0: Это, в общем-то, какие громкие такие результаты мы уже на сегодняшний день получили. У нас в гостях заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков.
1: 64 команды, и вот есть ощущение, что он еще не начался. Mm-hmm. Что пока вот те игры, которые мы видели, это такая, немножко втягиваемся, и какого-то ощущения, что мы смотрим отборочные матчи, не еще финальная стадия не началась. Конечно, это не так, безусловно, это уже финальный турнир, и, в принципе, уже был громкий скандал, честно, наверняка об этом спросишь, когда президент УЕФА Европейской Федерации Чеферин сказал, что это странно, очень много проходных матчей, все вот эти ребята из Кюрасао, Гаити и прочих, они очень обиделись, сказали, что их обижают, все матчи очень важны, но на самом деле они, наверное, важны, конечно, для этих стран, но вот на этой прекрасной стране Кюрасао, у них Кюрасао, да, я, извините, даже не сразу выговорю, в районе 160 тысяч населения, ну, то есть у меня в текстильщиках живет значительно больше людей.
0: Так хочется сказать, слушай, ну ты, давайте не будем выпендриваться,
1: но я так скажу, да. Что, конечно, ощущение странности, оно не отпускает. Что касается результатов, угу. Ну, конечно, любой результат чемпионата мира, это важно. Пока основные матчи, это был матч Бразилия с Марокко, так. Две очень сильных команды, и, собственно, все хотели посмотреть на бразильцев, и бразильцы, к сожалению, для их поклонников этой команды, в России, как известно, на первом месте людей, которые болеют за какую-либо команду на чемпионате мира, бразильцы, они, во-первых, не выиграли, но это даже не так страшно, страшнее, что они пока показали достаточно блеклую игру, пока не совсем понятно, чего, собственно, как они собираются этот чемпионат мира выигрывать. Это первый матч. А второй матч – это матч Нидерланды, она же Голландия, как мы раньше по старорежимному их называли, да, голландцами, да. Играли с японцами. Это тоже две очень сильных команды, и обе команды претендуют на высокие места, на высокое, скажем так, место в сетке. Вряд ли на чемпионство, но, тем не менее, их тоже среди претендентов каким-то образом называют. Вот, они показали ужасный совершенно первый тайм. Ну, как ужасный?
0: Нидерланды.
1: Очень, обе команды, Нидерланды и Япония, очень скучный.
0: А потом наколотили очки.
1: Нет, ну, во-первых, голландцы очень давно не выступали на чемпионате мира, было проклятие. Вообще, эта команда самая невезучая на чемпионатах мира. Как известно, она три раза играла в финалах чемпионата мира и три раза победить не смогла. Такого ужаса больше ни с кем не случалось. А японцы, они очень такие системные. Ребята собираются выиграть чемпионат мира через какое-то количество лет. И, по-моему, к 50-му году у них есть план выиграть чемпионат мира. И они от чемпионата к чемпионату все сильнее и сильнее. В итоге на них очень насчитывали. В итоге и получилось. Игра получилась хорошей, но именно во втором тайме, когда они сыграли 2-2.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот пока далеко не ушли. Вот когда ты говоришь Марокко, Нидерланды, ну, Голландия, да, вот как с детства я привыкла. Ну, мы туда добавим там Португалию и так далее. Страны с богатейшей футбольной историей. Был же момент, когда в Марокко тоже не было футбола. Это по поводу вот камушек в Кюрасао. Или я здесь не права? Но надо начинать это распространять.
1: Распространять.
0: Вот что
1: Бога.
0: Ты об этом думаешь?
1: Существует такое понятие, чем прекрасен футбол. Футбол – это четкая система, как в клубах, так и в сборных. Любая сборная, абсолютно любая сборная в мире участвует в отборочных турнирах, и как высшее достижение – это попадание на чемпионат мира. Так. Раньше было 32 команды, попасть туда было крайне сложно, но зато те самые 32 команды, которые попали, это 100% мировая элита. Это 100% прекрасные команды.
0: Понятно,
1: сейчас мощнейшие 64 команды, но, понимаешь, распределяется же, ну, например, не попала сборная Италии.
0: Да, так, об этом тоже там шуточка была какая-то.
1: Да, не просто так. Огромное количество очень сильных сборных, европейских в частности, да, не попали на чемпионат мира. Поэтому играют команды со странными названиями, просто потому, что по квоте, как помнишь, как в древние времена, то же самое, по этой самой квоте попадают команды, которые участвовали в Лиге наций европейской. Ну, то есть элемент случайности, элемент лотереи, конечно, наверное, это продвигает, безусловно, футбол. Не-не-не, но я за систему.
0: Объяснил мне более чем четко. А скажи мне, пожалуйста, еще вот в продолжении результатов этого праздника, что еще тебя удивило, например? Ну, вот те же, кто не разыгрался там? Вот Португалия с Нигерией сыграли же, по-моему, да?
1: Нет, еще не играли, игра еще впереди, пока, да, не они еще еще не играли, посмотрим, что будет. Безусловно, интересно, что из себя представляют португальцы. Вот сейчас, пока мы с тобой разговариваем, испанцы играют свой первый матч. Тоже очень любопытно, пока они 0-0 не с Кабо-Верде. Тоже очень интересно, потому что испанцев называют основными претендентами на победу в Кубке мира. Любопытно, безусловно. Слушай, но, опять же, турнир очень длинный. Он обычно длился меньше месяца. Сейчас он будет длиться почти полтора месяца.
0: Что-то too much.
1: Это очень много. Прежде всего, это тяжело, это нагрузка на ребят, которые, собственно, там выступают. Поэтому должна быть огромная скамейка, потому что одним составом это невозможно вытянуть такой долгий турнир. Понятно, что первые матчи для таких грандов, как там Испания, Португалия, там Франция, тем более там Аргентина, Бразилия, это, наверное, ну, не совсем, скажем так, они все равно пройдут дальше, это совершенно очевидно. Им не надо убиваться, да, это как сборная России по хоккею, да, понятно, что если мы играем в группе, ну, нет вариантов, что мы не попадем в плей-офф. Конечно, мы попадем. Вопрос, какого места и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, в этом отношении рано делать какие-то выводы, но жутко интересно, что будет дальше. Но, к сожалению, отборочный турнир, который мне... Не отборочный, а групповой турнир чемпионата мира, который мне всегда жутко нравился, он пока превратился в такую немножко, ну, очень раздутую какую-то структуру.
0: Ну, я понимаю,
1: что-то. Ладно. И интересно, начнется именно с плей-офф.
0: Павел Садков, что бы хватило времени, сейчас задам тебе вопрос.
1: Давай.
0: На который ты обязан ответить сразу.
1: Давай,
0: я ставлю тебе
1: жги.
0: Сети. Кто выиграет чемпионат мира 2026 по футболу?
1: Слушай, ну, основными претендентами считаются Франция, Испания, Бразилия и Аргентина. Есть, наверняка в полуфинал попадет одна из команд, которую там не ждут. Это всегда так бывает. Я болею за сборную Италии, которая туда не попала.
0: Ну, хорошо, но всегда же есть
1: план Б. А из тех, кто остался, я, наверное, буду переживать и за голландцев, и за японцев, и немножко за англичан. По старой памяти в свое время я за них болел. И за Аргентину в смеси. Ну, честно говоря, пока вот
0: молодец,
1: таких, да.
0: Человек,
1: мне интересно, что будет. В каждом матче плей-офф у меня будет точно свой фаворит, и в итоге, наверное, я увижу, кто победит.
0: Ну, хорошо, что ты не сказал, я буду болеть за красивый футбол.
1: Я не ненавижу красивый футбол, я люблю результат. Да, мне важнее результат.
0: Конечно, в лотерее не процесс, а результат важен. Так, а теперь про скандал. Хлёсткая цитата Иоанна Ра. Это чемпионат мира хаоса, раздоры политических споров. Там и визовые барьеры, и космические цены на билеты, отсутствие духа игры. Вот если попытаться дистанцироваться от эмоций, это ошибки FIFA, фундаментальное несоответствие североамериканской модели потребления, вот самой футбольной какой-то, футбольной составляющей праздника. Как бы ты это объяснил?
1: Ой, слушай, тут большой комплекс. Она же точно... Америка гигантская страна. Там по-разному воспринимают футбол. Там есть тот же Хьюстон, это футбольный город. Есть Мексика, которая проводит чемпионат мира, но более футбольной страны на самом деле не существует. Там все фанаты футбола. Есть Канада, которые футбол вообще глубоко там пофигу, по большому счету, они ходят, да, смотрят, у них есть хоккей, и их можно понять, у них совершенно другие кумиры.
0: Ага.
1: Мне не нравится, когда есть несколько стран, проводящих чемпионат мира, потому что теряется какая-то идентичность. Мы не можем говорить про какую-то там структуру, да, потому что здесь а так, здесь так, здесь так. Я не думаю, что это будет плохой чемпионат мира. Я уверен, что мы сейчас со всем этим справимся. Другое, что касается скандалов, ну, понятно, что если такие скандалы бы с Андреем Вдовиным, моим коллегой по «Джентльменам спорта», программы на радио «Комсомольская правда», мы с ним как раз рассуждали, если бы нечто подобное прозвучало перед чемпионатом мира 2018 года, который проходил
0: порвали
1: в России.
0: Порвали бы.
1: Порвали бы нас, как тузи-грелка. Это было бы страшное дело.
0: Да нет, мы сами кого-то
1: угодили. Да это был бы ужас. Россия не пустила кого-то. Да. А эти не пускают и вообще не
0: о чем
1: проблем.
0: Речь, друзья? Давай для слушателей объясним. Это история с сомалийским арбитром Амаром Артаном. Это лучший судья Африки, которому отказали во въезде в США. Это стало настоящим символом провала. В общем, визовая политика повлияла
1: сразу
0: на общую атмосферу.
1: Слушай, да не только это. А сколько было... Ну, тоже сборная Узбекистана шмонали, как будто они враги народа. У сборной Англии украли бутсы, мячи и всю экипировку.
0: Это фанаты.
1: Нет, не фанаты, просто жулики, понимаешь? Еще хуже, понимаешь? Огромное количество вот таких вот не очень приятных моментов, конечно, все это портит. Но, слушай, когда идет матч открытия Мексика-ЮАР, когда полный 80 тысяч человек на стадионе Ацтека в Мехико, и когда весь этот стадион акапелла поет гимн Мексики, ты знаешь, вот все остальное меркнет в один раз, понимаешь?
0: Да, я понимаю.
1: Вот как-то так.
0: Ты все-таки умеешь,
1: это чудо
0: убеждать.
1: Футбола, чудо чемпионата мира, поэтому в любом случае смотреть его, конечно, надо, хотя и поздновато.
0: Ну, почему поздновато? Поздновато идет, конечно, другой часовой. Я думаю, поздновато уже начинать.
1: Нет, сейчас самое время.
0: Как же так, грубо? и слушайте «Джентльменов спорта» на радио «Комсомольская правда». Павел, огромное спасибо, что пришел, рассказал и заразил. Заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков. А в следующем блоке, сразу после короткого выпуска новостей, мы с вами открываем вопрос дня. И, конечно же, про футбол. Смотрим. Да, нет, за кого болеем, и если да, вот за этих, а почему? Вот я Павла уже разогрела на этот счет, ну и я с вами как-то поделюсь. Ну, у меня одна любовь, one love, Аргентина.
1: Ну, слава богу, это неплохо.
0: Ну, Бразилия тоже.
1: Главное, не Спартак.
0: Ну, прекрати.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин о значении прошлого для русского народа.
4: Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы еще, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим «нет». Это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История — это непрерывный процесс, где мы передаточное звено. Так же, как и традиция. Традиция от по-латыни – предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ через любые отечественные банки. Новый указ главы государства размещен на портале правовых актов. Теперь зарубежные покупатели

0: США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера.
1: Об атаках.
0: Яна Ландратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаки украинских войск на здание музея панорамы обороны Севастополя. Российский уполномоченный по правам человека подчеркнула, что Киев грубо нарушает Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей. Поводом стал удар вражеского беспилотника, который повредил крышу исторического объекта и спровоцировал пожар. На восстановление здания знаменитого полотна Франца Рубо уйдет около 5 лет.
1: О расследованиях.
0: Польская полиция задержала гражданина Белоруссии по подозрению в убийстве россиянина. Художник Семен Скрипецкий, чье настоящее имя Роберт Кузовков, погиб во время уличной стрельбы в городе Белая Подляска. Об этом сообщило местное издание в Польске 24. Силовики поймали предполагаемого преступника недалеко от здания белорусского консульства. Скрипецкий оказался случайным прохожим и не участвовал в конфликте.
1: О погоде.
0: Ученые зафиксировали рекордную жару в Антарктиде. В разгар южной зимы в некоторых районах континента столбики термометров поднялись до плюс 15 градусов. Климатологи отмечают, что из-за аномалии огромный участок моря Беллинсгаузена так и не покрылся льдом. Это угрожает популяции местных пингвинов. Исследователи опасаются, что дальнейшее потепление ускорит таяние гигантских ледников и приведет к опасному росту уровня мирового океана.
1: Обо всем остальном.
0: В Японии начали продавать съедобную кошачью шерсть. Необычный десерт из обычной сахарной ваты полностью повторяет внешний вид и окрас трехцветного питомца. Об этом сообщает местное издание Japan Times. Кондитеры предлагают гостям попробовать сладкое лакомство в специализированном кафе города Иокогама. Ранее владельцы этого заведения открыли первую в стране интерактивную площадку для общения с кошками из приютов. И в конце выпуска информация о валюте. Доллар США стоит 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, китайский юань 10 рублей 70 копеек.
1: Вопрос дня.
2: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Все очень просто и, я бы сказала, гениально, как сам футбол. Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу и за кого болеете? Вот так интересуемся по ходу дела. Но вообще, конечно, друзья, вы прямо сейчас набирайте, пожалуйста, чтобы мы с вами сразу к разговорам перешли. В этом сезоне, конечно, некие трудности. В этом году, правильнее сказать, точнее будет. Потому что совершенно другой часовой пояс. И если смотреть, то получается поздновато. Вот, но очень хочется. Конечно же, невозможно не заразиться этим праздником чемпионата мира по футболу. Даже если вы не болеете, то все равно где-то как-то, может быть, даже по касательной он вас коснется. Так, вы набираете 8 800 200 ровно 9702. Это для того, чтобы поговорить с нами. Это раз. Если звоните, кстати, выключайте радиоприемник, все будете слышать в телефонной трубке. А вы можете оставить свой комментарий под нашими видеотрансляциями на сайте, на официальных страницах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе. Подпишитесь, оставляйте. Мне это очень всегда интересно. Кстати, тут уже, да, как будет звонок, сразу мне говорите, хорошо? Это я предупреждаю тех, кто мне помогает и, соответственно, телефоном занимается. Вот. А зачем за кого-то болеть? Вот тут вопрос был. Я сейчас его найду. Помимо, конечно, болеем за Россию. Спасибо вам за это. Зачем за кого-то болеть, когда можно, мол, на... А просто посмотреть. Это пишет Гамаюн. Вы что, серьезно, да? Ну вот это как? Это серьезно? Это как вот в лотерее, простите меня, поучаствовать, но билет не открыть. Ну это же азарт, это же с ума может сойти. Тебе нравится тот или иной игрок. Ты из-за него, в общем-то, влюбляешься в этот вид спорта когда-то давно. Я даже спокойно говорить не могу. У нас Астрахань на связи. Румит, здравствуйте.
3: Я что хочу сказать. Я даже слушал ваше интервью с вашим редактором.
2: Да, да, вот мне, только что
3: поймал. Короче, ну, я с ним не согласен, но он говорит, мне говорит, на это результат. Дело же не в этом. Это же футбол, там красивая игра, понимаете, а он говорит, ему нравится результат. Я с ним не согласен.
2: Ну, послушайте, он просто-напросто, это я его так спровоцировала, давайте будем объективными. Я его спровоцировала, очень расхожий ответ, Румит, когда задаешь вопрос, за кого вы болеете. Я болею за красивый футбол. Это прям штамп, клише.
3: Да, я за красивый футбол, действительно.
2: Но это облом. Ну, вот скажите мне, Румит, положить сейчас правую руку где-то в середине, вот, я не знаю, грудной клетки, то есть на сердце, и скажите мне, у вас что, нету команды, которой вы бы желали стать чемпионом мира в этом году?
3: Есть. Я не против, отгадываю. Я в 86-м году отгадал, что сборная Аргентины станет чемпионом мира, когда Марадона был у них.
2: Так.
3: Я отгадал. Заранее отгадал.

0: За полгода.
1: Год, в котором я начала любить футбол. А скажите мне, пожалуйста, в этом году за кого вы болеете?
0: Короче, у меня очень много. Вот я смотрел, бразилец, Марокко играл. Мне очень марокканская команда понравилась. Японцы понравились, Южной Корее понравилось. Понимаете, это очень интересный чемпионат мира. Я не согласен, что он неинтересный.
1: Нет, тоже там речь была только о вот первой части пока что. Но у вас вот даже об этом...
0: Ну, мне очень интересно. Вот я все матчи смотрю, вот с самого первого дня. Мне лично вот Южная Корея понравилась, Япония, прям здорово. Марокко, отличная команда. Я, правда, не видел португальцев еще, и эти французы не видел. Не видел аргентинцев тоже не видел. Я буду болеть за Иран, да.
1: Кстати, почему?
0: Потому что они же не хотели ехать. Ну, у них война там, да, туда-сюда, короче. А они все-таки поехали, видите, как молодцы какие.
1: То есть вам симпатично, что они взяли, собрались и все-таки поехали?
0: Да, да, что, несмотря ни на что, да, поехали. А вот я, мне обидно за Россию, когда, помните, нас выгнали в 22-м году из Европы, а нашим предложили в Азиатскую, ну, федерацию этот, перейти.
1: Так,
0: в России.
1: Да, я прекрасно помню, я жду.
0: Россия говорит, ой, там, мол, играть не с кем в Азии, кроме Японии, Южной Кореи, говорит, играть не с кем. Вот мне обидно было, понимаете, то, что вот это высокомерие наше.
1: Но там, по-моему, были какие-то политические условия. Если ты сюда перейдешь, больше не попадешь обратно никуда.
0: Ну да, но в Европу, нас же в Европу не взяли, правильно же? Наши надеялись, что их возьмут. Мы же не взяли наших.
1: Ну, вот такое решение, да, было политическое.
0: Нет, можно было в Азии играть, он, пожалуйста, Узбекистан, он вышел на чемпионат мира. И наши могли выйти.
1: Угу. А спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Ростов-на-Дону. Андрей с нами на связи. Здравствуйте. Рассказывайте про своих фаворитов, про красивый футбол.
2: Да,
1: а может, вообще не
2: чемпион.
1: Хорошо. Начали. Хорошо. 5. Садитесь. Ну, а все-таки по поводу чемпионата мира по футболу. Что скажете?
2: Да, то, что он, конечно, поздно идет. Вчера смотрел, думал, ну, посмотрю, как все. Ну, мне понравился японцы с голландцами. Это было... И буду...
1: Так, Андрей, куда вы пропадаете у меня тут? Не пропадайте, а ну-ка вернитесь. Японцы с голландцами, да. Нидерланды, Япония, 2-2. Так.
2: Да, я за японцев буду болеть.
1: Почему?
2: Ну, потому что ребята стараются, видно. То есть, вот,
1: они всегда стараются. Но, Андрей, ну давайте вспомним любое дело, где были японцы. Настольный теннис. Настольный теннис. Вы знаете, как там японцы после Второй мировой продвинулись? Как они выехали из страны на чемпионат мира в Великобританию? А запрещали выезжать. Эти люди везде стараются. За что бы они ни взялись, у них это в крови.
2: Но Япония это не футбольная страна была, поэтому...
1: Да и не настольно теннисная.
2: Они прогрессируют и стараются...
1: Я понимаю, что вам симпатично.
2: Да, да, но японцы мне понравились.
1: Так, понятно. А какой план... Это значит, у нас план А – Ростов чемпион, план Б – Япония, а план С какой, если не Япония?
2: Ну, Бразилия, конечно.
1: Прелестно. Спасибо вам большое за звонок, друзья мои. 8-800-200-97-02. Смотрим, не смотрим. Если да, за кого болеем? Почему? Ну, интересно. У нас тут свой такой... Андрей из Москвы. Олег из Москвы. Аж забуду дыхание сперла. Олег, здравствуй. Смотрите?
3: Я боюсь, что вопрос с терминологией.
1: Давайте,
3: нет,
1: давайте.
3: Не смотрю.
1: Не смотрите.
3: То, что вы называете спортом, это просто шоу. Это просто шоу. Спорт – это когда поднимаешь свою пятую точку, берешь этот самый мяч, идешь играть.
1: А вам не кажется то, что здесь не вопрос терминологии, а вопрос занудства?
3: Да, и занудство тоже.
1: С вашей стороны сейчас,
3: максимум,
1: не с моей.
3: Максимум, да, абсолютно. Максимум, что готов бы еще поддержать, но вот, знаете, такой вариант бывает, что ты ходишь в театральную студию, ты идешь в театр и видишь спектакль глазами человека, который стоял на сцене. Вот это еще более-менее разобрать, что к чему. А что такое красивая игра? Ну, если ты не играл, что ты в этом понимаешь?
1: Ну, подождите! Я никогда в жизни не играла в футбол. Я никогда в жизни
3: вы
1: не играла...
3: Вы смотрите водное поло.
1: А, подождите меня про водное поло. Я вам говорю про другие виды спорта.
3: А почему? Это очень красиво.
1: Ну, нет, мне это не нравится. Мне нравится большой теннис, который я не играла, но знаю все правила, знаю всех игроков. Я люблю футбол, потому что когда-то меня папа и папины
3: это
1: друзья
3: спорт
1: приучили. Да какая... В смысле? Ну и что? При чем тут? А какая разница, как мы это называем? Спортом
3: это
1: или шоу?
3: Спорт.
1: И
3: большая
1: что?
3: Разница.
1: Ну и
3: спорт
1: в чем
3: это,
1: она?
3: Люди,
1: нет, подождите. А в чем вам... Что вам мешает сейчас в нашем эфире, в нашей беседе? Что мы,
3: ничего
1: что?
3: Не мешает, просто но... для этого совершенно не обязательно тратить время на просмотр телевизионных программ.
1: Это не телевизионная программа. Не, мы поняли вашу позицию. Но это не телевизионная программа,
3: да,
1: чемпионат мира. Да спасибо за точку зрения. Ребят, вы чудесы. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, смотрите вы чемпионат мира по футболу. И за кого болеете? Геннадий, откуда вы к нам?
4: Я из Самары. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Не знаю,
4: я,
1: вас как по батюшке.
4: Во-первых, хочу сказать, я сам очень долго играл в футбол. И, во-первых, Голландия – это шедевр. Это Йоган Крюев. Это этот...
1: Куда? Куда вы удалились? Верните мне Геннадия. Слетел. Саратов на связи. Дмитрий, Геннадий, вы перезвоните, пожалуйста. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Дозвонились. Такое ощущение, что вы забег сделали, а тут у нас критикуют, мол, не спорт это, а шоу. Вот что бы вы сказали человеку, который со мной дискутировал минуту назад?
5: Он только снимал эфир. Лучше бы он не звонил вообще.
1: Красавчик. Нет, ну надо всем давать слово.
5: Я слежу за спортом с детства. Вы знаете, но я... Вот когда нас, наших именно футболистов, не допустили, я перестал смотреть. Я только вот по новостям теперь узнаю вот про футбол и вот ну, про хоккей. Вот. А я как бы знаю всех игроков, но как бы я предпочитаю вот смотреть там, где вот, например, выступают россияне. Вот, например, завтра стартует чемпионат Европы по фехтованию. Вот там мы будем в полном составе. Вот это да, это будет интересно. Вот там будет нам за кого поболеть. А здесь мне тоже футбол интересен, но я вот лучше узнаю по новостям, потому что от новостей я не уйду, от них уйти трудно. Угу. А я вот лучше дождусь, пока наших допустят, и чтобы уже у нас был шанс туда отобраться, и уже потом болеть за Россию, и смотреть уже тогда все матчи, и спасти россиян.
1: А сейчас вы как себя по рукам бьете, чтобы не нажать на кнопку включения?
5: Нет, я специально не выключаю. Если у меня фоном работает, то как бы пусть и работает.
1: 20 секунд. За кого болеете-то сейчас в отсутствии России? Выбрали себе фаворита или он был?
5: Нет, но думаю, что чемпионом станет одна из трех команд. Испания, Португалия или Франция.
1: Ясненько. Спасибо вам большое. Друзья мои, в следующем блоке продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу. Давайте не придираться к терминологии. И за кого болеете?
6: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Алексей Финенко о стремлениях США ограничить потенциал других стран в атомной энергетике.
10: Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет. Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран. Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Продолжаем вопрос дня. Смотрите ли вы чемпионат мира и за кого вы болеете? И я, если да, даже вот опускаю, потому что... Смотрите. 8 800 200 ровно 9702. Пока звоните, почитаю сообщение. Так, прокручиваю. Португалия. Болею за всех, а выигрывают немцы. Это анекдот, понятно. Ну, не всегда, не всегда. Так, за Рональда, за немцев. Так, ну, понятно. Слушатели и Мария, порекомендуйте, за кого болеть. В футболе без опыта правила знаю плохо. Знаете, там не обязательно вот сразу с правил начинать, это как-то скучновато. Вы просто смотрите, нравится, как играют. Ну вот как про японцев говорили. Захватывает то, какие ребята старательные, как они ко всему подходят так, что цепляются мертвой хваткой. 8 800 200 ровно 9702. О, Геннадий перезвонил мне из Самары. Здравствуйте снова, Геннадий.
4: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Да. Вы забыли еще, знаете, какую
1: кого?
4: Сборную?
1: Кого?
4: Сборную
1: какой?
4: Советского Союза. Вот в Бразилии есть стадион Маракана. И это стадион, где 110 тысяч зрителей. И выиграла у Бразилии одна сборная. Одна. Да. 2-1. А она никогда, сборная Бразилии, на своем стадионе не проигрывала. Только сборной Советского Союза. И победный гол забил Федор Черенков. И это потрясающая вещь. Это...
1: Понимаете, вот... в чем дело? Меня вот это за год до моего рождения, похоже. А нет, нет, не за год. Это какой вообще год был-то, господи? Был. Я сейчас запуталась с вами.
4: Юрий Гаврилов был там в команде.
1: А можно год назвать, а не фамилию?
4: Ой, я боюсь сейчас ошибиться.
1: 65-й мне подсказывает наш прекрасный интернет.
4: В 65-м мне 5 лет было, вот. А Федор Черенков еще не родился.
1: Это не за год до моего дня рождения.
4: Нет, это были уже 80-й год где-то, наверное.
1: Ладно, не буду умничать, я правда что-то не могу оперативно найти,
4: это
1: но тем не менее.
4: Это вообще феноменальная команда, а вообще-то с Украиной, с Валерием Лобановским в 86-м году в Мексике сборную Венгрии 6-0 вообще отпинали, как мух сушеных, там, ну, просто вообще в ноль.
1: Вы в этом году за кого болеете?
4: Я болею, вот я за футбол. Сборная Голландии, вообще Нидерландов, это Йохан Крюев, Нескен, там Ренсенбринг, это раньше были такие мастера. А и Бразилия, Пеле, Гаринча, это, ну, мастера. Италия, Беттега, там это.
1: А
4: просто...
1: как же тогда голландцы вот с Японии...
4: Голландцы об стенки бились. 82-й год, я это какое-то безумие с немцами, они выигрывали, ну это вот, ой. Голландцы
1: спасибо.
4: Это кудесники мяча, кудесники мяча.
1: Да я разве спорю?
4: Яган Крёев, это вообще феноменальный футболист. Это, ну, я не знаю, внешней стороны, он обеими ногами мог вести мяч. И бить с внешней стороной стопы с обеих ног просто феноменально.
1: А у меня, знаете, какое, ну, это по детству. У меня, я еще помню, думаю, нормально, я такой бегает в желтых очках, давец, вот, с такой копной этих дредов. Вот это мое прямо детство. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Миновал вас праздник футбола? Или не миновал?
11: Нет, я стараюсь смотреть, конечно, поздно, но я вечерние матчи там немножко захватываю.
1: Так, вот. Какие впечатления?
11: Да только пока начало, пока особо нет впечатлений.
1: Нет, погодите, так, погодите. Вот красиво, если бы я с вами так встретилась, а вы бы там вернее, ну там, я не знаю, в интернете бы. Я скажу, ну как там на чемпионате мира? Что бы вы мне ответили?
11: Да все круто. Ну, у меня единственное, отметил вот новые фишки в телетрансляции. Так. Там вот такие прям близкие кадры, прямо как будто, блин, прямо от первого лица, при штрафных, при угловых, прям, ну, если обратили внимание, там, я думаю, как это они так делают, там, дроны, что ли, летают прямо, где хотят. Ну, вот такая вот фишка.
1: Нравится вам это, да?
11: Ну да, это необычно, это первый раз такое.
1: А вы не приметили у нас, когда парады на 9 мая на Красной площади идут, там показывают прям как будто на сапог прикреплена камера.
11: Ну да. Ну то у нас-то стационарные, там вмонтированные эти, в Красную площадь.
1: Нас-то ничем уже не удивишь. В Красную площадь.
11: А тут в футболе.
1: Да я понимаю, понимаю.
11: Да, новенькое что-то, да.
1: Спасибо, за кого болеете?
11: А так за Португалию. Хотелось, чтобы Роналду все-таки выиграл свой главный трофей. Один из величайших игроков современности. Поэтому будет обидно, если он уйдет без чемпионата мира.
1: Согласна с вами.
11: Поэтому вот за Португалию я уже вот третий чемпионат болею, чтобы он хоть наконец-то выиграл его.
1: Ну, на то это и все-таки командная игра, да? Вот. А в этом тоже занимать не надо. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей.
12: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Ну, как вы там? Болеете? Не болеете?
12: Я хотел вам рассказать эмоцию свою.
1: Давайте. Ну, куда вы удалились? Эмоцию свою, пум, ну, оборвался звонок. Перезвонить в Санкт-Петербург. Владимир, Свердловская область, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Верхний Пышмак. Мария, здравствуйте.
1: Слушаю вас.
13: Я болею за Кот-д'Ивуар.
1: Это что это?
13: А, как-то с 2008 года очень хорошая команда. Я как-то вот ее увидел очень хорошо. А для меня самый очень большой игрок – это Эдер, бразилец. Вот у него удар пушка.
1: Так, ну а вы сегодня-то обрадовались за своих фаворитов? Кот-д'Ивуар-то выиграл сегодня?
13: Кот-д'Ивуар, наверное, выиграл, но
1: да,
13: я только
1: не знаю.
13: Я не знаю. Спасибо вам большое.
1: 1-0 с Эквадором. Счет в пользу Кот-д'Ивуара. Вроде
13: спасибо
1: не собрал.
13: Вам.
1: Да вообще
13: спасибо.
1: Не за что.
13: Нет, радовать. Я не знаю, откуда они так научились играть. Ну, блин, с 2008 года.
1: Ну, мне название нравится. Смотрите, Кот-д'Ивуар. Кот-д'Ивуар, пёс-д'Ивуар. Милота какая на русский язык. Олег из Москвы, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте, Мария. Это да, небольшая страна в Западной Африке, да, Кот-д'Ивуар. Там Сенегал рядом.
1: Ну, я просто... Да, милота.
14: Вот, и, ну, я так, знаете, в полглаза, вот первый матч Мексика-ЮАР, так, переключая каналы, я все-таки жду ближайшего будущего, со следующего 27-го года, что наша сборная футбольная вернется и в европейский чемпионат, и в чемпионат мира.
1: Но не вы один, мы с вами тоже вместе, конечно, этого ждем. Тоже ждем этого.
14: Единственное такое позднее сожаление, что наш вот Российский футбольный союз не сделал так, мы не перешли в азиатскую вот эту футбольную лигу.
1: А вы видите, не первый, кто об этом говорит. Но давайте радоваться, ребят. Вот сегодня уже, во-первых, спасибо, да, я не обрываю, но вот эта досада, она уже сегодня звучала. А я хочу, знаете, я понимаю, что мы сегодня про футбол, но это правда важно, потому что фехтование – это величайший вид спорта. И вот правда, вопрос, как вот Дегтярев сказал, вопрос независимости спорта от политконъюнктуры остается наиболее острым. Пока остается, но уже из Эстонии перенесли во Францию. Из 16 по 21 у нас там не только звезды, как в прошлый раз, но и вообще молодые. И вообще фехтование – это супер вид спорта, поэтому это очень важно. Понятно, что пока без идентификации России, но уже да, уже да. И, да. Ян из Калининграда с нами на связи. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Мы только что услышали ваше шоу. Сидим в машине, кушаем шаверму и смотрим на Балтийское море. Я хочу сказать, что я искренне вообще-то болею за Кюрасао, потому что они молодцы, забили гол против Германии. Но я считаю, что Роналду должен выиграть.
1: Но, какие все-таки вот мужская солидарность. Так, подождите. Значит, болеем, тут надо, как сказать, без шавермы не разберешься. А как по-питерски-то звучит, да? Шаверма, да, видимо, вот Балтика, она заразительна. А, подождите, Ян, давайте разберемся. Значит так, болеем за Роналду, заметьте, не за Португалию, а и за Кюрасао, правильно я все запомнила?
15: Эмоционально за Кюрасао, а по факту за Роналду.
1: Сильно? Что вы сделали, когда Кюрасао проиграли Германии со счетом 7-1?
15: Я сидел в телефоне и только в соцсетях об этом узнал.
1: Ясно. А теперь ждете какого вот сюрприза или какого чуда? Вот только финала, чтобы Португалия вышла в финал, или еще какого-то такого чуда?
15: Ну-ка. Я, честно говоря, не поддерживаю чемпионат мира в США, потому что я вижу, что у них за организация, это полная коммерция, и мне не нравится этот чемпионат мира, потому что это уже не про футбол, а про продажу какого-то рекламы за много-много денег.
1: Да, ну вот для того, чтобы слушатели поняли, о чем речь ведет Ян, я скажу, там, по-моему, по несколько тысяч долларов билеты, то есть туда попасть фанаты не могут, а им приходится нанимать школьные автобусы, чтобы добраться до тех или иных стадионов. В общем, организация так себе. Ян, огромное спасибо. Хорошо вам шаверму доесть на поребрике в Бадлоне Санкт-Петербургского чая. А всем, кто звонил, огромное спасибо. Но у меня ощущение, что я сейчас, правда, пойду и включу. Пусть он в повторе. Или какой-то сейчас идет как раз матч. Сейчас надо по расписанию посмотреть. Спасибо вам большое, друзья, что звонили. Спасибо, конечно, что слушали. Итоги дня вернутся завтра.
6: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Реклама.
17: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: О регионах.
18: В Рыбинске продолжают тушить пожар на топливной базе после атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, возгорание произошло в резервуаре с топливом. К ликвидации последствий привлечены все необходимые силы и средства.
6: о Европе.
18: Нидерланды планируют провести учения, в ходе которых будет отработан сценарий размещения на территории страны лагеря для российских военнопленных. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Гааге. По сценарию предполагается строительство бараков и создание охраняемого периметра вдали от линии боевого соприкосновения. В российском посольстве назвали подобные инициативы проявлением антироссийской политики и отметили, что такие идеи вызывают сожаление.
6: О конфликтах.
18: Лидеры ряда европейских стран пытаются сорвать мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, именно поэтому Москва не рассматривает Европу в качестве посредника на переговорах. Дипломат отметил, что страны Евросоюза заняли сторону Киева и отстаивают его интересы, а потому не могут выступать нейтральной стороной.
6: О Ближнем Востоке.
18: Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном представляет собой документ общего характера объемом около 1,5 страниц. Об этом в интервью CNN заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, ключевые параметры будущих договоренностей еще предстоит согласовать в ходе технических переговоров. Как ожидается, подписание меморандума состоится 19 июня в Женеве, после чего стороны перейдут к обсуждению дальнейших шагов по мирному урегулированию.
6: Из социальных сетей.
18: Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал планы Великобритании ограничить доступ подростков к социальным сетям. В своем телеграм-канале предприниматель назвал такие меры опасными и предположил, что под предлогом защиты детей власти могут стремиться к более жесткому контролю за пользователями. По мнению Дурова, подобные запреты не решат проблему раннего доступа несовершеннолетних к гаджетам, поскольку подростки все равно найдут способы обойти ограничения.
6: О рекордах.
18: Путешественник из Британии Джеймс Кетчелл установил мировой рекорд. Он попал в книгу Гиннесса как первый человек, обогнувший планету тремя разными способами. Британец совершил кругосветное путешествие по воздуху, воде и земле. Об этом пишет издание The Daily Telegraph. Путешествие завершилось 13 июня. Мужчина обогнул Землю на лодке. Плавательное средство преодолело 55 тысяч километров. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Здравствуйте. Берлин готов к возможному военному конфликту с Россией уже сегодня ночью. Кто мог такое заявить? Как уберечь своих детей от злоумышленников этим летом? Расскажем о новых схемах мошенников. И спецпредставители президента США Уитков и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию, заявил Ушаков. Эти и другие темы подробнее, но начинаем с того, что командующий военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойман заявил, что Берлин готов к возможному военному конфликту с Россией уже сегодня ночью. Об этом сказал он в интервью британской газете «Телеграф». По словам Ноймана, Германия будет защищать каждый дюйм территории НАТО, если дело дойдет до прямого столкновения. Командующий Люфтваффе подчеркнул, что этот сигнал особенно важен для Крайнего Севера и балтийских союзников НАТО. Также Нойман утверждает, что в случае нападения России на одного из членов Альянса, ВВС Германии готовы нанести ответные удары. Причем авиаудар, как вы понимаете. По его словам, авиация НАТО способна быстро развернуться для защиты восточного фланга. Оценим эти заявления с военным экспертом, доцентом финансового университета при правительстве России. На прямой связи с нашей студией Владимир Мирносян. Владимир Максимович, здравия желаю, приветствую вас.
20: Да, приветствую, желаю здравия, да.
19: Вот скажите, пожалуйста, генерал-лейтенант Хольгер Нойман, командующий ВВС Германии, не слышали вы, он вообще душевно здоров или нет? Какие сокрушительные удары, какие удары уже сегодня ночью? Мы неоднократно слышали о том, что Германия, конечно, хочет стать костяком и хребтом вооруженных сил европейских, что вокруг нее все строились при участии Украины, но также слышали о том, что там все достаточно в плачевном состоянии. Есть недокомплект, не хватает вооружений, в конце концов, ракет тоже не хватает, и противоракет в том числе. Где правда?
20: Тут вот какой момент. Несмотря на то, что Нойман, однофамилец концептолога «Спирали молчания», этот не молчит, этот болтает. И болтает он примерно в унисон таким людям, как Риха Юхтаге, который возглавлял Кейцелит, генерал эстонской армии, который сказал, что когда спит, ему снятся прекрасные сны, как он убивает русских. В принципе, по большому счету, Германия сегодня является одним из толпов ястребиной политики по причине переориентации военпрома немецкого на военной рельсе, изготовление огромного количества снарядов. До специальной военной операции они изготовляли примерно 30-40 тысяч снарядов 155-го калибра. Сегодня это уже 500 000 снарядов в год. Они скупили производственные мощности Испании. Они, я имею в виду Rheinmetall, Krauss-Maffei, Thyssen, Krupp. Эти компании, по большому счету, перешли на такие уже параметры производства, которые где-то к 27-30 году могут вывести Германию на лидирующие позиции по производству расходников войны и опередить Францию. Сегодня Франция на первом месте, да, по этим параметрам. Что касается присутствия в Прибалтике, то немцы в 27-м году, как известно, разворачивают там бригаду полнокровную и механизированную, которая будет снабжена мардерами, леопардами и так далее. Сегодня немцы толкают прибалтов в войну и показывают им, что они их защитят. Здесь две вещи. Первое – это конкуренция, соперничество с Польшей, которая также имеет свои виды, к примеру, на Литву, где разворачивается эта бригада. Вот. А второй момент – это, конечно же, зарабатывание на войне и, ну, использование прибалтов в качестве прокси для того, чтобы, по большому счету, держать Россию в таком напряжении. И, безусловно, цель тут одна. Первая и главная – это, ну, истощить нас. Это задача number one для французов, для немцев, для британцев, которые создают собственные альянсы. Например, британцы с поляками, французы с поляками, немцы с прибалтами, значит, скандинавы объединились под флагом Норвегии, там Швеция с Финляндией, там пытаются каким-то образом формировать некие альянсы, которые в противовес НАТО будут гарантировать некую защиту. Вот такая там ситуация, я ее так вкратце обрисовал.
0: Ну вот я помню, что еще недавно, по-моему, это был глава сухопутных войск Германии, Фройдинг, его фамилия, да и какие-то другие еще не менее высокопоставленные офицеры говорили о необходимости подготовить Бундесвер к конфликту с Россией, к возможному, я подчеркну, к 2029 году. Но это же ведь не сегодня ночью, да? Вот они говорили об этом. Что, на ваш взгляд, помимо того, что вы уже перечислили, привело к вот этому пока разовому сдвигу реалистичных сроков, что типа уже сегодня ночью мы готовы, если вдруг. Это тот самый, прежде всего, медийный эффект для того, чтобы успокоить жителей прибалтийских государств на случай, если они...
20: Прежде всего Литву, потому что в Литве уже, в принципе, контингент немецкий присутствует. Угу. Значит, и к 27-му году они будут развернуты и дислоцированы в полном объеме вместе с техникой. Ну и плюс здесь понятно, что прибалты, они же не платежеспособны, понимаете, да? То есть, а им нужно немецкое оружие покупать, не американское, немцы так хотят, да, чтобы покупали немецкое оружие. То есть мардеры, леопарды, гепарды, вот эти, значит, это нужно покупать все, это стоит денег. Для этого немцы вот этот... разворачивают, эскалируют ситуацию в Прибалтике с тем, чтобы доказать Еврокомиссии, что деньги нужно отдавать на немецкое оружие для того, чтобы вооружить Прибалтику. То есть немцы хотят продавать свое вооружение не кольцевым обменом, как это было раньше, а напрямую, через бюджет Еврокомиссии, как это делают французы, их компания Matra Defense и компания Nexter Defense, а также Rafale, да, вот эти миражи и так далее, запчасти и так далее. То есть идет некая внутренняя конкуренция между двумя военпромами, сильнейшими в Европе. Это немецкий и французский военпром. Британцы здесь отстают сильно, их техника хуже. Ну, понятно, что неповоротливые эти челленджеры горели на Курчине, значит, от наших гранатометов обычных, причем даже старых, да, там, как рассказывают наши морпехи, 810-я бригада, например, и 155-я, которые жгли там эти челленджеры, да? То есть, грубо говоря, и леопарды горят же, все горит. Но это активно продаваться должно. Поэтому немцы, безусловно, сейчас будут как можно больше болтать на тему близкой войны, но при этом здесь конкуренция между разными странами. Полякам они не хотят дать, деньги из евробюджета, потому что поляки их выпрашивают на пополнение своего танкового парка. утерянного вследствие сожжения 242 боевых единиц «Твердой» и Т-72М значит, на театре военных действий. Ну, а немцы хотят этот бюджет пилить хотя бы напополам с французами.
0: Понятно.
20: Вот
0: да, Владимир история. Максимович, благодарю вас. Это Владимир Ернасян был с нами на прямой связи. Обсудили заявление военачальников немецких. Ну, в общем, многое стало понятно. Ну, а теперь нам Виталия Осипова коротко расскажет о том, как уберечь своих детей от злоумышленников и мошенников этим летом.
2: Мошенники взялись за подростков, ищущих подработку на лето. О новой преступной схеме рассказали аналитики. Злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку. Жертв завлекают особо выгодными условиями и гибким графиком. Если подросток начинает интересоваться предложением, ему присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, парень или девушка попадают на фишинговый сайт, где вводят личные данные. В результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток. Еще одной распространенной схемой являются шпионские приложения. Мошенники могут заявить ребенку, что он прошел собеседование, но для работы в их компании необходимо установить специальное приложение. На самом деле такая программа, попадая на телефон или компьютер ребенка, также передает злоумышленнику персональные данные владельца техники или вовсе берет гаджет под контроль, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.
21: Отличие от классического фишинга, использование мобильного приложения или приложения для персонального компьютера, оно, по сути, открывает удаленный доступ для злоумышленника, и которому в результате станет доступна полная инфраструктура вашего компьютера, а то и внешней сети. Дело в том, что он получит функцию удаленного управления вашим компьютером, может дистанционно управлять вашей мышкой, клавиатурой, заходить куда угодно, переходить по сайтам, включать банковское приложение и пересылать деньги. Поэтому они считаются наиболее опасными на сегодня, и преступники ищут постоянно новые предлоги для того, чтобы внедрить именно мобильные приложения, нелегитимные из нелегитимного источника.
2: Специалисты отмечают, что в последнее время атаки на детей стали более агрессивными. И такая тенденция, к сожалению, неудивительна, так как подрастающее поколение является легкой добычей для взрослых преступников. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
22: Это уязвимая группа. У них уровень развития саморегуляции, то есть понимание того, что они делают, зачем они делают и так далее, просто объективно еще не сформировано. То есть объективно они интеллектуально и личностно являются незрелыми, и потому они легкая добыча. Они не могут предложение оценить с точки зрения его последствий. Они не могут предложение, которое они получают, оценить с точки зрения той возможной ответственности, которую им придется за это нести.
2: Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты посоветовали всегда проверять компанию, от имени которой вам звонят, через отзывы на специализированных сайтах. К тому же не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Помимо этого, специалисты напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Если вы все же стали жертвой обмана, то необходимо оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Спецпредставители президента США Уиткоф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию, заявил Ушаков. Обсудим через пару минут в эфире.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
24: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство цивилизации. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство цивилизации, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
19: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще одна тема о том, что спецпредставители президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Согласовано, что Уиткоф и Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию. Юрий Ушаков заявил об этом журналистам накануне. Ну и давайте обсудим визит. Зачем едут опять политолог, доцент кафедры политологии и финансов университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко с нами на прямой связи. Евгений Викторовна, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
19: Слушайте, ну, видимо, появилось время, да, или нужно расписание каким-то образом в планере себе забить. Уиткофу, Кушнеру и Трампу было, чтобы о чем написать в свои социальные сети. Они приедут для чего? Иранский конфликт в течение этой недели будет окончательно забыт, и у них появится окошко возможностей для того, чтобы опять приехать в Россию и обсудить, но непонятно что. Евгения Викторовна, как вы считаете?
3: Ну да, здесь действительно повестка, в общем-то, не ясна, и в целом даже, собственно, сам формат российско-американских переговоров на разных треках, он, в общем, пока достаточно размыт, потому что, собственно, Соединенные Штаты, что называется, сняли с повестки там свои многочисленные планы, которые Трамп предлагал, Россия при этом тоже осталась на прежних, собственно говоря, позициях, которые неоднократно российской стороной озвучивалась, я имею в виду по поводу Украины. Поэтому здесь, в общем, каких-то серьезных принципиальных подвижек я не наблюдаю, тем более, что, повторюсь, в публичном пространстве никаких изменений или предложений стороны не называли. Допускаю, что речь может идти в большей степени либо, так сказать, о развитии, о возможном развитии двусторонних отношений российско-американских. Ну, здесь тоже мы видим, что за последнее время какого-то прорыва не произошло. Собственно, главные вопросы, которые обсуждались, да, это консульские, собственно говоря, вопросы, частичное где-то послабление санкционного давления. Ну, здесь, в общем, тоже каких-то достижений пока не наблюдается. Что касается Ирана, то здесь, в общем, тоже сейчас мы видим, что ситуация, что называется, проясняется, по крайней мере, как Трамп это анонсировал, что, так сказать, соглашение с Ираном будет подписано, и, соответственно, тема будет снята. Поэтому здесь тоже, я думаю, что в данном случае это некий такой дипломатический, ну, скажем так, ход для того, чтобы, да, и наполнить повестку, ну, и все-таки поддерживать контакты, значит, двусторонние, ну, на данном этапе, скорее всего, только ради поддержания, потому что, еще раз, по крайней мере, в публичном пространстве каких-то ожидаемых, так сказать, результатов не заявлено, и даже уже по итогам прошедших переговоров тоже принципиальных изменений здесь мы не наблюдаем, но для Трампа важно держать, что называется, руку на пульсе и на этом треке, на российском как таковом, и на украинском треке как, собственно говоря, сопутствующее направление. И поэтому я думаю, что здесь вот одна из таких, так сказать, наиболее вероятных целей цели визита – это демонстрация интереса к данному направлению и все-таки попытка показать, что не Ираном единым, там не Латинская Америка единой, но и российский трек тоже в американской внешней политике не забыт.
0: Да, тем более, что Сергей Лавров сказал, что Россия хочет услышать, видимо, вновь от американских представителей, как они планируют выполнять договоренности, которые были заключены между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, поскольку договоренности эти были целиком основаны на предложении именно команды Трампа, и Сергей Лавров это сегодня подчеркнул. Я вспомню, что основная суть, краеугольный камень, наверное, договоренности в Анкоридже всегда сводился к выводу ВСУ из Донбасса. Вот. И теперь, видимо, Уитков и Кушнер прилетят в Москву, чтобы еще раз, как говорится, сверить часы, просто еще раз это проговорить, что ничего на самом деле не изменилось, да?
3: Ну, по большому счету, мы это наблюдаем, так сказать, что называется, вот в живом режиме, то есть это позиция украинской стороны, что, собственно, никакого вывода ВСУ не будет, собственно, давайте сначала сядем за стол переговоров, а потом уже, так сказать, можем сколь угодно долго договариваться и так далее, может быть, выведем, может быть, не выведем. Собственно, российская позиция здесь как раз другая. Она заключается в том, что сначала конкретные договоренности, гарантии, которые берет на себя украинская сторона, значит, и только потом уже, собственно говоря, Россия тоже, соответственно, в ответ готова там, соответственно, выводить там войска и так далее. То есть вопрос здесь в этом, что России нужны твердые гарантии с украинской стороны, что она будет, собственно говоря, выполнять взятые на себя обязательства, потому что все остальное уже было, там, те же Минские соглашения неоднократно уже вспоминались. Вот, и как раз именно вот украинский подход в целом более-менее поддерживает американская сторона, что давайте уже что-нибудь подпишем, а потом там как сложится. И вот в этом смысле, да, действительно, здесь можно, собственно, поддержать и согласиться с Сергеем Лавровым о том, что пока какой-то конкретики и гарантий, да, и четких, так сказать, намерений с украинской стороны не наблюдается, и тем более США пока тоже не готовы брать на себя вот такую функцию гаранта вот именно этих действий украинской стороны.
0: Тем более, что, судя по заявлениям средств массовой информации, Трамп с Зеленским также созванивался, и можно сказать, что Зеленский, судя по тому, что он там заявлял тем же самым журналистам, может быть, есть такое ощущение, что продвигает некий европейский план на ближайшие встречи Большой Семерки, убедить Трампа в том, что у России дела на фронте так себе, поэтому анкорижских договоренностей больше можно и не придерживаться, Украина с Европой и так, в общем-то, справится, для того, чтобы, видимо, сделать из Трампа второго сонного Джо, да, чтобы он сидел и помалкивал, и не лез не в свои дела. Вот чего добиваются европейцы руками Зеленского. Можно ли сделать такое предположение?
3: Ну, как одна из стратегий вполне возможно. Собственно, здесь уже действительно такая, что называется, сколотилась коалиция европейская в составе, собственно, лидеров Великобритании, Германии и Франции, которые, в общем, да, действительно пытаются параллельно заниматься украинским вопросом, соответственно, и убеждать там и Трампа, что для них это более важно, что Трамп ничего там не понимает, он достаточно далеко находится от конфликта, а вот, да, для европейцев, собственно говоря, и в связке с Зеленским это жизненно важно, собственно, этот конфликт решить именно так, как нужно вот этим странам, соответственно, в Европе в широком смысле. Поэтому здесь я допускаю, что сейчас, поскольку от Трампа каких-то ни инициатив, ни, в общем, какой-то выраженной поддержки нет, так сказать, проукраинским силам, ну да, я допускаю, что такой момент и такая стратегия тоже может быть задействована украинской стороны плюс коллективный Брюссель.
0: Да, спасибо большое, Евгения Викторовна, за ваши мысли и ваши рассуждения в нашем эфире. Это Евгения Войко, политолог и доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, с которой мы обсудили новость о том, что по словам помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, спецпредставители президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь должны посетить Россию для того, чтобы, видимо, сверить часы с последнего разговора очного, который был на Аляске между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Ну что ж, будем следить за развитием событий, каковы будут сообщения официальные, если они будут, конечно, после того, как Уитков и Кушнер снова приедут, с кем они будут встречаться и что будут обсуждать. Но очень интересная история.
19: А пока к другим темам насущным. Количество зоогостиниц в России за год выросло на 7%. Что касается салонов красоты, опять-таки для питомцев, то их количество выросло на четверть. Вот какие услуги готовы предоставить такие заведения и вообще в какую копеечку это может влететь, подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
5: В России растет количество услуг для домашних питомцев. Все больше владельцев животных готовы тратить деньги на уход за своими любимцами. Так, например, за последние два года в городах-миллионниках стало на 7% больше зоогостиниц. Особенно часто пользуются такими услугами летом. Покидая квартиру временно или на долгий срок, владельцы задаются вопросом, где можно оставить животное. Помимо зоогостиниц, пользуются спросом и ситтеры или зооняни. Они выгуливают животное, кормят, возят к ветеринару и содержат у себя дома на время отъезда хозяина. Однако участники рынка подчеркивают, что сегодня спрос на такие услуги гораздо ниже, чем 10 лет назад. Все из-за того, что граждане стали реже ездить за границу. А именно такие туристы чаще всего оставляли питомцев в зоогостиницах, рассказал радио «Комсомольская правда» владелец зоогостиницы Сергей Цыбенко.
7: Активный спрос на зоогостиницы был тогда, когда люди массово ездили за границу. Когда люди ездят отдыхать там в Крым и в Сочи, они животных берут на машине с собой. Люди намного меньше стали ездить за границу. Это не так, как 10 лет тому назад. У нас летом 10 лет назад по 200 собак сидело. Сейчас 10. Клиент поменялся, понимаете? Если раньше был клиент тот, который уезжал куда-то в Турцию или в Таиланд, да, и они были готовы платить, то сейчас, в последнее время, основной клиент был это те люди, которые кто-то заболел, в больницу попал. Там у людей нету больших денег.
5: В среднем сутки в зоогостинице обойдутся хозяевам в 1500 рублей. Однако можно найти и заведение эконом-сегмента с ценником вдвое ниже. А вот салоны красоты для животных показывают более заметную динамику роста. За два года количество заведений, готовых подстричь когти вашему любимцу, вычесать его и даже нанести на шерстку красивый рисунок, выросло на четверть. За прошлый год спрос на такие услуги вырос в 2,5 раза. Это свидетельство того, что косметологи для животных вошли в моду, заявила радио «Комсомольская правда» зоопсихолог Марианна Гладких.
8: Первое, что большое число сейчас у людей декоративных собак и собак-компаньонов. Второй момент, что люди, для них открыта эта дверь, как фитнес для людей, да, например, так и возможность обиходить свою собаку. И опять же, предложение, да, если есть предложение рекламы этих услуг, то и люди задумываются об этом. Я думаю, что тоже это служит причиной роста использования таких салонов.
5: Нередко спрос на услуги для животных превышает предложение. Так, в прошлом году спрос на зоопсихологов вырос примерно на 10%, в то время как предложение только на 5%. А услугами груминга хотели воспользоваться почти на 10% хозяев больше, хотя количество предложений едва выросло на 1%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
10: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной. И российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О пожарах.
18: В Ялте ночью 16 июня случилось ЧП. В многоквартирном доме разгорелся пожар. В результате пострадали, по предварительной информации, два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Республике Крым в канале ВМАКС. К настоящему моменту пожар локализован. Как уточняется, здание получило повреждения. Данные о причинах возгорания не приводятся.
4: Об авиации.
18: 8 членов экипажа погибли при крушении стратегического бомбардировщика США Б-52. Об этом проинформировал телеканал CNN. Позднее на авиабазе подтвердили, что все 8 членов экипажа действительно погибли. При этом экстренные службы продолжают работы на месте крушения военного самолета на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Крушение произошло сразу же после взлета.

0: Регулярно. По сведениям Николая Патрушева, западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ России. В связи с этим государству важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, добавил помощник президента.
1: О пенсиях.
0: Никогда не работавшие россияне смогут рассчитывать только на социальную пенсию. Граждане без официального трудового стажа будут получать порядка 16,5 тысяч рублей. Получение такой пенсии возможно при достижении мужчинами возраста 69 лет, женщинами 64 лет. Об этом проинформировала директор программы ФМЦ «Повышенная финансовая грамотность населения» Президентской академии Нина Гукасова в беседе с ТАСС. Она пояснила, что в России никто не лишен права на пенсионное обеспечение, однако никогда не работавшие официально граждане не могут сформировать требуемых условий. К ним относится страховой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент от 30. Добавлю, в этом году средний размер соцпенсии составляет чуть более 16 тысяч. Это в 2 раза больше, чем 10 лет назад. Социальная пенсия в России в 2016 году составляла 8 634 рубля. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. О чем говорили по телефону президенты России и США? Почти час обсудим материал «Комсомолки». Минтранс работает над законопроектом, чтобы решить проблему водителей, не сумевших вовремя оплатить парковку. И многолетние прогнозы по климату в Москве уже перевыполнены. Тропические ливни и повышенная ветровая нагрузка фиксируются все чаще. Подробнее эти темы в ближайшие минуты в эфире обсудим. А начнем с материала на портале kp.ru с заголовком «Путин показал Трампу, на чьей стороне сила». О чем говорили по телефону президенты России и США. Ну и мы понимаем, что представитель президента Ушаков сообщил прессе о 55-минутном телефонном разговоре Путина и Трампа. И по этому поводу на нашем портале расположен материал, заголовок которому я уже прочел. И у нас на связи заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов, который также является и автором этого материала. Андрей, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите нашей аудитории чуть подробнее о том, что удалось выяснить, на что вы обратили внимание.
3: Ну, во-первых, нужно сказать, что тем разговора было несколько. Понятное дело, что была официальная причина по протоколу, естественно. Наш президент сначала поздравил Дональда Трампа с днем рождения, 14 числа, то есть вчера у него был юбилей 80-летия. Естественно, были переданы самые теплые пожелания Мелании, семье, сказаны добрые слова. Вот. Но политическая суть разговора крутилась вокруг двух тем. Во-первых, сам Трамп рассказал о соглашении с Ираном, которое вот, о котором сейчас все судачат. И, кроме того, для нас, что для нас более интересно, была затронута тема Украины. Здесь было много ярких и важных заявлений. Во-первых, Трамп в очередной раз повторил, что необходимо прекращать все-таки боевые действия. Он же заявил, что готов воздействовать на Киев и Европу для завершения конфликта. И сказал, что вот обсуждение этих вопросов будут проходить сегодня и далее на саммите «семерки» в Эвиане, который начинается. Кроме того, Владимир Путин в ответ рассказал о том, что удары Украины вглубь России наносят, хоть это наносит некоторый ущерб, не меняет никак критическая ситуация для Киева на поле боя. И предупредил Трампа, что европейцы в Ивиане попытаются доказать обратное и, в общем, представить Москву, можно сказать, в роли проигрывающего. И на самом деле здесь как раз самая прямая связь этого разговора, политического смысла этого разговора, с грядущим саммитом, потому что абсолютно не стесняясь, абсолютно открыто, европейские СМИ с четверга пишут о том, что нужно перетащить Трампа на свою сторону, и решающая попытка вернуть США к финансированию Украины, к поставкам, гораздо более широким поставкам ракет, и даже говорят, что Зеленский мечтает о том, чтобы Украина получила право и техническую возможность производить сама ракеты-перехватчики для патриотов. Вот, и все это попытаются представить в, на сегодняшнем саммите G7 Большой Семерки Трамп

0: у европейские лидеры вместе с Зеленским, у них будет двухчасовая общая встреча. Ну и сам Зеленский пробивается, и его представители говорят о том, что будет еще отдельная встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, пока это официально не подтверждают. Вот. Но вот этот момент, что наш президент незадолго до этого саммита, прямо перед ним, звонит и объясняет реальную ситуацию. Это вот как раз есть главный политический мотив. Сейчас многие европейские СМИ пишут, что Путин пытался спасти дух Анкориджа, который там, Анкориджа, который уже давно умер. Это на самом деле все не так. Это, что называется, европейские СМИ пишут то, что им хочется видеть. На самом деле главный посыл был в том, чтобы из первых уст Трамп узнал, что происходит на фронте, на передовой, как продвигаются наши войска, чтобы когда Европа начнет рассказывать, как Украина переломила ход конфликта, а именно в этом их задумка, что Украина чуть ли не выигрывает, чтобы у Трампа были контраргументы, и чтобы он мог задать вопросы о реальном положении дел и как бы контраргументировать и парировать то, что собираются представить европейцы президенту США. Вот на самом деле примерно такая ситуация. Более того, что очень важно, оговорено, что после этого саммита в ближайшее время в Москву приедут Уитков и Кушнер, и, судя по всему, приедут они как раз рассказать не только на мирные переговоры, потому что понятно, что сейчас Киев к ним, мягко говоря, не склонен, сколько отчасти передать то, что будет обсуждено в Эвиане, и рассказать, какие реакции, какие мнения на этот счет у Соединенных Штатов по итогам.
1: Ну и также я обратил внимание на то, что российский президент подчеркнул, что если Зеленский будет продолжать свою линию по поводу личной встречи, да, для этого ему все-таки придется приехать в Россию. Никакой третьей страны, естественно, не будет. И это тоже очень важный момент.
0: Да, конечно, разговор, это достаточно стандартный разговор, это такая стандартная дипломатическая практика для Украины, они пытаются сделать вид, что мы не хотим вести переговоры, потому что мы не хотим проводить встречу двух лидеров, но Путин тысячу раз объяснял, и тут можно быть уверенным, что он и Трампу сказал примерно то же самое, что последний раз он говорил об этом на Питерском международном форуме, что он уже имеет опыт вот таких заседаний долгих, как это было с Минскими соглашениями, когда главы государств прорабатывали эти соглашения, сидя друг напротив друга. Это заняло, как мы помним, практически сутки, и это было крайне тяжело, и в итоге это все равно не было выполнено. Поэтому президент и говорит, что давайте мы сначала утрясем в соглашение, а потом, если надо, если нужно будет просто поставить подпись, здесь уже с Зеленским можно встретиться где угодно. Но обсуждать эти соглашения, если он хочет что-то обсуждать, пусть приезжает в Москву.
1: Да, Андрей, большое спасибо. Андрей Зубов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Вот видите, как поздравление с 80-летием от российского президента Владимира Путина переросло практически в часовой разговор с его американским коллегой Дональдом Трампом, которую мы обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» вместе с заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андреем Зубовым. Зайдите на портал kp.ru, в рубрике «Политика» есть материал подробный с заголовком «Путин показал Трампу, на чьей стороне сила». И там все, о чем мы сейчас говорили, и даже чуть больше, можете прочесть и проанализировать. Ну, а Министерство транспорта Российской Федерации работает над законопроектом, который должен решить проблему водителей, которые не сумели вовремя оплатить парковку по техническим причинам. Ну, предполагается, что штрафовать автомобилистов не будут, если они докажут невозможность внести плату. И хотят дать 5 суток водителям на оплату парковки по аналогии с дорогами. Но многие эксперты считают это решение неоднозначным и нуждающимся в обсуждении и доработке. Автомобильную тему в нашем эфире продолжим с традиционной рубрикой «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Казалось бы, не нужно защищать кандидатскую по химии, чтобы заправить машину. Подъехал к колонке, вставил пистолет, залил топливо и поехал дальше. Вся операция занимает пару минут. Но даже за это время многие умудряются накосячить так, что при очередном визите в сервис мастера хватаются за голову. Попытка залить бензин после автоматического отключения пистолета – очень плохая идея. Это все равно, что стараться наполнить и без того переполненный стакан. Результат предсказуем. Переливание топлива приводит к попаданию бензина в систему улавливания паров, что может повредить угольный фильтр и датчики. Далее заправка топлива с более низким октановым числом. Зачем переплачивать за 95-й, если машина и на 92-м едет? Увы. Но использование топлива с низким октановым числом вызывает детонацию, то есть неконтролируемые взрывы в камере сгорания. Из-за этого поршневая группа и клапаны изнашиваются хоть и постепенно, но неотвратимо. Заправка при критически низком уровне топлива. Складывается ощущение, что многие водители буквально боятся ездить на заправку, а потому каждый раз оттягивают этот момент до последнего. Вот только езда на парах – занятие слишком уж экстремальное. Насос охлаждается топливом и при его недостатке начинает перегреваться, как мотор автомобиля без антифриза. Погоня за низкими ценами на топливо часто приводит водителей на заправки с сомнительной репутацией. Но тут важно понимать, что экономия должна быть разумной, а не отчаянной. Некачественное топливо – это не просто история про то, что машина поедет хуже. Оно может содержать избыточную серу, воду, грязь или металлические примеси. Все эти компоненты работают против двигателя, забивают топливные фильтры, выводят из строя форсунки, нарушают работу датчиков, последствия не всегда проявляются сразу. Но когда они появятся, вы уже не сможете их игнорировать. Если все же пришлось заправиться в сомнительном месте, при первых же симптомах – потери тяги, нестабильная работа мотора – сразу диагностируйте топливную систему. И не забывайте вовремя менять топливный фильтр. А еще обязательно пользуйтесь многофункциональными моющими присадками Супротек СГА для бензина или СДА для дизеля. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
3: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Многолетние прогнозы по климату в Москве уже перевыполнены. А что с погодой на ближайшую неделю, выясним через 2 минуты в эфире.
3: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. В Москве фиксируются тропические ливни – повышается ветровая нагрузка, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева. Экологи крупных городов находятся на передней линии и должны отвечать на новые сложные вызовы, сказала она. Прогнозы, которые были по климату несколько лет назад, уже перевыполнены. Тропические ливни и повышающуюся ветровую нагрузку мы фиксируем. Естественно, все это влияет на городское хозяйство. А теперь мы поговорим о погоде на новую рабочую неделю. Тем более, что первая половина первого месяца летнего уже фактически позади. 15 июня сегодня на календаре. И о погоде не только в Москве, естественно, и Подмосковье, но и по регионам российским мы услышим от советника директора гидрометцентра России Юрий Варакин с нами на прямой связи. Юрий Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Что вы можете сказать о погоде в ближайшие дни, ну, хотя бы до выходных дней, там, до 19-20 числа, что показывают ваши модели, о чем вы можете уже рассказать нашим слушателям по всем основным регионам России?
5: По всем регионам. Ну, начнем, наверное, со столицы, с мегаполиса, с Подмосковья, вообще в целом, с европейской территории, естественно. Так вот, кроме сегодняшнего дня, если говорить вот вторник, среда, четверг, пятница, характер погоды будет одинаковый примерно. На пару градусов ниже нормы среднесуточной температуры, то есть применительно к Москве или к области, или рядом здесь примерно один и тот же будет характер погоды. Там Рязанская, Владимирская, Тульская область, Калужская, да, или там юг Тверской области, то есть это чуть больше 20 или около 20, ну, 17-20, кроме вот сегодня. Сегодня у нас и 23, и 24 в Москве, потому что солнечное утро, день, и только погода испортится к вечеру. Причем придет она уже с запада, с Калуги, ну, со стороны Калужской, с Смоленской области, поэтому в ночные часы очередной будет дождь пройдет, ну, в основном наиболее сильный тоже локально, так сказать, это не значит, что по всему Подмосковью заденет он Новую Москву, запад, северо-запад, там, на Рафаминский район, и дальше осадки будут смещаться на северо-восток, туда, Тверскую область. Прекратятся чуть-чуть, меньше осадков будет там, где уже действительно достали дожди, это юг России, Ставропольский край, Краснодарский край, Черноморское побережье, будет постепенно прогреваться, вода уже прогрелась, воздух тоже. Но все равно локальные дожди будут у нас и в новых регионах, это там и Херсонская, Запорожская область, если говорить, в ближайшие два дня. Наиболее такая жаркая, летняя, июльская, можно сказать, погода, это юг России, это Алтайский край, это юг Красноярского края, это Хакасия, это юг Новосибирской, Омской области, здесь у нас антициклон, температура 30-35 градусов, а у нас завтра не выше 20, то есть есть разница, да, практически 15 градусов, высокая, чрезвычайно пожароопасность. По Уралу все циклоны в основном ближайшие 2-3 дня будут перемещаться по приарктической территории, ну, то есть с морей таких, как там Баренцево, да, Белое, и дальше вот через Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, Ямало-Ненецкий, Тайсковскую губу, вот там пойдут и осадки основные и прочее. У нас слабенькие осадки, опять возвращаясь к центральному России, то есть вот это остаточные от этих циклонов, да, поэтому уже никаких тропических ливни или, так сказать, продолжительных дождей, хотя на ВДНХ всего выпало чуть больше 50% месячной нормы осадков, если говорить вот на сегодняшний день, да, но хотя по Подмосковью, там, тот же Клин или там Дмитров, там уже выпало на где-то 2/3, а где и 3/4 месячной нормы, то есть по-разному, тоже Подмосковье прошли вот эти ливни, которые были в выходные, в прошедшие выходные. Юг России у нас переменная будет 50/50, и тепло, и дожди. Я имею в виду и Приамурье, это и Амурская область, и Хабаровский край. Приморье, там больше будут воздействия уже южного циклона с Японского моря, так же, как и юг Сахалина, Курилы. Достаточно такая тоже сухая погода и без осадков, и с высокой пожароопасностью. Это, если говорить, западные районы, Вилюйский бассейн и приграничный к Красноярскому краю, Саха-Якутия, да, Республика Якутия, и Больше осадков будет как раз на юго-западе, в центральных районах, и туда Алдан, дальше, так сказать, по списку, Индигирка, Колымский бассейн, Верхнеколымский, то есть вот там циклоны тоже будут, так сказать, соответственно, такая погода с дождями, это не теплая особо, но для Якутии в пределах климатической нормы. Может, что-то не, галопом, так сказать, не успел задавать?
1: Юрий Евгеньевич, самое главное, как вы оцениваете вот погоду на середину июня? Она по всей территории России вполне летняя, без перегибов, без каких-то неожиданностей? Или все-таки вот эти климатические вызовы, о которых все чаще и чаще говорят, становятся заметны на вот это, прогнозах в том числе и на ветровой...
5: Конечно, конечно, климат поменялся, и вот то, что мы видели, если опять то, что уже прошло, все-таки половина июня прошло, эти подтопления, ливневые паводки, да, на реках в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, бассейне Кубани, Лабы, там горных рек, Черноморское побережье, это все, конечно, последствия. То есть у нас все чаще становится... Если ливни, то такие, знаете, выпадают за сутки, там, может быть, и половина, и более месячной нормы, или там за 12 часов, а потом неделя вообще без осадков. Ну, в общем, вот такой характер взрывной, да, или, так сказать, резкие перепады температур, то на 10 градусов повысилась температура, то на 10-12 упала. Ну, как сейчас, вот, да, было 30-31, будет не выше 20, да, уже начиная с завтрашнего дня, вот. То есть, это... характерно и для Урала, и для Сибири, да, и для Дальнего Востока. То есть тоже там было холодно-холодно, сейчас 30-35 антициклон. Вот если я говорил там про Красноярский край, про Алтай, да. Поэтому, конечно, мы как метеорологи, прогнозисты, все это дело учитываем, и сложнее становится. То есть она более непредсказуема, более нервозная погода, и она и касается и в США, и в Западной, Восточной Европе, и в Турции, где угодно. То есть везде у нас характер погоды от такого... постепенного смены, да, там на 5-7 градусов потеплело, похолодало. Не обязательно, это весна, лето там, да. Ну, просто летом мы более это видим характерно, когда град выпал, ливень, шквал, деревья поломало, там еще что-то, да, подтопило что-то, ливневая канализация, да. Угу. Вот. И, естественно, все это в прогнозах предусматривается, но это нельзя, все равно заблаговременность, ну, 5-7 суток. То есть мы не можем сказать, да, а что там, ливень будет 5 июля, допустим, а сегодня 15-е. Нет, мы можем сказать, что да, вот до 21 числа вот такой-то характер погоды, причем по любому региону, району Российской Федерации или сопредельных, пожалуйста. Да. Но все дальше это за областью, так сказать, да, возможен, но не факт.
1: Спасибо большое, Юрий Евгеньевич, за ваши ответы. Юрий Варакин был с нами на прямой связи. А теперь у нас Юрий Кораблев в эфире. О том, что старые машины бьют по карману, расскажут.
6: Средние чеки на обслуживание ряда распространенных в России моделей автомобилей во втором квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» и «Автору». Самый сильный прирост зафиксирован у «Тойоты Камри». Средний чек увеличился с 9,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч, плюс 30%. Схожая динамика у «Лады» 2114, рост на 25%, и у «Лады Гранты» рост на 23%. «Лада Веста» показала рост среднего чека на 12% за год. «Все, в принципе, дорожает», — так прокомментировал радио «Комсомольская правда» рост цен на обслуживание автомобилей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причин, по его мнению, как всегда, несколько.
7: Изменилась налоговая база. Не забываем, что на 2% пункта увеличился НДС. Не забываем, что понижена ставка для льготного для упрощенного налогообложения. И, в общем-то, это все очевидно. Мы все прекрасно понимали, что все будет дорожать. То есть налоговая база, подорожание запчастей по разным причинам, они дорожают. И подорожание стоимости непосредственно услуг, неважно, у кого человек обслуживается, у участника, у неофициальное СТО, на официальное СТО, Везде услуги в среднем подорожали. Поэтому складываем, получаем более высокую стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.
6: Среди массовых иномарок особенно выделяется Kia Rio. Во втором квартале текущего года средний чек поднялся с 9 до 10,5 тысяч рублей. Рост составил примерно 15%. Стоимость обслуживания кроссовера Volkswagen Tiguan увеличилась на 10%. У Hyundai Solaris чек вырос до 11 тысяч рублей, плюс 10%. В России сильно устаревает автопарк, и машины с большим пробегом требуют более сложных ремонтных операций. Поэтому еще одна причина роста цен – естественное старение автопарка, отметил Максим Кадаков.
7: Некоторые люди, понимая, что они уже не купят, наверное, новый автомобиль или купят неизвестно когда, решаются приводить свои машины в порядок. Может быть, еще и с этим связано то, что при прочих равных человек потратил бы энную сумму на поддержание автомобиля в порядке, в расчете там через год продать, а сейчас фактически решает: нет, я добавлю еще в машину, вложу, сделаю еще вот это и вот это, или сделаю получше, не буду экономить, возьму не какой-то там дешевый аналог чего-либо, подсыпника ступичного или еще какого-то компонента, какой-то запчасти, а возьму получше. Работу сделаю ту же, но возьму получше саму запчасть, потому что мне на этой машине еще ездить долго. Здесь тоже у нас есть некая составляющая. Вот складываем все это вместе, получаем, что стоимость обслуживания выросла в средний чек.
6: По данным аналитиков, единственная модель, по которой средний чек за год снизился, это BMW 5, минус 5%. Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тысяч рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Реклама.
9: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
10: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
11: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
16: О регионах.
15: В Рыбинске продолжают тушить пожар на топливной базе после атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, возгорание произошло в резервуаре с топливом. К ликвидации последствий привлечены все необходимые силы и средства.
14: О Европе.
15: Нидерланды планируют провести учения, в ходе которых будет отработан сценарий размещения на территории страны лагеря для российских военнопленных. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Гааге. По сценарию предполагается строительство бараков и создание охраняемого периметра вдали от линии боевого соприкосновения. В российском посольстве назвали подобные инициативы проявлением антироссийской политики и отметили, что такие идеи вызывают сожаление.
17: О конфликтах.
15: Лидеры ряда европейских стран пытаются сорвать мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, именно поэтому Москва не рассматривает Европу в качестве посредника на переговорах. Дипломат отметил, что страны Евросоюза заняли сторону Киева и отстаивают его интересы, а потому не могут выступать нейтральной стороной.
17: О Ближнем Востоке.
15: Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном представляет собой документ общего характера объемом около 1,5 страниц. Об этом в интервью CNN заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, ключевые параметры будущих договоренностей еще предстоит согласовать в ходе технических переговоров. Как ожидается, подписание меморандума состоится 19 июня в Женеве, после чего стороны перейдут к обсуждению дальнейших шагов по мирному урегулированию.
17: Из социальных сетей.
15: Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал планы Великобритании ограничить доступ подростков к социальным сетям. В своем телеграм-канале предприниматель назвал такие меры опасными и предположил, что под предлогом защиты детей власти могут стремиться к более жесткому контролю за пользователями. По мнению Дурова, подобные запреты не решат проблему раннего доступа несовершеннолетних к гаджетам, поскольку подростки все равно найдут способы обойти ограничения.
17: О рекордах.
15: Путешественник из Британии Джеймс Кетчелл установил мировой рекорд. Он попал в книгу Гиннесса как первый человек, обогнувший планету тремя разными способами. Британец совершил кругосветные путешествия по воздуху, воде и земле. Об этом пишет издание The Daily Telegraph. Путешествие завершилось 13 июня. Мужчина обогнул Землю на лодке. Плавательное средство преодолело 55 тысяч километров. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Еврокомиссия планирует поименно добавить всех участников СВО России в черный список ЕС. Киев начал эвакуацию ключевых предприятий и их сотрудников из Краматорска в западной области Украины. А бывший президент Молдавии заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России в Приднестровье. Начинаем с темы о том, что Кая Каллас высказалась тут о поименном включении всех участников СВО в черный список ЕС. Еврокомиссия планирует добавить их поименно и запретить въезд на территорию объединения. Но вот как раз об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщил. Ее комментарии опубликовала пресс-служба Еврокомиссии. Вот что она сказала, я процитирую, несомненно, у нас есть разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте. Нам нужно будет просто включить их в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт в вопросе виз, но специалисты говорят, что это возможно, указала главный евродипломат. Давайте от этого оттолкнемся и пообщаемся в нашем эфире со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами на связи. Дмитрий, приветствую вас, здравствуйте.
18: Я добавлю еще участник всех проскрипционных списков, которые только можно придумать, даже королевы мамы. Вот. Мне прям сказали, королева мама же умерла. Я говорю, ну а список-то остался.
1: А список, да, список есть. Это как про суслика, ты его видишь? Нет, а он есть. Дмитрий, ну вот как вы можете прокомментировать вот такое очередное странное заявление госпожи Кая Каллас? В чем его смысл? Даже если специалисты говорят, что это возможно, там не рухнут у них серверы? И я, честно говоря, не могу понять, бойцы СВО так сильно рвутся в Европу, так если они захотят, они без визы туда попадут, если вы понимаете, о чем я.
18: Я думаю, тут причина в том, что Прибалтика из поколения в поколение употребляла спиртные напитки на картофельных спиртах. Вот. Это у нас-то, конечно, пьянствовали на Руси, но у нас нормальная водка была зерновая. Вот. И вот это все вот в Кае Каллас проявилось вот до невозможности, кульминация. Она сгорела реально на работе. Про нее уже говорят в европейском политикуме, что ну, пора уже женщину как-то разгрузить от всех этих обязанностей, потому что там каждое ее заявление все чудесатей и чудесатей. Вот, ну, не знаю, ну, наверное, может быть, всю Россию можно записать в участники СВО.
1: Будет проще, кстати. Зачем там что-то каким-то образом фильтровать, да, просто всех поименно. Тут перепись населения была несколько лет назад, года 4, по-моему, если мне память не изменяет. Вот просто взять, достать эти списки через своих доверенных лиц, просто каждого. Вот. Естественно, там не все, кто родились за последние 4 года в этом списке будут, но ничего, потерпят.
18: Ну, вы знаете, я как-то сформулировал достаточно жестко и неприятно, что сейчас российский паспорт, он практически аналогичен желтой звезде Давида, нашитой на пальто там какого-то несчастного человека из гетто, да, угу, варшавского.
1: Похоже.
18: Вот, очень такие аналогии близкие. Вот, так что ничего не изменится, я думаю, да.
1: Но продолжают как бы, какие-то вот эти странные инициативы, они продолжают не просто звучать в каких-то там кулуарах, да, там на автопати Еврокомиссии, да, а вполне себе. Самое главное, что самое удивительное, как мне кажется, мало того, что это произносится, так это еще и транслируется потом в средствах массовой информации, то есть там отсечки никакой нет. То есть на полном серьезе средства массовой информации один за другим это все демонстрируют не для того, чтобы посмеяться, на полном серьезе. Вот что ужасает-то.
18: Вообще это все началось очень давно. Это заметил коммунист и публицист Кармурза в начале 90-х в своей книге «Манипуляция сознанием». Вот он отследил этот момент, когда развалился Советский Союз, было погашено, разогнано, ликвидировано восстание 93-го года, последняя, наверное, попытка реставрации Советского Союза, и все. И вот на этом в западных СМИ как будто отключили свет. Вот. Если раньше писали про Россию как житницу демократии, стремление там, к демократическому пути мира и к миру и так далее, то с 94-го года отключили свет, в западных СМИ остались только 4 темы из России. Значит, дети-бомжи с клеем «Моментом», проститутки, бандитизм и олигархия.
1: Угу.
18: Все, все. Вот. И дальше как бы западная пресса следует в том же самом русле без, абсолютно без изменений. Так что, ну, ничего удивительного. То есть они выполнили свою задачу. Была в конце 80-х так называемая бомбардировка любовью. Это известный прием работы всех псевдохристианских сект, особенно американских. Вот. Как только задача была выполнена, Советский Союз развален, ну, они как бы сняли маски и показали истинное отношение к нам. Вот и все.
1: На всякий случай я просто напомню в нашем эфире, что упомянутый Владимир Кармурза является физическим лицом иноагентом, да? Я обязан это сделать.
18: Не-не-не-не-не-не-не. Другой Кармурза, я же сказал коммунист. Коммунист Кармурза.
1: Да, вот спасибо за это ваше уточнение. Я тоже испугался, думал, странно, что вы это произносите без ссылки. Это моя ошибка, слава богу.
18: Да странно, что иноагент мог такое сказать.
1: Ну, в 90-е многие переобулись с тех пор. Я именно с этой точки зрения, Дмитрий, да. И многие даже по два раза. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот что касается ударов возмездия и заявления Минобороны Российской Федерации, я обратил внимание вот на что. Помимо того, что военная инфраструктура атакована, теперь мы уже в открытую заявляем и бьем по ТЦК, это аналог военкоматов на территории Украины. На ваш взгляд, о чем это говорит и к чему может привести?
18: Сегодня ночью в Киеве был бунт на Троищине. Угу. Несколько сотен подростков и мужиков отбивали задержанного человека, задержанного ТЦК. Киев ТЦКшники Людоловы старались не трогать. И видно, как бы комплектование ВСУ дошло уже до такой точки, что без киевлян не обойтись. Но вот первая попытка задержать кого-то в Киеве закончилась просто массовым бунтом. Вот. И это очень нехороший знак для киевских плутократов. А то, что наши бьют наконец-то по ТЦК, ну, я не знаю, мне кажется, множество братьев-украинцев вздохнут, перекрестятся и даже в душе поблагодарят.
1: Вот на это, скорее всего, и расчет в том числе. Спасибо большое за ваше включение в эфир и ваши мысли. Это Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Как всегда, хлестко с должным количеством яда, направленного на ту сторону. Вот, у многих была улыбка, у меня, по крайней мере, точно. Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире – стремительное продвижение подразделений южной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации в населенном пункте Константиновка. ДНР заставил киевский режим начать эвакуацию ключевых предприятий, а также их сотрудников из Краматорска в западные области Украины. И эту тему в эфире «Радио Комсомольская правда» продолжит военный обозреватель Виктор Баранец.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Если вы посмотрите на карту боевых действий, куда направлены российские красные стрелы, то вы увидите, что этими стрелами охвачен примерно четырехугольник. И в этом четырехугольнике находятся очень крупные, заметные города, такие как Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка. Вот здесь сейчас происходит генеральный бой или идут генеральные бои за полное освобождение Донецкой области. Но здесь нужно сказать прежде всего, что российские войска уже почти полностью взяли Константиновку. Уже 17 российских государственных флагов реют над этим городом, и наши войска уже добивают останки украинских штурмовых групп, которые мечутся либо в городе, либо пытаются удрать. Местные жители отмечают, что они, украинцы, находятся в поиске гражданской формы, чтобы быстрее смыться из поля боя. Константиновка – это очень серьезный промышленный узел. А для нас он имеет серьезное значение, потому что дороги ведут из Константиновки и на Славянск, и на Краматорск, и на Дружковку. Это тоже все эти четыре города – это мощнейшие фортецы, говоря на украинском языке. И в ближайшие месяцы, я думаю, будет сражение идти именно в этом регионе, потому что для нас принципиально важно подготовиться. И вот эту агломерацию, ее иногда называют Славянско-Краматорской, но забывают, что в эту агломерацию входит и Константиновка, и Дружковка. Кстати, количество населения в этих городах за время специальной военной операции уменьшилось в 2, а то и в 3 раза. Что сейчас происходит с Краматорском? В Краматорске начинают эвакуировать промышленные заводы, а их там огромное количество. Вместе с заводами на Западную Украину эвакуируются и люди. Сказано насильно вывозить и краматорчан в возрасте от 17 и меньше лет, и гражданских жителей. Чем и занимается сейчас, в общем-то, администрация города Краматорска в предчувствии грядущих боев украинской армии с россиянами. Для нас это важная задача взять Славянск и Краматорск, но это будет, пожалуй, и одна из самых трудных задач в ходе специальной военной операции. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Бывший президент Молдавии Дадон заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России в Приднестровье. Мы обсудим подробнее через пару минут.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог-международник Елена Супонина о роли Ливана в конфликте между Ираном и США.
22: Вообще, когда иранцы с самого начала вписали пункт о Ливане в свои предложения по урегулированию, которые отправили американцам, многие решили, в том числе специалисты, что это такой пункт, которым можно пожертвовать. И вполне возможно, что иранцы поначалу ужесточали свои позиции, чтобы потом в ходе переговоров, например, отказаться от ряда требований. И Ливанский фронт мог быть такой разменной монетой. Но чем больше иранцы убеждаются, убеждались в том, что их позиции оказались тверже, чем даже они сами предполагали, чем больше они убеждались в том, что Трамп очень не хочет сейчас большой войны, тем больше они понимали, что могут выторговать себе и многое другое. Тогда решили настаивать и на этом пункте тоже. Почему? Потому что ливанская партия Хизбалла поддержала Иран неоднократно, когда израильтяне Иран бомбили, и американцы, когда в прошлые разы тоже был обмен ударами. Ливанская партия Хизбалла поддерживала Иран даже в ущерб интересам своим и своей страны, и они понесли большие потери. Иранцы считают, что они должны тоже ответить помощью. Но самая главная причина, на мой взгляд, что они учуяли вот эту слабину у Трампа и поэтому решили вести себя более дерзко.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон заявил, что в апреле этого года Запад и Украина предпринимали попытки задействовать Приднестровье для создания второго фронта против России. Об этом он сообщил сегодня, 15 июня. И вот что он сказал в интервью ТАСС. С учетом конфликта на Украине, приднестровский вопрос стал более острым. После февраля 22 года для Запада и Украины было важно открыть второй фронт, чтобы вовлечь Россию в боевые действия на других участках, кроме Донбасса и Луганска. Мы точно знаем, что в апреле предпринимались такие попытки на приднестровском направлении. Конец цитаты. Также бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон добавил, что на том этапе удавалось предотвратить развитие событий. Дадон напомнил, что ранее о возможных призывах Запада открыть второй фронт с Россией заявляла и Грузия. Давайте обсудим эти заявления с политологом, главным редактором порталов rubaltic.ru и eurasia.expert Александр Насович с нами на прямой связи. Александр Александрович, я вас приветствую, здравствуйте. А почему только сейчас об этом заявляет бывший президент Молдавии Дадон, и насколько можно этим словам доверять? Насколько, на ваш взгляд, это серьезная опасность, в том числе и для России?
2: Тема с Приднестровьем обсуждается 4 года проведения специальной военной операции. И тут, на самом деле, в какой момент времени об этом не скажу, это всегда будет актуально, всегда будет иметь под собой какие-то основания, потому что Приднестровская республика и российский миротворческий контингент Приднестровье остаются под ударом все эти годы, и эта тема висит над Россией дамоклым мечом. И для Киева, и для Европы устроить себе легкую информационно-психологическую перемогу, напав на российских миротворцев и напав на непризнанную республику, это очень, очень легко. И я вполне допускаю, что когда у киевского режима дела на фронте будут идти совсем плохо, он в самом деле попытается ударить по одной из соседних государств. И под ударом, под прицелом у него сейчас Республика Беларусь и Молдавия, поскольку Приднестровье юридически это территория Молдовы.
1: Александр Александрович, ну да, предположим, что такие мысли есть, и предположим, что такая попытка будет предпринята, но возникает вопрос, Россия же в этом случае едва ли ограничится высказыванием озабоченностей.
2: А что еще Россия сделает? Ну, нанесет очередные удары, возьмите по Киеву, что? А так, что у нее границ Молдовы нет, в этом вся и проблема. Поэтому после где-то с лета 2022 года президент Майя Санду, президент Молдовы, почувствовав, что Россия до Одессы идти не собирается, и прямого выхода к Молдавии у нее как не было, так и не будет, она резко осмелела и взяла откровенно прозападный и антироссийский курс в своей политике. Вот там проблема для этой республики и для наших военных там, что они стратегически абсолютно беззащитны.
1: Александр Александрович, ну, а что сделать? А убрать тогда их оттуда для того, чтобы... Ну, я просто пытаюсь понять, какие варианты, какие карты есть на руках у нас для того, чтобы эту ситуацию либо нивелировать, либо пригрозить таким ответом, чтобы никому не повадно было?
2: Таким ответом, чтобы не повадно было, мы пригрозить не можем, и все это понимают, поэтому приховать тут не надо. А что делать, это продолжать давить по тайным дипломатическим каналам на Кистанёвке, особенно на Бухаре, объясняя им, что подыгрывание Киеву в этом вопросе означает для них конец военно-политической стабильности и втягивание в затяжной военный конфликт в регионе, который начнется без участия России, потому что военный сценарий в Приднестровье может вызвать процесс долгосрочного распада Республики Молдова по образцу Югославии в 90-е годы. Там начнет отваливаться и Приднестровье, и Гагаузия, начнется партизанская война какая-то в Приднестровье. Все это не исключено, а Румынии это совершенно не нужно. Поэтому им геополитические авантюры Киева, а Киев, безусловно, внешняя его ситуация заинтересован, чтобы полыхало везде, и проблемы были у всех по периметру его границ, так вот этим авантюрам подыгрывать не стоит.
1: Я вижу одно из заявлений Игоря Дадона, также в интервью ТАСС, он сообщил о том, что Украина построила фортификации у границы с Приднестровьем, возможно, как раз с целью провокации. Но строила-то ведь Украина их на своей территории, и, казалось бы, мы могли разрушить эти попытки, по крайней мере, построить там фортификации, но почему-то сделано это, судя по всему, не было, если Украина их построила. На ваш взгляд, может быть, есть какой-то другой план, другая какая-то стратегия? Не могли же мы просто проворонить, сказали, ну и пусть строят?
2: Ну, те фортификационные сооружения, которые были построены Украиной, они разрушаются в России прямо сейчас, в Славянско-Саматовской агломерации. Почему Россия не делала это раньше? Ну, предыдущие 4 года, потому что она не дошла до этих укреплений. А до этого потому что работали Минские соглашения, и Россия до последнего пыталась Минскому процессу следовать. А почему Россия ничего не делает с украинскими фортификационными сооружениями на границе с Приднестровьем? Потому что не может. А о чем тут еще говорить? Приднестровье сейчас расформировано несколько сотен миротворцев. Они, во-первых, миротворцы, они ничего подобного заниматься не могут. А во-вторых, даже если бы у них был такой мандат, то количество российских вооруженных сил просто не позволяет им там что-то предпринять. Они там сейчас фактически заложники геополитической ситуации.
1: Да, спасибо большое за ваши размышления в нашем эфире. Александр Александрович, благодарю вас. Прощаюсь до следующего раза. Это Александр Насович, политолог и главный редактор порталов rubaltica.ru и eurasia.expert, был с нами на прямой связи. Мы обсудили заявление бывшего президента Молдавии, лидера оппозиционной партии социалистов Игоря Дадона, о том, что в апреле этого года Запад и Украина предпринимали попытки задействовать Приднестровье для создания второго фронта против России. Сегодня он об этом сообщил. И, кстати, глава Министерства государственной безопасности Приднестровья 21 мая еще заявлял, что власти Молдовии продолжают оказывать давление на Приднестровскую Молдавскую республику, и регион подвергается военно-политическому, информационному, идеологическому и экономическому давлению со стороны Кишинева. Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Следующий сюжет будет посвящен тому, что подростки, ищущие подработку на лето, оказались в зоне риска. Их стали атаковать мошенники. Все подробности у Виталии Осиповой.
3: Мошенники взялись за подростков, ищущих подработку на лето. О новой преступной схеме рассказали аналитики. Злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку. Жертв завлекают особо выгодными условиями и гибким графиком. Если подросток начинает интересоваться предложением, ему присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, парень или девушка попадает на фишинговый сайт, где вводят личные данные. В результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток. Еще одной распространенной схемой являются шпионские приложения. Мошенники могут заявить ребенку, что он прошел собеседование, но для работы в их компании необходимо установить специальное приложение. На самом деле такая программа, попадая на телефон или компьютер ребенка, также передает злоумышленнику персональные данные владельца техники или вовсе берет гаджет под контроль, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
4: В отличие от классического фишинга, использование мобильного приложения или приложения для персонального компьютера, оно, по сути, открывает удаленный доступ для злоумышленника, и которому в результате станет доступна полная инфраструктура вашего компьютера, а то и внешней сети. Дело в том, что он получит функцию удаленного управления вашим компьютером, может дистанционно управлять вашей мышкой, клавиатурой, заходить куда угодно, переходить по сайтам, включать банковское приложение и переплатить деньги. Поэтому они считаются наиболее опасными на сегодня, и преступники ищут постоянно новые предлоги для того, чтобы внедрить именно мобильные приложения, нелегитимные из нелегитимного источника.
3: Специалисты отмечают, что в последнее время атаки на детей стали более агрессивными. И такая тенденция, к сожалению, неудивительна, так как подрастающее поколение является легкой добычей для взрослых преступников. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
5: Это уязвимая группа. У них уровень развития саморегуляции, то есть понимание того, что они делают, зачем они делают и так далее. Просто объективно еще не сформировано. То есть объективно они интеллектуально и личностно являются незрелыми, и потому они легкая добыча. Они не могут предложение оценить с точки зрения его последствий. Они не могут предложение, которое они получают, оценить с точки зрения той возможной ответственности, которую им придется за это нести.
3: Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты посоветовали всегда проверять компанию, от имени которой вам звонят, через отзывы на специализированных сайтах. К тому же не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Помимо этого, специалисты напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Если вы все же стали жертвой обмана, то необходимо оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
23: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о сегодняшних возможностях молодежи в России.
24: Конкретные вещи здесь лежат в основе. Первая – работа. Были проблемы большие с работой, а сегодня больших проблем нет. О чем идет речь? О том, что была безработица, а теперь у нас дефицит рабочих рук, рабочей силы. Трудоустроиться особых проблем нет. Образование – тоже гигантское количество возможностей. И не только вузы резко вперед как бы ушли. Средние учебные заведения у нас теперь чуть ли не половина, даже больше, по статистике 2025 года, уже больше половины выпускников школ идут туда. Раньше это казалось непрестижно, невозможно. Пошел в колледж, все крепко. На тебя может поставить ничего подобного. Все резко поменялось. Конечно, еще и онлайн-образование, курсы, ну, то есть тех, так называемые. Вот это все очень мощно развилось. Дальше мобильность. Сколько уж я слушал о том, что русские такие неподвижные медведи сидят в своем углу, значит, где нет ни работы, ни солнца, ни счастья. Чтобы им, как американцы, не начать двигаться по стране, приводили какую-то мифическую статистику, что американец в течение жизни 17 раз переезжает с места на место. Он стоял по всей Руси великой. Сейчас мы смотрим, мобильность резко выросла. На самом деле задвигались люди. Появился новый тип мобильности, связанный с удаленной работой, с широким развитием вот всех этих сервисов. Вот когда ты можешь в поселке даже или райцентре жить и возделывать свой любимый огород, при этом работая по удаленке на компанию вполне себе федеральную.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
26: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: О важном.
15: Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ через любые отечественные банки. Новый указ главы государства размещен на портале правовых актов. Теперь зарубежные покупатели продолжат зачислять валюту на счета различных кредитных организаций, а не только Газпромбанка. Ранее российское руководство изменило порядок расчетов из-за американских санкций против Газпромбанка, чтобы сохранить экспорт топлива.
6: О конфликтах.
15: Сергей Лавров рассказал о первом этапе для прекращения конфликта на Украине. Речь о выполнении соглашений, которые Владимир Путин и Дональд Трамп заключили на Аляске, заявил министр иностранных дел по итогам переговоров в Минске. Он подчеркнул, что Москва ждет от американской стороны четкого плана действий. Ранее сообщалось о скором визите в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера.
6: Об атаках.
15: Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаки украинских войск на здание музея панорамы обороны Севастополя. Российский уполномоченный по правам человека подчеркнула, что Киев грубо нарушает Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей. Поводом стал удар вражеского беспилотника, который повредил крышу исторического объекта и спровоцировал пожар. На восстановление здания и знаменитого полотна Франца Рубо уйдет около 5 лет.
6: О расследованиях.
15: Польская полиция задержала гражданина Белоруссии по подозрению в убийстве россиянина. Художник Семен Скрипецкий, чье настоящее имя Роберт Кузовков, погиб во время уличной стрельбы в городе Белая Подляска. Об этом сообщила местная

0: Сахарной ваты полностью повторяет внешний вид и окрас трехцветного питомца. Об этом сообщает местное издание Japan Times. Кондитеры предлагают гостям попробовать сладкое лакомство в специализированном кафе города Иокогама. Ранее владельцы этого заведения открыли первую в стране интерактивную площадку для общения с кошками из приютов. И в конце выпуска информация о валюте. Доллар США стоит 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, китайский юань 10 рублей 70 копеек.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Киеве обострилась напряженность из-за действий ТЦК. И это говорит о росте недовольства населения. Глава Банка России 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. А часть НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. О чем это говорит? Обсудим в ближайшие минуты эти и другие темы. Начнем с того, что в Киеве обострилась напряженность из-за действий ТЦК. И это свидетельствует о росте недовольства населения. По крайней мере, это сообщила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем аккаунте соцсети X, бывший Twitter. По ее словам, людей возмутила принудительная и бесчеловечная мобилизация. Ну, история такая. В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность. Местные жители вступили в столкновении с сотрудниками военкомата, которые пытались задержать мужчину. И жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, и в ходе которого, по имеющимся данным, в том числе и фото-видеофиксации, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, и на это также указывает Юлия Мендель. Давайте обсудим с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. С нами на прямой связи. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы много раз говорили, и довольно давно ведутся эти разговоры, что действия ТЦК на всей территории Украины давно возмущают местное население, и все время ждали, что эти протесты во что-то выльются. Такое, знаете, ожидание Майдана под номером 3. Но пока локальные вспышки, которые быстро завершаются, хотя, если посмотреть на графики, они происходят все чаще и чаще. Что вы думаете по этому поводу, Владимир Леонидович?
2: Прежде всего, я бы не стал здесь применять термин «Майдан-3», потому что Майдан и первый, и второй – это государственный переворот. Это ситуация, которая имеет вполне конкретного интересанта западного и закамуфлирована под народный протест, на самом деле народным протестом не являющийся. Это первый момент. Второй момент. Если вести речь о масштабных массовых акциях протеста на Украине сегодняшней, их провести в условиях нынешнего тотально репрессивного режима достаточно сложно, потому что 5 лет назад вся политическая оппозиция уничтожена, вся независимая пресса уничтожена, и, соответственно, протесты могут быть только стихийными. Некому в настоящий момент организовывать эти протесты, некому, эти протесты активно поддерживать. Просто-напросто нет подобных акторов на территории Украины, если только мы не имеем в виду новый организованный, квази-протест, если западные спонсоры захотят убрать Зеленского руками якобы народного восстания. Это второе. Третье. Тем не менее, стихийные протесты нарастают. И это очень тревожный симптом для киевской власти. И сегодня произошло очень важное событие на самом деле. Локальные акции, которые имели место до настоящего времени, они вышли на новый уровень. Что было до этого? Отдельные, небольшие, с участием нескольких десятков человек, стычки преимущественно в сельской местности или в небольших населенных пунктах. До Киева эта волна докатилась только что. И сам факт того, что в столице Украины, там, где существует киевский режим и где установлен особенно серьезный контроль над властью, и где, кстати, ТЦК до настоящего момента активно, менее активно действовали, честно скажем, чем на других территориях, чем в той же Одессе, например. В Киеве происходит протест,

0: Этот протест включает в себя не несколько человек, а достаточно большую группу. Этот протест выливается в столкновение с полицией. Полиция применяет специальные средства для разгона массовых акций протеста. То есть налицо эскалация конфликта, налицо, так сказать, вектор конфликта. С одной стороны народ, с другой стороны представители правоохранительной системы и представители власти. Это не просто, так сказать, акция против конкретных представителей ТЦК, но уже вполне конкретная политическая составляющая в этой акции присутствует.
1: Владимир Леонидович, подскажите, пожалуйста, но ведь это все равно выглядит как, если пока еще не проблема, то некая угроза для нынешней власти, которая в Киеве располагается и наверняка там беспокойство по этому поводу испытывают. На ваш взгляд, вот подобные вспышки народных протестов будут давить все жестче?
0: Конечно, конечно. Безусловно. И, как я уже сказал, это серьезные акции прошли серьезный Рубикон. То есть это столица, это достаточно серьезный масштаб акции. Это столкновение с полицией. Вот эти факторы, они свидетельствуют о том, что протест выходит на новый уровень. От очень частных, практически семейных историй, когда семья, соседи пытаются отбить, так сказать, у ТЦК жертву, протест вышел уже не просто в публичное пространство, но стал очень важным, значимым событием, и, скорее всего, он знаменует собой новую страницу в противостоянии народа и власти на Украине. И, скорее всего, дальше пойдет по нарастающей, потому что люди и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Одессе, и в других городах Украины, ну, достаточно, я думаю, что проанализируют, серьезным образом проанализируют эту ситуацию, извлекут уроки и будут уже более организованно выступать против подобных действий власти. Это с одной стороны. С другой стороны, киевский режим становится все более репрессивным в отношении своих граждан. Почему? Потому что, ну ведь заявляют практически все западные политики, эксперты, военные эксперты, государственные деятели, по сути, прямым текстом. Вот только что прямым текстом чешский министр обороны заявил о том, что на Украине не хватает людских ресурсов. Не какой-то западной техники, а именно человеческих ресурсов. А следовательно, какой вывод делает киевский режим из этого, что нужно усилить, так сказать, репрессивные действия против своих граждан для того, чтобы этот людской ресурс получить.
1: Владимир Леонидович, благодарю вас. Это Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, был с нами на прямой связи. Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина вернется к работе после больничного и примет участие в пресс-конференции, которая будет посвящена итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в эту пятницу. Впрочем, все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
2: Банк России проведет 19 июня заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно рискует оказаться самым непредсказуемым с начала текущего года. Мнения экспертов относительно шага регулятора расходятся. Хотя большинство прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых, есть и те, кто допускает более радикальные сценарии – от сохранения ставки на текущем уровне до ее снижения сразу до 13,5% годовых. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что Центробанк будет придерживаться своего курса и опустит ставку на консервативные 0,5% пункта.
3: Конечно, для экономики это ничего не даст, сброс на 50% пунктов, но это поступающий сигнал от Центрального банка, что он взял позицию в любом случае опускать ставку. Вопрос, сколько мы дойдем в этом году? потому что реальная инвестиционная активность может начаться минимум с 10%. И когда только перейдут на 10%, тогда начнется какое-то шевеление инвестиционное. То, что к 10 банки же добавят еще своих 4, а общая рентабельность по экономике меньше 11%. Поэтому, ну, темпы слабые, но зато они абсолютно однонаправлены, однонаправлены вниз. С инвестиционной активности можно начать говорить на границе 26-27 года.
2: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радио «Комсомольская правда» также заявил, что ставку опустят на 0,5%, но есть возможность снизить и на процент. Ставка зависит от динамики инфляции, а она снижается.
4: Центральный банк двигается очень аккуратно по снижению ключевой ставки. Последняя информация об уровнях инфляции такая позитивная. По некоторым неделям инфляция даже имела отрицательные темпы роста. Ну, по некоторым неделям очень небольшой рост. Поэтому, на мой взгляд, есть все объективные условия для того, чтобы Центральный банк снизил ключевую ставку, но при этом он, как я уже сказал, действует аккуратно, скорее всего, снизит ее на 0,5%. Хотя та динамика инфляции, которая сегодня наблюдается, она, на мой взгляд, могла бы позволить и на 1% пункт снизить ключевую ставку.
2: На предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мерам по урегулированию инфляции возможно дальнейшее снижение ставки. При этом в ЦБ подчеркивают, что итоговое решение будет зависеть от динамики инфляции и оценки рисков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Части НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. О чем это говорит, обсудим в эфире через пару минут.
5: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
6: Уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. И еще одна тема и новость о том, что часть нефтеперерабатывающих заводов России разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. Это для предотвращения нехватки топлива, распорядилась правительства. Ну и бензин и дистопливо класса Евро 5, но с показателями Евро 3. Вообще, надо упомянуть о том, что разрешение такое было еще в прошлом году осенью, да, и по данным СМИ, в мае просто его действие продлили. И эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты топлива, но не исключают рисков для автовладельцев, потому что в таком топливе допускается, в частности, большое содержание серы. Насколько большое? Какие риски? И чем это может помочь? Обсудим с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикин, с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: А для тех, кто не очень понимает и не очень разбирается в этих вот стандартах Евро-3, Евро-5, вроде как Евро-5, но показатели Евро-3, чтобы здесь не было какой-то путаницы, можете популярно объяснить нашей аудитории, что именно продлено, да, сейчас и чем это, на ваш взгляд, вызвано?
7: Ну, собственно, отличие ключевое – это наличие серы, потому что Евро-3, количество серы там в десятки раз больше, чем там, Евро-5, и там по бензину, и по дизелю. Но тут, знаете, я хотел бы сразу просто успокоить, просто эта новость слушается, мы там и читается, как будто сейчас весь бензин и дизель в России вдруг станет Евро-3. Угу. То, что сделали такое послабление, это означает, что очень небольшое количество топлива может произведено быть дополнительно, и это топливо не то, что оно впрямую ровно будет попадать на заправки, а оно будет, скорее всего, там, смешиваться, перемешиваться, доходить не обязательно до розничных заправок, а они могут, производители, поставлять топливо прямым клиентам, которые менее требовательны к качеству топлива, ну, там, аграрии, да, там не обязательно Евро-5 применять, да, как, и так далее. Поэтому новость, она не носит такого прям ошеломляющего характера, как многие пытаются ее представить. Mm-hmm. Это просто возможность послабления для того, чтобы увеличить объем. Но не значит, что вы завтра приедете на заправку, и послезавтра у вас сломается автомобиль, потому что, оказывается, теперь у вас Евро-3 льют на этой заправке. Это совсем не так. Иначе бы все это почувствовали еще с осени прошлого года.
1: Вот совершенно справедливо, да, потому что ключевой момент в этой новости, что просто продлено действие этого послабления. С осени прошлого года оно действовало. Но при этом я обратил внимание и вот на что. Выпускаемое вот по этим ослабленным стандартам топлива все-таки запрещено поставлять другие страны ЕАЭС. А это с чем связано, на ваш взгляд?
7: Ну, потому что другие страны ЕС, они придерживаются стандарта, который есть внутри ЕС, и он предполагает как раз требования к Евро-5. То есть, если вы поставляете что-то топливо, то нужно выдерживать в формате Евро-5. Вы не можете это поставить там что-то другого качества, иначе это будет, ну, товар, не соответствующий тем уровню, требованиям ЕС. Вот и все. Вот. Это не значит, что там более какие-то премиальные клиенты, просто, ну, есть топливо, которое экспортируется, а есть топливо, которое потребляется в стране, и, повторюсь, это могут быть разные потребители. Не обязательно, что все это топливо там хлынет на заправке, и мы там резко вдруг начнем там получать топливо более низкого качества. Это не так.
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Сергеевич, а вот на ваш взгляд, это поможет смягчить локальные дефициты в топливе на территории России?
7: Ну, понимаете, локальные дефициты сейчас связаны скорее с транспортировкой и с хранением, ну, то есть, или как модно называть, логистикой, да, потому что пока есть проблемы и удары по вот этим направлениям, нет возможности там как следует запасать в отдельных регионах топливо, а если у вас нет там возможности запасать, соответственно, вы работаете по сути с колес, и сегодня топливо есть в полном объеме, завтра его там меньше. Поэтому и возникают вот эти некие ограничения. Я пока даже не беру Крым, я беру там другие регионы, где есть информация. Это не потому, что у нас там меньше там топлива и там дефицит какой-то по производству топлива, а именно потому, что приходится из-за вот этих ударов работать, по сути, с колес. И чтобы топливо на заправках присутствовало, вот могут вводиться вот подобные ограничения. И то они где-то вводятся, а где-то не вводятся. Иногда эти ограничения вообще соответствуют там полному баку бензина, где-то вообще больше, чем у многие баки там у большинства автомобилистов. Поэтому это именно с этим связано. То есть, а вот эти послабления, которые вводятся, и там другие меры, это дополнительные возможности, чтобы было, возможно, больше топлива в тех регионах, где наиболее пострадали те же самые нефтеперерабатывающие заводы.
1: А вот, вот это увеличенное содержание серы, которое теперь разрешено в топливе использовать, оно позволит задействовать большинство мини-НПЗ? Я где-то слышал у кого-то в речи из экспертов, могу ошибаться, может быть, неправильно услышал, что продукция все равно не будет соответствовать требованиям, даже если увеличенное содержание серы позволительно.
7: Ну, на самом деле, малых НПЗ, или как это называют еще самоварами, подобная мера, по сути, не касается, потому что они и так изначально не производили очень часто топливо уровня Евро-5. Вот, соответственно, касается только тех производителей, которые, ну, условно, большие, которые получают там выплаты из бюджета, имеют там различные соглашения с правительством по модернизации своих НПЗ там, и так далее, и так далее. То есть это вот этих чайников, условно, самоваров не касается. Они как производители, что могут производить, но все равно находят своего покупателя. Причем этот покупатель, опять-таки, это не заправки розничные, это вот отдельные производители, покупатели, которые нечувствительны к качеству. Ну, повторюсь, там сельхозтехника та же, да, там не обязательно ей на Евро-5 ездить, и на Евро-3 вполне себе комфортно все будет работать.
1: Да, спасибо вам большое за эти разъяснения, Сергей Сергеевич. Благодарю вас. Это Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Мы обсудили новость о том, что часть нефтеперерабатывающих заводов России разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. И это решение принято для избежания дестабилизации внутреннего рынка топлива. Под действие постановления подпадают нефтеперерабатывающие заводы, которые перерабатывают сырье в соответствии со статьей 179.7 Налогового кодекса Российской Федерации. Ну и в это число попадают НПЗ, которые заключили с Минэнерго соглашение о вводе новых установок углубления переработки, имеющих право на получение обратного акциза. Ну, в общем, согласно постановлению, заводы вправе выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5, но содержание серы до 150 мг на килограмм, и для дизельного топлива предельный уровень серы установлен на отметке 350 мг на килограмм. Параметры соответствуют экологическому классу Евро-3. Рост цен на книги теперь обсудим. Он продолжает снижать аудиторию книжных магазинов. За прошлый год их посетило на 10% меньше, чем годом ранее. Почему популярность книжных магазинов падает? И где теперь россияне покупают и читают книги? Разбирался Егор Волгин.
8: Книжные магазины продолжают терять покупателей. В первом квартале 2026 года количество проданных книг в нашей стране сократилось практически на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот книжной розницы за то же время упал примерно на 5%, а средняя стоимость книги превысила отметку в 600 рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что динамика роста издержек издательств по подсчетам Минцифры начала замедляться, расходы все еще достаточно высоки. По бизнесу бьют изменения в налоговом законодательстве, растущая арендная ставка, удорожание логистики и рекламы и серьезный рост цен на типографские работы. За последние два года он составил порядка 30%. К тому же, помимо роста себестоимости, серьезно ударил по отрасли переход покупательского спроса из офлайн-магазинов в интернет. В конце прошлого года представители Российского книжного союза даже пожаловались на демпинг со стороны маркетплейсов, а также большое количество контрафактных книг, которые там продаются. По словам экспертов, на сегодняшний день через онлайн-магазины продается больше половины всех книг, около 55% от общего рынка. К тому же, как рассказал радио «Комсомольская правда», издатель, соучредитель книжных магазинов «Фаланстер» Борис Куприянов, издательства нередко предоставляют товар интернет-магазинам по более выгодным условиям.
9: Маркетплейсы давно составляют большую угрозу для сетевых магазинов. Но это касается сетевых магазинов, а не независимых магазинов, куда приходят за определенным авторским выбором книг и их подборкой. Мы знаем европейский опыт и американский, когда были скандалы с Амазоном. Для сетевых магазинов это действительно прям серьезная проблема, потому что многие издательства, у которых продажи на маркетплейсе составляют 30-40%, выставляют неравные условия магазинам и маркетплейсам. Маркетплейсы получают априори по более выгодной цене на более выгодных условиях, чем магазин розничный.
8: Однако представители рынка электронной коммерции не согласились с претензиями. По их словам, у интернет-магазинов меньшие издержки на аренду помещений и зарплату продавцов, что и позволяет им устанавливать более привлекательные для покупателей цены. К тому же ценообразование определяет только продавец платформы, а не сам маркетплейс, который может только предоставить дополнительную скидку за счет собственных средств. Проблема контрафактной продукции действительно имеется, подтвердили эксперты. Но в этой ситуации распространители книг должны обращаться к самим маркетплейсам, ведь онлайн-площадки уже давно разработали механизмы по защите прав и интеллектуальной собственности производителей того или иного товара, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета по электронной коммерции и торгово-промышленной палаты России Александр Лагунов.
10: Вместо того, чтобы обращаться в Федеральную антимонопольную службу или в Роспотребнадзор, Минпромторг, как любят наши производители, они должны защищать свою интеллектуальную собственность. Книга – это интеллектуальная собственность, набор авторских и интеллектуальных прав. И для того, чтобы их защищать, предусмотрены все законодательные механизмы, все законопроекты и постановления правительства есть. Издатели книг должны находить продавцов на маркетплейсах, выяснять, что за товар они продают, почему этот товар такой дешевый, и после этого обращаться к маркетплейсам с требованием удалить такую продукцию, либо ее проверить.
8: Постоянный рост издержек привел и к другой серьезной проблеме отрасли – падению тиражей и ассортимента производства. Некоторые участники рынка даже называют его катастрофическим. В первом квартале 2026 года тираж сократился на четверть, а число выпущенных наименований – более чем на 10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
14: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское, итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания европейского сообщества в Боннском договоре, Парижском договоре 52-го года. Парижский договор предполагал создание европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
12: О важном.
15: Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ через любые отечественные банки. Новый указ главы государства размещен на портале правовых актов. Теперь зарубежные покупатели продолжат зачислять валюту на счета различных кредитных организаций, а не только Газпромбанка. Ранее российское руководство изменило порядок расчетов из-за американских санкций против Газпромбанка, чтобы сохранить экспорт топлива.
12: О Ближнем Востоке.
15: Вашингтон пойдет на некоторые ослабления рестрикции в отношении Ирана лишь в ответ на шаги со стороны Исламской Республики, демонстрирующие ее готовность выполнить условия меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил журналистам сотрудник администрации США. Его слова приводит телеканал CNN. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня.
12: Об импорте.
15: Объем импорта косметических средств из Республики Корея в Россию вырос на 14% в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы Республики Корея. По итогам 5 месяцев Россия оказалась на 7-м месте. У нее 163,5 миллиона долларов среди импортеров корейской косметики. На 1-м месте США, далее следуют КНР, Япония, Гонконг, Вьетнам, Польша. На 8-м месте Великобритания.
5: О лекарствах.
15: Минздрав может расширить список стратегически значимых лекарств. Всего комиссии было рассмотрено 194 препарата. Эксперты одобрили 149 из них. Все эти лекарства могут быть добавлены в перечень стратегически значимых, цитируют документ РИА Новости. В первую часть списка предлагается включить 39 лекарственных средств, в том числе альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита и другое. Во второй части перечня могут быть бензобарбитал, вакцина для лечения рака мочевого пузыря. В список также хотят внести противоопухолевые препараты. Кабмин, между тем, утвердил новый порядок предоставления платных услуг медицинскими организациями. Для удаленного оформления договора пациенты смогут использовать как официальный сайт медучреждения, так и ее мобильное приложение. Создатель советского синтезатора Polyvox, инженер и конструктор Владимир Кузьмин, умер 12 июня на 72-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил гендиректор экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антон Байков. По его словам, причиной смерти Кузьмина стал третий инсульт. Доллар США стоит 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, китайский юань 10 рублей 70 копеек.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Европейский Союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физлиц и организаций. Ставки по семейной ипотеке могут измениться с 1 июля. Обсудим подробнее, что значит для нашей страны мирная сделка США с Ираном. Рассмотрим материал «Комсомолки». Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты, но начнем с того, что Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включил в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных России государств. Об этом сообщает ТАСС. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые секторы экономик партнеров Москвы. И под евросанкции на этот раз также попал ряд журналистов и блогеров, включая сотрудников, работавших с телеканалом «Арти». В списке также оказались компании «Лукойл», «Западная Сибирь» и «Газпромнефть-Шиппинг», а также президентский фонд культурных инициатив. Но давайте обсудим, как работают эти санкции и что будет с новыми. Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев с нами на прямой связи. Валерий Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, как работали прошлые пакеты с пакетами санкций? И вот то, что озвучено сейчас, на ваш взгляд, затянет санкционную петлю с европейской стороны? Или на это можно также не сильно обращать внимание, быстро приспособимся?
16: Ну, давайте сначала сразу скажем, что все эти санкции незаконны, да, нелегитимны, ровно из-за того, что любые санкции должны вводиться решением Совета Безопасности ООН. Это, так сказать, общее место, общее правило. Любые вот эти санкции, они в основном направлены не против этих людей, потому что у этих людей нет никаких активов за границей, а уж тем более в Евросоюзе, потому что все уже разумные люди, начиная с 2003 года, когда Владимир Путин на совещании, по-моему, с бизнесменами сказал, что необходимо все активы переводить в Россию, если не хотите их там потерять. В общем, все это и сбылось. Но теперь, значит, Запад пытается, в первую очередь Европа, пытается нанести ущерб, ну, грубо говоря, не тем людям, которые у нас в России отстаивают интересы, национальные интересы России, работают на них, ну, то есть в разных сферах, начиная от бизнеса, от технологий, от информационных коммуникаций и вообще в любых сферах. Любая работа, которая направлена на укрепление нашего суверенитета и развитие нашего государства, а не на то, чтобы вывести как можно больше денег за границу, попадает автоматически под санкции Евросоюза, там, ну и других стран, угу, которые пытаются каким-то образом нас ограничить. Это в основном влияет не на этих людей, которых, как я уже говорил, никаких активов за границей нет и не может им нанести ущерба, а на те организации или страны, которые сотрудничают с этими людьми, ну, для того, чтобы потом на них наложить уже вторичные санкции под угрозой, чтобы они не общались с теми, на кого наложены санкции внутри России, под угрозой вторичных санкций, которые также незаконны, как и первичные. Ну, это, в общем, знаете, такой непрерывный поток, генерирующий различные ограничения. Мне очень это напоминает истерику какого-то, знаете, такого малыша в песочнице, да, который, с одной стороны, пытается у другого малыша отнять машинку, его собственную, тот ему не отдает, и поэтому этот второй начинает истерить и кричать, значит, я тут всех накажу, да, кидаться песком и так далее. Ну, в общем, это такая неадекватная реакция, на мой взгляд, ну, в такой бессильной злобе, в попытке нанести хоть какой-то ущерб нам за то, что мы отстаиваем наши собственные интересы, и те люди, которые на эти интересы работают, их отстаивают во всех сферах, значит, их надо каким-то образом ограничить. Ну, им же жалко потерять было такую возможность грабить Россию, которую они получили в 90-е годы. Мы все помним, как, например, Владимир Путин, сразу придя к власти, начал резко ограничивать такие устаревшие формы работы с иностранцами, как соглашение о разделе продукции, при которых, ну, при добыче наших полезных ископаемых в нашей стране практически ничего не оставалось, да, нам не из чего было платить пенсии, зарплаты, все помнят всю эту историю, кто жил тогда, и все знают. И после того, как все это было прекращено, западные компании были из нашей страны, так сказать, под белые рученьки выпровожены, и сразу начал наполняться бюджет, начали платиться пенсии, стало из чего развивать нашу экономику, и мы начали работать в собственных интересах. Это, конечно же, и с тех пор ни европейцам, ни американцам никому не нравится, и они вот пытаются всеми силами каким-то образом нас ограничить. Ну, видимо, никак не получится, потому что, ну, это бессмысленное занятие. Тот, кто захочет, из тех адекватных людей, которые захотят продолжить отношения с теми людьми, которые в списке в этом есть, или в предыдущих списках были, или в следующем списке, они обещают, что, например, следующий пакет санкций, они ведут персональные санкции против вообще всех, кто участвовал в специальной военной операции. Ну, в общем, это такой бред, по-моему.
1: Да, но вот не выглядит, к сожалению, бредом планы Евросоюза запретить продажу СПГ танкеров, иностранные криптоплатформы, расширить эмбарго на металлы и сплавы, а еще ввести запрет на импорт российской трески. Если все остальное оставить за скобками, то вот, наверное, наиболее чувствительным выглядит ограничение по СПГ-танкерам. По рыбе и металлам эффект, конечно, будет ограниченным, об этом многие говорят. Но вот что с танкерами делать, это тоже большой вопрос.
16: Ну, смотрите, ну, как обычно это происходит со всеми остальными товарами и услугами. Если нельзя продать танкер русским, то надо продать тем, кому наплевать на эти санкции, и вот они продадут этот танкер русским. Вот и все. Ну, это будет, немножко, так сказать, дольше, да, там на 2-3 недели, вот и все. Ну, ничего не изменится, но при этом им же надо что-то делать. Они должны показывать свою активность, они должны показывать свою поддержку Украине, они должны, значит, требовать от нас всякой другой ереси, которая в голову придет. Вот тут буквально вчера произошло падение ракеты «Патриот» Лавру в Киеве, да, и буквально в этот же день уже сразу обвинили, да, Киев-Печерск, что это была Россия. Ну, еще никто не расследовал, вообще даже никто ничего не рассмотрел. Да всем наплевать им на самом деле, что происходит в реальности. Их задача закидать нас максимальным количеством ограничений, обвинений и всего остального. Ну, понятно же, что весь мир смотрит не только их каналы, но и наши RT, он смотрит вообще других блогеров и альтернативные мнения, и поэтому понятно, что даже в информационном поле они, конечно, не побеждают, но, да, действительно, они сейчас делают абсолютно все, что в их силах, от самого мелкого до самого крупного, чтобы, значит, продвинуть свои интересы, чтобы продолжать попытки нанесения России неприемлемого ущерба, потому что они понимают, что в ином случае, если вдруг выяснится и все поймут, что все это бессмысленно и никакому результату не приведет, то им придется покинуть свои теплые кресла, причем всей Европе одновременно, всему правящему классу Европы придется покинуть свои теплые кресла, а там дальше кто придет следующий, они им предъявят все эти ошибки, все эти те проблемы, которые они сделали для Европы, начиная от газа и заканчивая, значит, выездом полностью всей промышленности из Европы. У нас европейская промышленность благополучно перебирается в Китай, в Америку и так далее. Поэтому им все это предъявят, и если их просто выбросят, это еще будет ничего. А вот если их посадят и полностью заберут уже у них активы за их ошибки, вот это их и страшит.
1: Да, Валерий Валерьевич, благодарю вас. Это Валерий Корнеев был с нами на прямой связи. Мы продолжим сейчас эфир и расскажем вам немного про ставки на семейную ипотеку. Егор Волгин далее в нашем эфире.
17: Ставки по семейной ипотеке могут измениться этим летом. О том, что Минфин и Минстрой должны в ближайшие недели представить окончательное предложение касательно ставок по льготной ипотеке, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, семейная ипотека может измениться уже с 1 июля. По предварительным данным, для семей с тремя и более детьми ставка может снизиться до 4%. Для семей с двумя детьми планируется сохранить действующий уровень, а вот ставка для тех, у кого только один ребенок, может вырасти до 10-12%. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Подобные изменения обсуждаются в нашей стране уже давно. В последний раз о дифференциации ставок для разных семей говорили в конце прошлого года. Однако в итоге ничего так и не изменилось. Участники рынка уверены, что сделано это было для стимулирования спроса на рынке недвижимости. И сейчас, вероятнее всего, происходит то же самое. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
18: Заявление о том, что ставки для семей с одним ребенком, скорее всего, увеличатся, скорее всего, связано именно с продолжением попыток стимулировать спрос на рынке новостроек. И в любом случае решение будет принято более взвешенное. Очевидно, что увеличение ставки для семей с одним ребенком в сегодняшних экономических условиях приведет к тому, что, наверное, 80% этих семей 100% откажутся от получения такой льготной ипотеки. Рынок новостроек и так себя очень-очень плохо чувствует.
17: Что же касается снижения до 4% для семей с тремя детьми и более, это действительно может произойти. Некоторые даже предполагают, что возможен и четвертый вариант ставки – 2% для семей с четырьмя и более детьми. Однако в такое верят далеко не все. В то же время многие называют разницу между 6% и 4% несущественной, ведь проблема заключается не столько в ставке, сколько в сложности получения этой самой льготной ипотеки, рассказал радио «Комсомольская правда» директор агентства «Планета недвижимости», эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин.
19: Принципиально ничего не поменяется. Как бы это цифра одного порядка. Это в любом случае не 18-20, как сейчас обычная ипотека найдет. Первый момент. Второй момент. Эту ипотеку семейную очень сложно получить. Многие банки как бы анонсируют, что ее выдают, но по факту как бы там такие условия нереальные. То есть нужны поручители, какие-то условия дополнительные и прочее, прочее, прочее. Поэтому как бы она есть на бумаге, эта ипотека, а по факту как бы она практически не работает.
17: Помимо изменения ставок, в России также обсуждаются и другие инициативы относительно семейной ипотеки. Например, в нее предлагают включить людей до 40 лет, а также распространить программу на вторичный рынок для регионов с низкими темпами ввода нового жилья в эксплуатацию. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Что значит для нашей страны мирная сделка Соединенных Штатов с Ираном? Рассмотрим материал «Комсомолки» в эфире через пару минут.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
21: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Ну, например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Ну, вот это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
0: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Время открыть наш портал kp.ru и в рубрике «В мире» материал с заголовком «Дипломатическая победа России». Что значит для нашей страны мирная сделка Соединенных Штатов Америки с Ираном? Ну и здесь, естественно, есть мнение экспертов. Корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Биберг, это автор этого материала, она пообщалась с экспертами, и этот материал на основе этих бесед и рассуждений и создала. И с нами находится на прямой связи. Мария, приветствую вас. Здравствуйте.
22: Здравствуйте, Сережа. Ты что так официально? Мы же на «ты».
1: Мне все время кажется, что ты меня никогда не узнаешь. Поэтому решил в этот раз тебя
22: видеть. Хожу, машу регулярно тебя, а ты все меня не видишь. Ну ладно, давай к делу.
1: Конечно, с удовольствием. Маш, раз уж мы на «ты», то в чем дипломатическая победа России заключается? Что тебе сказали эксперты?
22: Ну, в первую очередь, конечно же, все эксперты отмечают то, что действительно, несмотря на то, что боевые действия, ну, там, был период вялотекущих боевых действий между Ираном и США, все-таки спустя 4 месяца заканчивается тем, что США вынуждены разговаривать с Ираном на равных. Ага. Ну, а так как все-таки Иран является стратегическим партнером России, в январе прошлого года было заключено, собственно, договор о стратегическом партнерстве, то, что Иран, наш стратегический партнер, все-таки выстоял в этой непростой все-таки противостоянии, вот, для нас это действительно играет большое значение. Кроме того, Россия и Китай, как это вот в частности отмечал Дональд Трамп вчера, когда объявлял о том, что все-таки стороны достигли вот этого соглашения о взаимопонимании, очень интересная, конечно, формулировка, как называется этот меморандум, все-таки говорит о том, что и Россия, и Китай участвовали и способствовали все-таки налаживанию понимания между этими воюющими сторонами. Вот. Да, так что, конечно же, для нас это большая дипломатическая, ну не сказать победа, но для нас это большое дипломатическое значение играет.
1: Ну и
22: то, что будет подписан меморандум в Швейцарии вот 19 июня.
1: Да, хотелось бы верить, что он будет подписан, но, может быть, общаясь с экспертами, вы затронули ту тему, что до пятницы еще дожить надо. Мы прекрасно понимаем, что иногда и Трамп заявляет, и даже Иран ему вторит в связи с этим. Но потом что-то происходит, самый последний ответственный момент, и мыл мочало, начиная с начала, как говорится. Нет же уверенности стопроцентной, что в пятницу все будет подписано, и даже если будет подписано, не факт, что это заработает.
22: Да, конечно, на самом деле ситуация остается довольно шаткой, потому что, во-первых, то, что было опубликовано иранским агентством Мехр, 14 пунктов, они до сих пор на самом деле никем не подтверждены, и вообще стороны пока сохраняют, ну, как бы определенную интригу, что же в итоге будет по факту подписано. Потому что мы сейчас поясним нашим слушателям о том, что сейчас, вот 19 числа, будет подписано только соглашение, меморандум о взаимопонимании. Это не мирный договор, это не мирная сделка. Это только то, что как бы стороны готовы переходить к переговорному процессу двухмесячному.
1: Вот бюрократия там, конечно, у них, да?
22: Да, да, это действительно так. И на самом деле, как бы, речь идет о том, что в этот момент не просто в течение этих двух месяцев, а вообще в течение этой недели может сыграть серьезный фактор в лице Израиля. Угу. Потому что уже, как бы, власти Израиля заявили, что они негативно относятся к этому меморандуму. Мы знаем о том, что, в принципе, Тель-Авив заявляет о том, что Иран несет как бы для Израиля не просто такой, а экзистенциальную угрозу, вот, что как бы они заинтересованы о том, чтобы полностью свергнуть режим в этой стране, в Исламской Республике. Поэтому, конечно же, я думаю, что Израиль будет предпринимать определенные шаги, чтобы нарушить как бы планы Дональда Трампа, которому все-таки, который заинтересован в какой-то геополитической победе. Вот. Ну и кроме того, как бы главный камень преткновения в этой связи – это Ливан. Потому что все-таки Иран добивается того, чтобы Ливан был включен в сделку с США. Вот, США пытаются продавить эту тему в Израиле, но вот как уже израильские власти заявили о том, что они не собираются прекращать свою военную операцию на территории Ливана против Хизбаллы и будут продолжать ее. Вот, поэтому я думаю, что как бы этот вопрос еще будет поднят и не раз, и мы еще увидим, я думаю, там... Копии будут ломаться на тему Ливана.
1: Безусловно, да, безусловно, Маш. Но пока можно подытожить так. Договорились договариваться, да? Подождем до пятницы.
22: Именно, золотая фраза, именно так оно и есть.
1: Да, Мария Берг, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», и ее материал на портале kp.ru. Рекомендую прочесть. Рубрика «В мире. Дипломатическая победа России. Что значит для нашей страны мирная сделка США с Ираном?» Зайдите, прочтите. Весьма интересно и познавательно. Ну и я также коротко могу сказать о том, что сообщение о якобы планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствует действительности. Это уже утверждение вице-президента США Джей Ди Венса. Он сказал, что когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда. Правда состоит в том, что у Ирана будет гораздо более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берет на себя в рамках этого соглашения. Это Венс сказал каналу CBS. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная разберет темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и наших подписчиков в «Одноклассниках». Как наладить отношения с детьми и внуками? Что делать, если все вокруг раздражают? Как справиться со стрессом и потоком тревожных новостей? Почему так сложно отдыхать и расслабляться? Или как пережить одиночество или расставание? Самые серьезные темы Виктория Нагорная объясняет легко и доступно. О чем бы вы хотели спросить психолога? А заходите, пожалуйста, в группу «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках», оставляйте комментарии под закрепленным постом, и самые интересные народные вопросы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной. Еще одна тема в нашем эфире и еще один сюжет вашему вниманию с удовольствием представим. Он касается количества зоогостиниц. Да, есть и такие на территории России, и даже не одна, и даже и не 10. Ибо количество их в России за последний год даже выросло. Ну, не на большое количество процентов, всего лишь на 7, но рост, тем не менее, присутствует. А салонов красоты для питомцев на четверть. Это 25%, чтобы вы понимали. Какие услуги готовы предоставить вот такие заведения и сколько денег на это можно ухлопать, подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
2: В России растет количество услуг для домашних питомцев. Все больше владельцев животных готовы тратить деньги на уход за своими любимцами. Так, например, за последние два года в городах-миллионниках стало на 7% больше зоогостиниц. Особенно часто пользуются такими услугами летом. Покидая квартиру временно или на долгий срок, владельцы задаются вопросом, где можно оставить животное. Помимо зоогостиниц, пользуются спросом и ситтеры или зооняни. Они выгуливают животное, кормят, возят к ветеринару и содержат у себя дома на время отъезда хозяина. Однако участники рынка подчеркивают, что сегодня спрос на такие услуги гораздо ниже, чем 10 лет назад. Все из-за того, что граждане стали реже ездить за границу. А именно такие туристы чаще всего оставляли питомцев в зоогостиницах, рассказал радио «Комсомольская правда» владелец зоогостиницы Сергей Цыбенко.
4: Активный спрос на зоогостиницы был тогда, когда люди массово ездили за границу. Когда люди ездят отдыхать там в Крым и в Сочи, они животных берут на машине с собой. Люди намного меньше стали ездить за границу. Это не так, как 10 лет тому назад. У нас летом 10 лет назад по 200 собак сидело. Сейчас 10. Клиент поменялся, понимаете? Если раньше был клиент тот, который уезжал куда-то в Турцию или в Таиланд, да, и они были готовы платить, то сейчас, в последнее время, основной клиент был это те люди, которые кто-то заболел, в больницу попал. Там у людей нету больших денег.
2: В среднем сутки в зоогостинице обойдутся хозяевам в 1500 рублей. Однако можно найти и заведение эконом-сегмента с ценником вдвое ниже. А вот салоны красоты для животных показывают более заметную динамику роста. За 2 года количество заведений, готовых подстричь когти вашему любимцу, вычесать его и даже нанести на шерстку красивый рисунок, выросло на четверть. За прошлый год спрос на такие услуги вырос в 2,5 раза. Это свидетельство того, что косметологи для животных вошли в моду, заявила радио «Комсомольская правда» зоопсихолог Марианна Гладких.
6: Первое, что большое число сейчас у людей декоративных собак и собак-компаньонов. Второй момент, что люди, для них открыта эта дверь, как фитнес для людей, да, например, так и возможность обиходить свою собаку. И опять же, предложение, да, если есть предложение рекламы этих услуг, то и люди задумываются об этом. Я думаю, что тоже это служит причиной роста использования таких салонов.
2: Нередко спрос на услуги для животных превышает предложение. Так, в прошлом году спрос на зоопсихологов вырос примерно на 10%, в то время как предложение только на 5%, а услугами груминга хотели воспользоваться почти на 10% хозяев больше, хотя количество предложений едва выросло на 1%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
23: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О пожарах.
15: В Ялте ночью 16 июня случилось ЧП. В многоквартирном доме разгорелся пожар. В результате пострадали, по предварительной информации, два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Республике Крым в канале ВМАКС. К настоящему моменту пожар локализован. Как уточняется, здание получило повреждения. Данные о причинах возгорания не приводятся.
3: Об авиации.
15: 8 членов экипажа погибли при крушении стратегического бомбардировщика США Б-52. Об этом проинформировал телеканал CNN. Позднее на авиабазе подтвердили, что все 8 членов экипажа действительно погибли. При этом экстренные службы продолжают работы на месте крушения военного самолета на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Крушение произошло сразу же после взлета.
3: Об Украине.
15: Лондон и Киев договорились о работе по украинским АЭС. Британия планирует поставить незалежный обогащенный уран для станции на $280 миллионов. Так сказано в опубликованном канцелярии премьера королевства Кира Стармера сообщении. Лондон также совместно с европейскими союзниками намерен помочь Киеву разработать систему противоракетной обороны. Она по задумке должна снизить зависимость Украины от американских комплексов «Патриот».
3: О вооружениях.
15: В портах России стали замечать торговые суда с закрепленными на днище минами. Их превращают в плавучие бомбы. Такой комментарий дал помощник президента и председатель морской коллегии Николай Патрушев в беседе с российской газетой. Он сообщил, что такие инциденты фиксируют регулярно. По сведениям Николая Патрушева, западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ России. В связи с этим государству важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, добавил помощник президента.
3: О пенсиях.
15: Никогда не работавшие россияне смогут рассчитывать только на социальную пенсию. Граждане без официального трудового стажа будут получать порядка 16,5 тысяч рублей. Получение такой пенсии возможно при достижении мужчинами возраста 69 лет, женщинами 64 лет. Об этом проинформировала директор программы ФМЦ «Повышенная финансовая грамотность населения президентской академии» Нина Гукасова в беседе с ТАСС. Она пояснила, что в России никто не лишен права на пенсионное.

0: В пунктах Украины накануне заседания ЦБ большинство экспертов прогнозируют ставки снижения с текущих 14,5% до какого значения, и Еврокомиссия планирует поименно добавить всех участников СВО России в черный список ЕС. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. А начнем с того, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе массированного удара высокоточным оружием поразили военные аэродромы в 4 населенных пунктах и территориальные центры комплектования в Киеве. Об этом сообщили в российском Минобороны. Ну а ранее ведомство сообщило, что ночью армия России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. Нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Уман, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центром комплектования в Киеве. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. У нас на прямой связи военный обозреватель Антон Труце. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, взаимно. Ну, мы видим, что поражение военным аэродромом. Там Васильков, Уман, Черкассы и Красная Слободка. А что базировалось на этих аэродромах? Для чего они использовались? Поскольку, я так понимаю, что у Украины немного осталось военных самолетов, и в основном они пользуются европейскими. Или я ошибаюсь?
1: Нет, действительно, разумеется, текущий состав так называемых повитренных сил Украины, ну, это военно-воздушные силы, да, сильно уступают нашим, и в основном они в данный момент используют самолеты иностранного производства, которые им поставлены по этому, ну, в рамках помощи вот европейских стран. Но когда мы говорим про поражение аэродромов, тут всегда надо понимать, что вот в реальности поражение аэродромов — это ведь, ну, не компьютерная игра, когда есть строение аэродрома, а мы в него, значит, скинули какое-то количество боеприпасов, там, значит, взрывы, этот аэродром куда-то исчез. Значит, военный аэродром — это прежде всего взлетно-посадочная полоса и инфраструктура, обеспечения, склады горючего, склады троса, склады боеприпасов, пункт управления полетами. У вас, значит, стоянки, возможно, убежище для самолетов, какие-то из этих пунктов тоже могут быть укрепленные. Значит, когда мы говорим про поражение аэродрома, возникает вопрос, что именно мы поразили. Если поразили самолет в укрытии или на стоянке, то, понятное дело, самолет сгорел. Отлично. Ну, минус один самолет противника. Можно поразить, например, взлетно-посадочную полосу. Тогда в ней будет дырка. Если дырка будет достаточно большая, аэродрома летать нельзя. Но это не значит, что ее нельзя починить. Ее не просто можно, это делать достаточно быстро. Ну, там, в течение, возможно, делать в течение суток или даже в течение часов, если хорошо отработана, ну, как бы вот, процедура починки. Если все на месте, есть специалисты, стройматериалы, там все, техника, очень быстро это можно починить. Если, например, сжечь склад авиационного горючего, то противник, который хочет продолжать летать с этого разлома, он может, грубо говоря, подогнать цистерну топлива и с него заправлять топливозаправщики, которые, в свою очередь, заправляют самолеты. То есть вывод из строя аэродрома — это в любом случае временное событие, причем на какое-то достаточно ограниченное время, это там не неделя. Вот. Поэтому, когда говорится о поражении аэродромов, ну, очевидно, поразили на аэродромах какие-то цели, это хорошо, противнику нанесены потери. Но предполагать о том, что, например, с этих самых аэродромов больше никто никогда не будет летать, нет, ну, это так не работает.
0: То есть эти удары как-то серьезно и надолго повлиять на ход специальной военной операции едва ли могут. Но как дополнительный, не бонус, я даже не знаю, да, а удар, а обезглавливание противника хорошо работает.
1: Нет, ну это нормальная боевая деятельность. Мы стреляем по ним, они стреляют по нам. Да? Нам нужно, если мы хотим победить, то есть навязать противнику свою волю путем организованного применения вооруженного насилия, это суть войны, если что, да, вот по Калугиевичу, то необходимо его как можно эффективнее, это вооруженное насилие, применять. В частности, поражать, значит, его вооруженные силы, потому что именно они являются источником. Тем, что противник использует для нанесения нам урона. И вот, да, по эти аэродромы, поэтому, ну, это нормальная боевая деятельность.
0: Антон Андреевич, как вы можете прокомментировать слова главы МИДа Российской Федерации Сергея Лаврова? Вот он призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Тут дело в том, что во время его визита в Минск, тут журналисты спросили, разделяет ли он мнение президента Беларуси.

0: Александр Лукашенко, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. И Лавров, еще раз напомню, сказал, что давайте не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. А что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, опять же, повторю определение, что война состоит в суть войны состоит в навязании противнику своей роли политической путем организованного применения вооруженного насилия. То есть в данном случае возникает вопрос о политических целях любой войны. Какой политической цели мы или там противник стремимся достигнуть? Есть два варианта выхода, грубо говоря, из войны. Первый – это когда оба противника, оба, это важно, хотят прекратить войну. И тогда они, значит, между собой договариваются. Если что, большая часть войн была именно таким образом закончена. Вторая мировая война, которая завершилась безоговорочным разгромом противника, то есть когда мы взяли Берлин, его сожгли, Гитлера убили, всех солдат взяли в плен, ну, вы понимаете, я фигурально говорю, смысл именно такой. Да, это скорее редкость. Либо есть другой вариант, да, вот как раз который я сказал, когда противник полностью разгромлен и не способен продолжать сопротивление. Далее, вот по поводу первой части очень важно сказать вот, что, значит, поскольку у любой войны есть политические цели, то если война эти политические цели не сумела в каком-то виде разрешить, то эта война представляет собой не мир, а перемирие. То есть это очень важно. Поэтому, когда наш министр иностранных дел говорит, ну, видимо, у него, как говорит, видимо, у него есть определенные основания вот считать, что, к сожалению, конфликт от завершения достаточно далек.
0: Весьма доходчиво. Я даже и предлагаю здесь поставить многоточие, потому что я уверен, что к этому вопросу мы еще будем возвращаться неоднократно. Спасибо большое, Антон Андреевич. Это Антон Труцем, военный обозреватель, был с нами на прямой связи. Мы обсудили сразу несколько тем, и в том числе и слова Сергея Лаврова, и также о том, что вооруженные силы России поразили военные аэродромы в 4 населенных пунктах Украины. Ну а следующая тема в нашем эфире касается Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка. Она вернется к работе после больничного и примет участие в пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Она в эту пятницу состоится. Что касается мнений аналитиков, то вот сейчас они в данный момент разделились. Большинство прогнозирует снижение с текущих 14,5% до 14% годовых ключевой ставки. Но часть экспертов допускает даже падение сразу до 13,5%. Все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
2: Банк России проведет 19 июня заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно рискует оказаться самым непредсказуемым с начала текущего года. Мнения экспертов относительно шага регулятора расходятся. Хотя большинство прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых, есть и те, кто допускает более радикальные сценарии от сохранения ставки на текущем уровне до ее снижения сразу до 13,5% годовых. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что Центробанк будет придерживаться своего курса и опустит ставку на консервативные 0,5% пункта.
3: Конечно, для экономики это ничего не даст, сброс на 50% пунктов, но это поступающий сигнал от Центрального банка, что он взял позицию в любом случае опускать ставку. Вопрос, сколько мы дойдем в этом году, потому что реальная инвестиционная активность может начаться минимум с 10%. И когда только перейдут на 10%, тогда начнется какое-то шевеление инвестиционное. То, что к 10 банки же добавят еще своих 4, а общая рентабельность по экономике меньше 11%. Поэтому, ну, темпы слабые, но зато они абсолютно однонаправлены. Однонаправлены вниз. С инвестиционной активности можно начать говорить на границе 26-27 года.
2: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радио «Комсомольская правда» также заявил, что ставку опустят на 0,5%, но есть возможность снизить и на процент. Ставка зависит от динамики инфляции, а она снижается.
4: Центральный банк двигается очень аккуратно по снижению ключевой ставки. Последняя информация об уровнях инфляции такая позитивная. По некоторым неделям инфляция даже имела отрицательные темпы роста, но по некоторым неделям очень небольшой рост. Поэтому, на мой взгляд, есть все объективные условия для того, чтобы Центральный банк снизил ключевую ставку, но при этом он, как я уже сказал, действует аккуратно, скорее всего, снизит ее на 0,5%. Хотя та динамика инфляции, которая сегодня наблюдается, она, на мой взгляд, могла бы позволить и на 1% снизить ключевую ставку.
2: На предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мерам по урегулированию инфляции возможно дальнейшее снижение ставки. При этом в ЦБ подчеркивают, что итоговое решение будет зависеть от динамики инфляции и оценки рисков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Еврокомиссия планирует поименно добавить всех участников СВО России в черный список Евросоюза. Подробнее об этом через 2 минуты.
5: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Сказано на радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Несколько тем и несколько сюжетов в нашем эфире. Начнем с темы о том, что Европейская комиссия планирует поименно добавить всех участников специальной военной операции России в черный список Европейского Союза. Таким образом, запретить въезд на территорию объединения планируют им. Об этом, по крайней мере, сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее комментарий, кстати, опубликовала и пресс-служба Еврокомиссии. Евродипломат также заявила, что у них есть все необходимые разведданные. Ну, то есть поименно могут каждого туда включить. Напомню, что 9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить пункт о запрете въезда всех участников специальной военной операции на территорию Европейского Союза в 21-й пакет санкций против России. Своими мыслями на эту тему в эфире радио «Комсомольская правда» и со мной тоже поделился специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
11: В Кае Каллас проявилась вот до невозможности кульминация. Она сгорела реально на работе. Про нее уже говорят в европейском политикуме, что ну пора уже женщину как-то разгрузить от всех этих обязанностей, потому что там каждое ее заявление все чудесатей и чудесатей. Вот, ну, не знаю, ну, наверное, может быть, всю Россию можно записать в участники СВО. Я как-то сформулировал достаточно жестко и неприятно, что сейчас российский паспорт, он практически аналогичен желтой звезде Давида, нашитой на пальто там какого-то, ну, несчастного человека из гетто, да? Вообще это все началось очень давно. Это заметил коммунист и публицист Кармурза в начале 90-х в своей книге «Манипуляция сознанием». Вот он отследил этот момент, когда развалился Советский Союз, было погашено, разогнано, ликвидировано восстание 93-го года, последняя, наверное, попытка реставрации Советского Союза, и все. И вот на этом в западных СМИ как будто отключили свет. Вот. Если раньше писали про Россию как житницу демократии, стремление там, к демократическому пути мира и к миру и так далее, то с 94-го года отключили свет, в западных СМИ остались только четыре темы из России. Значит, дети-бомжи с клеем «Моментом», проститутки, бандитизм и олигархи. Вот. И дальше как бы западная пресса следует в том же самом русле без, абсолютно без изменений. Так что, ну, ничего удивительного. То есть они выполнили свою задачу. Была в конце 80-х так называемая бомбардировка любовью. Это известный прием работы всех псевдохристианских сект, особенно американских. Вот. Как только задача была выполнена, Советский Союз развален. Ну, они как бы сняли маски и показали истинное отношение к нам. Вот и все.
0: Еще один сюжет, который в нашем эфире сейчас прозвучит, касается старого автопарка. Почему это происходит? Ну, что именно, кстати? Старые автомобили начинают все больнее и больнее бить по карману. Дело в том, что чеки на ремонт в нынешнем 2026 году взлетели на треть. Ну, если предельно точные цифры использовать, то на 30%. И вот в рейтинге среди самых подорожавших в обслуживании лидирует Toyota Camry, ну а следом, что удивительно, идет отечественная Lada Granta. Подробнее в своем сюжете обо всем расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
12: Средние чеки на обслуживание ряда распространенных в России моделей автомобилей во втором квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» и «Автору». Самый сильный прирост зафиксирован у «Тойоты Камри». Средний чек увеличился с 9,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч, плюс 30%. Схожая динамика у «Лады» 2114, рост на 25%, и у «Лады Гранты» рост на 23%. «Лада Веста» показала рост среднего чека на 12% за год. Все, в принципе, дорожает. Так прокомментировал радио «Комсомольская правда» рост цен на обслуживание автомобилей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причин, по его мнению, как всегда, несколько.
13: Изменилась налоговая база. Не забываем, что на 2% пункта увеличился НДС. Не забываем, что понижена ставка для льготного налога, для упрощенного налогообложения, и, в общем-то, это все очевидно. Мы все прекрасно понимали, что все будет дорожать. То есть налоговая база, подорожание запчастей по разным причинам, они дорожают, и подорожание стоимости непосредственно услуг, неважно, у кого человек обслуживается, у участника, у неофициальное СТО, на официальное СТО. Везде услуги в среднем подорожали. Поэтому складываем, получаем более высокую стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.
12: Среди массовых иномарок особенно выделяется Kia Rio. Во втором квартале текущего года средний чек поднялся с 9 до 10,5 тысяч рублей. Рост составил примерно 15%. Стоимость обслуживания кроссовера Volkswagen Tiguan увеличилась на 10%. У Hyundai Solaris чек вырос до 11 тысяч рублей, плюс 10%. В России сильно устаревает автопарк, и машины с большим пробегом требуют более сложных ремонтных операций. Поэтому еще одна причина роста цен – естественное старение автопарка, отметил Максим Кадаков.
13: Некоторые люди, понимая, что они уже не купят, наверное, новый автомобиль или купят неизвестно когда, решаются приводить в своих машинах в порядок. Может быть, еще и с этим связано то, что при прочих равных человек потратил бы энную сумму на поддержание автомобиля в порядке в расчете там через год продать, а сейчас фактически решает, нет, я добавлю еще в машину, вложу, сделаю еще вот это и вот это, или сделаю получше, не буду экономить, возьму не какой-то там дешевый аналог чего-либо подсыпника ступичного или еще какого-то компонента, какой-то запчасти, а возьму получше, работу сделаю ту же, но возьму получше саму запчасть, потому что мне на этой машине еще ездят долго. Здесь тоже у нас есть некая составляющая. Вот складываем все это вместе, получаем, что стоимость обслуживания выросла в среднем, средний чек.
12: По данным аналитиков, единственная модель, по которой средний чек за год снизился, это BMW 5, минус 5%. Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тысяч рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: И еще одна тема в нашем эфире. Подростки, которые ищут себе подработку на лето, оказались в зоне риска. Дело в том, что их стали атаковать, кто бы вы думали, мошенники. Каких преступных схем стоит опасаться этим летом и как детей уберечь своих от злоумышленников, подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
14: Мошенники взялись за подростков, ищущих подработку на лето. О новой преступной схеме рассказали аналитики. Злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку. Жертв завлекают особо выгодными условиями и гибким графиком. Если подросток начинает интересоваться предложением, ему присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, парень или девушка попадают на фишинговый сайт, где вводят личные данные. В результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток. Еще одной распространенной схемой являются шпионские приложения. Мошенники могут заявить ребенку, что он прошел собеседование, но для работы в их компании необходимо установить специальное приложение. На самом деле такая программа, попадая на телефон или компьютер ребенка, также передает злоумышленнику персональные данные владельца техники или вовсе берет гаджет под контроль, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
15: В отличие от классического фишинга, использование мобильного приложения или приложения для персонального компьютера, оно, по сути, открывает удаленный доступ для злоумышленника, и которому в результате станет доступна полная инфраструктура вашего компьютера, а то и внешней сети. Дело в том, что он получит функцию удаленного управления вашим компьютером, может дистанционно управлять вашей мышкой, клавиатурой, заходить куда угодно, переходить по сайтам, включать банковское приложение и пересылать деньги. Поэтому они считаются наиболее опасными на сегодня, и преступники ищут постоянно новые предлоги для того, чтобы внедрить именно мобильные приложения, нелегитимные из нелегитимного источника.
14: Специалисты отмечают, что в последнее время атаки на детей стали более агрессивными. И такая тенденция, к сожалению, неудивительна, так как подрастающее поколение является легкой добычей для взрослых преступников. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
16: Это уязвимая группа. У них уровень развития саморегуляции, то есть понимание того, что они делают, зачем они делают и так далее, просто объективно еще не сформировано. То есть объективно они интеллектуально и личностно являются незрелыми, и потому они легкая добыча. Они не могут предложение оценить с точки зрения его последствий. Они не могут предложение, которое они получают, оценить с точки зрения той возможной ответственности, которую им придется за это нести.
14: Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты посоветовали всегда проверять компанию, от имени которой вам звонят, через отзывы на специализированных сайтах. К тому же не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Помимо этого, специалисты напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Если вы все же стали жертвой обмана, то необходимо оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
17: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
20: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
18: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: Об атаках.
22: 6 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. Ранее он заявлял, что рядом с Москвой были перехвачены 2 БПЛА. В Москве вводились ограничения для аэропорта Внуково и Домодедово. Они по-прежнему принимают самолеты по согласованию с властями, это сообщают в Росавиации. В ведомстве предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.
21: О Евросоюзе.
22: Евросоюз разрабатывает защитные механизмы от препятствий, которые может вызвать применение права вето новыми членами блока. Об этом рассказала комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в разговоре с изданием «Политика». Если новое государство-член будет соблюдать правила, ничего не произойдет. Если оно не будет соблюдать правила, защитные механизмы будут больно кусать. Именно такую систему мы строим. Конец цитаты. По словам Кос, уже есть несколько идей, как оформить запрет странам-участникам блокировать работу Евросоюза правом вето или отступать от запланированных реформ. Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза. Об этом писала Reuters со ссылкой на источники. Накануне Евросоюз запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Тогда же начались переговоры о вступлении Украины. Обе страны стали кандидатами на объединение с Евросоюзом в 2022 году.
21: О происшествии.
22: В Польше застрелили российского оппозиционного карикатуриста Семена Скрипецкого. Он рисовал сатиру на руководство России, но при этом попал и в миротворец. По информации польских СМИ, нападавший подстерег художника на автомобильной парковке в городе Бело-Подляска, несколько раз выстрелил в упор и скрылся. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После убийства полиция перекрыла улицы и выезды из города, взяла под охрану школы, детсады. Местные СМИ утверждают, что предполагаемых убийц, скорее всего, было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства. По неофициальным данным, это гражданин Республики Беларусь. Скрипецкий был известен своей политической сатирой, в которой высмеивал российские власти, но также он критиковал и власти Украины, поэтому попал в базу «Миротворец».
21: О спорте.
22: Матч первого тура на чемпионате мира по футболу между сборными Ирана и Новой Зеландии завершился со счетом 2-2. Теперь у Ирана, Новой Зеландии, а также у Бельгии и Египта по одному очку. Вероника Борисенкова, служба информации.
21: что будет. Честный взгляд на 28 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора – за кем будущее, как вы считаете? За блогерами или за работягами? Не так очевиден ответ, как вам кажется, дорогие друзья. Рекомендую подумать как следует. Ну, сами понимаете, и цифровизация, да и роботизация, ну и вот это вот все, дорогие друзья. Так что давайте вместе размышлять. Вообще, я наткнулся на это обсуждение в одной из соцсетей, там была довольно большая ветка на несколько тысяч комментариев с разными аргументами, и, собственно, победила бы его ничья. Пожалуйста, слушаем вас. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем с удовольствием вас, ваше рассуждение на тему «За кем будущее? За блогерами или за работягами?» Смотрите на своих детей, чему у них больше душа лежит. Может, они блогерствуют, может, они планируют пойти как раз работать. Ну, в смысле, по рабочим специальностям. Тогда звоните, рассказывайте, пожалуйста, делитесь своими и их соображениями. Ну, или если вы блогер, то звоните. Если вы блогер, который еще и рабочий, есть и такие, как нынче их называют, тиктокари, есть такие, да, есть такая категория. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, наш с вами разговор сегодня касается, ну, либо блогеров, либо работяг, рабочих специальностей. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Как вы думаете, за кем будущее? Ну, можете рассказывать свои истории, истории своих детей, к чему у них душа больше лежит. Вот интересно, блогерствуют ли они в этих самых ТикТоках, ну, или на других платформах, либо уже сейчас помощники кузнецов. Ну, например, я тут сейчас пока что приведу... ну, номер телефона никогда не грех напомнить, потому что постоянно переспрашивают. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Так что давайте, звоните, смотрите. Социолог Яков Якубович приводит статистику. Интерес молодежи, ну, это примерно 18-25 лет, к рабочим специальностям за год подскочил на 77%. На платформе по поиску работы взрывной рост запросов по рабочим позициям. Операторами станков стали интересоваться на 180% чаще, шлифовщиками на 170% чаще, монтажниками на 170% чаще. Уже почти каждое пятое резюме в металлургии, это практически там 20%, принадлежит вчерашнему студенту. Вот. А еще недавно я помню, что все стремились в блогеры. Может быть, кстати, некоторые ограничения интернета на это как-то повлияли, что вдруг все, ну, вектор сместился в пользу как раз рабочих специальностей. Вы бы, если вас спросить, да, кем вы мечтаете видеть своего ребенка? Популярным блогером-миллионником или востребованным токарем-универсалом? Что касается зарплат, ну, они примерно известны. Зарплаты у рабочих, в зависимости от того, что за рабочий, конечно, если сварщик, то там, как пишут в этих наших интернетах, зарплата доходит до 300 тысяч рублей. Что касается других профессий, там по-разному, конечно, разброс, но, тем не менее, в общем, зарплаты солидные, особенно с дефицитом кадров нынешним. Зарплаты очень даже неплохие. Ну, а у блогеров, если брать среднего обычного блогера, у него доход от 35 тысяч рублей, это официально. Зато, как многим кажется, ничего делать не надо. Танцуй на камеру. Это не совсем так. Много приходится работать, просто работа другая. Больше, ну, как считается, хотя можно с этим не согласиться, больше головой это что-то придумывать. Но, тем не менее, а если блогер-миллионник, то там, как правило, бывают зарплаты такие, что мам, не горюй. Итак, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, из Волгограда звонок 1. 1, здрасте.
1: Ну, вот смотрите, у меня типичная ситуация в семье, где папа, то есть я, работяга, на двух работах работаю, а дети, двое старших, значит, они сидят постоянно в интернете, там что-то зарабатывают, какие-то платформы. Я скажу так, по жизни, вот я такое будущее, так скажем, яркое, ну, что, которое я себе создал, я у них не вижу. Я думаю, где-то нужно все это совмещать. Человек должен, ну, по крайней мере, какая-то данность должна быть, что-то уметь делать, какие-то услуги оказывать, понимаете? Вот именно такие реальные, приземленные. Потому что это хорошо, блогеры там, может, что-то там полезное много делают, а реально-то люди-то живут, правильно, мы-то, нас люди окружают, нас общество окружает, нас окружает техника, нас окружает природа, земля, значит. Поэтому я считаю, что все-таки нужно своих детей как-то значит, чему-то научить, чтобы они...
0: Ну, пропадают у нас... Короче, я мысль основную понял. Все-таки важно научить, а там блогером они станут или не блогером, это уже их личный выбор. И это уже их личный выбор. Но главное, чтобы, конечно, навык какой-то был, специальность, профессия. Безусловно, желательно, как вы правильно сказали, уметь что-то делать руками. Это, безусловно, важно. Да. Далее. Валерий из Тульской области. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: К сожалению или к радости, мне больше 70 лет, поэтому я живу еще, так сказать, давнишним воспоминанием. В мою молодость была такая поговорка. Чем больше пуза, тем дальше от станка. То есть уже в те время глубокого социализма, так сказать, особо работать не хотел никто. Но это свойственно людям, так сказать, поменьше работать. Вот. Ну, трудовой путь начал в 14 лет простым грузчиком на фабрике мороженого. Так всю жизнь чем-то занимаюсь, так сказать, предметно. Но когда началась перестройка, вот, волею судеб я работал в министерстве достаточно большим начальником. Нас начали реорганизовывать, сокращать. А Министерство было, кстати, мясной и молочной промышленности. Вот, и я, так сказать, немножко запаниковал, и один мой товарищ, к которому обратился по поводу того, что вот, нас скоро не будет, он сказал: «Валера, говорит, люди могут обойтись без одежды, без, даже без автомобиля могут обойтись, но жрать они хотят каждый день, поэтому никуда мы с тобой не денемся, будем работать на благо животов наших любимых потребителей». Что хочу сказать. В первую очередь должна быть специальность. Надо получить специальность, а потом уже блогерствовать или заниматься каким-то творчеством. Почему? Потому что когда наступает тяжелое время, если я плотник, у меня будет, ну, по крайней мере, 100 заказчиков, к которым я могу обратиться, и они мне дадут небольшую копеечку, чтобы я выжил. А если я буду блогером, у которого, так сказать, ну, много подписчиков, а на самом тяжелые времена, то из этих подписчиков, ну, вряд ли кто-то мне поможет. Почему? Потому что им тоже захочется кушать. Поэтому получайте рабочую специальность, а потом занимайтесь чем хотите. Лучше в рабочей творческой стезе. Спасибо.
0: Спасибо, да, спасибо. Правильно вы все сказали. Лучше в рабочей творческой среде. Ну, если навык-то должен быть, конечно, трудовой рабочий, а именно трудиться желательно бы, конечно, головой, да. Но есть и другая поговорка: работать надо головой, а не по 12 часов. Далее. Сергей из Москвы.
3: Хочу сказать, ну, в принципе, я согласен с человеком вот предыдущим, который говорил, но прям отрицать блогерство не вижу смысла, потому что, ну, в первую очередь, конечно, надо получить свою какую-то специальность, да, а чем потом плохо все это записывать на камеру и передавать это в эфир людям, чтобы они тоже учились какому-нибудь ремеслу. Ну, вот, допустим, мы живем-то в мир информационных технологий, да, нас все это всегда окружает, то есть мы все-таки вышли уже, ну, в такую, ну, какую-то определенную стадию развития, где мы можем передавать информацию, учить людей при помощи вот этого, ну, не прям блогерства, да, а делать какие-то видеоуроки полезные, то есть не просто там вот я помаду себе крашу, что-то такое. Вот у меня, допустим, хобби, у меня есть квадрокоптер, которым я снимаю что-то, да, природу, еще чего-то. Потом все это делаю видео красивое и просто, ну, высылаю для себя. То есть чисто, я не знаю, там, у меня немного, конечно, подписчиков и все такое, но я это делаю чисто для себя. И, ну, в общем, посыл такой. Не вижу никаких, ну, проблем записывать и чем-то делиться. Ты что-нибудь там паяешь, да, и показываешь это на камеру, как правильно это делать. И все такое.
0: Спасибо. Давайте перерыв сделаем. 8 800 200 ровно 9702. За кем будущее? За блогерами или работягами? Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
5: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте Радио «Комсомольская правда», это круто.
4: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: «А знаете ли вы что?».
11: Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
12: Что будет? Честный взгляд на 28 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии по-прежнему. Тема сегодняшнего разговора – за кем будущее? За блогерами или за работягами? Пожалуйста, звоните 8-800-200-97-02. Не забываем про цифровизацию, роботизацию, искусственный интеллект. И ну, вот эти все факторы, они, конечно, влияют на то, что не совсем очевидно, на самом деле, за кем будущее. Кажется, что ну, скорее за работягами или работяги точно не пропадут. Но это, на самом деле, не совсем объективный анализ. Объективный анализ дать проблематично на самом-то деле. Вот недавно я с HR-ом в эфире общался, ну, как раз с человеком, который и занимается подбором для разных организаций персонала. И ну, те, кто постоянно слушают наш эфир, они должны были как раз вот этот момент уловить, что вообще непонятно. Нет конкретного тренда сейчас определенного. Так что будущее наше в определенной степени туманно. За кем это самое будущее? За блогерами или за работягами? То есть за теми людьми, которые так или иначе что-то делают и что-то транслируют в интернете, продают, покупают или просто себя показывают, либо за теми, кто умеет работать и работает руками. 8-800-200-97-02. Алексей из Иркутска, прошу.
13: Я думаю, все-таки и за теми, и другими. По одной простой причине, чтобы стать уникальным блогером, надо что-то из себя представлять, и чтобы стать профессионалом работягой, надо тоже из себя что-то представлять. Вот, поэтому снимать видео о своей работе можно, в принципе, тоже неплохо. Конечно, вряд ли станешь миллионником, хотя есть там такой, допустим, не рекламирую, адвокат Егоров, который своими руками делает такие вещи, снимает, является блогером-миллионником. Ну вот, а чтобы достичь совершенства в своей специальности, ну, надо учиться и работать. Сварщик на сегодняшний день зарабатывает 65 тысяч рублей в день, ой, в час. Ну, как-то так, так что и то, и другое хорошо. Самое главное, это может совмещать.
0: Ну вот смотрите, есть, допустим, такие примеры блогеров, которые как бы и ни о чем. Это просто там, может быть, для кого-то красивые люди или чем-то интересные, но которые в кадре не показывают ничего необычного. Условный Даня Милохин какой-нибудь. Вот вам, пожалуйста, пример человека, который стал популярным в свое время. Ни за счет чего. Я даже не знаю, вот за что конкретно похвалить этого блогера. Нынче он, я напоминаю, в России не живет. Мы его всячески осуждаем за его поведение, но, тем не менее, как пример пойдет. Так что, ну, как бы не совсем ваш пример в данном случае работает.
13: Ну, может быть. Развиваться нужно просто во всем. И в одном, и в другом. Надо всегда стремиться достичь совершенства. Другого варианта нет. Ну, просто, а насчет контента, который дает Милохин, ну, собственно говоря, получается так, что, как сейчас модно говорить, people have it. Вот. Ну, то бишь, есть потребители, которые, извините за тавтологию, потребляют этот контент, это все, ну, наверняка, может быть, мы когда-то придем к тому, что образование будет модное, профессии будут модные. Нужно заниматься здоровой пропагандой. Это, кстати, тема перекликается со вчерашней темой, вместо того, чтобы священников заводить в школах. Я имею в виду здоровой пропагандой рабочих специальностей. Раньше в школах космонавты висели, там, полководцы, летчики. А сейчас Даня Милохин.
0: Ну, он уже не лидер общественного мнения, как еще совсем недавно.
13: Слава богу. Слава богу. Тренды меняются. К сожалению, медленно.
0: Спасибо. Ну, как медленно. Довольно быстро, кстати, тренды-то меняются. Следующий. Карен из Сочи. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Ну, мое мнение лично, знаете, думаю, что будущее не за роботами или за людьми по отдельности, а в принципе за их симбиозом. То есть искусственный интеллект и робототехника возьмут на себя просто обычную рутину, тяжелый труд, аналитику там, а люди сосредоточатся просто в их управлении.
0: На отдыхе.
10: На отдыхе.
0: Все переедем в Сочи. Знаем прикуп.
10: Мое мнение просто такое, что роботы полностью заменяют сейчас в данный момент людей, которые, точнее, людей на опасных производствах, не знаю, в монотонной логистике, в базовой аналитике, допустим, да, то есть они очень сильно помогают людям. А в дальнейшем, мое мнение также, роботы станут просто обычным явлением в домах, там, помогая в уборке. Кстати, сейчас тоже вот это вот есть. То есть сотрудничество просто между роботом и людьми просто станет неизбежным.
0: Спасибо. Далее. Одно мгновение. Андрей, Ленинградская область. Здравствуйте.
14: Здрасте. А я хочу сказать, что руками денег много не заработать. Я вот начинал в Ленотделстрой плиточником. Подсчет на работу. Но это надо работать физически, умом. И денег миллионы, как блогеры, не заработать никогда. И никаких ни двух, ни трех работах невозможно плиточнику или строителю работать. Одна болтовня вот слушать вас, кто на трех работах работает. Он, значит, нигде ничего не делает. Невозможно руками работать на нескольких местах. Поэтому...
0: Короче, вы за блогеров, я правильно понимаю?
14: А, да, конечно. А что, халява такая?
0: Халява, прям вы считаете, да?
14: Считаю 100%.
0: Ясно. А что сами-то не займетесь этим?
14: А так Господь решил, что...
0: Ясно. Господь за вас решил, я понял. Спасибо, спасибо. Не, ну, мнение, в общем, интересное, хотя плиточники по-разному зарабатывают, я хочу сказать, разные плиточники. Некоторые имеют, в принципе, неплохой доход, неплохой, мягко сказано. Далее, но работать приходится тяжело, да. Игорь из Комсомольска на Амуре, здравствуйте, прошу вас.
15: Здравствуйте. Да. Мое личное мнение, что будущее только за рабочими специальностями. Почему? Потому что вся динамика показывает, что чем дальше, тем больше нехватка обычных рабочих специалистов. Смотрите, хоть от дворников-специалистов до строителей там, самолетов, ракет и так далее. А тем более, учитывая тенденцию ухудшения жизни все хуже и хуже, я предположу, что вполне очевиден какой-нибудь термоядерный катаклизм. И знаете, там ну, только рабочие руки нужны в основном будут.
0: Но давайте все-таки вы инженеров приводите в пример, понятное дело, но это высшая категория уже. А мы про обычных работяг говорим, сантехников.
15: Нет, ну обычные, извините, свет, электрик, монтажник.
0: Ну, я понял, да. Спасибо. Впрочем, согласен, за сантехника никто работу, никакой робот не сделает. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Игорь из Челябинска. Прошу вас.
16: Здравствуйте, Игорь. Ну, мое мнение, я и рабочим был, и ТР в свое время. Все-таки, мне кажется, будущее за блогерами, потому что физический труд на себя возьмут в итоге. И сейчас вот как и даже автобусы есть беспилотные, такси беспилотные уже начали, даже где-то уже в России где-то.
0: Есть,
16: вот,
0: да.
16: Да, то есть... Физический труд, рабочий труд, та же сварка, те же сейчас и станки и токарные, и сложные станки уже идут под управлением, под компьютерным управлением, а компьютер уже контролирует, как бы подстраховывает просто человек. Но потом и страховка, возможно, не понадобится, когда все отладится, когда компьютер сам будет справляться. А блогеры, это всегда интересно, разнообразие и творчество, и без этого просто никак. А физический труд могут заменить роботы. И мое мнение, что за блогерами будущее.
0: Угу, спасибо, отлично. Далее. Александр, Санкт-Петербург. Прошу вас.
17: Здравствуйте.
0: Здрасте.
17: Я считаю, что будущее все-таки, как уже мнение прозвучало, за коллаборацией. Физическим трудом много денег не заработать, это однозначно. Даже если ты каким-нибудь специалистом в своей сфере будешь, как, допустим, я там считаю себя экскаваторщиком, не знаю, всей Руси, как бы, но у меня есть тоже свой потолок.
0: А он какой, кстати, вот экскаваторщик, сколько зарабатывает хороший?
17: 200 тысяч в месяц за пятидневку без переработок.
0: Ага. Но вы считаете это хорошим доходом? Скажите, пожалуйста.
17: Я считаю, что пока выше не прыгнуть, потому что и то это не на обычном экскаваторе, а, допустим, с каким-нибудь навесным оборудованием. Там еще как-то можно выделиться в оплате. Вот. А на обычном экскаваторе работа несложная, и как бы обучить человека можно. Если он вообще не дуб, там обучить можно его. И массовая такая профессия, много не заработаешь. Я веду свой, допустим, канал на сетях видеохостинге, выкладываю видео. Я не профессионально этим занимаюсь, чисто, скорее всего, для себя. Что-то интересное, какая-то мысль попадается, что-то снимешь, выкладываешь. Подписчиков у меня немного, не миллион, это точно. И заработать можно, вот когда ты можешь взять в свои руки там какую-то группу компаний, людей, и масштабируешь, когда свое, чем ты занимаешься, чем ты любишь заниматься, ты это масштабируешь, то тогда ты можешь заработать. Я своей профессии масштабировать не смогу. Какие-то эксклюзивные вещи, допустим, делать могу на экскаваторе, но тоже много не заработать выше, чем основная масса. А блогеры, чем у них хорошо идет заработать денег, это тоже труд. Это надо организовать очень много в одну
0: кучу. Спасибо, не успеваем уже, но мысль понятна. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: На происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
18: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Алексей Финенко о заблуждениях в отношении Германии.
20: Мы сами себе придумали серию мифов, в которых продолжаем верить. Миф первый. Немецкое общество кардинально изменилось после Второй мировой войны и стало пацифистским. Я напомню, что именно Бундесвер был сухопутной опорой НАТО всю Холодную войну. И в СССР мы называли до 91 года именно ФРГ наиболее вероятным противником в Европе, а отнюдь не Соединенные Штаты. И армия ГДР была одной из самых мощных в Варшавском договоре. Второй момент. Нам говорят о том, что Германия очень пацифистская была страна. Я напомню, в Югославии воевали вместе со всем НАТО? Воевали. В Афганистане воевали? Воевали. Миротворческие так называемые миссии на Балканах, включая Македонию, участвовали. В Африке даже участвовали. Как-то это мало согласуется со сказкой про очень миролюбивое общество, не правда ли?
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Стали известны первые спортивные результаты 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, проходящего в Великих Луках. Предварительные итоги подведены по результатам двух спортивных полетов. После выполнения первых заданий лидирующие позиции в турнирной таблице занимают Дмитрий Жохов из Тульской области, Иван Меняйло из Московской области и Евгений Кравченко из Великих Лук. Соревнования продолжаются. Участников ждут новые спортивные задания, которые могут существенно повлиять на расстановку сил в общем зачете чемпионата. Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Специалисты ЗАОЗЭТа проходят обучение по бережливому производству. На занятиях сотрудники предприятия изучают ключевые принципы системы 5С, проверенного инструмента бережливого производства, который помогает оптимизировать рабочие процессы и создавать комфортную среду для эффективной работы. Внедрение системы 5С повышает эффективность, безопасность и культуру труда. Спортивный комплекс «Айсберг» сообщил о временном закрытии бассейна. Причиной стало отключение горячей воды. Актуальное расписание будет доступно с 15 июня.
1: О валютах.
21: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
12: «Что будет?». Честный взгляд на 28 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Тема сегодняшнего разговора: за кем будущее, за блогерами или за работягами? 8 800 200 ровно 90.

0: электриков. Приглашаешь электрика, он элементарное сделать может, а остальное что-то более серьезное, он с этим не может справиться. И меня судьба свела с одним специалистом в электриках. Это человек, который может буквально все сделать. Он профессионал в своем деле, он прозвонить, что-то там может. И дело в том, что у него это как дополнительная работа, ну, по-нашему говоря, шабашка. Никогда он сумму не выставляет. И я его стараюсь ему оплатить так, его работу, что, чтобы он в следующий раз, увидя мой звонок, мгновенно отреагировал на этот звонок и так далее. А детям я всегда говорил, если ты учитель, ты должен быть одним из первых учителей. Если ты врач, ты должен быть одним из первых врачей. То есть ты должен быть профессионал, и тогда ты будешь востребован, и тогда твоя работа будет оплачена. Блогеры, да, они зарабатывают много денег, но это единицы, это единицы. И понятие, сколько вы зарабатываете, для каждого своего. Для меня, например, достаточно 200 тысяч в месяц. Дети уже работают сами на себя, поэтому как бы я считаю так. Спасибо, Рона.
1: Вам спасибо большое. Далее. Один момент. Борис из Волгограда. Здравствуйте.
2: Я что хотел сказать. Вот блогер, он созидает, что он развивает, какой контент. Ну, развитие, вот улучшение, допустим, творческих людей. Но ведь реально же руками что-то делать, пользу. И развивать заодно именно, двигать дело свое, что именно важно, ну, делать, ну, получать... Вот результат труда, ну, приятно видеть, когда люди довольны, тебе приятно. И специалистом, чтобы стать в каком-то деле, нужен опыт, нарабатывать его. Специалистом во всех делах это нереально. Вот, допустим, комбайнеры, там, ну, механизаторы, электрики, сантехники, они между собой делятся опытом. Но, опять же, у каждого свой секрет, и чтобы его ценил, как бы начальство оценило, ему надо поставить себя, что он знает специалиста. Он же не будет секреты выдавать своего труда. Это что же? Конкуренция. И поэтому такого человека специалист ценит начальник, он не отпустит его. А если он разболтает всем свои все секреты, ну как рыбак, где рыба клюет. Ну что, рыба там не будет. Прибежит стадо рыбаков, все разгонит всю рыбу там и вытопчет, загонит весь берег. Поэтому, чтобы двигать, надо понимать, что не то, что даже журналист. Чтобы быть журналистом, надо быть специалистом. Не то, что вижу, говорю, а то, что именно в нужный момент где-то кого-то поправить, где-то ответить правильно, где-то не нагрубить, где-то понять человека, если что-то он там невнятно сказал.
1: А где-то нагрубить.
2: Скороговорки. Да, да. Он, может быть, там сам не понял, что сказал человек. Разволновался, да? А журналист, он вовремя поймет, он тоже психолог. Это тоже профессия непростая. Там где-то зубами придется скрипеть, где-то терпеть, где-то оскорбления какие-то. Но опять же, а вот человек, допустим, вот характер, вот какие черты характера. Если обидчив человек, ну как обидчив? Ну, может, просто он как бы вспылил. Но это не обида. На обиженных воду возят, да? А что-то характер, допустим, вот заносчивость, там, гордыня, там, завистливость. Ну вот кто-то лучше сделал, да? Ну, он сделал лучше, но не то, что он гениально там исполнил, а гениально вы оценили это. Ведь если его не оценят, это не гениально получается. Он же не может в одиночестве стать специалистом. Вот, допустим, лесник. Что он может лесник сделать на своем работе, специалист?
1: Но лесника никто не заменит, кстати говоря. Лесника никто не заменит.
2: Да, ну да, глаза нужны, чтобы ходить в лес, смотреть, где кабан какой, где соль насыпать, лосил. Это не заметит никакая камера, никакой блогер не сделает это. Это человек именно снимает и развивает канал вот лесников, допустим, общества.
1: Ну или быть там блогером-лесником.
2: Да.
1: Давайте основную мысль и дальше. Основная мысль какая?
2: Человек труда, на нем все держится.
1: Все.
2: Человек,
1: который
2: сидит, на нем все держится.
1: Все понятно, отлично. Далее. Сергей из Саратова, прошу вас.
3: Я считаю, что блогеры – это просто дань времени. Они сейчас модные. В разные времена были популярны разные профессии, и разные профессии зарабатывали деньги. Но всегда были, есть и будут обычные рабочие. которые всегда были востребованы и будут востребованы.
1: Это неправда. Это неправда. Вот вы, вот это нет, неправда. Потому что и в 90-е, и в нулевые рабочие нафиг были никому не нужны. Огромное количество рабочих.
3: Вы ошибаетесь.
1: Нет, я не ошибаюсь. Заводы закрывались, и рабочие бухали. И это чистая правда. В Волгограде огромное количество заводов было закрыто, и я это все видел своими глазами. И все рабочие с золотыми руками сидели.

0: сидели и бухали какое-то время. Сейчас вдруг спрос на рабочих пошел, действительно. И человек с золотыми руками не пропадет.
1: И в те времена люди зарабатывали, кто хотел
0: это
1: зарабатывать.
0: Это не так. Ничего подобного. Ничего не зарабатывали. А газета ладно. «Все для вас» была, где вас огромное понял. Количество объявлений было. Там «умею то-то, то-то», но никто им не звонил. И не у всех даже городские телефоны были, чтобы им могли позвонить. Огромное количество рабочих пропали, сгинули. Спасибо. Давайте. Вот были времена разные. Во все времена это не соответствует действительности. Это сейчас человек, если у него есть определенный навык, он умеет хорошо делать, а главное, он умеет себя продавать в интернете, дорогие друзья. Сарафанное радио, это, конечно, хорошо, но продавать в интернете, то у него всегда будут заказы, безусловно. И это так. Далее. Михаил из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Михаил из Санкт-Петербурга. Ну, мое глубокое убеждение, что, конечно, будущее за людьми со специальностью, с инженерами, специалистами.
0: Но мы про работяг говорим, инженеры не считаются в данном случае.
2: Ну, рабочий человек, это же не значит, который мешок таскает, правильно ведь?
0: Нет, вот все-таки вопрос, да. За блогерами или за работягами?
2: Да. Нет, ну, конечно, за людьми рабочей специальности, потому что кто-то должен что-то изготавливать. Посмотрите на Китай. Вот все, что мы сейчас пользуемся китайского, это же люди сделали, не блогеры. Они ручками изготовили трактора, машины, которые сейчас... Без них мы сейчас пропали бы, понимаете? Вот без Китая мы бы сейчас фактически пропали бы, если бы Китай бы там на каком-то биуровне остался бы. Посмотрите, что вот...
0: Если бы Китай остался на биуровне, кто-то другой бы...
2: Ну, а это сложный вопрос.
0: Заменил
2: Китай
0: бы.
2: Изготавливает все это руками. Вот сейчас строится у нас ВСМ в Питере. Вся техника китайская. Кто ее изготовил? Блогер? Ее рабочий человек изготовил, который на станке работает, который... Причем станок, это не значит, что он педалью крутит, как раньше швейную машинку. Это сложнейшая техника. Это на заводах все сделано, на литейных, на производствах. А кто там работает? Ведь там же не блогер работает, который сидит на кнопочки нажимает. Там работают огромные коллективы. Машиностроение, плавильные заводы, инженерные мысли. Это все в цепочке. И получается конечный результат. Экономика работает. А у нас-то что получается? Блогер сидит на кнопке, нажимает, и вокруг его народ собирается и трендит в интернете.
0: Михаил, а можно поспорить с вами?
2: А
0: очень просто. А кто все эти люди, кто смотрят этих людей, жить без них не могут?
2: Нет, они могут быть и рабочих специальностей.
0: Нет, не будем разделять. Вот это могут быть. Давайте. Вопрос стоит так. Будущее за. Будущее за.
2: Только за людьми со специальностью, рабочими людьми будущее. Никакие блогеры страну не подымут.
0: Ну, хорошо, да, принято все. Все принято. Далее. Алла из Твери. Только вот прямо сейчас кому-то надо, чтобы страну поднимали? То почему не поднимают? Тогда вот вопрос, да? Алла, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Скажу. Вот ни один блогер не сможет прожить, если их будет много, без блогера. А когда блогеров не будет, то, ну, само собой. А еще можно сказать насчет, вот вы говорили, Дани Милохина, если это не фейк, вот фото видела со Стасом Михайловым, они сфотографировались, когда уже Милохин уехал из России. А как же он, ну, рассуждает, ну, на заставках в КП, на радио, о совести, о душе. Мне кажется, это не очень справедливо с его стороны.
0: Не знаю, я не видел, честно говоря, фотографию. Сейчас посмотрю. Вот, но я вбил Милохин, Михайлов, вроде даже фоток нет. Но не об этом речь. Я, конечно, сейчас проверю, посмотрим. Но мы же помним, да, что Милохин даже иноагентом не признан в России. Поэтому, ну, кроме того, что он там релокант, уехал куда-то, мы ему ничего предъявить не можем. Собственно, а это, ну, так себе предъява, прямо скажем. У нас минута остается, наверное, не успеем, да, уже? Да, уже 40 секунд, друзья, напоминаю, тему разговора в следующем блоке продолжим. За кем будущее? За блогерами или работягами? Вот вопрос, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. В общем, на мой взгляд, неплохая дискуссия у нас с вами получается. В следующем блоке ее продолжим. Пока послушаем новости, рекламу и анонсы. Трансляция, я напоминаю, идет на YouTube, канал Неопанкин. И если вы вдруг хотите свой фрагмент срезать, то можете как раз-то в YouTube сделать и выложить в своих соцсетях. Поблогерствовать, кстати говоря, немножечко. Все, отдыхаем. Скоро мы вернемся и продолжим. Пока сейчас поищу в интернете, что ж там за фоточка у Милохина с Михайловым.
4: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
5: правда». Читайте сегодня. В Киеве начались бунты против мобилизации. Цены кусаются. Почему билеты в театры стоят так дорого и как можно сэкономить? В Москве и в Антарктиде сейчас плюс 15. Выясняем, почему погода в столице стала такой нервной. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Что будет? Честный взгляд на 28 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Не нашел я пока что фотографию, где вместе Михайлов и Милохин из недавнего. Что-то пока не вижу. Может быть, пока не вижу, но не нашел. Ладно, тема-то другая у нас сегодня. За кем будущее? За блогерами или за работягами? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Илья из Рыбинска. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Ну, иногда кажется, что будущее, это оно сейчас уже здесь, у этих блогеров. То есть, если посмотреть...
11: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты
6: будь в курсе.
7: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Смотря какой блогер, понимаете, смотря что он делает, что он показывает.
14: Кухня зарабатывает денег, и вся его работа заключается только в том, чтобы как можно больше привлечь внимание. Какая сенсация, секс, еще что-нибудь. Вот его работа. Самый настоящий.
0: А вы поснимаете по 5 роликов в день? По 5 роликов в день?
14: А сможете?
0: А сможете?
14: И все сможет.
0: Смотрите, давайте так. В силу того, что я работаю с детства, и работал-то я вообще вырос в частном доме. И поэтому что такое копать, я знаю очень хорошо. И я, вот знаете, я вот выкопаю. А по 5 роликов в день делать, я охренею. Честно. Хотя, видите, я в студии сижу.
14: Но хлебушек он вам не испечет, и колбаску вам не сделает.
0: А смотря какой блогер, вы думаете, что все блогеры кривляются, что ли, в кадре? Нет. Блогеры разные. Ну, как в основном. Разные блогеры бывают.
14: Работяги тоже разные. Вообще все люди разные. Мы говорим не конкретно о всем обществе. Есть определенное количество процентов. Если сказать, что их 60, то мы скажем все. А если сказать их только 10 или 15, то это уже не казается, что всех. Я говорю об основной массе. Основная масса процента, 70, допустим, это будет уже все. Вот и все. И я считаю, что блогеры – это чистая развлекуха. И денег они зарабатывают много ни за что, блин. И многие блогеры, кстати, не платят налоги. И сколько таких блогеров уже есть, сидит.
0: А что, рабочие все платят налоги?
14: А рабочие все платят.
0: Да нет, не так. Налоги, те рабочие, которые на еду шабашку находят, идут зарабатывать, они платятся налог?
14: А зачем шабашку? Почему? Потому что работы нету.
0: Нет, почему? Есть работа. Нет, вот работы. мне только шкаф пришел, собрал рабочий. Он работает, вечером приехал подработать. Заработал там небольшую копеечку.
14: А если он работает так, что и вечером у него нет сил, чтобы еще и подработать... Это может тех, кто
0: совсем... Нет, вы сказали про налоги. Он вот с этих там 7 тысяч, которые он у меня заработал, он заплатил налог, как вы думаете? Я думаю, что нет. Так что давайте... А блогеры многие, значит, налоги не платят. Да все многие налоги не платят. Ладно, спасибо. Далее. Сергей из Ижевска, пожалуйста.
15: Да, добрый день.
0: Да, пожалуйста.
15: Ну, вот условно представим, что все стали блогерами. А кто будет хлеб печь? Кто что-то производить-то будет? То есть строится, ничего не будет, ничего не будет.
0: Ну, есть автоматизированные уже предприятия, где хлеб пекут совершенно спокойно. Есть такие.
15: То есть без участия людей?
0: Ну, практически там минимум людей. Это не то, что раньше.
15: А город строить кто будет?
0: Это хороший вопрос, кто будет строить город. А что, много городов строим сейчас?
15: Дороги.
0: Угу. Ну, разве что дороги, да. И то есть уже, собственно, профильные роботы, вы не поверите. Я вот недавно смотрел. Так что...
15: руководить роботами тоже будут.
0: Да, ну, хорошо, один человек будет руководить роботами. 10 роботами. Ну, чего? Это самый легкий аргумент. А кто будет это делать? Ну, посмотрите, если вы изучаете, до чего дошла роботизация, там, предположим, лет, ну, конечно, не через 10, но в перспективе 20 лет вполне вероятно, что, да, дорожниками будут какие-то роботы. Вполне возможно. Это кажется только что. Нет. Я вот вчера смотрел... Как в Китае, новость была в Китае, значит, пожилым людям будут выделять специального робота, правда, бесплатно, я в это не поверил, бесплатно, который будет за ними ухаживать. Да, можете сами погуглить, найти. Прикольно, не правда ли? Ну, это просто новость, новости, как правило, тоже для того, чтобы развлекать людей нам данные. Далее, Дмитрий Ставрополь, пожалуйста.
16: Хотел сказать, что человек труда, он производит, условно говоря, вещь для общества, а блогер, он развлекает это общество. Нужны, разумеется, и те. Сам вопрос, это то же самое, что сказать, что важнее для страны, актер или сантехник. Нужны все.
0: Угу. Но нужны все, это не ответ на вопрос, за кем будущее, понимаете? Это вопрос приоритетов. Нет, так не бывает, будущее за всеми. Будущее и с бомжами тогда, за бичами, которые ничего не делают. Тоже как бы люди, да? От них не откажешься, не убьешь их, правда ведь? Будущее за всеми, это что такое? Это не ответ на вопрос. Далее. Сергей, Санкт-Петербург, прошу вас.
6: Ну, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
6: Мой учитель физики в институте говорил, если хотите понять проблему, сделайте ее максимальной, приблизьте ее к бесконечности. Вы поставили жесткий вопрос, либо этот, либо тот.
0: Да.
6: Отвечаю, берем, у нас есть, например, работяга.
0: Только 50 секунд уложитесь, есть, давайте, с этим уравнением.
6: Есть работяга, есть блогер. Убираем блогера, остается работяга. У вас сломался унитаз. Работяга сделает унитаз? Сделает. При этом он может вечером пойти сесть за компьютер и стать блогером. И наоборот, убираем работягу. Блогер сделает унитаз?
0: Смотря какой сделает. Блогер.
6: Тогда он станет работягой. Вот и весь ответ.
0: Ну, тоже на самом деле уход. Никто не хочет определиться, ищут легкий выход. Впрочем, настоящие герои всегда идут в обход. Ладно, дискуссия окончена. Всем спасибо, кто звонил. У нас перерыв, и скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

ты колготы. Работа, как икота. Впереди ты на Федота, с Федота на Якова. С Якова на всякого. Оставь меня в покое, с тобой я как неволя. Я вот

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
4: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: Силы ПВО минувшей ночью сбили над Россией 172 беспилотника. Речь о 15 российских регионах, пострадавших от атаки. Об этом сообщает Минобороны. БПЛА перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, а также Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской, а еще Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. На подлете к Москве было уничтожено 25 беспилотников. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской. В Курской области поздно вечером при атаке БПЛА был ранен мирный житель.
1: Об Украине.
5: Великобритания намерена поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Кира Стармера. Речь о пакете поддержки на 2 года на сумму 210 миллионов фунтов стерлингов. В августе 2023 года страны уже заключали сделку на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала британская компания. По данным Энергоатома, всего с 2010 года было 3 контракта на поставку ядерного материалов от британской компании.
1: О торговле.
5: Из-за ситуации на Ближнем Востоке большинство зарубежных партнеров России попросили увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, такие запросы поступают от ряда стран, в том числе от Эфиопии. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры. При этом Москва предлагает партнерам переходить на долгосрочные 3-летние контракты. Эксперты считают, что такой подход поможет стабилизировать ситуацию на мировом рынке удобрений и укрепить позиции России как одного из ключевых поставщиков. Основными покупателями российских удобрений остаются Бразилия, Индия и Китай. Вместе с тем растет спрос со стороны стран Африки. Как отмечают аналитики, от российских поставок по-прежнему зависят и государства Евросоюза, а также США. Депутаты Госдумы и Центробанк обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов банка-приколов, поддельных купюр и монет. Об этом рассказала глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Центробанк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Это в том числе надо закрепить законодательно, отметил Аксаков. Официальный курс доллара на сегодня 72.45, евро 83.80, юань 10.70.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
7: Да, добрый день.
6: Но вы когда-то работали в Луганске, я хорошо, кстати говоря, это помню, мы с вами общались, и вы работали там, потом вот перешли к особым поручениям по преступлениям киевского режима. И вот хочется спросить, за этот период, что вы работаете с особыми поручениями, вы не устали, а? Вот постоянно, это же полное погружение в эти самые преступления киевского режима, вы читаете дела, смотрите фотографии наверняка, да, с какими-то случаями работаете напрямую. Меня часто спрашивают, как я выдерживаю, а я вот у вас хочу спросить, как вы выдерживаете, вполне серьезно.
7: Ну, скажем так, это же не только ограничивается фотографиями и делами, да, то есть да. Я ночью только вернулся из Старобельска.
6: Да-да-да.
7: Вот, и я разговаривал, и, к сожалению, и с родителями, которые потеряли детей, и с людьми, которые пережили все эти события, поэтому это тяжело. Это тяжело, но эту работу кто-то должен делать, потому что за это, знаете, меня греет самая главная вещь, да, то есть за это кто-то должен ответить. Вот они обязательно должны ответить за убитых детей, за разрушенные дома, за запытанных солдат, за, значит, за уничтоженные там города и деревни. Да, то есть это все есть. Да, то есть это все я знаю буквально доподлинно, потому что я не, скажем так, ну, не бумажная крыса. Да, то есть я не
6: знаю. Так я знаю, да, что вы напрямую работаете.
7: Вот, поэтому вот часть работы, конечно же, я провожу в виде верификации, там, то ли там, по территории, не знаю, там, Курской области, по разрушенным Суджа, Погребки и там, Русские. Поречная и так далее, значит, там по Горловке, которые прилетают, Алёшки, которые находятся в блокаде, вот, и масса-масса вещей, да, потому что не посмотрев в глаза людям, не увидев самому те, что там происходит, это все передать, доказать, описать, вот, и заставить своих оппонентов это признавать, да, это очень тяжело. Да, поэтому, наверное, вот решение министра было именно исходя из этого, да, потому что все-таки нужен был человек, который, скажем так, ногами стоит на земле. Вот да. Поэтому, ну, вот эта миссия, она как бы мне и выпала.
6: Миссия. Вы к этому относитесь как к миссии?
7: Безусловно, как к миссии. Потому что, знаете, вот все нормы международного гуманитарного права, они все-таки исходят из того, что прощения за такие преступления нет. Вот их нет. Да? То есть есть конвенция 1968 года о том, об отсутствии сроков давности. Да? Значит, только, знаете, если вот по итогам конфликта принимается решение об амнистии, да, то амнистия подпадает только минимум преступлений. Да? К примеру, за участие в военных формированиях, за там, ношение какой-нибудь формы, за еще что-то. Да? Но кровь, пытки, убийства, разрушения, мародерство – нет, это не списывается. Для этого нет срока давности, независимо от того, что заложено в договоренностях, что заложено вот в итоговых документах, когда конфликт заканчивается. То есть те, кто совершает преступление, те, кто в Русском Поречном насиловал женщин, а потом стариков забросал гранатами в подвале, да, они не могут быть амнистированы. Просто не могут. Эти люди не могут нормально ходить по земле спокойно. То есть за ними все равно придут. Вот как, когда, в каком виде, насколько жестко, насколько быстро, да, то есть, но это люди, которые обрекли себя, свою жизнь навсегда. То есть они навсегда являются мировыми международными преступниками, они уголовники.
6: Форма работы, вы прям как следователь, я так понимаю, да, работаете?
7: Ну, я бы не перебирал на себя, безусловно, ну, вот эти обязательства, потому да. Что вот мой реферат, у любого дипломата реферат определяет его полномочия, да, то есть поэтому мои все-таки полномочия, они связаны как раз с координацией действий с следователями Следственного комитета, Главного военно-следственного управления, Генеральной прокуратуры, военных, вот, ну, соответственно, силовых структур, ФСБ, вот, и местные органы власти, то есть вот эта вся цепочка, да, то есть, конечно же, я не расследую никакие, значит, какие-то уголовные дела самостоятельно. Конечно, это делают следователи Следственного комитета России.
6: Но ваша задача?
7: Моя задача – получить эту информацию для того, чтобы она была представлена на международных площадках. То есть моя задача для того, чтобы наши дипломаты в Совете Безопасности ООН, в ОБСЕ, в СПЧ, да, они обладали вот тем набором данных, либо я сам выступаю, либо они готовятся доклады, в которых описывается детально вот эти преступления, которые мы можем предварительно квалифицировать как нарушение норм международного гуманитарного права, будь то ДОП, протоколы, конвенции и прочее. Они чуть-чуть отличаются от внутреннего права России, к примеру, Уголовного кодекса, но, допустим, 356-я статья, запрещенная формы и методы ведения военных действий, да, то есть это все отражает конвенции, то есть они отражаются во внутреннем российском уголовном праве. И вот с этим работают, конечно, наши следственные органы. Мы трактуем это через призму международного законодательства.
6: Как вы считаете, вот в вашей работе вам помогает, что вы луганский, что вы как раз из Луганска, и, ну, как никто другой, наверное, знает, собственно, ту аудиторию, да, с которой мы имеем дело?
7: Ну, безусловно, я думаю, да, потому что все равно вот тот опыт десятилетий, да, который, это и понимание менталитета, и вот полная погруженность в те события, начиная с 2014 года, ну, конечно, они даром не проходят. Конечно, это все накладывается на свое восприятие, на знание людей, на опыт произошедших событий, на, ну, испытаний в том числе. Вот, поэтому, ну, начиная с 2014 года, пришлось столкнуться с огромным количеством крови, бед, человеческих страданий. То есть вот через это все пришлось пройти. Потом, поэтому вот каждый вид каких-то событий, которые происходят, да, он в тебе, ну, это неминуемо, да, то есть он вытаскивает в тебе воспоминания о том, что было до этого. Да, то есть раз обсуждая сейчас, что было в Старобельске, да, безусловно, я вспоминаю вещи, вот и славяно-сербские школы, которые подвергались постоянным обстрелам, и дети, которые эвакуировались из Луганска, которые разбомбили машину, просто сожгли, когда не дали эвакуировать людей, и так далее, и так далее.
6: Ну, первый удар был по Луганску.
7: Я это прекрасно помню, я был на этом месте, и вот буквально там не так, да, 12 лет уже прошло, вот, а все равно, когда ты приходишь, там сделан такой небольшой обелиск, да, то есть ты все равно, у меня в голове остается вот эта просека через сквер в Луганске, дыра зияющая в здании областной администрации, и люди, которые просят о помощи, которых, ну, у некоторых нет ног, у кого-то кто-то просто, скажем так, лежит в луже крови, вот, и вот этот шок, непонимание о том, что же, как же так могло произойти. Да, то есть тот момент, да, то есть вот в голове у тебя бурлило просто, да, то есть так же не может быть, да, то есть как люди, которыми ты жил, значит, десятилетиями в одной стране, с которым на тот момент у тебя был один и тот же паспорт, да, то есть они вот решили, что все, вот с вами мы будем разбираться и вот такими методами, да, то есть дали команду летчику, летчик тоже там той же национальности, той же страны, значит, он атакует и бьет по, ну, фактически по детям, там мамы с детьми гуляли,
6: да,
7: вот именно на этой площадке.
6: Девочка, да. И мать, и дочь погибли.
7: Ну, да. это вы говорите о Горловке, там, да, когда Корея, там, вот Горловская Мадонна, это немножко не тот случай, но это все, к сожалению, это все сливается в одно.
6: А напомните, первый удар же он был по Луганску, там какие обстоятельства были, результат удара?
7: Второго, значит, результат удара, 8 человек погибло на месте, 8. И порядка 17 человек получили ранения, значит, было, то есть украинский штурмовик кто зашел, вот буквально атаковал вот эту площадку, это был день, это было где-то примерно там, в районе там, 2-3 часов дня, когда люди просто ждали. То есть у меня там погиб человек, которого я прекрасно знал, он учил моего сына, да, который прошел афганскую войну, который возглавлял Александр Гизай, значит, который возглавлял, значит, поисковые отряды «Каскад». Да, и он пришел, просто ждал свою жену. Вот он ждал жену и прогуливался там по тротуару. Да, то есть и тут он пережил Афган, его не зацепило. Да, то есть а вот тот украинский штурмовик просто зашел, и он погиб на месте.
6: Вот еще уточнение как раз предыдущему вопросу, то есть, наверное, правильно, и это, наверное, учитывали, когда вас назначали на эту должность, что вы человек не с канонической территории России, а именно из Луганска, да?
7: Я не знаю, наверное, надо будет уже оценивать по итогам работы. Посмотрим, когда, честно говоря, итог работы должен прийти уже, когда те люди ответят за совершенные преступления. Но то, что вот люди из Донбасса, наверное, не дадут им спуску, ну, такие, как я, ну, наверное, это да, это так.
6: Какая часть того, чем вы занимаетесь, уже реально расследованы, и есть названы имена, и вы, собственно, этих людей знаете, и, ну, можно с этим уже дальше работать. Какой процент из тех дел, которые вы имеете, вот сейчас, с которыми работаете, уже, по сути, ну, можно ставить точку и отправлять там куда-нибудь в международный суд?
7: Тут, понимаете, вот у вас сразу 10 вопросов в одном, да?
6: Да.
7: Поэтому, значит, если говорить о статистике, то это наша там, плотная работа с Следственным комитетом России, и мы исходим из того, что преступление совершается в зоне юрисдикции России. Да, и поэтому наши следственные органы, наша генеральная прокуратура, наши суды выносят вполне правомерные решения. Да. На сегодняшний день 1145 человек уже получили сроки.
6: Условно?
7: Почему условно?
6: Не условно.
7: От реальных, от 8 до пожизненного.
6: О, да. Это прям за военные преступления.
7: За военные преступления, за расстрелы, за убийства, за, значит, убийства людей, которые там на территории Курской области, за обстрелы, за расстрелы гражданского населения в Мариуполе. Вот все вот эти персонажи, они получили там свои сроки, и они уже отбывают наказание. Да.
6: Они, эти люди из взятых в плены, да, правильно? Из плененных.
7: Да. Есть определенная часть, которая делается заочно. Да, то есть, ну, по большому счету, что такое заочно? Это отсроченное наказание.
6: Я сказал условно, заочно хотел сказать.
7: Заочно, конечно. То есть, когда следователи провели колоссальную работу вместе со спецслужбами, с разведчиками, контрразведчиками, да, то есть они собрали весь материал на какого-то персонажа, который давал приказы преступные, который выполнял какие-то преступления, который совершал какие-то преступления. То есть, скажем так, для него это просто отсроченное наказание. То есть по нему уже принято решение, квалифицирована, дана правовая оценка, осталось его поймать.
6: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Через 2 минуты вернемся в эфир.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
9: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудио.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. А из тех, кто находится за рубежом, кого-то удается достать, вот я имею в виду военные из ВСУ, которые там, ну, по каким-то причинам оказались за рубежом, по ним наверняка ведется работа, установлены личности, удается ли до кого-то дотянуться? Были ли такие эпизоды?
7: Вот, ну, понимаете, нужно, знаете, вот расставлять точки над «и», пока мы вот глубоко не вошли в эту тему. Давайте вспомним аналогию Второй мировой войны.
6: Давайте.
7: Да, значит, когда когда
6: по, у нас по итогам.
7: Когда?
6: По итогам.
7: Вот, да. Да. Соответственно, у нас 8 августа 1945 года было принято решение о Нюрнбергском трибунале. Да. 8 августа. Ага. Только в 1943 году, да, то есть, значит, страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Все это была, знаете, такая memory, да, то есть это была вот такая установка, да, то есть это меморандум, это, значит, договорились об этом, а вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 1945 года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда был отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто вынесем в закрытом суде, значит, закрытым решением вынесем им смертные приговоры, говорит, вы выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Да, и тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет. Вот то, что они совершили, да, то есть Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир. Да, то есть, и вот, извините, значит, в тот момент, когда начался Нюрнбергский трибунал, тогда мир, значит, лишился вот этой, знаете, такой моральной девственности, да, то есть о том, что они говорили, слушайте, ну это же такие прекрасные парни в красивых костюмах Гуччи, да, то есть или в красивых костюмах там, других модных дизайнеров, значит, которые, значит, несли цивилизацию на эти земли. Оказалось, что они несли. Вот с Украиной будет то же самое. Потому что сегодня мы видим перечень тех преступлений, которые совершаются, да, от крышевания, распространения, производства наркоты, торговля людьми, значит, органами, вывоз детей, вот, вплоть и до торговли оружием, изнасилования, мародерства и прочее. Вот это все, что описано в, ну, в документах, которые, собственно, являются нормами международного гуманитарного права, там, от Женевской конвенции до там, еще целой группы конвенций, вот это все на Украине есть. Вот это все найти там можно. Да? То есть вопрос, когда это будет доказано, как описано и кого посадят на скамью подсудимых. То есть вот это, то есть, понимаете, Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Да? То есть вот, знаете, вот вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа, европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность.
6: А если там согласовано было это, как вы думаете? Знаете, можно ли прямо обвинять Европу?
7: Можно. Можно, по ряду причин. Потому что, во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Да, то есть они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Вот там все внесено. То есть им дали вооружение в руки, им сказали, говорит, делайте что хотите, мы никак, то есть не отреагируем, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Да потому что русские не люди. Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
6: Обвинять, как мы с вами вот пришли к выводу, европейскую сторону можно, а дойдет ли до реального наказания, ну, мы сможем каким-то образом действительно с помощью каких-то рычагов их наказать за это?
7: Я думаю, да. Вопрос, когда?
6: Я бы никогда спрашивал, я бы спрашивал, как.
7: А как это, значит, во-первых, это наказание по отношению к конкретным персоналиям, по которым должны быть доказаны преступления, и в мире должна быть сформирована атмосфера, при которой этих людей выдадут и позволят посадить на скамью подсудимых.
6: Борис Джонсон.
7: Виновен, то есть надо разбираться в этих делах. Значит, надо те, кто крупнейшие лоббисты сегодня выделяемых средств на вооружение Украины. 90 миллиардов кто полоббировал. А Урсула фон дер Ляйен, а Кая Калас.
6: Не вы верите, что они когда-нибудь окажутся на скамье подсудимых?
7: Я в это верю. Я в это верю. Потому что сначала должен произойти вот такой Нюрнберг. То есть Нюрнберг в том смысле, что не формализован, чтобы не цепляться за слова, да, а когда мир просто откроет глаза и уши и увидит то, что происходит, и за что они платили. За что платили немецкие бюргеры, да, то есть за что платили там французские налогоплательщики, да, то есть когда приобретали дроны, которыми ударили по там, зданию в Старобельске. Когда они платили зарплату боевикам, которые пришли в русское Поречное, там сначала изнасиловали, а потом расстреляли женщин. Вот они же платили за это. А боевики, которые были в Селидово, которые, значит, уходя, просто, значит, они, ну, по нашим только данным, вот, зафиксировано, 130 человек просто поймали на улицах и расстреляли. Ну, вот уходя, сказали, говорит, мы будем уходить, мы всех убьем. И уходя, ну, это просто вот группы ходили по этим, значит, по этим улицам, и вот кого увидели, того и расстреляли. Зашли в дом, значит, ага, где-то там огонек горит, да, то есть зашли и расстреляли. То есть вот за это должны быть, за это должны понести ответственность. То есть, но сейчас они делают вид, что не-не-не, что вы, этого же не происходило, этого же нет, это не может быть, вы все врете.
19: Все-таки в первую очередь надо обвинять не спонсоров, а непосредственных реализаторов, да, исполнителей. Это украинская страна. И вы, как человек из Луганска, который, собственно, жил на этой территории, вы скажите, пожалуйста, я помню еще 5 лет назад, когда специальная военная операция вот-вот шла к началу, атака на Донецк была, вот мы с вами тогда связывались по телефону, разговаривали в эфире, я вас спросил, а можно ли это считать, ну, геноцидом? Вы тогда сказали уже утвердительно, хотя другая должность у вас была, что да, конечно, а как иначе? Это геноцид. А как, собственно, вы там, на украинской территории, к этому пришли? Скажите, пожалуйста, как так получилось, что свои вот начали убивать своих. У вас есть объяснение этому?
7: Определенной степени есть. Грубо говоря, это элиты, группы людей, которые влияют на процессы, да, то есть они, ну, они продали свою страну, они продали свой народ. Вот нагло и цинично, да, то есть они сказали, мы хотим быть элитами, он говорит, ваша плата – это издевательство над своим населением. Говорит, ваше население должно быть, подвергаться, вот, если они не, это, не, не, ну, не поддерживают какую-то точку зрения, там, ну, вот, если они не прозападных ориентаций, а прозападная ориентация в их трактовке была антироссийская. То есть на Западе, там, украинцы на Западе не нужны даром. То есть они нужны только как антироссия. То есть они никогда, украинцы, славяне, они, ну, в принципе, там не нужны, никто их никогда туда не примет.
19: Ну, особо не котировались, да.
7: А почему
19: разве
7: не котировались?
19: Разве что женщины для известных целей. Вот.
7: Ну, это же, послушайте, значит, использовать кого-то, да, то есть и принять как равного, это совершенно две большие разницы, да. На сегодняшний день европейцы используют украинцев как соответствующие там, приспособления для того, чтобы воевать с Россией. Да, то есть украинских женщин используют по другому принципу. Работников на плантациях Польши тоже используют. Это что значит, они приняли их как равных? Да нет, конечно. Нет, конечно, они просто используют. Сейчас используют украинское население как расходный материал для ведения войны. Используют. Приняли как? Нет. Не приняли они их как равных и не примут никогда.
19: То есть, получается, украинцы начали, ну, те украинцы, я имею в виду, начали убивать своих уже тогда на день.

0: 91-й
1: стар год. Для вас. А, 91-й. Я тут думал, вы за 13-й год что-то скажете. Стар 91-й год. Давайте, ага.
0: 1 декабря 1 года прошел так называемый референдум, нелегальный, нелегитимный по выходу Украины из состава Советского Союза. 2 декабря Польша и Канада уже признала Украину. Еще итоги не подошли, еще печати не высохли, еще подписи не высохли. Они уже признали существование Украины. За 2 месяца, к концу января, 90 стран по команде США и Брюсселя, значит, уже признали Украину. 90 стран. То есть эта история вся готовилась, она разрабатывалась, она планировалась на протяжении долгого периода времени, она вынашивалась и развивалась, создавалась и двигалась. В 92-м году уже появились представительства НАТО на территории Украины, начали работать с Украиной, готовя ее к этому статусу. И тысячи НКО, которые финансировались из фонда Сороса, USAID, DFID и прочие по целому ряду направлений, они готовили отдельную элиту прозападную, они готовили эту страну сдавать, использовать в своих интересах. Причем нагло, прагматично, цинично. Описываем, вы пойдете в Европу, вам будет счастье. Сначала нужно умереть здесь, на плантациях.
1: Но изначально, и мне многие об этом рассказывали, что внутри Украины, особенно центральная западная часть, существовал негатив в адрес, это причем изначально, это не в 2013 году произошло, негатив по отношению к Восточной Украине. Действительно, так было, раз уж мы к 91-му году обратились.
0: Украина всегда, как отдельное государство, когда она перестала быть УССР и частью России, да, то есть, не надо лукавить, потому что и УССР, и БССР, они не были никогда отдельными государствами. Они были обычной частью большой страны Советский Союз. А вот когда появилась отдельная страна, то Украина всегда существовала как расколотая. Всегда. То есть, была Галичина с 3 областями, которая тяготела к Польше, ненавидела поляков, да, то есть, за то, что они там колонизацию им проводили на протяжении столетий, но тяготело туда. И Донбасс был, который был просто... Ну, не Донбасс, а Донбасс, Новороссия, вся восток Украины. Угу. Да, то есть это была такая нормальная этническая часть России, большой России, независимо, как она называлась, Советский Союз, Российская империя или Киевская Русь. Да, то есть это была обычная часть этой большой страны, которая, собственно, откалываться от самой этой страны не собиралась. У Донбасса никогда не было амбиций выйти из состава Большого Советского Союза.
1: То есть вы чувствовали, ощущали себя украинцами?
0: Мы ощущали себя жителями большой советской страны.
1: Но уже после 91-го года. 90-е, нулевые, все-таки, давайте этот период рассмотрим.
0: В какой-то степени да, наверное, это была страна, это большая страна, в которой дружественное объединение, то есть она поменялась с единой страны на какое-то объединение славянских стран или стран бывшего Советского Союза.
1: Вы когда путешествовали по Украине, испытывали какой-то дискомфорт или нет?
0: Я ощущал разницу, и существенную разницу на Западной Украине, на Восточной, Центральной. Это, конечно, очень по-разному. Львов, когда ты приезжаешь во Львов, они говорят, мы львовяне, шляхетні гонорові. То есть мы львовяне, мы шляхта, то есть как дворяне, элита и прочее, а вы тут, мы пьемонт, а вы неизвестно кто, вы там москальские запроданцы. Поэтому, конечно, да, конечно, совершенно по-разному.
1: И почему москальскими-то вас назвали? Не понимаю, в этот момент мне не очевидно. Прям москальские-то, блин.
0: Почему москальские?
1: Потому что русские, да, все-таки?
0: Конечно.
1: Ясно. Перерыв сделаем. Иван Панкин, Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Стали известны первые спортивные результаты 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, проходящего в Великих Луках. Предварительные итоги подведены по результатам двух спортивных полетов. После выполнения первых заданий лидирующие позиции в турнирной таблице занимают Дмитрий Жохов из Тульской области, Иван Меняйло из Московской области и Евгений Кравченко из Великих Лук. Соревнования продолжаются. Участников ждут новые спортивные задания, которые могут существенно повлиять на расстановку сил в общем зачете чемпионата. Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Специалисты ЗАОЗЭТа проходят обучение по бережливому производству. На занятиях сотрудники предприятия изучают ключевые принципы системы 5С, проверенного инструмента бережливого производства, который помогает оптимизировать рабочие процессы и создавать комфортную среду для эффективной работы. Внедрение системы 5С повышает эффективность, безопасность и культуру труда. Спортивный комплекс «Айсберг» сообщил о временном закрытии бассейна. Причиной стало отключение горячей воды. Актуальное расписание будет доступно с 15 июня.
2: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это... «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, теперь по удару, про Старобельск мы уже с вами коротко поговорили, хотя если есть что добавить, то, конечно. А после этого еще случилось несколько трагических происшествий, да и, понятное дело, случится. Можно вспомнить удар по автобусу в Енакиево, это ДНР, собственно, в Крыму был удар по поезду и вообще, да. И вообще периодически наносит Украина удары по мирным гражданам, прямо по мирным гражданам. По этому поводу есть по актуалке что сказать?
0: Знаете, тут надо говорить о понимании того, как к этому относятся западники. Потому что, что произошло в Старобельске, я могу в деталях рассказать, потому что я вот сейчас там был, запах гари детского общежития, да, то есть он до сих пор еще в голове.
1: Они там, кстати, говорят, какие дети, им всем было по 18 лет.
0: Это что значит? А дети,

0: 18-19 лет. Все 18-19 лет. Девчонки, которые собирались быть преподавателями, воспитателями, значит, они учились в педагогическом вузе, вот они строили свои большие планы, они там хотели любить, хотели, значит, там, реализовать себя в жизни. Да? То есть тут был прилет, и вот их похоронили многих в подвенечных платьях. Да, вот, знаете, вот эти вещи, да, то есть, и они очень, знаете, очень стыдливо так отворачивают глаза и говорят, там, мы, говорит, не знаем, что там происходило, потому что, говорит, мы не можем это верифицировать. При этом вы помните этот цирк, связанный с выездом журналистов, да, которые сказали, ой, знаете, мы заняты, ой, мы не можем, а те, которые съездили, им просто редакция не разрешила публиковать целый ряд материалов. Мы сейчас работаем в этом направлении, вот буквально сейчас мы организовали выезд туда представителей Международного Красного Креста. Была мониторинговая миссия вместе с Российским Красным Крестом, и вот они приехали, мы вместе с ними ходили по этим этажам разрушенного общежития, разговаривали со свидетелями, разговаривали с детьми, которые выжили, ездили в больницу, значит, разговаривали с врачами. Да, то есть, да, понимаете, пока они находятся там, они говорят, ребят, ну, конечно, это жуть, это ужас, это страсть, страсти Господни. Но только западники на международных площадках, когда это Совбез ООН, когда выступает датчанка, выступают прибалтийцы, да, то есть они говорят, мы не знаем, что там происходило.
1: Мы не испытываем стыда.
0: Мы не хотим знать, что там происходило. То есть мы знаем, что Россия виновата, она во всем виновата. Все, мы не хотим этого ничего знать. То есть мы не хотим изменять наши нарративы. То есть это ключевой подход. И вот это преступно, вот это преступление. Вот это преступление, когда они говорят, знаете, вот на вот этих карателей не распространяется норм международного гуманитарного права. Вот на вас да, а на них нет.
1: А как вы думаете, почему? Вот есть ответ на этот вопрос.
0: Почему так? Почему они избрали для себя это оружие. То есть у них есть свой приоритет. Мы хотим разграбить Россию. Мы хотим, чтобы Россия была слабая. Мы хотим добраться до ваших ресурсов. Мы хотим вас использовать для того, чтобы нам жилось хорошо. Чтобы Брюссель, Лондон, Париж, они оставались великими, а они оставались великими как только державы колонизаторов. То есть они же всегда жили за свой счет, за чужой счет, поэтому сейчас им хочется пожить за счет России. Поэтому вот эти колоссальные вбросы денег – это синдикат. Синдикат, который они сбросились для того, чтобы ослабить Россию, потому что даже чтобы дальше грабить. Вот просто и понятно. Вот, и здесь они говорят, вот когда касается норм международного гуманитарного права, они говорят, вот ради такой большой цели, для того, чтобы жить за счет русских или за счет ресурсов России, да, можно пойти на нарушение всего. Убийство, насилие, ну, мы же там не лучших же выбираем, которых отправляем туда воевать. Мы берем насильников, наркоманов, значит, всевозможных моральных уродов, отправляем туда, и, в общем-то, нам все равно, в каком они состоянии, с какими подходами они это делают. Люди, которые являются носителем какой-нибудь там нацистской идеологии. Да, поэтому вот все, пусть идут. Вот пускай будут с какие угодно, с какими угодно подходами. Все, мы им прощаем. Вот это преступление. Это преступление.
1: Мы можем как-то переломить это, повлиять на это реально. Ну, я понимаю, Небензи выступает, он с ними ругается там.
0: Победив, только победив. То есть, извините, но нет других рецептов. Нам надо победить, и только после этого мы, значит, тогда будем говорить уже о реальных трибуналах, о привлечении к ответственности. Поверьте, в этот момент, значит, там много стран, которые сегодня являются нейтральными, они скажут, мы все за вас, и мы всегда были за вас, и мы готовы наказать всех врагов, которые это делали, мы готовы их привлечь к ответственности, мы готовы вспомнить, значит, всевозможным там евротройкам, лидерам ЕС за их лоббизм. Значит, этих выделяемых денег за их прощение или все прощения там, преступления, которые совершают Зеленским и его кликой. Вот все, вот тогда они вспомнят, они скажут, они прям займут жесткую позицию, поверьте.
1: Что касается украинских атак, вот и недавно была такая по АЭС Запорожской. Вот это они зачем делают? Рост ветров-то вещь непредсказуемая, как думаете? Вот
0: чтобы было страшно.
1: Кому? Всем? Им в том числе? Они почему не боятся-то?
0: Им в том числе. Потому что радиационная тема ядерной безопасности, ядерного терроризма, она очень болезненная. Они еще помнят Чернобыль, они помнят Японию, значит, они помнят, что это может быть опасно. И поэтому вот буквально там, знаете, тормошить эмоциональное состояние, в том числе и европейцев, да, вот это тоже как бы одна из задач. Украина регулярно это делает. Она совершает какие-то преступления, которые являются обоюдоопасными. Вот они посягают на эти вещи для того, чтобы просто начать раскачивать, ну, иногда застоявшееся озеро. И тогда вот там в этих, там, Европарламенте, к примеру, в национальных парламентах вдруг они скажут, слушайте, давайте Украине еще дадим денег, да, потому что она же должна быть сильная, мощная, она же нас защищает. Она же не может совершать преступления, поэтому давайте еще дадим денег, поэтому давайте еще дадим вооружение. Вот пускай они уже там раздолбают эту Россию как бы и вперед.
1: Для этого все. Вот это, понимаете, вот про начинку. Я имею в виду простого человека, который все это творит. Это же делают кто? Люди, правда ведь? Я хочу спросить, а просто так вот это же суть какая-то террористическая?

0: в этих самых людях. Правильно ведь? Я не про европейцев говорю, они просто деньги платят. Just business, ничего личного. А вот те люди, которые этим всем занимаются, вы о них, наверное, подробнее расскажете, чем я, потому что я не понимаю, как можно дойти до такого. У нас вот постоянно транслируется «мы не такие», и это по всем признакам видно. Но они-то совершенно очевидно еще как такие. Почему? За счет чего?
1: Потому что вот те, которые вы говорите, там, only business, да, значит, они объясняют, что, ребят, вы должны быть очень эффективными. А как быть очень эффективными? Нарушать законы. Вот если вы можете нарушать, будете нарушать законы, да, то есть вам вот как напугать население страны, да, убивать детей, убивать, значит, бомбить школы, бомбить, значит, больницы, нарушать, вот, нарушать те правила, которые в 49-м году были закреплены после огромной войны Второй мировой. Когда всем стало страшно, они поняли, что, слушайте, ну нельзя убивать детей, нельзя разбивать больницы. И все подписали, все страны подписались на тот момент. 193 страны являются подписантами Женевских конвенций. Вот все сказали, что так нельзя. А то они говорят, слушайте, ну против России-то можно. Ну что, ну это ж нельзя, наверное, против Дании, нельзя против Франции, а против России-то можно. Ну главное же достичь задачи решить. Поэтому можно. Вот что чтобы Украина не получается у нее на поле боя. Ну, не получается, она все равно там сдает, все равно проигрывает. Медленно, там плохо, но все равно же сдает. А вот а как сделать? Да? То есть, а давайте влупим, по, там, не знаю, по Екатеринбургу там, или по Казани, или по еще кому-то там, для того, чтобы. А давайте там, где ходят люди, да, они не боятся, они не прячутся в бомбоубежищах, да, то есть давайте влупим туда, для того, чтобы там по Брянску. Пускай прилетит, да, то есть и там мы там 20 чем-то человек сразу похороним. Да, то есть для того, чтобы страшно было, чтобы они там не было, они не чувствовали себя уверенно в своих городах. Вот это. И только там они тогда считаются, знаете, не преступниками, а эффективными менеджерами.
0: Вот, ну, можно же вас считать дипломатом, правильно? Ведь все-таки привык
1: работать. Конечно же, да.
0: Да, дипломат. Нет, я просто уточняю, это важно. Просто титр-то посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел. Вот. Дипломат, вы на дипломатическом уровне наверняка коммуницируете, ну, с европейскими коллегами, я уж не знаю, с какими. Когда вы с ними общаетесь, вот что можете передать нам, как они идут на контакт, что говорят вообще, приятно с ними общаться, неприятно или
1: вот? Ну, вот одна из последних, наверное, поездок – это заседание Совета по правам человека в Женеве. Да, вот там рассматривался доклад, который был Верховного комиссара по правам человека. Ну, были. Значит, во-первых, как бы в открытую они, в принципе, не хотят вообще общаться. То есть они живут в своей парадигме.
0: А, ну, то есть вот да. Вы приехали в Женеву, там вы во всех этих коридорах, кулуарах ходили, общались с ними. Как они воспринимают?
1: Знаете, только очень редко, значит, некоторые из них готовы там перемолвиться слово, и так желательно, чтобы камер рядом не было. А вот те, которые в зале, то есть они меня увидели, там, и там, значит, там украинская делегация взвелась тут же, как это так, это подсанкционный человек, значит, как это он приехал, значит, он выступает здесь, и вообще он врет. Вот, потому что в кулуарах, знаете, там, как говорится, украинская правда есть только одна, и она украинская. И вот когда кто-то приезжает, начинает ломать вот эту парадигму, это очень не нравится. Очень не нравится. Они очень болезненно это все воспринимают. Они считают, что любые евроструктуры, они их уже захватили, и там доминирует только их точка зрения, поэтому других там быть не должно. А остальные, к сожалению, страны, они очень инертные, европейцы в первую очередь. Очень инертно. Они работают просто по методичке. Им спускается указание, значит, и они вот буквально, знаете, переставив три слова, они берут, добросовестно берут слово, значит, говорят одно и то же. Они говорят, все, Россия виновата, Россия агрессор, мы должны ее наказать. Все. Ну, мы все это слышим. Ну, вот там ничем не отличается на этих площадках.
0: И это официальные мероприятия. А что касается каких-то неформальных встреч, есть такие?
1: Есть. Есть. А там многие из них говорят, да, мы понимаем.
0: То есть они реально-то все понимаем, да?
1: Они все понимают. Они все понимают. Многие из них есть очень профессиональные журналисты, дипломаты. Вот, ну, журналисты тоже, там журналистский пул, как бы, естественно, тоже присутствует. А вот они это все понимают, только говорить они этого не будут. То есть они говорят, слушайте, работа – это одно, а человеческое понимание – другое. Mm-hmm.
0: Ну, хорошо, что мы это с вами сформулировали здесь, в эфире. Иван Панкин, Родион Мирошник, сделаем перерыв. У нас в эфире посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Про преступления еще можно много говорить, и мы продолжим через 2 минуты.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
3: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
6: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, я вот хочу уточнить. Вообще, дипломатический путь. Вы все-таки дипломат. Дипломатический путь – это рабочий? Ну, дорога-то проторенная? Или все-таки мне просто есть ощущение, что мы не достигнем никакого регулирования за счет политики дипломатических приемов? И вообще, я к дипломатам скептически отношусь. Я все-таки верю в военные инструменты. А мы, как правило, делаем ставку все-таки на дипломатию, на разговор. Ну, может, вы меня переубедите.
1: А как вы разделите военные возможности страны и возможности страны?
0: А я вообще за то, что поменьше говорите, если честно. Вы меня простите, пожалуйста, я за то, чтобы все перестали говорить, перестали делать предупреждения, заявления бесконечные эти, а перешли к делу больше. И вообще делали, а говорить не надо в режиме тишины. Я за такой подход. Потому что страшнее. Согласитесь, вот молчание пугает больше, чем голословность.
1: Знаете, надо все-таки к реальности относиться как к реальности, да,
0: а нет, не... вы меня можете переубедить, да. Я с удовольствием слушаю.
1: Да, пожалуйста. Потому что, понимаете, для того, чтобы на дипломатическом фронте достичь победы, да, то есть необходимо, чтобы на военном фронте было все очень прям так жестко и серьезно.
0: А у нас военные, обратите внимание, молчат в Ставдо.
1: Нет, почему? Они призывают к миру регулярно.
0: Не, ну где вот? Я, Белоусов, редкие интервью. Глава Генштаба Герасимов вообще у нас ни слова не сказал за все время.
1: Ну, слушайте, ну, Иван, я думаю, что здесь-то как раз это вашей парадигме отвечает. Да? То есть как раз вы говорите, военные не должны ничего говорить, военные должны выполнять свою военную работу. И мне кажется, что это правильно, они должны выполнять работу. И для того, чтобы... Ну, вот многие страны, они же не готовы нас воспринимать как равных, они не готовы с нами там говорить, они могут только нас... боятся и могут, значит, вынужденно сосуществовать. И причем это вот у многих это просто заложено в генокоде. То есть они говорят, вот мы центр вселенной, да, то есть и вот если мы вас можем победить, да, то есть то все мы, то есть вы наша колония, да, то есть вы наши рабы, да, то есть и мы вот, вот такой система мира нас устраивает. Это есть, оно вложено, оно у них в мозгах, вот через эту призму все и происходит, проходит. Да. А все остальные, значит, вот эти рассуждения о том, что все люди равны и так далее, нет, у Запада этого нет. Они... Андрей Андреевич Громыко как-то говорил, знаете, в своих воспоминаниях он писал, что вот мир разделен на две категории, да, лошади и наездники. Вот с той стороны нас к наездникам никак не относят. Вот поэтому это надо понимать. Это надо понимать и понимать, что с нами считают только тогда, когда мы сильные, когда мы в какой-то момент непрогнозируемы, когда можем защищать свое право быть государством цивилизации, иметь свое мнение, иметь значит, право на свою территорию, развиваться так, как мы считаем нужным, навязывать свою точку зрения. Вот тогда с нами вынуждены считаться, и тогда с нами начинают юлить для того, чтобы тоже... Юлить, опять же, для чего? Для того, чтобы ослабить. То есть вот если вы внимательно посмотрите на всю, на историю дипломатии с Российской империей, на историю дипломатии Советского Союза, как бы и сейчас, вот у нас был странный период 90-х годов, да, то есть когда мы решили, что все, мы сели за там, единый стол дружбы, и там с нами начали... Ну вот мы за этот стол дружбы платим вот, по сегодняшний день.
0: Как вы оцениваете оппонентов, коллег? Можно ли их назвать ну, крепкими, сильными дипломатами, действительно? Вот так вот вы на них смотрите, с ними взаимодействуете, общаетесь, слушаете их заявления, читаете их заявления. Может быть, просто то, что в публичном поле – это одна история, а то, что в непубличном, на самом деле, это крепкие дипломаты, особенно сравнивая с нашими. У нас крепкий дипломатический корпус. А вот что касается наших оппонентов, я про Европу конкретно говорю.
1: Нельзя недооценивать противника, просто нельзя. Среди них есть очень серьезные люди с огромным багажом.
0: Я просто шукаю, я думаю, господи, она это серьезно, вот это вот все несет. Да.
1: Ну,
0: Урсула фон дер Ляйен – это крепкий игрок, это мы все знаем, да?
1: Смотря в каких вопросах, особенно если, да, лоббирование, выделение миллиардных средств, тогда это очень даже.
0: Вот, а Кая Каллас, глава европейской дипломатии как раз, я вот особенно про то, что Россия воевала там за последние 100 лет там, с каким-то невероятным количеством стран, да, я уже даже забыл со счёта, 3 раза она это повторяла, ей даже вопросы задавали, а можете перечислить эти страны? Но она не отвечает на это упорно. Я вот думаю, она это всерьез вообще говорит или как? И поэтому я о компетенциях вас и спрашиваю.
1: Здесь это, ну, знаете, такая вот постановочная партия, да, то есть когда на высшие роли, да, выдвигают вот таких людей. Да, причем я думаю, абсолютно сознательно. Я думаю, что люди, которые являются действительно знающими, которые вот эти теневые управленцы, они прекрасно знают цену Каи Каллас. Точно так же, как они прекрасно знали цену там госпожи Бирбок.
0: Да, там, это глава немецкого МИДа в свое время.
1: В свое время, да.
0: То есть надо развернуться на 360 градусов.
1: Конечно, да. Да. Целый ряд международных организаций возглавляли люди, значит, выходцы из стран Восточной Европы, которых просто выталкивали наверх, да, то есть понимая их некомпетентность, понимая, значит, вот эту склонность к радикализму, к каким-то заявлениям. То есть они, скажем так, они их использовали просто под ту задачу, которую они формулировали. То есть они создавали образ, потом подбирали под него человека. Вот под Каю Каллас как раз вот этот образ был создан, нужен был человек, который, как, в общем-то, посмотрите на прибалтийских лидеров, да, то есть они же все вот соответствуют, то есть они же все прошли естественный отбор, значит, для того, чтобы стать во главе этих республик, которым, не республик, а государств, да, значит, роль которых выступать вот этим хором подпевал, причем самых идиотских предложений, да, то есть они все дружно, вот только вбрасывается какое-то идиотское предложение, тут же прибалты это подхватывают на разные лады, начинают перепевать, креативно дополнять и так далее. Вот Кая Каллас выходец из этого. То есть вот такие люди нужны, они им отвели отдельную партию в постановке европейской дипломатии.
0: Вы с украинскими официальными представителями общались какими-нибудь вообще?
1: Ну, я 8 лет участвовал в переговорном процессе.
0: Нет,
1: в Минске,
0: вот за последнее время уже. Хотя активно начали говорить про переговоры.
1: Нет, для них я очень токсичный человек, у меня 5 уголовных дел, и они очень боятся.
0: Вы знаете, конечно. Ну, Буданов в России террорист-экстремист, Нарышкин с ним встречается в Абу-Даби, ничего не мешает.
1: Слава богу, что по линии спецслужб силовых ведомств да, эти каналы продолжаются. Да, понимаете, для...
0: А в чем слава богу?
1: А потому что переговорный трек нужно всегда иметь. Как минимум, ну, если вам нужно поменять людей, да, то есть вам нужно забрать своих пленных, вам нужно провести какие-то гуманитарные мероприятия. Да, поэтому вот дверь все равно должна быть хотя бы чуть-чуть приоткрыта.
0: Ну, на этом уровне работал Москалькова сейчас, Ян Лантратова, это одна история. А зачем Буданову с Нарышкиным общаться?
1: Военный трек отрабатывают военные. То есть все равно по каждому направлению есть вопросы спецслужб, когда это касается террористического направления. Все равно терроризм, как бы там ни было, это сейчас... Украине позволили быть государством террористом, на это закрывают глаза, но террористы угрожают всем государствам мира.
0: Это не вам вопрос, но озвучить я его обязан. Кто позволил? Понимаете, вот. Вы говорите, позволили. Позволили кто? Получается, что мы.
1: Вот позволили что?
0: Позволили быть страной-террористом. Позволили осуществлять террористические акты здесь. И, по сути, продолжаем позволять. Я вот чему, ну, извините, после особенно Старобельска, я не могу не проговаривать это. И мы, как было сказано многими уже, воюем в ответ. Меня это тоже, честно говоря, тоже смущает, если честно. Вы недавно заявили, что цель России не принуждение к переговорам Киева, а полноценное мирное урегулирование с участием внешних кураторов. Это что значит?
1: Это значит, что Украина не является полноценным субъектом в этом смысле. И одних гарантий или любых договоренностей с Украиной будет явно недостаточно. Вот это имеется в виду. То есть сам, знаете, вот очень много сейчас говорят, а давайте начнем переговоры с Россией. Да у нас переговоры – это инструмент, просто инструмент. А нам нужны устойчивые договоренности, которые позволят нам десятилетиями жить в мире и спокойствии. Одним режимом прекращения огня это не договаривается. И одной договоренностью с каким бы ни был персонаж, возглавляющий украинский режим, с ним тоже договориться невозможно. И опираться на его слово, его гарантии просто тоже невозможно. То есть там целый должен быть, значит, такой огромный механизм противодействия, который отвечает на ключевой вопрос. А что будет, если не выполнят? Вот эти механизмы, там, то есть уже механизма международной гарантии нет, он уничтожен. Да, то есть в 2014 году он был уничтожен, когда европейцы прогарантировали, да, а потом Майдан побежал захватывать власти Киева. Да, то есть, а тогда же это Франц-Вальтер Штайнмайер гарантировал, там, Радислав Сикорский гарантировал, да. Это министр иностранных
0: дел. Формула Штайнмайера была даже целая.
1: Да. То есть, и ничего. Да, то есть они уничтожили вот это понятие международной гарантии. Все, они никак не отреагировали, Украину не наказали, ничего не сделали. Поэтому другие механизмы, которые должны быть задействованы, если договоренности не выполняются.
0: У вас есть предложение по другим механизмам?
1: Или... Ой, огромное количество. Нет, понимаете, по большому счету, знаете, ну, это как на Украине, когда война закончится, когда перестанут поставки вестись?
0: Логично.
1: Да, значит, вот кто-то должен контролировать вообще переходы украинской границы.
0: Вы сказали, что вы для той стороны токсичный персонаж, а вы как дипломат ответьте. Вот завтра скажут, так, переговоры, и, собственно, вы, Родион Валерьевич, в делегации, вы как, готовы? Не готовы, вы будете там, но надо же перед переговорами пожать руку, правильно, ведь есть протокол, все такое прочее.
1: Конечно,
0: готовы. Вы готовы, хотя эти люди убивали ваших соотечественников, но как дипломат вы...
1: Бесспорно, каждый должен выполнить свою миссию и свою задачу. То есть я еду разговаривать не с этими персонажами, я еду выполнять задачу, которую передо мной поставило государство. Что для этого понадобится? Часами с ними разговаривать, сжать им руку, убеждать, представлять материалы и так далее. Конечно, да, это моя работа. Я должен это сделать.
0: А такие разговоры, я не знаю, вы участвовали в них, ну, вы сказали, что с украинской стороной вы не пересекались, да, вот последний год, но, тем не менее, до этого все-таки встречались. Такие разговоры как проходят? В какой атмосфере? Там, на повышенных тонах? Нам все время интересно, да? Говорят, что идут переговоры, там, делегации встретились, двери закрылись, фоточка есть, мы ее видим, даже внимательно всматриваемся, с каким настроением сидят, значит, наша сторона, с каким настроением сидит та сторона, приближаем, смотрим, улыбаются, нет. Как проходят такие встречи?
1: Очень по-разному.
0: Ну, вот же матерятся, ругаются, посылают друг другу, да?
1: Прямо? Такое тоже было. Ну, у меня было заседание где-то, наверное, 250 заседаний в минском формате. То есть понятно, что и вот у меня оппонентами был и Резников, который потом стал министром обороны, прямо это был мой оппонент. Потом бывший там, генпрокурор Украины Костин был моим оппонентом, Роман Бессмертный. То есть, ну, и там человек 12, по-моему, поменялось за то время, пока мы вели переговор. То есть значительная часть из них там, ну, реально откровенные нацисты.
0: Прямо нацисты. Вот.
1: Ну, судя по их действиям. А часть из них просто, такие жулики, авантюристы, которые пришли... То есть им абсолютно плевать, к примеру, там украинцы, они бьются за украинский язык, сами говорят, на украинском языке не умеют.
0: Спасибо вам большое. Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо большое, до свидания.
1: Спасибо вам.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном. Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А, избирателя, и Б, региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
12: До 60 выросло число беспилотников, сбитых с полуночи на подлете к Москве. Это заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Одним из дронов был поврежден объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет, добавил Собянин. Утром во всех аэропортах Москвы вводили ограничения. Временно не работали Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево обслуживает рейс по согласованию. По последним данным, временные ограничения в аэропорту Жуковский сняли, сообщают в Росавиации. А на нефтебазе в Краснодарском крае потушили основной очаг горения. По информации главы района Александра Харитонова, пожарные продолжают работать на объекте до полной ликвидации опасности. Ночью оперштаба Кубани сообщил, что нефтебаза в станице Полтавской в районе Красноармейском загорелась из-за падения обломков беспилотника. После удара перекрывали трассу между станицей и хутором Трудобеляковским. Информация о пострадавших и жертвах не поступало.
11: О политике.
12: Александр Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в конфликт России и Украины. По его словам, он много раз обсуждал это с Владимиром Путиным и говорил о недопустимости начала боевых действий на территории республики. И российский президент соглашался с ним, отмечая, что от вступления Белоруссии в конфликт будет больше вреда, чем пользы. В интервью телеканалу «Аль-Арабия», которое дал Александр Лукашенко, он назвал несколько причин, почему его страна не может участвовать в конфликте. Во-первых, она уязвима в военном отношении. Во-вторых, это расширило бы линию фронта на 1500 километров. В-третьих, по словам Лукашенко, республика не может участвовать в конфликте из-за родственных связей людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
11: О строительстве.
12: Rolls-Royce выиграла контракт на строительство первой за 40 лет атомной станции в Швеции. Компания поставит 3 реактора мощностью 470 мегаватт около действующей АЭС Рингхальс. Пуск первого энергоблока намечен на середину 30-х годов. Швеция стала 3-й европейской страной, выбравшей технологию Rolls-Royce вслед за Чехией и Великобританией. По итогам 3-летней оценки 75 вариантов. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 72.45, евро 83.80, юань 10.70. В Москве сегодня до плюс 21 и дожди.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Журавлев. Депутат Госдумы, комитет по обороне. Первый заместитель, да, правильно? Главный комитет по обороне. Да, партия «Родина». Хотел за деньги рекламировать партию. Ну ладно, один раз можно. Значит, к тому же у вас там немного партий. Вы один, по-моему, да,
13: в Госдуме? Я один от партии «Родина». К сожалению.
0: Последний из «Магикан», можно так сказать. Ну ладно, не об этом речь. Вы часто ездите на фронт. Что вы там видели, когда ездили недавно? Я чуть попозже спрошу. Первый вопрос. Вы как считаете, как человек, который, кстати говоря, на Земле, вот бывает, да, это называется так, то есть вот видите ситуацию непосредственно, вы же еще и законодатель, и общаетесь наверняка о том, что видите с другими законодателями, то есть на самый верх сигналы от вас должны поступать, на самый верх. Вы же там не какой-то проходной журналист вроде меня, что он там в эфире кричит, кому какое дело? А именно, что законодатель, комитет по обороне. Есть ли вероятность, опасность того, давайте будем откровенны, что мы можем проиграть? Когда я говорю проиграть, я не имею в виду, что тут будет какое-то вторжение, не об этом уже, просто не победить, что для нас, страны, которые себя позиционируют как великая держава, ну, наверное, уже поражение. Есть ли такая опасность?
13: Конечно, без всякого сомнения. Но надо заметить, что не надо преуменьшать роль информационного сообщения в современной войне, особенно журналистов, это очень одна из самых мощнейших направляющих, которая может как мотивировать, так и демотивировать. Вот, поэтому журналисты в зоне специальной военной операции, на передовой, это люди, которые, за которыми охотятся сейчас, прямо скажем. Вот. Теперь, что касается, можем ли мы проиграть. Да на Западе они уже думают, что мы проиграли практически. Посмотрите, что происходит. Они собираются на Кипре и делят фактически шкуру нашу уже, как она будет выглядеть, кому чего достанется, кто из них будет пахан там всем этим.
0: Ну, я вот, честно говоря, такого не слышал, чтобы там что-то делили.
13: Ну, как? Вы же прекрасно понимаете, кто у нас-то, кто будет главным там переговорщиком. А чтобы начать переговоры, нам чего выкатывают? Вы выведите войска из Молдовы, то есть из Приднестровья, выведите войска из Грузии, то есть из Южной Осетии, и тогда мы приступим к переговорам. Вот у них позиция такая. Так вот, для начала.
0: Но это давайте справедливости ради. Об этом сказала пока только глава европейской дипломатии Кая Каллас. Я не уверен, что это человек, к которому стоит серьезно относиться.
13: Ну, мы как дурочки-то можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Вот, потому что она же не сама лепит от вольного. Кто-то ей, значит, в уши вкладывает. Я к чему? К тому, что у них есть два сейчас сценария. И фактически он один сценарий, но он имеет две составляющие серьезные. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров, как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, нужно принудить, санкции нужны, все возможные способы давления, нужно ее принудить. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. О чем это идет речь? На мой взгляд, они прекрасно, как вы сами сказали правильно, о том, что они понимают, что в Россию невозможно вторгнуться в нее, дойти, там сказать, до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Но они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу, вот всех тех, кто принимает решения. И вот здесь они, в общем-то, в какой-то определенной степени преуспевают. Так если так это будет, вот я не так давно общался, в общем, не с самыми глупыми людьми, в общем, а очень серьезными ребятами. То они говорят, а когда вы там закончите? Ну, надо уже на любых условиях. Понимаете, какие
0: мысли? Кто вам говорит? Подождите-ка.
13: Ну, на любых условиях. Ну, как бы на любых условиях. Относительно на любых или как угодно. Ну, главное, закончить, понимаете, как угодно. Вот. Но я просто к чему? К тому, что такая точка зрения существует. Она в обществе, в общем-то, не отторгается. Давайте уж хоть как-то, но закончим. И она, больше того, на мой взгляд, она превалирует сейчас. Она не является... Вот, на мой взгляд... Нужно, наоборот, обострять конфликт этот. То есть, тогда мы сможем добиться победы. А вот если мы его будем всячески замораживать, как мы вот сейчас делаем, заметьте, все наши действия, они такие, это не наши методы, мы там, так сказать, в белых перчатках фактически воюем. Даже бьем по ним, по их там заводам и так далее, ночью, когда там никого нет.
0: И предупреждаем заранее об этом.
13: Правильно. Понимаете, какие методы? Они вообще, они они делают прямо противоположно. То есть они бьют по автобусам, по поездам, по нашим. Причем прекрасно видишь, что это поезд не военный, это поезд с людьми. Вот. То есть, понимаете разницу подходов? Вот мы должны отвечать уже, мы говорим, у нас не наши методы, мы асимметрично будем отвечать. Пора уже отвечать симметрично, вот так, как положено отвечать. Если вы захватили наш танкер, понимаете, с нашей нефтью, мы должны точно так же ввести санкции против Польши и Литвы, Латвии и Эстонии, хотя, в общем, через них же летают беспилотники.
0: Ну, через Прибалтику, да.
13: Да, есть. И мы говорим, ребята, мы будем досматривать все корабли в Балтике, идущие в Польшу и в Прибалтику, потому что там могут быть всякие, так сказать, нам неприятные вещи. Симметрично? Симметрично. Посмотрим, как они. Они что, флот поднимут? Ну, пусть поднимают. Если они хотят развязать войну в Балтике, они все равно ее развяжут. В любом случае. Просто они развяжут ее тогда, когда им надо, а нам нужно сделать так, чтобы они ее развязали тогда, когда им не надо. Либо не развязали. То есть, они нас не боятся. Вот в чем проблема. Мы говорим, сейчас мы по вам будем бить, а ни одно посольство не покинуло Киев.
0: Ну, ничего. Ну, не исключено, что в метро спускались. Там было много людей.
13: Было много людей. Будем надеяться на это. Но на самом деле это вот, вот пока вот так. Вот приехал туда этот Рюта.
0: Вот генсек НАТО, да.
13: Да. И в Киев, я имею в виду. И что? Мы что, не знаем, где он есть? Почему мы у него не
0: считаем? Это вопрос к вам. Вы в комитете по обороне.
13: Вот это вот большое заблуждение, я бы сказал. Это правильно, я в комитете по обороне, но большое заблуждение, что вопрос ко мне. Это, знаете, у меня был такой знакомый, его только назначили, хороший, вот такой мужик, его только назначили главой там одного из субъектов, не буду говорить какого. Так. И вот мы своим депутатам пришли, говорим, ну, можно вот тут киоск снести на набережной? А он говорит, да чего вы мне письма пишете? Вы берите трактор и сносите. Не надо писать мне письма. Знаете, берите и сносите. Не надо мне вот тут это письма писать. Вот, понимаете, не надо.
0: Бюрократию тоже.
13: Не, вопрос не бюрократии. Потому что есть исполнительная власть, есть законодательная власть. Если законодательная власть начинает делать, действовать методом исполнительной, знаете, это к хорошему не приводит, а смысл какой ее разделять. Поэтому в данном случае эти все вещи планирует генеральный штаб. Там сидят компетентные люди. Они это делают. Почему они принимают такое решение? Это же вопрос не ко мне. Это уж точно.
0: Есть мысли? Почему?
13: Есть, конечно.
0: Давайте.
13: Я думаю, что вот именно из-за этого. Понимаете, у нас сейчас...
0: Из-за этого из-за чего?
13: Мы из-за того, что мы воюем в белых перчатках. Потому что у нас сегодня... Да, мы меняемся. Это правда. Но мы меняемся очень медленно. Для того, как вот сейчас все, что происходит, мы меняемся медленно. Мы говорим, патриоты во власть. Там сказать, мы вот выступаем за кадровую революцию сверху. Там и так далее. У нас сегодня наша экономика, экономический блок вообще в целом, он является таким, каким, как будто войны нет. Знаете, вот он, да, там я не говорю там про Мантурова, который там ВПК поднял там и так далее. Ну, вот, понимаете, вот на форуме там один из чиновников говорит, мы сейчас скоро отдадим все наши долги внешние, понимаете. Вот у нас достижение.
0: Внешний долг, да.
13: Ну, очень большое достижение.
0: 10%.
13: Вот в сегодняшних условиях это прям, я бы сказал, мы должны, наверное, аплодировать все, я не знаю.
0: Ну, не самое важное, что нужно сделать прямо
13: сейчас. Скажем, да. Мягко скажем, не самое важное. Вот. При учете того, что наши там 300 миллиардов просто сперли в тупую голову, наши проценты отдают Украине, которая, так сказать, на них вооружается, а мы, понимаете, отдаем им еще и внешний долг. Ну, не знаю. Вот надо менять все это дело. Людей надо менять.
0: Силуанов об этом заявил.
13: Ну, именно
0: да,
13: так.
0: Да, давайте называть авторов. Сделаем перерыв. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне. Мы скоро вернемся.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе
15: рекомендую.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
19: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
20: и хорошего настроения.
19: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
20: Ура! Идем в атмосферу!
21: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
22: Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
24: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
25: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: А знаете ли вы что? В первые годы советской власти деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
27: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
28: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Алексей Журавлев, депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по обороне в Госдуме. Вы, Алексей Александрович, недавно ездили на фронт. Насколько я понял, вы были недавно, да, проехались?
13: Да я там постоянно.
0: Ну вот, из недавнего. Я знаю, что постоянно. Из недавнего. Ну, жду от вас рассказ. Желательно, конечно, правдивый.
13: Ну, понимаете, сейчас... Работа, ну, во всяком случае, в тех подразделениях, в которых я...
0: Кстати, депутатов же на фронт вроде не пускали, вот, с поездками-то запрещали.
13: Я с 2014 года там, понимаете...
0: Через обходные пути стал.
13: У меня, значит, моя родная бригада «Пятнашка» Сахара-Видзма. Ну, знаете,
0: интернациональная.
13: Было бы странно, мне до 2022 года я там... под Снежным Захарченко познакомился в окопах там и так далее, а потом раз, а с 22-го нельзя. А что изменилось-то?
0: Не, ну в какой-то момент, вы же знаете, запрещали. Я говорю, ну, как вы туда попадаете-то, проникаете?
13: Это же вы говорите, запрещали. Что, есть документ, который запрещает или что? Ну, понимаете, тут есть такое... Не знаю, кому, может, кому запрещают.
0: Я вам как депутату по этому поводу сделаю замечание, знаете, какое? Не то чтобы вам лично, а просто вот не кажется ли вам, что а запрет звучал, все-таки Министерство обороны на этот счет говорило, правда? Я сейчас даже подниму, что конкретно говорил.
13: Ну, поднимите,
0: и получается,
13: я, честно,
0: и получается,
13: да.
0: Закон, что дышло, да? Или даже не закон, но тем не менее.
13: Ну, давайте так, если мы говорим о законе, то согласно какого закона депутат не имеет права ездить в зону специальной военной операции? Это должен быть закон, понимаете? Это должно, депутаты должны сами принять этот закон. Чего вот на самом деле-то, я вам тоже сделаю замечание, по большому счету. Такого не может быть. Министерство обороны выпустит указ, что нельзя ездить депутатом. Министерство обороны не командует депутатским корпусом.
0: Я читаю новость. Можно? Новость эта за 27 июля 2023 года. Да. Я читаю. Депутаты Госдумы уведомили о том, что все их посещения воинских частей подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Был такой или нет? Просто сообщить. Было?
13: Я не знаю, наверное, было.
0: Вы уведомляли или нет? Я не пишу, я читаю новости.
13: Да, вы читаете новости, но я не знаю о такой новости.
0: То есть вас не уведомляют, просто обозначим.
13: Лично меня нет, может быть, кого-то уведомляют.
0: Все понятно, ага. Но просто после этого депутаты как минимум стали реже ездить.
13: Ну, я говорю, вы же меня спросили.
0: Да. То есть у вас нет, все. Так.
13: Если кого-то уведомляли, наверное, так должно быть. Есть всякая дисциплина, фракционная, например, в том числе, и так далее. По разным причинам это может быть. Но сказать, что это, так сказать, это звучит как минимум странно.
0: Странно. А между прочим, вот вы не поверите, чуть позже, 27 июля 2023 года, зампред комитет Госдумы по обороне Дмитрий Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов в зону специальной военной операции без разрешения Минобороны.
13: Ну, хорошо.
0: Извините, пожалуйста.
13: Саблин ко мне не подходил, ничего не говорил. Я хорошо знаю Саблина, прекрасный человек, герой, снимаю шляпу.
0: Да нет, я просто обознал, узнали, как оно там, то есть никто не знает, как оно там. Говоришь, непонятно. Теперь да, вернемся к рассказу, пожалуйста.
13: Если вы мне назвали там номер приказа или там номер указа.
0: Я всего лишь человек, который читает новости.
13: Почитали новость. Новости разные бывают. Ездят депутаты, я видел там депутатов. Как они там появляются, я не знаю. Может, они согласовываются с Герасимовым, может, еще как-то. Но то, что они там есть, это факт.
0: Итак.
13: Так, к вопросу.
0: По тому, что увидели.
13: Вот смотрите.
0: Давайте обозначим основные проблемы, которые вы зафиксировали, пожалуйста.
13: Основная проблема всем известна. Вот, например, когда начиналось в 22-м году, мы стояли там еще, даже уже прошло, наверное, с полгода, август месяц, там 5 месяцев, август месяц, под Авдеевкой, вот пятнашки. И до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это 10 километров, может, больше иной раз. До 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Понимаете, раньше...
0: Малое небо закрыто беспилотниками.
13: Да, я раньше, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете, вот это главная проблема. Она серьезная. Нет, надо заметить, что у них так же. То есть нельзя сказать, что вот у нас так, а у них там вообще прекрасно. У них так же, например, есть не хуже. Но, тем не менее, это изменило всю конструкцию войны. Она стала другой совсем. Если раньше мы выходили, там могли меняться, там чуть ли не раз в 3 дня ротация была, раз в 5 дней, то сейчас, чтобы пройти до передовой, потом смениться, это значит серьезно. В разных местах по-разному, но это уж точно не 3 дня. Это сложности большие. И, соответственно, сложности возникают совсем. Они все решаются, но... Решение должно быть какое-то глобальное, потому что сегодня наращивание, я еще раз возвращаюсь к первой тематике, мы-то стараемся выбирать военные цели, блиндажи и так далее, военных самих по себе, а им все равно, они шуруют уже по мирному населению. И сегодня их сотни, завтра их будет тысячи этих беспилотников, а послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. То есть сейчас самое опасное – это то, что подлетает матка такая, и от нее вот эти FPV-шки поехали.
0: Вот, то есть некий носитель, из которого вылетают беспилотники.
13: Абсолютно. И они уже с искусственным интеллектом. То есть они захватывают, например, цель, за 3 километра бывает иной раз, за 3 километра. И дальше ты его гаси рэбами, не рэбами. Он с оператором уже не связан. Он просто, куда бы эта цель ни шла, он ее уничтожает. рано или... Ну, он за ней просто летит. Такие, ну, она, собственно, эта технология не нова. Просто она не применялась никогда вот непосредственно в боевых делах. И это, конечно, меняет. Ну, слушайте, вот у меня помощник там за последние там полтора месяца, он 6 раз горел в машине. 6 раз. Такого за все время это таких людей ты не найдешь. Вот, поэтому это другое совсем. И нам нужно выходить совсем на другие уровни. Потому что бороться вот с ними, отвечать как-то вот таким же образом, ну, я не знаю. Мы, там все работает. Вот там, знаете, вот состояние людей, они как вот так, как уже привыкли, как на работу ходят. Вот как мы, я помню, я на завод ходил, вот когда-то, так сказать, после института. Вот пришел на работу, на завод отработал, то и так же с работы там как бы ушел. Только там, правда, не каждый день, а там раз в неделю уходишь с работы. Никого там не пугает, там не то, что там все там какая-то там паника, еще что-то такое, или там. Но сложности это происходит. Поэтому наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. Только благодаря героизму, я говорю, наших солдат, мы продвигаемся. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что. Ну, даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи, начиная от разведки, доставки продуктов там на передовую и заканчивая, так сказать, вот ударными дронами. Сейчас они же ведь что еще хуже эти, да, заразы придумали, они просто минируют, они вот эти вот сбрасывают...
0: Мины.
13: Мины. Угу. И ты прошел, и вроде там и ничего нет. А завтра ты идешь и взорвался. Вот это сложнейшая вещь. Они считают, что они способны таким образом остановить нашу армию и дальше различными вещами, так сказать, принудить нас принять те условия, которые они нам навязывают. Я просто вот считаю, что они так и собираются делать. При этом удары по тылам возросли, как вы видите. Вот. А мы пока воюем, но отвечаем им так же. Но вот эти вот удары, которые мы делаем, они эффективные, я ничего не могу сказать, это все именно так. Но они не меняют ход событий. А нам нужно сделать так, чтобы они изменили ход событий войны. То есть... Как бы банально это ни звучало, но я скажу те же самые. Уничтожение логистики, мостов, тоннелей там, и центров принятия решений. Но только не зданий и сооружений, а именно людей, которые в них находятся. Вот это изменит, на мой взгляд, ход войны. И мы все равно к этому придем. Потому что другого быть не может.
0: Коротко, ну, 30 секунд до перерыва. Почему мы в данном случае, опять-таки, в роли догоняющих, мы придем? Почему не было упреждающего понимания, что ситуация будет меняться так, и, соответственно, нужно вот прямо сейчас озаботиться об этом?
13: Ну, потому что думали, что война-то будет другими методами вестись. И больше того, мы можем навязать другие методы ведения этой войны.
0: Это какие?
13: Ну, вот то, что где у нас есть преимущество, у нас есть преимущество.
0: ВКС.
13: В том числе. И прежде всего ВКС. Но мы же это не применяем в полной мере, понимаете? Потому что мы считаем, что это будет вот, ну, как-то вот не наши методы, не гуманно там и так далее. Они так не думают. Они вообще... Это можно, конечно, рассказывать, что там они случайно ударили по общежитию там, с детьми, там, и тут случайно по автобусу. Ну, это
0: наивность. Ну, это в пользу бедных, конечно.
13: Конечно.
0: Да. Перерыв. Иван Панкин, Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне, первый заместитель главы. Скоро вернемся.
28: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
2: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там 4 пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия. Партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, Балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферой влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
28: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Стали известны первые спортивные результаты 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, проходящего в Великих Луках. Предварительные итоги подведены по результатам двух спортивных полетов. После выполнения первых заданий лидирующие позиции в турнирной таблице занимают Дмитрий Жохов из Тульской области, Иван Миняйло из Московской области и Евгений Кравченко из Великих Лук. Соревнования продолжаются. Участников ждут новые спортивные задания, которые могут существенно повлиять на расстановку сил в общем зачете чемпионата. Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Специалисты Заузета проходят обучение по бережливому производству. На занятиях сотрудники предприятия изучают ключевые принципы системы 5С, проверенного инструмента бережливого производства, который помогает оптимизировать рабочие процессы и создавать комфортную среду для эффективной работы. Внедрение системы 5С повышает эффективность, безопасность и культуру труда. Спортивный комплекс «Айсберг» сообщил о временном закрытии бассейна. Причиной стало отключение горячей воды. Актуальное расписание будет доступно с 15 июня.
28: О валютах.
12: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
28: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
5: «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Журавлев, первый заместитель главы Комитета по обороне Государственной Думы. Алексей Александрович, мы сказали с вами про белые перчатки. Аргументируйте, почему, как вы считаете, мы воюем в белых перчатках. Есть мнение, что армия России, и не только армии, военное руководство воюют в полную силу и делают все, что могут.
13: Да, в полную силу, но в тех условиях, которые определены. Это абсолютно точно.
0: А какие условия? Определены кем?
13: Ну, определены. Не применение ядерного оружия.
0: Ну ладно, ядерку действительно за скобки выведем.
13: А вот я не знаю, выведем мы ее или не выведем. Вот понимаете, вот.
0: А вы за ядерный удар?
13: Это вы имеете в виду сейчас ударить ядерным оружием?
0: Да.
13: Прям сегодня?
0: Ну,
13: наверное, нет. Но я не исключаю такой возможности в случае необходимости. И в случае тех целей и задач, которые мы для себя определим. Потому что мы определили, например, демилитаризацию и денацификацию. Чтобы достичь этих целей, я считаю, без применения сегодня такого вооружения это сделать невозможно.
0: То есть надо применять?
13: Не знаю, потому что мы...
0: Ну, у кого спросить, если не у первого заместителя комитета по обороне? Алексей Александрович, справедливый вопрос.
13: Нет, это вопрос, может, и справедливый. Но стратегию ведения боевых действий все-таки не определяет комитет по обороне. Он реагирует на определенные тактические, динамические вещи. Поэтому в данном случае я к чему? К тому, что у нас есть арсенал необходимых действий, в том числе и личного состава, для проведения, например, крупных армейских операций. Мы сначала СВО не провели ни одной армейской операции, чтобы было понятно.
0: Ну, если а не что такое армейская операция?
13: Ну, чтобы, если говорить

0: вернее, не легче, а более понятно вести вот такую войну, когда они дронами, там сказать, мы ракетами, они там сейчас ракеты будут запускать точно. А дальше война-то перейдет во что, если мы не будем вот делать, как вы говорите, выведем за скобки ядерное вооружение. Вот я же эти лаборатории, биолаборатории, которые там сейчас были, и которые мы уже некоторые, так сказать, захватили, а многие из них остались еще на Украине, они же ведь работают. И они же работают, как вы понимаете, не для того, чтобы бороться с коронавирусом. Это разработка биологического оружия. Я не исключаю, что они его применят. Что мы будем делать в ответ, да? Вопрос. А то, что нацисты могут это сделать, у меня даже сомнений нет никаких. А это серьезная вещь. Если они действительно сделают серьезную операцию. Больше того, они пробовали даже сделать. Там, я, насколько в курсе, там и в Брянской области там скот вымирал, там еще где-то. То есть не исключает, пока они вот так, как говорится, на кошечках тренируются.
1: Но в Брянской области еще кое-где осталось эхо Чернобыля.
0: Да, но там просто вполне возможно, что эти беспилотники, которые пролетали, они сбрасывали вот эти экспериментальные вирусные вещи все. Но я просто к тому, что война в какой-то степени другая, но мы не можем идти вот все время буквально по ступеньке. Здесь должна быть эскалация, эскалация значительно более высокого порядка. Вот тогда они могут понять, что с нами дело лучше не иметь. Нас сейчас, заметьте, нас варят как лягушку, вот сказать, в кипятке. Медленно. Потихонечку наращивая эскалация. И главная их задача, главное, заметьте, не допустить применения ядерного оружия Российской Федерации. Это главнейшая задача. Потому что они прекрасно понимают, что в ядерной войне у них нет никаких шансов нас победить. Они будут уничтожены 100%. И это главная их задача. Но наращивать вот эту эскалацию до тех пор, пока мы идем за ними, как так сказать, на поводу, они готовы. И они будут это делать. И ни о каких там переговорах мирных, ни о каких, так сказать, урегулированиях у них даже мысли нет. Единственное, что, на что они могут еще рассчитывать, и, скорее всего, рассчитывают на то, чтобы привести к власти, там сказать, кого-то, да, как вот было в 1917 году, в 1993 году, и потом балканизация России, распад на несколько государств, и прекрасно все, качай из нее, чего хочу, и живи, как хочешь. Вот это их план, и по нему они идут, они нам его вталкивают. И очень надо заметить, что не могу сказать, что сильно безуспешно. Только по той простой причине, что мы сегодня должны переводить и экономику, и политику, и все на такую милитаризованную платформу, а не так, как сейчас. Так мы не сможем, понимаете, когда у нас там две трети страны там думают, как в отпуск съездить и куда, а треть тем или иным образом, так сказать, воюет. Ну, помните, как на Донбассе было 8 лет? Для меня это было как бы родное, а для многих вообще просто никто не... Некоторые даже не знали, что там вообще идут какие-то боевые действия. А вот, например, мой товарищ Бородай, который, кстати, депутат Государственной Думы, который и сейчас там находится, возглавляя бригаду. Для него это тоже было болью в сердце. А у нас сейчас не так. А вот если не так, как мы собираемся выигрывать?
1: Начали-то мы разговор с того, есть ли такая вероятность, что можем проиграть. Сейчас задам такой вопрос. Вот представим себе... У меня просто есть такая условная рубрика, если бы я был директор, представим себе, что с завтрашнего дня глава генштаба – это вы. И вам дан карт-бланш. Вам не надо согласовывать ничего. Ваши действия, но задачка.
0: Да? Нет, вообще... Давайте. Ни разу не задачка. Давайте. Я бы просто ультиматум сразу выдвинул им. Сутки, вывод всего мирного населения из Краматорска, Славянска, Дружковки, вот этой всей линии. Вот.
1: Они не выводят.
0: Я бы уничтожил все.
1: Вместе с людьми?
0: Да, абсолютно. Во-первых,
1: вы уверены,
0: там,
1: что это...
0: Во-первых, там людей это не осталось.
1: Ну, в Краматорске и в Славянске много
0: людей. Я еще раз говорю, я дал бы сутки или трое суток и закопал бы все, потому что... При штурме, я объясню почему, при штурме, который мы делали,
1: много,
0: Бахмут,
1: много погиб.
0: Авдеевка, этих укрепленных районов, у нас погибнет столько, что вот называть я не могу прогнозировать. Ну уж точно гораздо больше, чем мы можем там, так сказать. А вот там наемники, которые сидят, там наемники, там все элитные части, там все сидит сейчас. Понимаете, лучше получать, как кто-то из великих сказал, лучше получать ноты протеста, чем получать похоронки и соболезнования. Вот я вот так вот подхожу к этому. Я бы сделал так.

0: И мы бы взяли очень быстро и Славянск, и Краматорск, уничтожив все эти линии укрепления. Вот все то, что мы на Украину сейчас, так сказать, запускаем, вот надо запустил бы ток вот на эту линию, сравнял бы там все с землей, потому что все равно там все будет разрушено. Все города, которые мы брали, небольшие даже, нет ни одного целого дома. Нам что там терять?
1: Просто, как минимум, есть противоречие с главным лозунгом. Лозунг «Один народ, братский народ», который сформулировал для нас Владимир Владимирович.
0: Складывайте оружие, мы будем не просто братским народом, а очень сильно братским народом будете. Без всякого сомнения. Но если твой брат в тебя стреляет, ну, он мне брат, может быть, даже по крови, но он мне не брат. Он меня убить хочет. Знаете, как-то так странно. То есть,
1: а мы у нас хватит ракет для того, чтобы все это сравнять с землей? Без ядерной начинки, я имею в виду.
0: Хватит. Ну, посмотрите, сколько сотен мы запускаем каждый день туда.
1: И что-то Киев стоит, понимаете, в чем дело?
0: Я про что? Не, ну там он стоит, а он и будет стоять. Больше того, если мы сравняем все с лицом земли, там же укрепления, там они тоже там будут, там тоже будет какое-то сопротивление, но оно уже будет совсем не такое, понимаете? Вообще не такое. То есть там реально может быть какая-то определенная армейская операция. А вот, ну, с чего бы начал? Начал бы с этого, а там я бы... Если бы это их не впечатлило, и они бы не, так скажем, не капитулировали, пришлось бы точно там таким же ультиматумом применить и тактическое ядерное оружие, если хотите, ребят.
1: Ну, хорошо, допустим, Славянск-Краматорск – это вероятно сделать, но... Запорожье, Херсон – это уже задача... Ну, так не решить его вопрос. Так не решить. Другие города, они сильно больше, людей больше и прочее, прочее, прочее. Да и вот в данном случае ракет не хватит. Что будете делать?
0: Ну,
1: конституционные регионы.
0: Понимаете, еще раз скажем, что мы не знаем, сколько у нас ракет, а я так думаю, что очень даже и немало. И беспилотников, и ракет. То есть мы тут не должны обольщаться, как говорили укры. Помнишь, еще 3 дня, и у них закончатся ракеты.
1: Не, ну просто для таких целей действительно работа объемная, и тут придется, как вы понимаете, потратиться. Я вот почему.
0: Это потратится, но они же и с достижением успеха. Мы же сейчас каждый день тоже тратимся, и, как вы говорите, как не сильно видно, да?
1: Не, ну, а здесь вот видно, будет видно. Но да. Ну, хотелось бы другого результата.
0: Вот правильно, и я про то же. То есть... Каждая операция, я уверен, что у нас есть разработанные армейские операции, как взять Одессу, как взять Днепропетровск, как взять Запорожье. Я в этом даже просто убежден в том, что у Генштаба все это есть. Что должно быть задействовано, сколько средств, сколько вооружений, сколько всего-всего. Здесь должно быть политическое решение определенное. Вот вы же меня спросили, если бы вы, я бы сказал, я сказал, что должно.
1: Принимается. Иван Панкин, Алексей Журавлев, депутат Госдумы и первый заместитель главы Комитета по обороне. Скоро вернемся и продолжим, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана. по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив Алексей Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне в Государственной Думе. Алексей Александрович, вопрос такой. Прям удивился. Вы еще помните, оказывается, у вас в вашей системе координат есть мысли про Одессу, да, про Николаев. Ну, а вы как думаете, у нас военное руководство вообще, ну, есть более первостепенная задача? Мы вообще реально на высшем уровне помним про Одессу, Николаев?
0: Я думаю, да. У меня нет сомнений, что это так.
1: Нет, планы-то лежат.
0: Планы, да.
1: А есть ли мысли по реализации?
0: А вот мысли по реализации зависят прежде всего от действия, которые вот от этой лестницы эскалации или воронки эскалации, в которые нас втягивают. Например, мне все рассказывают, почему не уничтожены до сих пор мосты, вот эти, по которым, да, там всего 8 мостов.
1: У вас какие? Там вроде 9. Ну, неважно, у вас 9, какие там мысли? Какие мысли по этому поводу?
0: Я не знаю.
1: Вы не знаете.
0: Понимаете, вот в этом-то все и дело. Я не знаю, почему они не уничтожены. Они давно должны быть уничтожены. Дальше, если вот их нельзя, там говорят, так их строили, что их там вообще...
1: Ну, советская, бечь, значит, отличная. Так.
0: Ну, вдарьте тактическим ядерным оружием.
1: Ага.
0: И уничтожьте их все. Это прекрасный способ продемонстрировать. Там население, там говорят, о, там будет заражение. Тактическое ядерное оружие, там сильного заражения никакого там нет. Вот это во-первых. А во-вторых, знаете, мы все время думаем о том...
1: Да, вот, что скажут Китай, Индия, США.
0: И что они скажут? Понимаете, у нас союзников кто? У нас союзники, я вам могу сказать, кто.
1: Кто?
0: Это Северная Корея, которая своими жизнями своих граждан, своих солдат, доблестных, защищала нашу Курскую область. И сейчас защищает. Красавцы, снимаю шляпу. А все остальные союзники, я не знаю, хотят ли они нашей победы или хотят они нашего поражения. Я не знаю.
1: Белоруссия,
0: батька, да, красава. Ему деваться некуда, его все равно втянут в эту войну, вот посмотрим. Потому что не случайно он там Тихановскую приглашал, этот, так сказать, Зеленский. Не случайно там они формируют боевые части в Польше. И не случайно Прибалтика там, как может, гавкает там на него.
1: То есть, думаете, вторжение в Беларусь неминуем?
0: Но, понимаете, я говорю о том, что они, если захотят развязать войну, они ее развяжут. А как они это сделают, это я не знаю. Вот, например, вы начните сейчас наши корабли все захватывать в Балтике. Мы как будем на это реагировать? Вот.
1: А вы как отреагировали на захват нашего судна в нейтральных международных водах Атлантического океана французами и британцами?
0: Ужас. Я про что? Я вам с самого начала сказал, что надо реагировать, надо симметрично. Прям вот прям взял точно и французских, и британских, тут же их там, так сказать... Привел он в Санкт-Петербург, в Балтику, и говорит, что, будете корабли выводить? Будем сражаться? Давайте будем сражаться. Ну, а если они хотят этой войны, мы что должны сделать? И сейчас, я вам скажу, они к ней как раз не готовы. Вот я вам скажу, что мы захватим его или даже утопим эти польские корабли, я практически уверен, что они даже не вякнут. И никто не будет, тем более Соединенные Штаты сегодня, не будут они ввязываться. Ни за Прибалтику,
1: и
0: не
1: за... Мы думали, что не будут в начале СВО, помните?
0: А так они и не ввязывались. Они что, сейчас до сих пор ввязались, что ли? Мы же не думали, что они будут поставлять.
1: Да.
0: А вопрос в чем? А вот если бы они поставляли, и мы бабахнули сейчас вот по этой, в Жешеве, по-моему, эта база...
1: Да.
0: Вот бабахнули по ней, и все.
1: А вы за бабахнуть?
0: Я очень сильно за бабахнуть. И объявить им, что мы не с народом Польши воюем вообще. Вообще ни разу. Мы вас любим, уважаем, там, любой дружбой. Мы воюем с базой, с которой поставляется вооружение на Украину, где убивают наших граждан. И вот так посмотрели бы, как они... Что, Польша объявит нам войну? Ну, давай.
1: Вы наверняка с коллегами по комитету по обороне вот эти все моменты много раз проговаривали, общались, в кулуарах в том числе. Вообще, какие основные мысли? Почему не так?
0: Ну, понимаете, я не могу говорить за всех наших...
1: Нет, основная мысль, не называйте имен, основная мысль какая? Ну, почему?
0: Если мы говорим с теми, кто действительно там ездит на войну, кто там есть, а такие депутаты, конечно, без всяких сомнений присутствуют, и сенаторы такие есть. Понятно, что все за то, чтобы нам прекратить воевать вот этих белых перчаток. Пора воевать в полную мощность. Вот у нас есть на это все ресурсы, нам нужно такое политическое решение, да? Но политическое решение должно быть не от какого-то, ну, мы говорим, от, не от президента. Мы должны все с вами понять, граждане, что у нас у всех идет страна вот в такой воронке эскалации. Вот это должно созреть в обществе, что если мы должны закончить, то должны закончить на наших условиях и жестко. Если мы закончим на условиях Запада, я думаю, что это приведет к быстрому распаду Российской Федерации. То есть, я к чему? То если основная мысль стратегическая, нам нужно начать воевать в полную мощность всей страной. И в экономике, и в искусстве, и в науке, и в политике. Везде нам нужно это сделать.
1: Что для этого нужно сделать условному Петру Борисовичу из Иркутска?
0: То, что он должен понимать, что в стране идет серьезные боевые действия, в том, что он... Куда он идет, если он чиновник, к примеру, он должен выключить у себя чиновника, включить патриот. Если он учитель, он должен рассказать людям, своим детям, что происходит в стране для начала. И везде так должно быть. Вот тогда мы эту войну выиграем достаточно быстро.
1: Уточнение все-таки давайте попытаемся ответить, потому что ответа не прозвучало. Почему нет соответствующих решений для того, чтобы начать воевать в полную силу. У вас есть аргументы какие-то, да, которые, как вы понимаете, почему?
0: Я думаю, что, к сожалению, у нас сегодня бизнес, или как его можно назвать там, капитализм, вот идеология капитализма, она преувалирует над идеологией патриотизм. В чем это заключается? Вот я говорю, что надо вот так вот сделать, с каким-то товарищем из серьезным из бизнеса беседовал. А он говорит, а ты знаешь, сколько у нас компаний немецких работает до сих пор здесь? Оказалось, там что-то 1800 под 2000. И в каждой крупной нашей компании присутствует западный капитал. В Сбербанке тоже, не секрет, да? И во многих других. И вот те люди, которые сегодня очень много по стране завязаны, так сказать, на совместные предприятия, на общий бизнес и так далее, они как раз с точки зрения идеологии капиталистической не хотят обострения. Они хотят, наоборот, закончить войну на любых условиях. Тогда это будет развиваться бизнес, который есть. А они влиятельны достаточно сильно. Начиная от торгово-промышленной палаты, там этот союз промышленников-предпринимателей. Серьезные ребята. Они не хотят вот такого сильного обострения. Иначе все, как они говорят, обвалится. На мой взгляд, не обвалится. А наоборот, приведет к определенной степени национализации экономики. Да, ее нужно развивать будет по-другому, не так, как сейчас, да, там сказать, чего нету, купим. По-другому надо будет развивать. Но мы это сможем сделать. Вот поэтому мы не принимаем таких жестких решений. Поэтому это не наши методы. Поэтому мы вот так вот себя ведем. Все, понимаете, у меня как-то учил один хороший человек, он говорит, если ты чего-то не понимаешь, значит, за этим стоят деньги.
1: Логично, умный человек. И все-таки, глядя на текущий момент, вы просматриваете, если да, то в какой перспективе окончание СВО и, соответственно, на каких условиях?
0: Я думаю, перспективы окончания нет.
1: Сегодня. То есть вы не просматриваете?
0: Нет,
1: долго
0: я
1: еще,
0: не вижу.
1: Долго.
0: Я думаю, что нас втянули в войну не для того, чтобы ее закончить на наших условиях. На своих условиях они ее закончить не могут, на наших они заканчивать не хотят. Поэтому я считаю, что будет только эскалация и только развитие. Я не могу ничем порадовать наших эскалационных действий.
1: Хорошо. Вопрос тогда. И к вам, как к одному из законодателей тоже. А зачем втягивались? Вы говорите, нас втянули. А чего втягивались?
0: Тоже вопрос такой. Я же вам говорю, что если вы хотите развязать войну, если кто-то хочет развязать войну, он ее обязательно развяжет. И способов для этого есть очень много. Вот мы были вынуждены это сделать, у нас другого варианта нет. Другой вопрос, что мы хотели это сделать действительно в рамках специальной военной операции достаточно быстро. Не получилось. Такое бывает. Понимаете? Бывает. Это же война, это вам не, так сказать, не пойти там кофе заказать в соседнем кафе, а там вдруг оно закрыто, пойдите в другое. Это серьезная вещь. Вот, да, думали, будет гораздо проще. И все думали, что будет гораздо проще. Не получилось. Теперь из этой ситуации выход только один. Вперед до победного конца.
1: А чтобы быстрее до победного конца дойти, на законодательном уровне нужно что-то делать, что-то стопориться? Вы какие-то прямо сейчас решения вынашиваете, чтобы вот их срочно принять, пролоббировать, и это как-то поможет. Тогда что это?
0: На законодательном уровне это, конечно, вопрос правильный, но, как правило, законодательство в воюющей стране подстраивается под текущую ситуацию. Она нельзя принять закон о победе и победить. На мой взгляд, вот если уже говорить об эскалации и так далее, что надо прекращать специальную военную операцию, начать, так сказать, войну.
1: Войну.
0: Войну. А, соответственно, в данном случае экономика каждого, как мне говорил один из руководителей предприятия, он говорит, вот если война, вот у меня пакет лежит, видишь, я его так вот переламываю, вот тут вот, пластиковый, достаю оттуда, у меня все написано, что я должен сделать. Ни с кем не согласовываю. А тут мне говоришь, надо сделать это. Мне надо тендер провести, и мне надо столько законов соблюсти, чтобы я сделал это, что это растягивается, иной раз на годы. Иначе меня просто посадят. Я приду, скажу, ну, даже война, а где-то с чего ты взял?
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Иван Панкин, Алексей Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне в Государственной Думе. Телеграм-канал, Макс-канал, Журавлев найдите, подпишитесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода локализован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. Там добавили, что продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Ранее столичные власти сообщили, что одним из дронов при ночной атаке сегодня был поврежден московский НПЗ. Всего, по словам мэра Сергея Собянина, на подлете к Москве было уничтожено 60 беспилотников.
2: О конфликтах.
7: США не планируют выплачивать Ирану $300 миллионов. Это заявил Дональд Трамп, назвав сообщение об этом фейком, который распространяют демократы. О чем именно идет речь, американский президент не объяснил. Но, вероятно, речь о статье Financial Times, которая написала о планах Белого дома создать фонд на $300 миллиардов для компаний, которые намерены инвестировать в Иран на его восстановление. Задача фонда – содействовать модернизации Исламской Республики. По словам источников газеты, к этому проекту уже проявляют интерес представители бизнеса из США, Европы и стран Азии, в частности Японии и Южной Кореи. Доступ к деньгам будет зависеть от соблюдения условий соглашения, это заявлял вице-президент Джей Ди Венс.
2: О торговле.
7: Маркетплейсы будут штрафовать на суммы до 400 тысяч рублей за ценовое давление на продавцов. Такие поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики разработала Минэкономики. Как и пишет Forbes, инициативу одобрили в правительстве. Согласно публикации, в законопроект введут составы административных нарушений в действиях платформ и селлеров. Сумма штрафа будет зависеть от тяжести нарушения. Минимальный размер штрафа для платформ составит 20-50 тысяч рублей. Маркетплейс могут оштрафовать на 500 тысяч, если, например, жалоба селлера рассматривается дольше 15 дней. Отдельное внимание в поправках уделили ценовому давлению на продавцов. Согласно документу, платформы будут обязаны предоставлять селлеру возможность запретить снижение цены на его товар за его же счет. Еще устанавливается ответственность за возведение на продавцов из-за отказа от скидок.
2: О мигрантах.
7: Сотрудники полиции во время рейда в подмосковном Подольске и Электростали выявили 87 мигрантов-нарушителей, сообщила глава управления информации МВД по Московской области Татьяна Петрова. Все задержанные выходцы из стран Средней и Центральной Азии, они будут депортированы. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Слабоумие и отвага. Помните, на прошлой неделе мы радовались за парня, который в пробке поставил машину на автопилот и пошел в магаз за чипсами. Вернулся, догнал машину, сел в нее, поехал дальше. Так вот, московская полиция отсмотрела этот видос и тоже порадовалась за парня.
9: Чипсы-то купил?
8: Чипсы, газировка, да. А порадовалась на целых два состава административного кодекса. Вот. Часть первая статьи 12.29 «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении» — это 500 рублей штрафа. И часть пятая статьи 12.19 административного кодекса «Нарушение правил остановки или стоянки, повлекшее создание помех другим транспортным средствам». В Москве это, по-моему, 3000 рублей.
9: Ну, слушай, это не такая большая плата за...
8: Хайп?
9: Конечно! Господи, копейки!
8: И вот тут вопрос, собственно, возникает. А что с такими людьми делать?
9: Что-что? На Дворцовой площади сечь ремнем.
8: Мы в Питере, а чувак в Москве.
9: Значит, на Красной площади.
8: На Лобном месте, да?
9: Да.
8: Возобновить традицию. Здравствуйте всем, короче. Я Дмитрий Делинский.
9: Я Кирилл Манжула.
8: И вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
9: Привет, Игорь.
10: И доброе утро, друзья.
2: «Форсаж дня».
8: Так, я правильно понимаю, у тебя свое мнение есть по поводу того, что делать с вот такими альтернативно одаренными людьми, которые демонстративно нарушают правила дорожного движения, а делаются символическими штрафами за это?
10: Ну, смотрите, во-первых, есть, собственно, практика, когда таких интересных людей включают в отдельный специальный список, как бы, ну, людей, которые подлежат повышенному контролю, ну, поскольку они склонны к правонарушениям. И, соответственно, вот как в свое время девушку Мару, которую мы упоминали неоднократно, останавливали на каждом светофоре и спрашивали, а как и что идет. И в конце концов нашли повод лишить ее прав. Но если человек хочет нарываться, он нарывается. В конечном итоге этот молодой человек, насколько я понял, уже однажды нарвался и получил 4 года. По другой теме совершенно.
8: Да, это уголовный кодекс, это мошенничество. 2 года он отсидел, вернулся и вот, собственно, восстанавливает репутацию.
10: Угу. Да, и жизнь, похоже, его ничему не научила. Он дальше пытается заработать с помощью так называемого хайпа. Ну, еще раз говорю, есть, собственно, вполне себе законные методы. И потом в разных ситуациях можно применять самые разные статьи. Так что тут, я не знаю, можно ли вот ситуация, когда человек поставил машину в пробке на автопилот и пошел погулять. Мне кажется, что 2 статьи административного кодекса слабовато, безусловно, потому что риск-то большой. Но тут должны юристы покопаться из МВД и найти еще повод для того, чтобы предъявить человеку претензии. Но он действительно поставил под угрозу, там, может, не жизни, но имущество других людей, поскольку у нас не разрешено автомобиль использовать автономно без водителя. Такого у нас права пока нет.
8: Если не изменяет память, в Уголовном кодексе есть хулиганство на объектах транспортной инфраструктуры, сопряженное с созданием общественной безопасности.
10: Конечно, я это имел в виду, что вот юристам надо покопаться, и наверняка, у нас же говорят, был бы чек хороший, статья всегда найдется.
8: Ага, ага.
10: А тут он действительно создал угрозу для множества других людей.
8: Еще раз, на всякий случай, ни в коем случае не повторяйте. Машины с более-менее продвинутыми автопилотами у нас сейчас навалом, спасибо китайцам, но ребята, но это чревато.
9: Кстати, по поводу китайцев. Вы видели эту новость? Дешевые пластиковые головы обманывают камеры автопилота Тесла в Китае. На китайских платформах электронной коммерции появился черный рынок устройств, которые обманывают эти самые камеры. Устройства, в том числе фигурки знаменитостей и экраны с мигающими глазами, имитируют человеческую голову, обращенную вперед, заставляя камеры в салоне считать, что водитель следит за дорогой.
8: А, погоди, минуточку. То есть это голова, которая ставится...
9: Я не знаю, где...
8: За место водителя?
9: Ну, видимо, он ее держит где-то на уровне этих самых считывающих датчиков.
8: А зачем?
10: Вот не знаю. Единственное, что в современных машинах там есть функция, которая говорит там периодически, вы едете уже там 4 часа за рулем, обязательно надо отдохнуть, остановить.
9: Смотрите, что пишут китайцы? Бум таких приспособлений последовал за запуском вот этой системы в Китае в мае 26 года. Система требует постоянного контроля со стороны водителя, несмотря на название «полное самоуправление». То есть это, видимо, в автомобиле, который оснащен автопилотом, есть некая система, которая при том, что автомобиль с автопилотом, он требует, чтобы водитель следил за этой системой. И вот эти товарищи с помощью этих голов искусственных, синтетических, пластмассовых, обманывают эту систему.
8: А раньше пластиковые бутылки вставляли в рулевое колесо.
9: Это я к тому товарищу, который, собственно, за чипсами с лимонадом побежал. Если была бы такая система, которая, типа, требовала...
10: Открыл бы эту голову, да?
9: Да-да-да, он бы это бы обманул.
8: О, боже.
9: Ну, китайцы уже научились.
10: Я не знаю, действительно, зачем это нужно, но это из той же серии, когда продают заглушки для ремня безопасности с надписью «Спасти и сохрани».
9: Что, есть такие заглушки?
8: Да.
9: Серьезно?
8: Да. Кроме шуток.
9: Однако.
10: Да, в общем, я делаю все, чтобы случилось неприятное последствие в результате какой-нибудь даже мелкой аварии, но при этом пишу «спаси и сохрани».
9: Ну, ты типа...
10: Ханжество это называется, по-моему.
9: Помолился перед этим.
8: Фарисейство. Ну, ладно, не будем углубляться в эту тему. К вопросу о, опять же, извините, вы же помните, что у нас есть план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года. С перспективой
9: план-то есть.
8: До 2036-го. И помните же, там в этом плане написано, что правительство должно определиться со списком критериев всяких пассивных, активных систем безопасности, с которыми машины нужно допускать на наш рынок. И там, в числе прочего, есть вот эта самая система антисон. То есть наши власти всерьез рассматривают возможность внедрения вот этой штуки, которая сейчас стоит, на коммерческом транспорте.
9: Она уже работает в общественном транспорте.
8: Да, коммерческий транспорт, общественный транспорт. Вот, они собираются это, если я все правильно понял, вкрячивать и в обязательном порядке в автомобили гражданские.
9: Не знаю.
8: Игорь?
10: Может быть, и будет. Может быть, когда-нибудь что-нибудь и будет. В конце концов, еще 20 лет назад мы не знали слова АБС, а теперь в самых дешевых машинах стоит. Не знали, что такое система стабилизации, подушки безопасности и многочисленные системы помощи водителям тоже не знали, а сейчас они повсеместно распространены даже бюджетных автомобилей. То есть вполне возможно, что система какая-то будет. Сейчас, насколько я знаю, такие приборы работают, например, в Мосгортрансе, отслеживая усталость водителей автобусов. Ну, может быть, перейдет в конечном итоге.
9: Недавно общался с представителями нашего петербургского горэлектротранса, так они сказали, что в троллейбусах такая стоит. Стоит водителю задремать, троллейбус просто остановится.
10: Ну, у нас троллейбус.
9: У вас троллейбусов нет?
8: Да, прикинь, они все провода поснимали.
10: Да, и троллейбусы передали в регионы. Ну, в общем, я к чему говорю, что вполне возможно, что когда-нибудь такая система появится, но надо понимать, что вот этот самый план, о котором мы уже говорили и будем говорить, он на сегодняшний день, к сожалению, новыми финансами никак не подкреплен, а все в рамках финансирования, которое есть. И большинство пунктов этого плана, я его прочитал, там 266 пунктов, чтобы понимали. Говорят следующее, разработать методические указания, там, изучить такую-то тему. Ну, то есть ученые, инженеры будут работать в этом направлении. А когда появятся деньги, может быть, и такие системы появятся в наших автомобилях. Пока это все пожелания из области, а как бы хорошо, если бы все было хорошо.
8: Короче говоря, наши власти собираются решать проблему с дорожно-транспортными происшествиями на встречной полосе. Правительство будет принимать какие-то меры, значит, подведомственные подразделения правительства будут конкретные меры реализовывать на практике, и каждый год они будут отчитываться о том, как это все работает. Ну, просто потому что на сегодня самая распространенная причина гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях – это выезд на встречку. У нас больше четверти всех смертей в ДТП – это выезд на встречку. И вот, как бы, вполне ничего себе план по повышению безопасности на дорогах.
10: Да, это как раз очень хороший пункт, но он подкреплен, насколько я знаю, финансированием. Речь идет о том, что постепенно все федеральные и самые оживленные региональные дороги, где скорость встречных потоков достаточно велика, ну, скажем, 90, то есть суммарная скорость 180. Так вот, встречные потоки разделить барьером. Я посмотрел план, там до 30-го года, по-моему, 750 километров этих барьеров установить. Причем они есть стационарные, есть тросовые подешевле, но в любом случае они спасут, не предотвратят лобовое столкновение. Вот это хорошая мера. Я знаю, что в рамках программ безопасности, которые приняты во многих европейских странах, это уже случилось. Ну, шведы, например, разделили все встречные потоки еще несколько лет назад на всех загородных трассах. Ну, а у нас просто масштабы страны таковы, что за один раз этого не сделать. Там речь идет в плане о том, что все новые дороги, которые строятся или реконструируются, должны быть разделительным барьером или тросом. Вот. А те, которые существуют, будут поэтапно оснащать. Ну, там речь идет о сотнях километрах самых оживленных дорог. Это хорошо.
8: Маленький уточняющий вопрос. Речь идет о четырехполосных дорогах или о дорогах на две полосы тоже?
10: Пока речь идет о том, что все четырехполосные дороги, где по две полосы движения в каждую сторону, потоки разделить.
8: Ну, хотя бы так. Вот. Ладно, принято. Игорь Маржарета, автоэксперт, член общественного совета при МВД России, был у нас на связи. О, господи. Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
9: Игорь, пока.
8: Давай, хорошего дня.
10: Всем хорошей дороги, берегите себя.
8: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как тополиный пух убивает машины.
11: Программа «Мой автомобиль».
12: Друзья, будущее наступило.
13: Радио – уже давно не шипящий приемник.
12: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
12: Реклама.
14: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
16: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
21: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: А в этой четверти часа у нас традиционное развлечение. Мы обсуждаем, что убивает наши автомобили. У меня такое ощущение, что вообще все убивает наши автомобили.
9: Ну, это логично. Время прежде всего убивает наши автомобили. И та самая прокладка между рулем и сиденьем.
8: Значит так, время у нас сейчас, вот прямо сейчас такое, что автомобили убивает растения. Тополиный пух убивает автомобили. С этим утверждением к нам Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро.
9: Доброе утро, Юр.
22: Доброе утро.
8: Вот здесь давайте будем обсуждать, собственно, как и что с этим делать.
21: Автомастер.
8: Юра, да. Излагай.
22: Слушай, ну наступило самое вообще прекрасное время, особенно для аллергиков и тех, кто страдает вообще дыхательными всякими делами, ну и для автомобилистов тоже, я хочу сказать.
8: О, да, вывод, автомобиль аллергик.
22: Вполне, кстати, может быть. Ну так вот, тополиный пух, ну, как бы, когда их сажали, я так понимаю, над этим не озадачивались, по крайней мере, у нас в Москве, потому что, ну, автомобилей было мало. Вот, и все, кто на них ездил, как правило, мне кажется, летом уезжали куда-то. Потому что у нас двор освобождался полностью от машин. Когда я был маленький, это было, ну, напомню, там, 40 лет назад.
8: Короче, тополиный пух убивает... Что в машине убивает тополиный пух?
22: Первое, то, про что мы уже говорили. Это, конечно, засоряет он радиатор. Забивает конкретно вот эта шубка, которая там образуется не только внутри, но и снаружи. И, естественно, что машина перегревается. Перегрев у нас к чему ведет? К проблеме с мотором, его замене, капиталке, переборке головки блока. Ну, в общем, там целая история очень дорогая. И я очень прошу за этим следить, наши автолюбители. Честно, объясню, почему прошу следить. Потому что любая капиталка для сервиса неинтересна. Ну, потому что это очень дорого. Это дорого для автолюбителей, естественно, не все могут это заплатить. Лучше давайте мы будем обслуживать и делать ТО для вас.
8: Я понял, Юрий, деньги не нужны.
9: Нет, здесь дело не в этом. Там возни много, а денег ты заработаешь не шибко больше.
8: Чем... А, то есть возни для сервиса, конечно, больше, чем денег, которые заплатит автовладелец.
9: Ну, да, да.
22: Ну, конечно, сейчас запчастей нету, сейчас это большая работа, всегда машина стоит, зависает. Ну, как бы, ну, это не очень интересно. Ладно, дело не в этом. Давайте, дело не в этом, не в сервисе, а в том, чтобы забивает пух, и его, причем, что самое интересное, люди совершают ошибку. Они моют радиатор снаружи, загоняя его еще и вовнутрь. Это неправильно.
8: Погоди, это значит, мы шланг снаружи со стороны бампера заводим туда, вот этот поливочный.
22: Да-да-да, все, заводим, и оно смачивается, туда прям между сот залезает, его оттуда потом выдуть невозможно. Ребят, самое простое – это сжатым воздухом дуть изнутри. Вот изнутри, прямо из-под капота залезайте, продувайте сжатым воздухом. Вот это нормально. Главное, не сильно прикасать, ну, чтобы не повредить радиатор. А так вот лучше всего. И, конечно, осматривайте. Если вы увидели, что там пятнышко есть, а оно прям видно, это пятнышко будет, которое налипло на радиатор. Ну, как правило, кондиционер сейчас у многих кондиционеры спереди стоят. Также радиатор коробки, интеркулеров. Все там загрязняет, все греется.
8: Скажи, пожалуйста, а сеточка в бампере, ну, в смысле, в решетке радиатора, она не помогает?
9: Ну, если очень мелкая.
22: Слушайте, она вообще не помогает, честно говоря, потому что если бы она помогала, на заводах бы уже ставили бы эту сеточку изначально. Она, скорее всего, забивается и просто становится как заслоночка. Вот, все равно туда пух проникает, пролетает, и ничем хорошим это не заканчивается. Конечно, что-то она задерживает. Вот, дальше немаловажная вещь, про которую все забывают, почему-то, из-за загрязнения воздушного фильтра этим пухом.
8: А тут как попадает? Ну,
22: воздушный фильтр у нас же берет воздух откуда? С улицы, правильно? У него сопло стоит спереди, там, спереди, сбоку, ну, как угодно, там, конструктивно, у каждой машины по-разному. Соответственно, туда пух залетает и весь забивает воздушный фильтр. То есть воздушный фильтр у нас забивается быстрее. Соответственно, что мы ездим? Мы ездим, у нас автомобиль задыхается. Особенно если жара у нас на улице, а вообще там происходят неприятности очень большие. Начинает неправильно работать мотор, начинает больше впрыскиваться топлива, ну, потому что ИБУ не понимает, блок управления не понимает, на чем работает машина. Расход топлива повышается, ну и так далее. И, кстати, знаете, что самое страшное здесь? Даже не расход топлива. Вот когда пишут там вот в интернете, ой, расход топлива повышается. Да бог с ним, с расходом топлива. Мотор начинает неправильно работать, детонация начинается внутри. Внутри, в камерах сгорания. Вот когда начинает детонировать, соответственно, что? У нас начинает перегрев происходить мотора. А перегрев – это что? Я уже только что до этого сказал. Капиталки и так далее.
8: Да. Мы помним. Так, и что получается, скажи, пожалуйста. В разгар сезона, значит, покатавшись по пуховой метели, нам открывать капот, поднимать крышку воздушного фильтра?
22: Да, конечно, это самый простой способ. Если не можете сами это сделать, но заедьте в сервис, процедура стоит копейки. Открывайте, вытаскивайте фильтр, продуваете его изнутри опять наружу, выдуваете этот пух и все, и спокойно дальше пользуйтесь. Потому что если вы сделали только что ТО, то его незачем менять. То есть его просто надо продуть, а избавить его от той же самой шубки, которая закрывает воздушный фильтр. Кстати, то же самое...
8: Так. Да. Я правильно понимаю, у нас, кроме воздушного фильтра на входе в двигатель, у нас есть еще воздушный фильтр на входе в салон, да.
22: Ну, да, естественно. И вот как раз салонный фильтр то же самое страдает такой же точно болячкой, что и воздушный фильтр. Вот. Ну, там, знаете, во многих конструктивно машинах стоит уже вот как раз сеточка более мелкая на входе в воздуховоде, вот, который подводится к салонному фильтру. И там, ну, она забивается, и то же самое начинает работать, вся система, вентилятор начинает создавать разрежение внутри отопителя, ну, в данном случае, когда кондиционер вы включаете. Все это нормально не работает, через салонный фильтр вряд ли проскакивает внутрь пух, что очень хорошо, он для этого есть, он задерживает его. Вот, но сами мы понимаем, что мы начинаем, ну, система работать в перегрузе. Когда система работает в перегрузе, что первое выходит у нас из строя? Это, конечно, вентилятор-отопитель. Если вентилятор-отопитель выйдет из строя, замена его может стоить, ну, просто космических денег. Помимо того, что сама запчасть дорогая, так у нас сейчас конструктивно машина сделана так, что чтобы снять и вытащить вентилятор, нужно разобрать пол машины. Вот. Это касается не только импортных каких-то крутых машин, это касается даже нашего автопрома.
8: Крутяк, да. А первый симптом, если у нас что-то неправильно с системой вентиляции внутри машины, у нас стекла начинает запотевать. На некоторых машинах это конструктивная особенность. Вот. Ладно, поехали дальше. Что у нас там еще убивается из-за тополиного пуха?
22: Ну вот здесь я сейчас скажу то, с чем я, честно говоря, столкнулся сам лично. Ну как сам лично, как мастер, я имею в виду. Вот, лет 15, наверное, назад. До этого я об этом даже не задумывался. Приехал ко мне иномарка, причем, ну, дорогая иномарка, вот, премиальная, будем так говорить. Вот, приехал, он говорит, что-то непонятно, что с колодками происходит. Говорит, только поменяли, они изнашиваются. Ну, я недолго думаю, естественно, мы скинули колеса, полезли вниз. И знаете, что получилось? Вот это было, это невероятно для меня было открытие, то, что из-за тополиного пуха у нас изнашиваются тормозные колодки.
8: Как такое физически возможно?
22: А вот, вот так. Так вот, просто тополиный пух – это же такая субстанция, которая налипает куда угодно. То есть она покрывает вот своим вот пушком вот этим, забивается, все что угодно. В данном случае у нас попал под удар суппорт. Дальше что происходит? Пошел дождь. Человек проехался по луже, вот этот пух его прибило тут же. Он не улетел никуда с суппорта. Он его прибило, и он там остался. Вот именно прям в направляющих. А его там много довольно-таки. И направляющие, как сказать, они, ну, их подклинило их. Вот и все. Потому что дальше что происходит? Разогревается при торможении сам суппорт. А на суппорте есть смазка, которая смешалась вот с этим пухом. Ну, и дальше понимаем. То есть смазка, которая была эластичная, она стала неэластичная. И все. И суппорт подкис, колодку перекосило. Ну, его заклинило, перекосило, и она начала изнашиваться. А дальше, ну, уже процесс уже неостанавливаемый, если ты про это не знаешь. И колодка, естественно, стесалась полностью. Вот. Это произошло на одной стороне, причем на одной стороне торможения. Ну, в общем-то, это прям нехорошая штука. И вот я про это узнал, я был удивлен. Но теперь я знаю, что есть такая неисправность, и рекомендую просто иногда хотя бы скидывать колеса и посмотреть. Опять же таки, скинуть колесо, это что, снять колесо, это очень быстро делается. Если вам лень, зайдите на шиномонтаж, на любой ближайший рядышком, пускай вам скинут и попросите посмотреть. Стоит это там 100 рублей, например, там 200 рублей, все зависит от города. И все будет понятно сразу, все у вас нормально с тормозным суппортом или нет. Это не проблемная история. И последняя, самая страшная вообще вещь, это возгорание, конечно, потому что, ну...
8: Вишенка на торте. Значит, альтернативно одаренные люди с зажигалками в руках, которые поджигают тополиный пух во дворах. Мам, дорогая.
22: Он горит очень быстро, залетает, как правило, все паркуются задом к бордюру, а там находятся бензобаки. Ну, как бы возгорание, ну, вот если спросить, не так часто, но не хочется попасть под эту историю, вот честно говоря.
8: А где-то пару лет назад слышал историю о том, как 14-летнего подростка поймали о том, что он сжег целую парковку, там машин 5 или 6 сгорело из-за... Вот... тополиного пуха.
9: Бедные родители подростка.
22: Ну, понятно, что если одна загорелась, дальше уже становится неприятно. И еще одна маленькая вещь – это следы от почек тополей, которые в итоге падают на машину, оставляют на нем следы. Но это отдельная тема. Это неприятность, но это отдельная тема, как их потом оттуда отмыть.
8: Да, это в следующий раз. Прямо сейчас вынужден прерваться, но просто потому, что время-то четверть часа к концу подошло. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи.
9: Юр, спасибо.
8: Давай, Юр, хорошего дня.
22: Большое спасибо, всем удачи.
8: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, куда приложить радиоключ, если села батарейка.
21: Программа «Мой автомобиль».
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Севидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Четвертый спортивный полет 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках сегодня утром не состоялся. Его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Безопасность участников – главный приоритет организаторов соревнований. В итоге аэронавты трижды поднялись в небо, выполняя спортивные задания. Впереди еще 3 дня соревнований. Для воздухоплавателей в Великих Луках подготовлена специальная досуговая программа. Вчера пилоты аэростатов вместе со своими командами посетили кинотеатр в семейном центре «Атмосфера». Они посмотрели военно-историческую драму «Семь верст до рассвета». Фильм о подлинном мужестве и любви к Отечеству, основанный на реальных событиях. Кинопоказ вызвал живой отклик у участников международной встречи воздухоплавателей. Картина органично дополнила общую атмосферу соревнований, проходящих в городе воинской славы. Команда отдела МВД по городу Великие Луки стала победителем соревнований по автомобильному многоборью среди полицейских. Объединенные команды аппарата управления МВД региона и территориальных органов состязались в Пскове в мастерстве вождения и стрельбе. Полицейским предстояло показать себя в профессиональном и скоростном маневрировании на автомобиле, сдать экзамен на знание правил дорожного движения и поучаствовать в забеге со стрельбой. Полицейские награждены переходящим кубком и дипломами. Теперь великолучане отправятся на чемпионат МВД России по служебному автомногоборью, который пройдет в Самаре.
5: О валютах.
1: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юань 10,70.
5: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Ой, я тут смотрел видос Кости Заруцкого, как он выбирал кабриолеты, и была какая-то машина очень дорогая, очень продвинутая, значит, какой-то Мерседес кабриолет. Но. И он показывал ключик, физический ключ, куда его нужно втыкать для того, чтобы открыть машину в том случае, если у вас села батарейка в брелоке. Это было выдающееся технологическое, техническое решение по этому поводу. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа обсуждаем вместе с Федором Буцко, куда прикладывать радиоключ, если села батарейка. Привет, кстати.
2: Доброе утро.
6: Дорожные истории.
8: Варианты. Значит, вот тот вариант, который показывал Костя Академик, это нижняя часть порога где-то под дверью. Причем замочная скважина прям в открытом доступе. То есть эта машина не для того, чтобы передвигаться по грязи. Потому что все зальет к чертовой матери.
2: Не найдешь потом, куда ее вставлять. Когда найдешь, выяснишь, что там уже столько всего вставлено, что для крыльца места нет. Да, так бывает действительно, что если вы машину не можете отпереть, ну, вам приходится, собственно, эту скважину искать и, возможно, доставать жало. Чтобы достать жало, тоже еще надо постараться. Иногда это, в общем, иногда это легко дается, иногда чуть-чуть посложнее. Если, например, машина уже ни год, ни два, ни три, и это жало еще ни разу никто не доставал, то вполне возможно, что вам придется поковыряться. И там вам либо пластиковая карточка пригодится какая-нибудь, ну, что-нибудь, чтобы подцепить, ну, или ногти. Ну, в общем, выбирайте, что вам менее жалко, и авось откроется. Дальше нужно найти скважину, повернуть ключ, у вас двери откроются. А вот дальше, если у вас радиоключ. Радиоключ — это такая штука удобная, которая позволяет вам не доставать ключ, когда вы уже внутри автомобиля. То есть вы двигатель запустите кнопкой, и также кнопкой его заглушите. Но есть нюанс. Эта система классная, все удобно, все супер. Есть нюанс, когда села батарейка. Вот если села батарейка, то, собственно, тут начинаются проблемы. Но всегда есть решение. Решение заключается в следующем. В каждом автомобиле с радиоключом есть обязательно такое место, куда этот радиоключ, даже с севшей батарейкой, можно приложить. И тогда иммобилайзер сработает. То есть он почувствует, что вы — это вы, что настоящий ключ — это

0: Мини. Оно может быть и вот, например, в подлокотнике, оно может быть, например, на рулевой колонке, там, где была бы скважина для нормального ключа, а может быть на том месте, где заряжается смартфон. Вот бывает, где беспроводная зарядка, там тоже я видел у некоторых моделей нарисован этот ключик. То есть вам нужно искать пиктограмму с ключом, где бы она ни была. Может быть, лучше даже поискать ее заранее. Вы ее туда прикладываете, этот ключ, и дальше вроде как уже все становится легче. И судя по тому, что рассказывает служба эвакуации, происходят такие затруднения у многих водителей. И тут есть еще такой, конечно, несложный совет. Надо, наверное, взять с собой запасную батарейку, да, чтобы проще было, если что, поменять. Потому что, ну вот оказалось, вот приехали вы зимой на дачу. Приехали, дела свои поделали, все у вас хорошо, подходите к машине, он не заводится. Ну, тут не грех запаниковать. Если нет запасной батарейки, можно еще ключ положить куда-нибудь в теплое место. Если у вас в холодном лежал, погреть его где-нибудь там у сердца. Потихонечку батареечка согреется, немножко тока вам даст. Глядишь, и заведетесь.
1: В моем детстве батареечки стучали, постукивали по ним для того, чтобы, я не знаю, вроде как помогало.
0: Да? Чтобы дух батарейки проснулся и позволил вам получить еще немножко электричества, наверное, для этого.
1: Смеяться будешь? В моем детстве, когда у меня был танк, на батарейках, стреляющая, между прочим, очень продвинутая штуковина была. Мы батарейки, поскольку они были в дефиците, вот эти Сатурн, мы их на солнце выкладывали для того, чтобы они
0: Даже...
1: даже так.
0: А мы стучали их друг об друга, конечно, чтобы она уже помялась немножко, тоже в надежде, что ты как у тюбика с зубной пастой, вот он кончается, а ты еще там давишь, как-то давишь, и чуть-чуть же еще выдавится. Вот что-то подобное с батарейками, видимо, мы пытались сделать, когда мяли их корпуса так по-детски и ждали, что они еще немножко поработают.
1: Ладно, поучительная история из США. Владелец гоночной машины решил переделать эту гоночную тачку для дорог общего пользования. А теперь вот за это ему светит тюремный срок. Чё это? Как это?
0: Да, знаешь, это удивительная машина, это такой пикап, который когда-то участвовал в грязевых гонках NASCAR. Это очень специфическое событие, которое уже сейчас не проводится, но еще недавно было. Что это такое? Берется вот это бетонно-асфальтовое кольцо, по которому американцы любят ездить в свои гонки кольцевые. И дальше покрытие, вот это асфальт и бетон сверху, покрывалось разными слоями грунта. Ну, это либо просто какая-то земля, немножко глины какой-нибудь привезут, еще что-нибудь, и, собственно, укладывали. И дальше на них, по этому покрытию, люди гонялись на своих пикапах. То есть это, ну, ты понимаешь, половину дистанции ты боком будешь ехать. Ну, у тебя специально сделано скользкое покрытие. Попробовали, поездили, но выяснили, что такие трассы делать сложно, и нужно машины специально готовить, и покрышки специальные нужны, и дорожный просвет нужно менять и так далее. Потому что машины настоящие гоночные такие, наскаровские, жутко быстрые, там по 6-7 литров моторы, знаешь, ну, там, по две турбины и так далее. И, собственно, эти гонки отменили. Но кому-то захотелось, кто-то купил такую машину. Оказывается, цена, кстати, меня удивил. 10 тысяч долларов, это что там, 750 там, тысяч рублей или сколько, курс не
1: А
0: помню,
1: это
0: но суть такая,
1: потому
0: что...
1: что машина никому нафиг не нужна. Это гоночный прототип, корч фактически.
0: В принципе, ты прав, конечно, но кому-то он понравился, пришелся по душе, ему захотелось на такой машине ездить на каждый день. Поэтому он провел некоторое количество доработок. Ну, например, на гоночных машинах фар не было, вместо них были только наклейки. Просто на капоте такая наклейка, которая изображает фару. Ну, чтобы людям было привычнее смотреть, воспринимать облик машины. Вот он, например, снял наклейки, поставил настоящие фары, поставил гудок, ну, в смысле, сигнал, которого тоже не было в гоночной машине, и так далее. То есть постарался привести ее в божеский вид. Такой вид, ну, вроде как будто и на машине, по дороге можно ездить. А дальше он использовал VIN-номер от обычного автомобиля, той же модели, только, ну, не боевого гоночного, а так, ну, такого, ну, просто нормального, который мог ездить по дорогам. Все это
1: Че?
0: дело собрал.
1: Погоди, а что он с этим виномером делал? Он его приконопатил к вот к этому корчу?
0: Да, приконопатил к этому корчу. И, ну, как бы, наверное, исходило из того, что в Америке, ну, никто особенно смотреть не будет. Машина куплена, она же не угнанная, ничего, ну, криминала вроде нет. Поэтому, сделал. И в итоге повесил там номерной знак, наклейку техосмотра, даже наклейку в соответствии нормам выбросов повесил, что, ну, как бы, конечно, от его мотора 6,65 литра, да, V8, ждать вряд ли можно было. И пытался на нем ездить, но был пойман, и теперь будет порот за там, подделку документов, преступное использование средств связи.

0: недобросовестно, там тра-та-та. То есть у него список обвинений такой, что просто за парня страшно. Мне кажется, даже если бы он был, ну, каким-то жутким криминальным деятелем, вряд ли он получил бы такое количество обвинений. Хотя вот он старался, поставил фары, фонари, указатели поворота. Ну, все старался сделать, чтобы на машине можно было нормально ездить. Но нет, не дали. Но, в принципе, у нас бы тоже не дали, потому что у нас это называется внесение изменений в конструкцию автомобиля.
1: 12.5.1, да.
0: Да, там любые установки, замен деталей, которые не предусмотрены изготовителем, да, или там влияют на безопасность дорожного движения, а у нас все влияет, естественно, там и двигатели, и тормоза, и рулевое управление, и все, что хотите. И любые модификации, которые меняют развесовку, там, максимальную массу, габариты, клиренс, экологический класс, ну, в общем, что ни сделай. У нас обязательно нужно идти и регистрировать. Поставили вы газобаллонное оборудование, заменили фары, у вас там другие источники света, или там переоборудовали автомобиль для себя или, не знаю, для члена семьи, у которого ограниченные возможности там передвижения, например, ну, какую-то штуку специальную там на руле, да, вместо педали. Короче, все это нужно обязательно регистрировать, иначе будет ай-яй-яй.
1: А этот ай-яй-яй, это вот не тюрьма, это не уголовная статья, это административная. В наших реалиях это, ну, в общем, всего лишь снятие машины с учета и штраф. Какой-то косметический штраф.
0: Ну да, слава богу, как говорится, слава богу, не в Америке живем.
1: Ну и да, строгость законов зачастую компенсируется необязательностью их исполнения. В связи с этим корчестроители, они периодически передвигаются по дорогам общего пользования, ну просто потому что, ну, как бы живого инспектора ты не каждый день встретишь на дороге. Так, ни к чему не призываем. Вот. Корчестроительство – это интересная штука, но только в том случае, если вы экспериментируете с тем, что у вас получилось, в условиях закрытых площадок, не на дорогах. Я вас умоляю. Привет Давидычу. Да. А в этой четверти у нас все. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
0: Всем доброго.
1: Давай, хорошего дня. А мы вернемся через пару минут.
2: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о том, как правительство решает проблемы с нехваткой топлива за счет снижения качества этого самого топлива. И о том, как гаджетизация автомобилей раздражает водителей.
3: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, я вот, я даже ни сном, ни духом. В прошлом году, по осени, когда у нас был очередной топливный замес, оказывается, правительство наше разрешило нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин класса Евро-3 и продавать его как Евро-5.
2: То есть обманывать нас?
1: По большому счету, это не обман, насколько я понимаю.
2: Подожди,
1: просто
2: секундочку.
1: Технические характеристики того бензина и дистоплива, которые прямо сейчас поступают на автозаправочные станции, они, ну, скажем так, немножко не соответствуют классу Евро-5.
2: Ну, окей, напишите, этот бензин, который вы покупаете на нашей заправке, не соответствует классу Евро-5. Вы заливаете бензин класса Евро-3. А их никто не заставляет это писать. Ты понимаешь, в чем дело?
1: Здравствуйте всем еще раз, я Дмитрий Делинский.
2: И я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
2: Привет, Олег.
10: Привет, доброе утро всем.
3: Пробуксовка дня.
1: Маленькое уточнение. Осенью 25 года было принято постановление правительства России, которое разрешало некоторым НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дистопливо с отклонением по содержанию серы. И, соответственно, вот это отклонение опускало экологический класс топлива с Евро-5 до Евро-3. Вот прямо сейчас они его продлевают на неопределенный срок от решения. То есть этот бензин, он как бы он уже есть на рынке. Я не знаю, я его видел, не видел, заливал, не заливал.
2: Олег, может быть, ты знаешь, вообще он есть на рынке, этот бензин?
10: Конечно, есть. Если его разрешено было выпускать, так он есть, имеется. И там сера в 15 раз больше, чем положено. Ну да.
1: Объясни мне, пожалуйста, вот да. Это сера, это повышенное содержание серы. Это решение, значит, вводить экологический класс Евро-5 было принято под давлением зеленых, бла-бла-бла, вот это вот все. Это что-то на выхлоп влияет?
2: Автомобили были изготовлены из расчета, что ты будешь пользоваться бензином с пониженным содержанием серы.
10: Кирилл прав, конечно, так сказать. То есть, ну, честнее было бы сказать, что да, ребята, это Евро-3, так сказать, и здесь серы достаточно много. Но по другим параметрам, за исключением серы, он соответствует, в принципе, Евро-5. То есть это такое лукавство, и сделано это для того, чтобы не допустить перебоев с поставкой топлива. Это понятно совершенно, ситуация обязывает. Вот. А кроме всего прочего, не всем МПЗ, а тем, которые обязуются выпускать в дальнейшем. Хороший, качественный бензин. Понятно, что им нужна возможность, так сказать, зарабатывать, чтобы вкладываться в производство лучшего топлива. Вот так бы я сказал.
1: Окей.
10: Оптимистично.
1: Значит, мы знаем, что на заборе много чего бывает написано. Мы приезжаем на автозаправочную станцию, и чисто теоретически мы можем потребовать сертификат соответствия, в котором будет написано, сколько серы в этом бензине.
2: Да, можем.
10: Да вы и практически можете потребовать, любой человек. Ему, конечно, с удовольствием все предоставят. Ну, как вы понимаете, да? Ну, ребята, кто будет этим заморачиваться, вообще говоря, так сказать? Это первое. Слушайте. Второе, был бы бензин, так сказать. А третье, все-таки, у меня есть надежда, что те заправки, особенно сетевые, на которых продается продвинутый 95-й, Экто, не Экто, плюс какой-нибудь там еще, то там все-таки содержание серы, соответственно, ниже. Это моя надежда. Но не факт.
1: Я вот чисто теоретически, наверное, все-таки в ближайшее время, когда буду заправляться,
2: Дим,
1: попробую...
2: Дим, твоему автомобилю все равно.
1: Я понимаю, но мне интересно, смогу ли я выяснить, собственно, сколько серы в том бензине,
2: сможешь,
1: который мне предлагают?
2: Как Олег сказал, сможешь, это несложно, и никто не будет скрывать эту информацию.
10: Надо предупредить все-таки наших уважаемых слушателей, что, в общем, будьте осторожнее, потому что при сгорании этого топлива образуются агрессивные соединения, способные ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов.
1: Хорошо, значит, циферки, чтобы мы понимали. Евро-5 – это до 150 миллиграмм серы на килограмм бензина. Евро-3 – это 350.
10: Нет, 10. Евро-5 – это до 10 миллиграмм на килограмм. А у нас разрешено до 150. То есть понимаешь,
2: в 10,
10: да, 10 раз больше.
2: В 10 раз больше.
10: Окей. В 15 раз больше.
1: В 15 раз больше, да. А для дизеля, раз, да. Для дизеля 350 миллиграмм.
10: Даже не буду считать, во сколько раз.
1: Хорошо. Мысль в продолжении, в развитии этой темы. Жить захочешь, не так раскорячишься, да?
2: Угу.
1: Мы тут удивляемся всяким новым фишкам, которые автомобильные концерны придумывают в качестве конкурентных преимуществ в борьбе с китайцами. Если у тебя что-то не получается, ну, чисто технически не получается конкурировать с китайцами, да, нужно придумать что-то такое, до чего китайцы не додумались. Один из самых свежих примеров. Lexus показывает широкий набор аксессуаров для нового поколения седана ES для внутреннего японского рынка. Фишка. Вишенка на торте во всем этом великолепии. Дезодорант для ног. Точнее, даже подставка для ног водителя и пассажира, которая убивает запахи неприятные.
10: Дезодорирующая подставка. Только не сказано. Только не сказано, разуваться надо или так сойдет. Босиком не слишком удобно нажимать на педали, как правило.
1: Не знаю, я учился ездить, нажимая на педали босиком.
2: Это не очень хорошо.
10: Это неправильно. Это вообще недопустимо. Могу я сказать тебе по секрету.
1: По секрету тебе расскажу. Это был 90-й год. Поля где-то в Кировской области, бабушкин Запорожец. Поэтому...
10: Это кто же тебя учил-то? Это не родной человек, я надеюсь.
1: Бабушка. Кроме шуток, всерьез.
2: А бабушка курит трубку?
1: Бабушка врач.
10: Слушайте, только единственное, что я бы не говорил, что это китайская история. Вот всякие гаджеты, которые раздражают водителя. Это, вернее так, только европейская или американская история. Нет, это китайская история в том числе.
1: Да,
10: и самые плохие системы в этом смысле делают как раз китайцы сейчас
1: вот,
10: на рынке. Это я просто с ними сталкиваюсь каждый день.
1: Плавно из глаз в уши мы перетекли к следующей теме, которую мы, наверное, закончим. Последние 3 минуты у нас осталось. У нас тут появился опрос, социологическое исследование, проведенное британским порталом AutoExpress. Это исследование показывает, что гаджеты встали поперек горла. Автомобилисты устали от умных систем, которые пищат нам, сигнализируют из-под приборной панели, из-под торпеды.
2: Это не новость, в общем-то, по большому счету.
1: Вот, собственно, цифры. Общий уровень удовлетворенности 50 популярными моделями автомобилей на британском рынке, это не у нас, это британский рынок, снизился в 24-м году до... О, господи, в 26-м году снизился до 84%. В 24-м году было почти 90%. И люди, объясняя, почему они вот так перестали, собственно, быть удовлетворенными, они говорят, так, собственно, нас задрали все эти покемоны.
10: Нет, вообще, на самом деле, это гораздо более серьезная вещь, я об этом не раз говорил, и не устаю, и не устану говорить. Потому что многие из них пагубно отражаются на уровне безопасности. Это я могу совершенно официально заявить. Они отвлекают от дороги, отвлекают от управления автомобилем, так сказать, и предупреждают вас о том, что вы не в состоянии изменить и чего не в состоянии избежать. Приближение автомобиля сзади. И что делать, так сказать, перекреститься или что? Зачем вот эта вот хрень нужна?
2: Газануть побыстрее, чтобы убежать от него.
10: Там особенно раздражают британцев, а я считаю, что и русских, и немцев, и кого угодно, даже этих самых монголов раздражают. Если не на лошади, что-то удержание в полосе движения. Какого черта вообще? Да зачем это нужно? А еще есть экстренное удержание в полосе движения и еще какое-нибудь. Ну, то есть, абсолютная чушь.
1: Экстренное удержание в полосе, оно подруливает за тебя. Система просто вот удержания в полосе, она сигнализирует о том, что ты выходишь из полосы. А насчет приближения автомобиля сзади, я где-то видел вполне себе разумную систему. Она, да, она немножко попискивает тебе в связи с тем, что кто-то у тебя на хвосте, да? Вот. Но... Самое важное, она зажигает стоп-сигналы поярче, она зажигает вот эти задние фонари.
2: С точки зрения информирования тебя, что сзади у тебя есть кто-то, то почему бы нет?
1: Ну и вот она предупреждает водителя, который ко мне приближается, садится мне на хвост, она предупреждает его о том, что, чувак, ты слишком близко. Не надо так. Мы не таких отношениях, не настолько тесных отношениях.
10: Согласен. Ну, так и пусть это сигналит, только пищать не надо. И может даже ремень немножко преднатягивать. Это хорошая история. Это нужная история. Но вот лишнего этого не нужно. Короче говоря, этих систем множество. И отличаются этим сейчас, в особенности, как раз китайцы. Вот неспроста же удовлетворенность, допустим, Tesla Model 3, да, она выше, чем всеми другими в этом отношении автомобилями. Просто потому, что эти системы работают эффективно и ненавязчиво. Вот и все. Это же простая, так сказать, достаточно вещь. Вот мне очень хотелось бы, чтобы мне даже отключать не приходилось. Хотя нас должен заметить, что китайцы тоже все-таки прогрессируют в этом отношении. И вот новое поколение, допустим, GSX или там Omoda C5, они уже научились отключать системы раз и навсегда и сделали их менее назойливыми. Более того, там даже лишнее приглушили. Шум-сигнал поворотов, например. Но это я так, к слову. То есть все-таки что-то меняется в лучшую сторону, с моей точки зрения.
1: О, да, непременно. Олег, напомню, собственно, ездит на этих самых китайцах и пытается жить вот в том мире, в котором система безопасности, вместо того, чтобы отвечать за нашу с вами безопасность, раздражает нас с вами. И, кстати, еще одна маленькая деталь. Мы завтра, наверное, будем обсуждать новый Q7. Audi. Фишка в чем заключается? В этой машине физические ручки. То есть не выезжающие. В новейшей Audi не выезжающие ручки. Ручки-подхват. Обычный. Короче, мир возвращается с ног на голову. Нет, с головы на ноги.
2: В нормальное положение. У кого какое нормальное положение, тот туда и возвращается.
1: Я, видимо, австралиец сегодня с утра. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
2: Спасибо, Олег.
1: Давай, хорошего дня.
10: Всем удачи, чао.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов о предложениях со стороны стран Европы вести диалог с Россией.
13: Есть Европейский Союз, есть НАТО. Согласовано ли это с руководством НАТО? Согласовано ли это, тем более, с руководством Европейского Союза? Мы слышали заявление руководителей Европейского Союза фон дер Ляйен и Каллас о том, что они продолжают и будут продолжать этот конфронтационный курс в отношении России, нацеленный на то, чтобы навредить непосредственно гражданам России, о чем сказала фон дер Ляйен. И параллельно некая активность вот этой евротройки. То есть кого они представляют? Они представляют Мерца, которого собственная партия там уже пытается всеми силами сместить, найти альтернативу. Найти у Стармера, который остается премьером, только потому что его главный оппонент не прошел еще в парламент. Там скоро будут до выборы. Когда он пройдет, скорее всего, его будут смещать. Там, или Макрон, который не просто хромая утка, а утка там, хромающая на все возможные лапы, крылья и так далее. Поэтому говорить о том, что в долгосрочной перспективе правительство этих стран могут что-то предложить, довольно сложно. Тем более, скоординировано ли это с Соединенными Штатами. У нас есть соответствующий протест, есть договоренности Анкоридж и так далее. Может быть, это будет началом некого как изменения вектора, который приведет к тому, что дипломатии появится шанс.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
14: На нефтебазе в Красноармейском районе потушен пожар, начавшийся после атаки БПЛА. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. К тушению привлекли 63 человека, 21 единицу техники. Пожар на нефтебазе в станице Полтавской произошел минувшей ночью. Из-за атаки беспилотников была перекрыта трасса между станицей и хутором Трудобеляковским. В регионе за последние несколько месяцев неоднократно загорались нефтебазы.
15: О конфликтах.
14: Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям. Это заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Вашингтон и Тегеран в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, соглашение подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Изначально в качестве места подписания меморандума называлась Женева. После подписания документа, как отмечало Министерство иностранных дел Ирана, Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения, результатом которого должно стать решение иранской ядерной проблемы и снятие санкций США.
15: О политике.
14: Александр Лукашенко дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия». Оно опубликовано на сайте администрации белорусского президента. В нем он заявляет, что НАТО сейчас опасно вмешиваться в военные действия на Украине. Так можно спровоцировать ядерную войну, говорит президент Беларуси. Также он предлагает ликвидировать все ядерное оружие в мире. По его словам, недопустимо, чтобы украинский конфликт перешел на территорию Беларуси. И также Лукашенко отмечает, что в мире все понимают, что если может закончиться быстро победой Москвы. Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Беларуси. Они это знают, говорит в интервью Лукашенко.
15: О санкциях.
14: Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки сжиженного природного газа. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Лондон станет первым, кто введет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ, говорится в публикации. Новые меры будут объявлены уже сегодня на полях саммита «Большой семерки».
15: Обо всем.
14: Британская певица Бонни Тайлер выведена из искусственной комы. Ее состояние по-прежнему серьезное. Тайлер находится в реанимации в Португалии. Более месяца ранее ее экстренно госпитализировали и прооперировали. Она перенесла операцию на кишечнике. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ЕС опасаются, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию. Как связаны заявления МИД Украины о закупке просроченных ракет «Патриот» и пожар в Киево-Печерской лавре? Реплика полковника Баранца. И Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Начнем с того, что европейские чиновники опасаются, что Трамп после урегулирования иранского кризиса попытается перехватить контроль над переговорами по Украине, отстранив Европу и разрушив таким образом их стратегию давления на Россию. В администрации Соединенных Штатов заявляют, что Трамп настроен оптимистично и хочет мира. Ну а чиновники Евросоюза при этом опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с Российской Федерацией по Украине без участия Европы. Об этом уже пишет издание «Политико». У нас на связи доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени Ломоносова Артур Демчук. Артур Леонович, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
2: Артур Леонович, на ваш взгляд, какие вообще перспективы и хотелки, на ваш взгляд, у Трампа вновь переключиться на украинский конфликт, тем более, что на свой юбилей 80-летний он, ну, какое-то подобие так называемого пиздила получил, в смысле мирной договоренности, если переводить с английского?
16: Ну, мирной договоренности по Ирану, хотя до подписания еще осталось время, и не факт, что этот документ будет подписан именно в том виде, в котором вот сейчас его обсуждают. Что же касается украинского конфликта, то, конечно, для Трампа это дело чести. Он обещал урегулировать его сначала там за 24 часа, потом за какое-то количество дней, и поэтому, естественно, он из переговоров выходить не будет, а может, естественно, после вот урегулирования иранского конфликта с Ираном вернуться к Украине. И здесь справедливо европейцы опасаются, что Трамп не хочет, чтобы конфликт был как-то урегулирован без учета Америки и, например, на тех условиях, которые выдвигает Европа. Ему одинаково невыгодно усиление России, например, и усиление Европы. Для него сейчас важно, чтобы Америка оставалась на лидирующих позициях и, соответственно, как-то потом решать вопрос баланса с Китаем. Поэтому от него понятно, что человек он непредсказуемый, от него можно ожидать всего, что угодно. Мы помним, как он с предыдущего саммита Большой Семерки просто уехал раньше времени. Это было воспринято как такая плеуха лидерам остальным. Поэтому сейчас он тоже может сделать некоторые заявления, которые полностью дезавуируют европейские предложения. Мы знаем, что они были сформулированы вот лидерами трех европейских стран в присутствии Зеленского, требования к России. И он может вполне сказать, что его такой вариант не устраивает, у него есть другое мнение на этот счет, и изложить свое видение того, как этот конфликт должен быть разрешен. Но то, что он будет давить и на Россию, и на европейские страны, это, скорее всего, случится.
17: Ну, ему же нужно давить на Украину, по логике, кажется, да? Но тут G7 удачно подвернулось. Вы понимаете, да?
16: Понимаете, давить на Украину он, конечно, может, но мы все понимаем, что Украина не сама по себе воюет, а она воюет только из-за поддержки Европы, ну и в том числе из-за того, что туда идет американское оружие через НАТО и идут американские разведданные. Поэтому понятно, что без поддержки Европы Украина продержаться не может, поэтому для него нужно прежде всего взять под контроль, что называется, европейских лидеров и с ними о чем-то договориться, а они уже это все ретранслируют на Украину и поставят Зеленского перед фактом.
17: Но, судя по последним событиям, мы видим, что Трамп очень любит пользоваться так называемой гибридной дипломатией, да, для принуждения к миру, вот такой, наверное, термин я использую, это сочетание переговоров и внезапных военных атак. И понятно, что, на ваш взгляд, Трамп может вернуться к поставкам вооружений тому же самому Киеву, но за европейские деньги, а сам, как всегда, будет стоять в стороне и стричь купоны.
16: Так, собственно, он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
17: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Артур Леонович, вот возвращение Трампа к урегулированию конфликта на Украине в активной фазе, что-то хорошее вообще может принести нам и миру в целом?
16: Ну, в целом, само по себе, то, что он готов оказывать давление, в том числе и на Европу, на Украину, это, конечно, хорошо. Это их может все-таки подталкивать к реалистичным шагам. Он им может напоминать о том, что они несут большие достаточные издержки для Европы. Это финансовое бремя. Он, как бизнесмен, естественно, тоже на это может намекнуть, что, в общем, пора конфликту заканчиваться, и пора Европе перестать зря деньги тратить впустую на заведомо безнадежное, что называется, предприятие.
17: Спасибо большое, Артур Леонович. Благодарю вас. Артур Демчук, доктор политических наук, был с нами на прямой связи. Кстати, Европа стремится сорвать переговоры по украинскому регулированию, исходя из тех заявлений, которые сделали представители Евротройки, заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. К еще одной теме. А тема вот какая. Заявление МИД Украины о закупке просроченных ракет для систем «Патриот» стало зловещим пророчеством перед случившимся в Киево-Печерской лавре пожаром. Незадолго до инцидента представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем «Патриот» с истекающим сроком годности. Вот на данную деталь мало кто обратил внимание, а в Киеве и Брюсселе теперь предпочитают о ней и вовсе не вспоминать. Тему эту продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.
18: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: Когда минувшей воскресной ночью по Киевско-Печерской лавре ударила ракета и начался пожар, в украинской западной прессе начался дружный шумный вой. Это русские ударили по святыне. Ну, якобы в отместку за поджог крымской панорамы обороны Севастополя. Но этой ядовитой брехне уже вскоре заткнули пасть. Один из телеоператоров, он по внимательности, то ли по недоумию, крупным планом снял обломки двигателя ракеты «Патриот», которые уже гуляют по соцсетям, а вскоре всплыло и другое. На движке было ярко выраженное клеймо не только Made in USA, но и имя компании-изготовителя Raytheon и год выпуска ракеты этого Патриота 1985 год. А это говорит о том, что этой ракете уже 41 год. А по требованию Пентагона такие ракеты должны эксплуатироваться только 25-30 лет. Ну, в общем-то, американцы вот таким образом и впарили украинцам просрочку. Причем не они это сделали по собственной инициативе, а потому что украинские послы, дипломаты, сам Зеленский открытым текстом выпрашивали эту просрочку. В американской прессе гуляют эти высказывания и представителя МИДа Украины Тихого, и даже посла нынешнего в Великобритании Залужного, который открытым текстом говорили, зачем вам выбрасывать куда-то, зачем вам утиль отправлять, дайте нам, это им пригодится. Вы знаете, это очень серьезная проблема для всей украинской армии. И если мы пойдем по целому ряду вооружений, которые поставляли Соединенные Штаты Америки, Польша, Бельгия, Великобритания, Франция, мы везде обнаружим просрочку. Чего бы это ни касалось. Касалось ли это танков «Абрамс», вдруг обнаружили, что американцы танки передали Украине, которые давно уже пора на переплавку. Поучаствовали в просрочке немцы, которые давали просроченные установки «Панцерхаус». Участвуют даже сейчас бельгийцы, которые передают Украине F-16. Кстати, просроченные F-16 уже падали, уже погибли три элитных украинских летчика именно из-за технических неисправностей. И череду вот таких примеров о просрочке можно проводить без конца. Взять хотя бы те же «Джавелины», противотанковые реактивные комплексы. Как раньше радовались украинцы. ГПК танцевали возле военно-транспортного самолета. Все, мы теперь перебьем москалив. А потом оказалось, что это оружие смертельно опасно для самих украинцев. Потому что один из них, командовавший там бригадой морской пехоты, признался, попав в плен, что «Джавелины» взрывались прямо в руках украинских солдат и привели к немалому количеству смертельных исходов. Ну что же, вот такая она ситуация. Вот таким старьем кормит вооруженные силы Украины Запад. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
18: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. Обсудим важность этого решения через 2 минуты в эфире.
20: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская.
27: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
17: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости. И еще одна звучит так. Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. И заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев уже заявил, что решение Третейского суда в Гааге имеет важное значение для будущего, поскольку международная судебная инстанция впервые признала суверенитет России в новых границах. Россия победила в международном арбитраже в Гааге по делу о правах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Арбитраж отклонил требования Украины о суверенитете над Крымом, о возврате ресурсов, выплатах и демонтаже Крымского моста. И также Россия подтвердила статус этих акваторий как своих внутренних вод. Ну, впрочем, давайте чуть подробнее обсудим. У нас на связи адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, я вас приветствую. Здравствуйте.
28: Здравствуйте.
17: Мария Михайловна, можете для аудитории радио «Комсомольская правда» объяснить важность вот такого решения арбитража в Гааге, потому что 10 лет разбирательства шло, насколько я помню, между Украиной и Россией по правам прибрежного государства в Черном море, там, в Азовском, в Керченском проливе, и вот такое решение вынесено. Что это значит, о чем это говорит?
28: Киев до недавнего времени, да и может быть даже и сегодня они будут утверждать, что территория Крыма – это суверенная территория Украины, занятая Россией незаконно, и что они имеют суверенитет над этой территорией. И при этом Киев 10 лет назад, как вы заявили, действительно обратились в Гаагу, а это действительно международный очень уважаемый суд, арбитражный, это Третейский суд, и там постоянная палата, и Киев потребовал признать, во-первых, свой суверенитет над акваторией Черного моря вокруг Крыма. Вы уже перечислили все, да, что там Азовское море у них есть, и Керченский пролив хотели сделать международным, чтобы там военные корабли могли проходить, да, и требовали даже демонтировать Крымский мост. И при этом все их доводы, все аргументы, вот эта постоянная палата из 5 независимых арбитров отвергла, отмела как необоснованные и незаконные. И сейчас действительно, и вот это юридически закреплено, право России, суверенитет, это национальная территория, да, суверенная территория Российской Федерации, все, что относится к Крыму, Азовское море, Керченский пролив, акватория вокруг Крымского полуострова. И сейчас в будущем любые разбирательства, любые аргументы, которые будут пытаться оспорить данный факт, будет противоречить вот этому судебному акту, который имеет юридическую силу, и сейчас Российская Федерация всегда может, помимо всего прочего, показать вот этот юридический, этот судебный акт о том, что доводы Украины по данным вопросам завершены полным проигрышем этого иска, и они необоснованные, незаконные. Россия закрепила даже вот этим фактом свой суверенитет на данной территории, и в том числе на акватории Черного моря. Поэтому никакие репарации, компенсации Украина получить не может за это. И уж каким-то образом действовать без разрешения суверенного государства в этих территориях морских также не может никто, ни Украина, ни кто-либо другой.
17: Мария Михайловна, ну вот я вижу, что арбитраж признал, тем не менее, что Россия нарушила ряд положений Конвенции ООН по морскому праву, да, такой арбитраж вынес решение при строительстве упомянутого вами Крымского моста, энергомоста и газопроводов через Керченский пролив, но не, что важно, и вы тоже это сказали, суд не обязал Россию выплачивать компенсации, прекращать какие-либо действия или предоставлять дополнительные гарантии, то есть самого установления факта нарушения достаточно в качестве правового средства защиты, и Россия ничего никому действительно не должна, даже несмотря на такой вердикт.
28: Вы знаете, я бы обратила внимание, в этом решении очень важный аспект подчеркнут арбитрами. Они указали, что нарушение, в чем было это нарушение? В том, что экспертизы, которые рассматривали техническую возможность строительства Крымского моста, проводились в очень жесткие сжатые сроки. То есть была возможность при проведении этих экспертиз не охватить полный масштаб, да, всех необходимых исследований. Но при этом арбитры указали, что такие жесткие сроки были связаны с тем, что все население Крыма было обесточено, то есть Украина поставила полуостров и все население Крыма в блокаду, и была необходимость поставлять энергоресурсы, продукты и все другие необходимые для жизнеобеспечения гражданского населения Крыма, и строительство моста поэтому проводилось вот в такие сжатые сроки. Мы сами видим, какой получился потрясающий мост, мне кажется, единственный во всем мире по своей технической конструкции, своей безопасности и надежности. Поэтому это только в этом нарушение. Это не нарушение экологии. Там отмели все аргументы Киева о том, что нарушили экологию Черного моря, или там что-то сделали, что может принести ущерб, например, там, Черному морю и так далее. Нет, только быстро провели экспертизу. Мы провели, построили. И в этом сама суть вопроса. Так что все дальнейшие обвинения в адрес России со стороны киевского режима будут необоснованы и даже смешны.
17: Но вот при всем при этом, насколько я понимаю, арбитраж не рассматривал сам вопрос принадлежности Крыма, и решения по суверенитету над полуостровом тоже нет.
28: Дело в том, что здесь иск касался только, использовали конвенцию по морскому праву, и это касалось именно морских ресурсов, принадлежности территориальных вод, да, принадлежности Киеву, да, Украине или России, все, что связано с конвенцией по морскому праву. Здесь, конечно, вообще начнем с того, что вот этот Третейский суд, постоянная палата, она не имеет юрисдикции и какой-то возможности решать вопрос о территориях и суверенитете и территориях, да, которые сейчас относятся к Российской Федерации. Это не их масштаб. Они не могут это сделать. И рассматривали только то, что относится к их компетенции, юрисдикции, приняли законно обоснованное решение согласно конвенции ООН по морскому праву.
17: Спасибо большое, Мария Михайловна, за ваше рассуждение в нашем эфире и за помощь в объяснении того, что произошло и какое решение было принято и какие последствия у него будут и что это означает. Мария Михайловна Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, была с нами на прямой связи. Можете, кстати, зайти на наш портал kp.ru, где в рубрике «Новости политика» есть высказывание Медведева о том, что Международный суд впервые признал суверенитет Российской Федерации в новых границах. Автор Елизавета Кузнецова. Зайдите, прочтите, если что-то не расслышали. Ну, а еще одна тема, которую мы обсудим, о том, что объем российского рынка краткосрочной аренды автомобилей упал почти на 18%. В январе-апреле текущего года общий оборот каршеринга снизился до 17 миллиардов рублей. Подробнее расскажет в нашем эфире наш коллега Юрий Кораблев.
1: Оборот российского рынка каршеринга в январе-апреле составил 17 миллиардов 300 миллионов рублей, сократившись на 18% год-году. Это следует из данных Росстата. Годом ранее аналогичное значение выросло на 22%. Спад обеспечен в первую очередь рынком Москвы, где выручка рынка каршеринга потеряла почти 20% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье совокупные затраты пользователей снизились на 8% до 50 миллионов. Стоимость услуг каршеринга сильно увеличилась вслед за ростом цен на автомобили, их обслуживание и бензин. Этим можно объяснить падение спроса, заявил радио «Комсомольская правда» автоэксперт Артем Бобцов.
4: Нет ни единой причины, по которой каршерингом бы стали пользоваться больше. Цена каршеринга выросла с начала СВО в 2,5 раза. То есть средняя минута была 7 рублей, сейчас средняя минута 18 рублей. Скоро уже будет в 3 раза. Машины в каршеринге стали старше, существенно старше. Раньше их через год выводили в эксплуатацию, заменяли на новые. Сейчас они ездят 2, а где-то даже и 3. В каршеринге эксплуатация – это X3, то есть за год машина проезжает то, что обычно проезжает за 3 года, а за 3 года то, что проезжает за 9. То есть, соответственно, иногда вы ездите на машине, которая по состоянию как 10-летняя. То, в общем, тоже не добавляет плюсов, потому что все привыкли, что в каршеринге машины всегда практически новые.
1: Еще, по словам эксперта, каршеринговые компании усложнили процесс использования, отсекли большую часть фейковых аккаунтов, стали бороться с лихачами и пьяными водителями. Но, несмотря на провальное начало года, участники рынка формируют позитивный прогноз. Фундаментальные драйверы роста для каршеринга сохраняются. Личный автомобиль стал дорогим активом. Для многих краткосрочная аренда остается более доступной альтернативой покупке. Вот что радио «Комсомольская правда» заявила главный редактор издания «Трушеринг» Полина Волкова.
5: Каршеринг никуда не денется. Да, возможно, будут какие-то проходить оптимизации, но я надеюсь, что Москва, как самый продвинутый вообще город, понимающий максимально необходимость появления и развитию альтернатив личного транспорта, сделает все, чтобы каршеринг в этой истории поддержать. Что я имею в виду? Каршеринг – это городской транспорт, так это позиционируется, в том числе в Москве, и он позволяет уменьшить количество личных машин в городе. То есть человек, вместо того, чтобы поехать на своей машине, он там на каршеринге так куда-нибудь доезжает, оставляет его, потом дальше уже там на МЦК или еще как-нибудь, создает условия для мультимодальных поездок.
1: Спрос на аренду автомобилей могут сдерживать и ограничения в работе мобильного интернета, который требуется для открытия и закрытия машины через приложение, а также для навигации в городе. В марте аналитики оценивали совокупный ущерб для различных отраслей бизнеса Москвы за 5 дней в диапазоне от 3 до 5 миллиардов рублей. Исходя из доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштаба ограничений. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Четвертый спортивный полет 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках сегодня утром не состоялся. Его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Безопасность участников – главный приоритет организаторов соревнований. В итоге аэронавты трижды поднялись в небо, выполняя спортивные задания. Впереди еще 3 дня соревнований. Для воздухоплавателей в Великих Луках подготовлена специальная досуговая программа. Вчера пилоты аэростатов вместе со своими командами посетили кинотеатр в семейном центре «Атмосфера». Они посмотрели военно-историческую драму «Семь верст до рассвета». Фильм о подлинном мужестве и любви к Отечеству, основанный на реальных событиях. Кинопоказ вызвал живой отклик у участников международной встречи воздухоплавателей. Картина органично дополнила общую атмосферу соревнований, проходящих в городе воинской славы. Команда отдела МВД по городу Великие Луки стала победителем соревнований по автомобильному многоборью среди полицейских. Объединенные команды аппарата управления МВД региона и территориальных органов состязались в Пскове в мастерстве вождения и стрельбе. Полицейским предстояло показать себя в профессиональном и скоростном маневрировании на автомобиле, сдать экзамен на знание правил дорожного движения и поучаствовать в забеге со стрельбой. Полицейские награждены переходящим кубком и дипломами. Теперь великолучане отправятся на чемпионат МВД России по служебному автомногоборью, который пройдет в Самаре.
24: О валютах.
14: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юань 10,70.
24: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Рекламно-информационная программа.
24: Здоровый разговор.
9: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И, если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
9: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много. Это и народные методы, и аптечные.
10: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако, в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
9: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
10: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как

0: гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
1: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
0: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже, ну, представляете, цифра какая страшная, начинается что? Конечно, гниение, то есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают, и вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы, то есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено, он раздувается, он прижимает другие органы, и, конечно, он их отравляет.
1: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
0: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки. Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
1: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход. Да. Но все же это же вынужденная мера.
0: Вынужденная.
1: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
0: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез.

0: желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат «Биоматик» — это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе «Биоматик» создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик — современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора «Биоматик» сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8 800 707 99 39. Звонок бесплатный. 8 800 707 99 39.
1: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39. Позвонить и задать свои вопросы.
2: Здоровый разговор.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Рекламно-информационная программа.
2: Здоровый разговор.
1: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате «Биоматик». Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
0: Медицинский аппарат «Биоматик» особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом «Биоматик»? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливались из-за долгих проблем. Оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. «Биоматик» крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которое дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения? Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом «Биоматик» проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
1: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
0: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишней весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
1: Ну, вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
0: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
1: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
0: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами, восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов, они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
1: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
0: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот и эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
1: Получается, биоматик – это реально и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
0: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора «Биоматик» мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. Биоматик – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
1: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг», город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5, АГРН 125-770-028-7470.
2: Здоровый разговор. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
8: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев. И она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было. А как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда? Вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали. Ну как же так? Мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
9: Глава ЦРУ сомневается в готовности Ирана к уступкам по ядерной программе. Джон Рэдклифф заявил об этом Дональду Трампу и другим членам его администрации. Об этом сообщает издание «Аксис» со ссылкой на 3 осведомленных источника. По их данным, такого же мнения придерживались госсекретарь США Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет. Основанием для сомнений были данные, собранные американской разведкой. Спецслужбы заявляют, что намерения иранской стороны не совпадают с ее обязательствами в рамках соглашения. Иране. По их словам, между собой иранские чиновники говорят одно, а посредникам из США другое. Это свидетельствует о неготовности Ирана пойти на те уступки, которых от них добиваются США. Текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был согласован в ночь на 15 июня. Официальное подписание документа запланировано на 19 июня. Оно состоится в Швейцарии. А премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил сегодня, что Тель-Авив в ходе совместной с Вашингтоном военной операции против Ирана предотвратил ядерную угрозу со стороны Исламской Республики, уничтожив ядерную и военную инфраструктуру, а также обезглавив руководство страны. По его словам, Иран стремительно мчался к ядерному оружию и спешно закапывал свою ракетную и ядерную промышленность под землю. Нетаньяху отмечает, что борьба еще не окончена, и Израиль должен сохранять бдительность в отношении Ирана и его сателлитов в Газе, Ливане, Сирии и Йемене.
2: Об ипотеке.
9: Минфин собирается сократить долю льготной ипотеки в выдаче жилищных кредитов с текущих 90% до 25-30% в ближайшие три года. Это заявил замглавы ведомства Иван Чебесков. Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, это неправильно, пояснил он. По его словам, высокая доля льготных программ искажает структуру рынка, но переход на рыночные условия поможет это исправить. При этом он подчеркивает, что сокращение льгот кредитования будет происходить постепенно, в том числе по мере снижения ключевой ставки и роста выдачи рыночных суд. До этого в правительстве поручили Минфину и Минстрою до 1 июля этого года проработать идею дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Согласно предложению, ставка должна зависеть от числа детей. Для семей с одним ребенком обсуждается уровень 10-12%, с двумя – около 6%, с тремя и более – около 4%. Официальный курс доллара на сегодня 72.45, евро 83.80, юань 10.70. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Президент Беларуси дал большое интервью «Аль-Арабия». Обсудим главные заявления. Объем сахарной свеклы, производимый из нее сахар в России в следующем году, могут снизиться на 10%. Откуда такой прогноз? И подростки не смогут заходить в соцсети Великобритании. Подробнее обсудим. Все это в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что президент Беларуси дал интервью крупному ближневосточному каналу «Аль-Арабия». Александр Лукашенко высказался по ключевым международным вопросам, предложил мирные инициативы по горячим точкам, затронул также тему ядерной гарантии безопасности и оценил перспективы урегулирования украинского конфликта и прокомментировал отношения Минска с Вашингтоном и с Москвой. Если коротко, то главное заявление Александра Лукашенко о ситуации в мире, то могу сказать, что НАТО сейчас опасно вмешиваться в военные действия на Украине, считает Лукашенко. Так можно спровоцировать ядерную войну, а у Зеленского не хватает людей, и это его главная проблема. И недопустимо, считает Лукашенко, чтобы украинский конфликт перешел на территорию Беларуси, и все в мире понимали, что СВО может закончиться быстрой победой Москвы. При этом украинский президент также упомянул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Беларуси. Конфликт на Украине можно закончить уже в этом году, но, правда, за столом переговоров, и нужно использовать любые шаги, чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения по Украине. Также Лукашенко сказал, что война затянулась, так как Ватикан, еврейское лобби обманули Путина, попросив отвезти войска от Киева еще в 22-м году, а Штаты не пойдут на наземную операцию против Ирана, сказал Лукашенко. Даже малую этого Америка не переживет. Давайте эти тезисы обсудим. У нас на связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИО Кирилл Кокташ. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
10: На что вот лично вы обратили внимание в высказываниях белорусского президента? Что вам показалось наиболее важным? И что вы думаете вообще по поводу сказанного?
11: Ну, Александр Григорьевич остается полностью, в общем-то, верен себе. Он демонстрирует трезвый реализм. По поводу того, как должны решаться вопросы, он подтверждает, в общем-то, там, принципиально нового-то ничего не было сказано, он подтвердил те позиции, которые в течение последних 2-3 лет Минском почти двойственные декларировались. То есть в этом плане Александр Григорьевич воспользовался возможностью лишний раз повторить те слова, те мысли, которые, возможно, не были услышаны после его предыдущих интервью теми, кто должен был бы услышать.
12: Ну вот, как вам высказывание Александра Лукашенко по поводу того, что у Зеленского не хватает людей даже для активной линии фронта? Он не имеет войск, чтобы перебросить на белорусскую границу. Но мы же прекрасно видим, что сейчас, конечно, все люди на земле решают в боевых действиях, но огромное количество дронов, и война изменилась, и людей не надо в воздух запускать. Да, можно терроризировать любое государство, запуская должное количество дронов, десятки, а то и сотни, и то за сутки.
11: Ну, так дело в том, что на самом деле это чистая правда. То есть в своем там контрнаступе, провал которого Киев поверить не мог, он сжег то главное преимущество, которое у него было. Это, собственно говоря, преимущество в людях и в людском ресурсе. А дальше, в общем-то, любые технические вещи, они так или иначе компенсируются. То есть если на сегодня Украина, в общем-то, делает ставку на дроны, и то, в общем-то, как мы видим, там преимущество очень относительное и очень быстро сокращающееся. А по остальным, в общем-то, направлениям не преимущество, а наоборот, Украина очень и очень сильно вступает, то да, это означает стратегическое схлопывание. То есть вот сегодня, условно говоря, там еще месяц-полтора Украина сможет использовать в качестве опоры беспилотники, в общем-то, но больше для пиара, нежели для реального продвижения. А дальше это все будет снивелировано, и, естественно, начнут сказываться такие долгосрочные факторы, как фактически отсутствие людей, потому что любая война выигрывается, в первую очередь, боевым духом. И Александр Григорьевич, в общем-то, эти вещи озвучил, они очевидны в России, они очевидны в Беларуси, и я полагаю, они в такой же степени очевидны на Западе.
12: Но, на мой взгляд, не очень очевиден вот какой тезис, Кирилл Евгеньевич, на который я уверен, что и аудитория на радио «Комсомольская правда» тоже на это обратила внимание. СВО длится уже 4-й год, сказал Лукашенко, потому что Путина обманули Ватикан и еврейское лобби. Президент России отвел войска от Киева после их просьб, а затем эти силы в очередной раз его обманули. Что вы думаете по этому поводу? Как вы можете эти слова прокомментировать?
11: Ну, мы же были под Гостомелем. И, в общем-то, иностранные посольства, в отличие от сегодняшнего дня, да, очень быстро эвакуировали Смирнов. И если бы в Гостомеле высадился бы десант, и мы бы заняли тогда Киев, на самом деле война бы давно закончилась. То здесь мы видим, что Александр Григорьевич проводит параллели с грузинской операцией, где, в общем-то, тогда президент Медведев согласился на уговоры и остановил российские войска перед Тбилиси, которые отбивали тогдашнюю грузинскую агрессию, и режим Саакашвили в итоге уцелел. Здесь Александр Григорьевич проводит ту же самую аналогию, что не было бы никакого Зеленского, если бы российская армия тогда взяла Киев, тем более, что это было вполне реально, поскольку основные украинские вооруженные силы на тот момент были сконцентрированы в Донбассе, и, собственно говоря, атаки на Киев Украина никаким образом не ожидала. А если бы они, в общем-то, попытались бы развернуться обратно на Киев, ну, стали бы достаточно легкой мишенью для расстрела. В этом плане, да, замысел был блестящий. Почему не был реализован, мы не знаем, но Александр Григорьевич, видите, предлагает ответ, что это еврейское и лобби, и Ватикан. Я бы сказал, что это не контринтуитивная вещь, потому что, учитывая роль еврейского лобби в сегодняшней Украине и сегодняшний Израиль, который, в общем-то, оказался сегодня по другую сторону Холокоста, а то есть страны жертвы, он такой усиленный Нетаньяху превращается главного преступника, который Холокост организует. Поэтому вот в свете всех тех трансформаций я бы не нашел возможности оспорить слова Александра Григорьевича. Ну, в отношении Ватикана понятно, что позиция всегда была Ватикана двоякой, но если мы посмотрим ситуацию вокруг попыток расколоть, уничтожить и растоптать православную церковь Украинскую православную церковь Московского патриархата, то, в общем-то, здесь тоже у меня нет аргументов, чтобы каким-то образом ярко возразить. Тем более, что на верхнем уровне количество доступной информации на порядок больше, чем у нас. Поэтому я думаю, что с Александром Григорьевичем здесь нужно просто согласиться.
12: Еще один момент, Кирилл Евгеньевич. Что вы думаете, вот по какому поводу? Если это Ватикан и Израиль, они выступали сторонниками, может быть, там мира на Украине в свое время, да, еще там в 22-м году, то сейчас мы видим, что Британия верховодит Украиной, а Британия – это англиканская церковь, а у англиканской церкви историческое противостояние именно с Ватиканом. Нет ли вот здесь вот какого-то скрытого фронта напряженности вокруг украинского конфликта, на ваш взгляд?
11: Да нет, конечно. Никакого нет. То есть дело в том, что давайте не будем забывать, что Ватикан находится под серьезнейшим давлением со стороны Евросоюза, который продвигает повестку, которая абсолютно ценностно неприемлема для Ватикана, которая его маргинализует. И для того, чтобы удержаться в повестке, Ватикан пойдет на любые компромиссы. Тем более, что ситуация с англиканской церковью, но я бы не сказал, что Англия управляется англиканской церковью, Англия управляется английской аристократией, которая одновременно и есть англиканская церковь. Не будем забывать, что монарх является главой этой церкви. Поэтому взаимодействие Ватикана и Британии — это очень старая вещь, а учитывая, что сегодняшние позиции Ватикан выстраивает глубокую оборону на европейском поле, то, естественно, вряд ли будут какие-то вещи, по которым он бы не пошел бы на содержательные компромиссы, тем более, когда речь идет о такой внешней территории для Ватикана, как Украина, где вроде бы зацепка есть, униатская церковь есть, возможность действовать есть, и, с другой стороны, это не та часть Европы, где, скажем так, жалко было бы проводить эксперименты.
12: Спасибо большое за ваш комментарий. Жаль прощаться. Есть еще много вопросов, но, к сожалению, по таймингу не успеваем уложиться. Кирилл Евгеньевич, я вас благодарю. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Мы обсудили тезисы, которые были озвучены президентом Беларуси Александром Лукашенко в интервью Аль-Арабия о ситуации в мире. В том числе, и среди его высказываний было, в частности, то, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Беларуси. Они это знают, и военные это знают, люди, народ Украины это знают. И война затянулась только потому, что Ватикан и еврейское лобби обманули российского президента, попросив отвести войска от Киева в 2022 году. Ну что ж, будем продолжать наш эфир в ближайшее время. В России обновили список допущенных до работы в такси машин. Подробнее об этом услышим через 2 минуты.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
15: Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин «Мужская». мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь», а в 1940-м «Унесенные ветром». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
12: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще несколько сюжетов и новостей для обсуждения и прослушивания в нашем эфире. В России обновили список допущенных до работы в такси машин. Перечень увеличился на одну позицию. В него добавили модель «Jetour X70+.» Закон о локализации такси, напомню, вступил в силу в марте этого года, 2026-го. И автомобили допускаются в реестр такси при условии соответствия уровню локализации. Сейчас в этом списке 27 моделей. Впрочем, все подробности у Юрия Кораблева.
18: Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер Jetour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В последний раз список машин корректировался в марте. Тогда в него добавили три модели – Havail F7, F7X и Julion, а также Tenet T7. Это аналог Cherry Tiggo 7. Он производится в Калуге. Впервые перечень машин, допущенных к использованию в качестве такси, Минпромторг опубликовал в октябре прошлого года. Он состоит из 27 моделей брендов, среди которых «Лада», «Москвич», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Ума», «Хавейл» и «Теннет». В прошлом году представители сферы перевозок с критикой восприняли закон о локализации. Но сейчас, по словам председателя комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Василия Баранова, список локализованных машин для работы в такси расширяется, и ситуация с первоначальным перечнем сильно поменялась. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
19: Когда появляется большое количество выбора, соответственно, появляется конкуренция. И от этого выигрывает потребитель, а в данном случае таксомоторный парк. Почему? Потому что люди начинают конкурировать. Я имею в виду, компании начинают конкурировать, производящие автомобили. И у нас появляется возможность получить честную рыночную цену. Но то количество автомобилей, которые сейчас включены в список Минпромторга, недостаточно для того, чтобы реально покрыть всю потребность автомобильных запросов у таксомоторных компаний. Чем больше будет появляться таких машин, тем устойчивость бизнеса и конкуренция будет выше, а от этого выиграет только потребитель.
18: Требования к локализации такси направлены на стимулирование спроса на автомобили российского производства и сборки. Впервые перечень был утвержден в марте текущего года, после чего Минпромторг неоднократно вносил в него корректировки, расширяя выбор доступных для таксопарков моделей. Этот список будет и дальше расширяться, уверен в этом автоэксперт Игорь Маржаретта.
20: Думаю, что список надо еще дорабатывать и дорабатывать, потому что появляются новые автомобили, у нас появляются новые производители, далеко не все уже в этот список попали. Ну, допустим, пока еще только в кандидатах ходят автомобили «Волга», безусловно, должны попасть в этот список. Насколько я помню, должны попасть автомобили марки «Белджи», они пользуются и сейчас популярностью у таксистов. Я не помню последней редакции, но, по-моему, их еще не было. Ну и появляются еще какие-то сборочные производства, у нас появляются новые модели, там новая марка «Джелан» появилась, новая марка «Сенат» и так далее. То есть список должен дополняться. Пока на сегодняшний день он далеко не полный.
18: В мае этого года перечень допущенных к работе в такси машин был дополнен еще одним китайским кроссовером «Амода C5». Его выпуск наладили по специальному инвестиционному контракту на калужском заводе «Автотор». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
12: Ну, теперь немного о спорте. Чемпионат мира по футболу уже проходит в Канаде, Соединенных Штатах и Мексике. И вот как раз Международная федерация футбола, ФИФА, сделает исключение для Дональда Трампа и позволит президенту США вручить команде победителю трофей за победу в чемпионате мира. Согласно протоколу федерации, ну, традиционно трофей стоит на постаменте, после чего его берет один из участников чемпионской сборной в руки и несет на подиум к остальной команде для празднования. Но для Трампа делают исключение. Очень хочется потрогать, наверное, первым. Далее с новостями спорта в нашем эфире наш коллега Василий Воронин.
3: Новости спорта.
21: Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро. В матче первого круга Самсонова, 37-я ракетка мира, уступила Элизе Мертенс из Бельгии. Самсонова впервые в карьере проиграла этой спортсменке. В двух предыдущих очных встречах она не отдала бельгийке ни одного сета. Сборная Испании по футболу сыграла в ничью с Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира 2026. Матч закончился без забитых мячей со счетом 0-0. Испанцы нанесли 27 ударов по воротам соперника. При этом Кабо-Верде ударило лишь 6 раз. На 71-й минуте в сборной Испании на замену вышел лучший бомбардир Барселоны в минувшем сезоне Ламин Ямаль. Участие футболиста в стартовом матче некоторое время оставалось под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. За неделю до начала турнира главный тренер команды заявил, что игрок будет готов выйти на стартовый матч. Испания – безоговорочный фаворит турнира. Сборная Кабо-Верде впервые попала на чемпионат мира. Международная федерация футбола позвала детскую сборную России на международный турнир в США. Соревнование среди детей в возрасте до 15 лет пройдет в сентябре. В турнире примут участие все 211 ассоциаций, входящих в ФИФА. Ожидается, что в матче открытия сыграют сборные Израиля и Палестины. В 2027 году аналогичный турнир могут организовать для женских команд. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о новых видах банковских страховок. Какие бывают, как работают, от чего защищают и нужны ли они вообще? Страховой полис – вещь хорошая, а застраховать от тех или иных рисков можно практически все, что угодно. Другой вопрос – нужно ли это делать? Тут каждый решает для себя сам. А банки и страховые компании под этот спрос разрабатывают те или иные продукты. К примеру, специальные банковские страховки, которые защищают наши сбережения. Давайте разберем, от каких именно рисков. Наверное, самый актуальный риск – мошенничество. По данным Центробанка, за прошлый год телефонные аферисты выманили у простодушных россиян 29 миллиардов рублей. Это только безналичным способом. По данным МВД, сумма потерь еще больше – 195 миллиардов рублей, а число жертв исчисляется сотнями тысяч. Страховой полис защищает средства на картах и счетах. При этом набор рисков довольно широкий. Это и телефонное мошенничество, и скачивание вредоносного программного обеспечения, подделка сим-карты и даже физическая кража карты или смартфона с установленным мобильным приложением. Стоит такая услуга от 100 рублей в месяц. Цена зависит от объема возмещения. Обычно банки предлагают защиту на суммы от 100 до 500 тысяч рублей. При этом, чтобы получить выплату, нужно представить доказательства мошеннических операций, а именно написанное заявление в полицию. В противном случае страховка не сработает. Кроме того, некоторые полисы предусматривают компенсацию только в том случае, если деньги похищены без вашего участия, то есть в результате хакерского взлома или потери карты. Если вы сами, пусть и под влиянием обмана, перевели деньги, страховая может отказать в возмещении. Поэтому перед оформлением полиса лучше внимательно ознакомиться с договором. Второй востребованный продукт – страхование от потери процентов по вкладу. Оно защищает в том случае, если вклад приходится закрыть досрочно. Правда, для этого должны наступить особые обстоятельства. Как правило, в договорах прописаны смерть близкого родственника, тяжелое заболевание, потеря работы, дома или автомобиля. То есть просто так получить возмещение не получится. И, наконец, третий относительно новый вид банковского полиса – это страхование от непогашения кредита. Как правило, такие полисы оформляют при выдаче потребительских займов. Они предусматривают защиту на случай болезни, травмы или потери работы, то есть помогают справиться с финансовыми последствиями подобных непредвиденных ситуаций. В последние годы некоторые банки часто навязывали подобные страховые продукты всем заемщикам. К примеру, делали условия по кредитам без страховки очень невыгодными, тем самым снижали собственные риски и получали дополнительную прибыль. Сейчас подобных практик стало меньше. Но в любом случае при оформлении любого займа важно внимательно изучить условия как кредитного, так и страхового договора. Как напоминают в ПСБ, страховки нужны, чтобы смягчить финансовые последствия различных форс-мажоров, то есть ситуаций, которые происходят неожиданно, и это отражается на наших финансах. При этом последствия некоторых рисков можно снизить самостоятельно и без покупки полиса. Например, в случае с мошенничеством важно соблюдать базовые правила безопасности, и не стоит слушать незнакомых людей по телефону, если они предлагают что-то сделать с деньгами. На страховке от потери процентов можно сэкономить, если положить все сбережения не на один вклад, а разбить сумму на несколько частей и сделать лестницу вкладов. Тогда, скорее всего, не потребуется закрывать депозит досрочно. И, наконец, страховка от невозврата кредита заменяется кредитными каникулами, на которые по закону имеют право все заемщики, а также личной финансовой подушкой безопасности, которую желательно иметь каждому. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Покупайте страховые полисы, но только те, что вам действительно нужны. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы.
2: Сведи риски к минимуму.
0: Переходи на МАКС.
2: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин.
4: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125.
3: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
4: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается реконструкция сквера напротив бывшего кинотеатра «Родина». Общественный контроль осуществляется со стороны партии «Единая Россия». Ее активисты, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Бюлюков и член партии Сергей Матвеев проверили, как сквер переживает свое второе рождение. Уже проведены работы в чаше фонтана, сам фонтан подготовлен под покраску. Организовано пространство под детскую площадку, которая также предусмотрена проектом реконструкции сквера. Будет благоустроена пешеходная зона, установлены скамейки. В Мекке смонтировано освещение. Третий спортивный полет в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей посвятили юбилею мероприятия, которое проводится в Великих Луках. Он состоялся вчера вечером. Особые награды ждут лучших участников соревнований. Организаторы учредили призы для победителей в мужском и женском зачетах. Пилот, который безупречно справится со всеми испытаниями, получит персональный приз в знак признания профессионализма и верности традициям воздухоплавания. В Великолукском драматическом театре сегодня начинаются гастроли Ладейно-Польского драматического театра «Апрель» из Ленинградской области. Спектакли пройдут в течение 3 дней. Для детей это сказка «Старик Хоттабыч», для взрослых очень простая история и «Не дождетесь». Билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра.
0: О валютах.
6: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
0: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», Сергей Григорьев. И теперь поговорим вот на какую тему. Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии. Это показало, не пугайтесь, математическое моделирование в исполнении японских ученых. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, Арабские Эмираты и Турцию достигают 90%. Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются на пунктах контроля, так как у них еще не проявились симптомы. Эксперты отмечают, что подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции, при этом вероятность завоза патогена, скажем, в Россию оценивается как невысокая. Давайте обсудим это исследование. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог и клинический вирусолог с нами на прямой связи Георгий Викулов. Георгий Христович, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ну вот мы видим, что тема различных пандемий, инфекций, эпидемий по-прежнему очень интересует, в том числе и вот на таких математических моделях японские специалисты рассчитали. И вот на ваш взгляд, они хоть и говорят, что риск пандемии в России невысокий, но тем не менее Эбола продолжает распространяться, и вот японцы показали, что теоретически, да, 90% – это очень высокий результат. Там в Бельгию, Францию и Арабские Эмираты могут носители вируса из Африки проникнуть буквально за месяц. Как вы можете это прокомментировать?
10: Ну, дело в том, что так называемая математическая модель, о которой идет речь, модель профессора Хиоси Сиуры из университета Киото, на самом деле показывает, что около 90% населения, соответственно, африканской страны Демократической Республики Конго рискуют заразиться, соответственно, новыми разновидностями штамма лихорадки Эбола. Это вот тот штамм, который в текущем году уже вызвал более 800 случаев и около 200 летальных. Более 800 случаев заболевания, более 200 летальных случаев. Но исследования базируются на определенных расчетах именно для штамма вот этого Дибудико, который ранее не был таким активным, против которого не существует вакцин. Поэтому, так как вакцины, которые существуют, это эболовирусные инфекции, за ее, что первые были российские, потом появились американские, они не учитывают данный штамм, и потребуется, соответственно, изменение схемы иммунопрофилактики. Но есть определенные расчеты. В целом, что можно сказать, что без жесткого карантина на самом деле риски есть, но это только эндемичные риски, то есть конкретное, соответственно, место эпицентра. До 2 месяцев точно эти риски, они высокие для локального населения. Смертность лихорадки Эбола, она известна, она высокая, она на уровне 25% и выше, до 40%, и в случае доходит до 60%. То есть для Центральной Африки это принципиально. Что касается выхода за пределы, соответственно, африканского континента, вопрос открытый, но до настоящего момента в России нет ни одного случая, соответственно, не зарегистрировано.
9: Георгий Христович, а вот я помню,

0: созданы вакцины эффективные. Даже его назвали генетический вариант этого Эбола-вируса, назвали вариант Маккона, который вызвал смерть. И вот после этого было запущено создание вакцины эффективной, потому как тогда Эбола-вирус Заир вышел за пределы африканского континента, и были случаи заражения и в Европе, и в США, и тогда ситуация была взята под контроль. Но в текущем году речь идет о совершенно другом штамме, потому что мой типу Гио ранее никак себя особо не проявлял и не был распространенным, поэтому ситуация обостряется именно отсутствием иммунопрофилактики после, при данном виде инфекции.
1: А на всякий случай для нашей аудитории напомните, что необходимо для передачи вот этого вируса от человека к человеку?
0: Передача осуществляется, соответственно, разными способами. Вообще достаточно множество способов, но основные, конечно, это воздушно-капельный прямой контакт, то есть биологическими жидкостями. Соответственно, это важно подчеркнуть, что не совсем заболевание не передается так, как мы привыкли при гриппе или при ковиде или при ОРВИ. То есть здесь слюна является, соответственно, важным фактором инфицирования. То есть прямой контакт, в том числе вот, поцелуи с зараженным. Это кровь, это может передаваться половым путем, грудное молоко.
1: А и пот? Биологическая жидкость через пот?
0: Нет, пот не является основным, соответственно, не является опасной жидкостью. Кровь, рработные массы, фекалии, слюна, моча, сперма, грудное молоко. Но и очень важно подчеркнуть, что когда человек умер, лихорадка была, но это для африканских стран актуально, то в момент прощания с ним, в момент погребения, тоже возможно инфицирование. Поэтому и такие случаи многократно зафиксированы. Соответственно, наши специалисты об этом знают, потому как в 2016 году из России эксперты выезжали в африканские страны для оказания необходимой, соответственно, помощи с медицинской точки зрения.
1: А помимо передачи от человека к человеку через биологические жидкости, еще кто-то является переносчиком этого вируса?
0: Ну, возможно, также при употреблении в пищу сырого мяса диких животных. Такое возможно тоже. Контакт с экскрементами, слюной летучих мышей, крыланов. Мясо диких животных – это обезьяны, лесные антилопы. Но основное заражение, конечно, возможно именно вот от зараженных, соответственно, людей. И это эндемичное, еще раз подчеркиваю, заболевание. Если не посещать африканские вот эти страны, в эпицентр, и не контактировать с лихорадящим пациентом, то заражение невозможно просто-напросто. Но еще раз подчеркиваю, что в России ни одного зафиксированного случая до настоящего времени.
1: Пусть так и остается. Спасибо большое, Георгий Христович. Это Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог, был с нами на прямой связи. Но обсудили мы, как вы понимаете, математическую модель японских ученых по поводу вируса Эбола. Продолжим наш эфир.
2: Рекламно-информационная программа.
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Один из устойчивых аккумуляторных мифов гласит, что батареи очень боятся отрицательных температур. Зато летом для них раздолье. Отсюда известное суждение. Батарея, которая пережила зиму, не помрет и летом. Это для нее каникулы. К сожалению, это не совсем так. Даже совсем не так. Жара причиняет аккумуляторной батарее вреда ничуть не меньше, чем холод. При высоких температурах происходит процесс ускорения коррозии и саморазряда батареи. Как следствие, сокращается срок ее службы. В обслуживаемых АКБ на жаре происходит испарение электролита. Вода частично выкипает, растет концентрация серной кислоты, пластины оголяются, емкость батареи падает. Кислота уже не может находиться в жидком состоянии. Часть ее оседает в кристаллах на решетке. Всплывает пугающий термин – сульфатация. Этот процесс активируется с ростом температуры под капотом. Во время движения все не так страшно, а вот при толчее в летних пробках батареи становится плохо. Еще

0: Одна проблема – окисление выводов. Эта проблема полвека назад сильно доставала владельцев «Жигулей». То и дело в жаркую погоду при повороте ключа зажигания раздавалось одиночное всхлипывание. Стартер даже не пытался крутиться, лампы меркнули. А виноваты были полюсные выводы страшненькой черной батареи, покрытой белым налетом. Сегодня с этой бедой легко можно справиться, обработав клеммы силиконовым воском «Супротек Апрохим». В отличие от большинства подобных средств, образующих покрытие похожее на масло, воск от Супротек представляет собой смесь силиконовых жидкостей и смол, и при высыхании образует плотную воскоподобную водоотталкивающую пленку. Еще в школе на уроках химии мы проходили, что от температуры зависит скорость прохождения химической реакции. Так вот, чем температура выше, тем интенсивнее проходит реакция. Это справедливо и для тех процессов, которые протекают в аккумуляторной батарее. В любом подобном устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на ее поверхности между полюсными выводами. В мороз токи саморазряда минимальны, а вот в жару достигают максимума. Увеличенные из-за жары, они могут полностью разряжать аккумулятор. Такая ситуация является наиболее опасной. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
8: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
9: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
8: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122 730 300 36 55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
8: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
9: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
8: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
9: «Аврора» — феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» — олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов, артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
8: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
9: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Продекс» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
8: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
10: Большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос того же обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться из территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на своем непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
11: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Кремль говорит.
12: Владимир Зеленский может приехать в Москву, где его примут, если он готов говорить ответственно и серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А так он прокомментировал заявление о том, что Зеленский готов был провести встречу с Путиным на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Он проходит 7 июня. На вопрос журналистов, было ли российскому президенту направлено приглашение по официальным каналам, Песков ответил, конечно же, не было. Владимир Путин впервые предложил украинскому президенту встретиться в Москве в 2025 году. Зеленский тогда заявил, что Россия к встрече не готова и предлагал встретиться на нейтральной территории. А Кремль настаивал, что контакты лидеров возможны в российской столице.
2: О конфликтах.
12: В иранском МИДе подтвердили участие спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с США. Она пройдет 19 июня в Швейцарии, но точное место пока не определено. После подписания начнется следующий раунд переговоров. Ранее «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранские источники писала, что меморандум подпишут Джей Ди Венс, Мохаммад Багер Галибаф, а также глава МИДа Ирана Аббас Аракчи. Венс подтвердил свое присутствие. По его словам, Иран на церемонии представит спикер парламента и глава МИДа. Вице-президент США также заявлял, что Тегеран и Вашингтон уже подписали сделку в электронном виде 14 июня.
2: О происшествии.
12: Карелии ищут девочек 7-12 лет. Сестры ушли из дома и пропали в Петрозаводске накануне. Об этом сообщают в МВД по Республике Карелия. По данным ведомства, девочки вышли из дома около 5 часов вечера. С тех пор их местонахождение неизвестно. Последний раз сестер видели в микрорайоне Ключевая. По данным полиции, вечером в понедельник они находились в районе карьера в компании других несовершеннолетних. Силовики проводят поисковые мероприятия и просят всех, кто располагает информацией о местонахождении сестер, сообщить об этом в полицию.
13: Об ограничениях.
12: Дептранс Москвы сообщает об ограничении движения на нескольких улицах в центре города, в том числе на Тверской, при движении в центр, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на Маховой улице, в Театральном проезде, на Новой и Старой площадях, в Китайгородском проезде, а также на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового в районе Садовой-Кудринской. Причины ограничений в ведомстве не уточнили. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении 1930-х годов, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Филмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Ореглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здания бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшее духовное училище на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Либкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: «Во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан, конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, земля опять в седла, рубили шашки упряжками лазу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан савельскую жизнь спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
16: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной – виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентропа приземлился на Великолукском. Московском аэродроме. И после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолукского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. Период оккупации в постройках 5-го военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо. А потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющемуся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Лук полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее 2 входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построенное убежище было вровень с землей, и заметить его было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году в дни финской кампании здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубахах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрители собирали на улице тренировки солдат в езде на лыжах за лошадью, в конской упряжке крепились крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
3: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
23: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
24: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
23: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. В Кремле заявили, что американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер посетят Москву. Точные даты визита представители США и России пока не согласовали, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поездка состоится после 19 июня, когда Вашингтон и Тегеран подпишут в Швейцарии мирный меморандум. Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали приезд посланников по телефону. Россия и Турция выведут двусторонние отношения на новый системный уровень. Главы внешнеполитических ведомств договорились об этом на переговорах в Москве. Сергей Лавров и Хакан Фидан подчеркнули, что Москва и Анкара успешно укрепляют сотрудничество для решения задач, которые поставили президенты двух государств.
0: О расследованиях.
2: В Находке 12-летний подросток признался в убийстве своей сверстницы. Тело девочки и следователи обнаружили на чердаке одного из жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозреваемый задержан. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям об убийстве и халатности.
0: О Ближнем Востоке.
2: Тегеран подтвердил, что США прекратили морскую блокаду Ирана. Вопрос перешел в практическую плоскость, заявили в МИДе Исламской Республики. Накануне через Ормуз уже прошли первые 3 иранских нефтяных танкера и 2 торговых судна. Американский президент Дональд Трамп разрешил открыть морские пути после того, как стороны согласовали мирный меморандум.
0: О недвижимости.
2: Более 4% россиян готовы купить квартиру через интернет. В компании «Дом РФ» рассказали, что граждане все чаще ищут и сравнивают жилье онлайн. Как отмечается, половина покупателей по-прежнему осматривает недвижимость лично и забирает ключи в офисе. Ранее эксперты отмечали, что цифровизация рынка недвижимости в России ускорилась из-за развития сервисов удаленного подписания документов.
0: Обо всем.
2: В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. Режиссер изображен сидящим в пустом вагоне трамвая, копии того, в котором Данила Багров спасался от бандитов в фильме «Брат». Скульптуру установили возле Дворца молодежи, рядом со школой, где учился кинематографист. Балабанов родился в Свердловске и начинал там свой творческий путь.
0: О валютах.
2: Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юаня 10 рублей 70 копеек.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 15, пасмурно. Днем до 18 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, днем также тепло и облачно без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Уже очень давно в эфире Луки ФМ не было передачи «Комментируй это». Поэтому рада всех приветствовать. С вами Катя Пахомова, и нам есть о чем поговорить в мире без политики. Итак, первая новость, которая поразила меня, прилетела ко мне в конце мая. Это о том, что шоколадки в России уменьшились до 73 грамм. А шринкфляция уже составила больше 25 граммов от классической 100-граммовой плитки. Сначала вес снижался до 95, потом до 90, 85 и 83 граммов. А теперь установлен новый антирекорд, всего 73 грамма, хотя цена осталась прежней. Естественно, комментаторы огорчились такому сладкому разочарованию. Однако не стоит забывать, что вредность шоколада все-таки доказана. Так что, друзья мои, едим в маленьких количествах. Следующий кулинарный шедевр, скажем так, прилетел к нам из Белоруссии. В Белоруссии из борща сделали айс-латте. Гастрономический изыск назвали холодичино. Кстати, поеду скоро в Беларусь и обязательно попробую этот шедевр, с вами поделюсь. За основу напитка взяли свекольный суп на кефире с огурцами и яйцом. Свеклу варят, охлаждают, взбивают с молоком до получения фиолетового смузи. Это ужасно, дайте попробовать. Комментаторы восторгаются выдумками белорусов. Конечно же, ждут теперь щавелевой латте, так как мы знаем, что это второй супчик для любителей летних супов. Поэтому посмотрим, дойдут ли они до этого. Прогулка на свежем воздухе – лучшее лекарство от всего, напоминают ученые. Обычная ходьба помогает не только телу, но и мозгу. Лучше всяких тренингов. И вот почему. Кстати говоря, стоит отметить, погода радует нас, так что обязательно гуляйте. Во-первых, прогулка продлевает жизнь. Каждые 1000 шагов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний аж на 15%, а 7000 шагов вдвое уменьшают этот риск. Не зря говорят, что ходить нужно по 10 тысяч шагов, хотя на самом деле эта история была придумана в Китае чисто случайно. Один мудрец, который жил очень-очень много лет, просто сказал о том, что он каждый день ходил 10 тысяч шагов. Все, это стало мейнстримом, все начали следовать этим правилам, ходить 10 тысяч шагов. Есть даже какие-то такие, знаете, соревновательные элементы в различных социальных сетях, кто больше пройдет. Но на самом деле достаточно 7 тысяч шагов. Это действительно поможет вашему здоровью. Также прогулка борется с депрессией. Особенно часто бывает весенняя депрессия, да, когда у нас переход от зимнего к весеннему, все вроде бы как расцветает, мы должны радоваться, а на самом деле как-то уныло становится. Поэтому, пожалуйста, прогулки на природе снижают активность участков мозга, связанных с тревогой, мрачными мыслями и переживаниями. Вышли на улочку, порадовались солнышку, в воде, воздуху, природе, красоте, и все, депрессия ушла. Также прогулки на свежем воздухе повышают креативность. Во время прогулки мозг начинает активнее генерировать идеи, и эффект сохраняется на весь день. Стоит попробовать, я считаю. Ну и перезагружать голову полезно. Ходьба помогает успокоиться, разложить мысли по полочкам и снизить стресс. Время выбираться из пещер и идти на прогулку. А еще я знаю про полкогрядок, тоже здорово помогает этой истории. Уверена, что сейчас все дачники со мной согласятся. Едем к следующей новости. СДВГ может сократить жизнь почти на 13 лет. Оказалось, что при СДВГ мозг постоянно гонится за быстрым дофамином и плохо справляется с долгосрочной стратегией. СДВГ — это когда вы не можете сообразить, куда вам кинуться, я так простым языком, да, говорю, на одно дело, на второе, на третье, или делаете все одновременно. Так вот, во время СДВГ мозг плохо справляется с долгосрочной стратегией. Сон, режим, спорт и отказ от вредных привычек регулярно проигрывает импульсивным порывом. В итоге годами накапливаются риски аварии, травмы, зависимости, переедания, ожидания, хронический стресс, недосып. Но есть и хорошая новость. Лечение, спорт, нормальный сон и даже простые напоминания в телефоне реально помогают прожить дольше. Ну, насчет здорового сна, мне кажется, уже давным-давно известная история. Когда мы спим 8 часов, наш организм чувствует себя гораздо лучше, чем когда мы с вами поспим часа 4, может быть, 5. Поэтому здоровый сон – это наше все. Ну и, конечно же, то, что касается напоминаний в телефоне. Сейчас немножко поясню. Это когда вы, например, должны сделать какое-то дело, поставить напоминание, что вы должны вот в это время пойти

0: Отдельный спорт дарит всего 6 месяцев молодости. Мне вообще всегда очень интересно понаблюдать за этими исследованиями, как они проходят, какие факторы используются ключевые для того, чтобы утверждать, что спорт дарит меньше месяцев молодости, чем творчество. Однако, да, действительно, во время каких-то творческих дел вы можете отвлечься от, скажем так, происходящего, от ситуации в мире, от каких-то сложных стрессовых ситуаций в вашей жизни. И очень здорово, что сейчас в моде, скажем так, коллективное рисование, какие-то встречи, лепка из глины, выжигание. Все это вот такие мастер-классы для взрослых. Раньше как-то для детей это было, и мы не обращали на это внимания. А сейчас для взрослых существует огромное количество различных таких мероприятий и встреч. Даже в нашем городе они регулярно проводятся. Те же самые музыкальные квизы тоже. Это творчество. Поэтому обязательно обращайтесь к таким мероприятиям, чтобы разгрузить мозг. Рекомендации по здоровому образу жизни, да, у нас сегодня такой выпуск, мне кажется, про здоровье, здоровый образ жизни, но оно и понятно, потому что весна, время пробуждаться, уже лето, да, весна была таким переходным периодом, а летом надо активничать. Итак, утвердили рекомендации по здоровому образу жизни в России, то есть это не просто вам какие-то рекомендации от врачей или ученых, или исследователей, это утвержденный документ. Во-первых, выпивать стакан воды сразу после сна, признайтесь честно, кто так делает, я стараюсь. Завтракать в течение часа после пробуждения. Прием пищи должен содержать 30-40% дневных калорий. То есть скушать надо много. Ужинать за 3 часа до сна. После нельзя. Между едой соблюдать интервал 4-5 часов. Исключить или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки. Каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды 100-150 мл. Ходить минимум 7 тысяч шагов, то, о чем мы с вами говорили, все-таки не 10. Не сидеть за экраном за 1-2 часа до сна. Спать по 7-9 часов при полной темноте. При температуре помещения не должна превышать 20 градусов. Не пить кофеин после 14:00 и алкоголь за 3 часа до сна. 10-15 минут медитации или дыхательных упражнений утром. Ходить на вечернюю прогулку за 20 минут и вести дневник благодарности. Ну, давайте я прокомментирую всю эту историю. Вот относительно тех людей, которые со мной делились своим опытом и относительно своей жизненной позиции. Выпивать стакан воды сразу после пробуждения абсолютно согласна. Это, скажем так, пробуждает наш кишечник. Все окей, тут понятно. Завтракать в течение часа после пробуждения. Но давайте будем откровенно говорить, не у всех есть такое время. Чаще всего нам нужно отвезти ребенка в школу, в сад, быстренько позавтракать, быстренько умыться, собраться и его собрать. Поэтому нет такой возможности. А насчет ужина за 3 часа до сна, да, действительно согласна, это даже по себе могу сказать. Чем позже покушаешь, тем сложнее засыпать. Между едой соблюдать интервал. Давайте мы с вами открыто будем говорить о том, что интервалы у нас гораздо больше, особенно между завтраком и обедом, обедом и ужином чаще всего. И эти бесконечные перекусы, которые действительно нужно исключить. Ну, исключить или минимизировать полуфабрикаты. Здесь, конечно, мы не можем сказать пельмешкам до свидания, потому что чаще всего они выручают нас, когда лень готовить. Так что извините. Насчет колбасы, соусов, белого хлеба тоже достаточно спорная история, как по мне. Ну, а сладости, выпечку, это для меня вообще не запретный плод, скажем так. А это то, что немножечко поднимает настроение, когда грустно, согласитесь. Насчет питья воды и 7 тысяч шагов я уже вам комментировала. Да, действительно полезная история, которую, в общем-то, соблюдать достаточно легко. Бутылочку с собой поставили, там с собой взяли, выпиваем по глоточку воды, все отлично. Сон. 7-9 часов. Это самое сложное, что в нашей жизни бывает, с чем мы сталкиваемся. Ну и, конечно же, полная темнота, да, это должны быть шторы, блэкаут. Насчет кофеина после 14, тут я тоже, конечно, готова поспорить, потому как я кофеман, кофе пью очень много. Ну и насчет дневника благодарности скажу вам от себя, это все ерунда. Пыталась я его вести, в итоге ничего не вышло, так что не знаю, если у вас есть опыт, пишите мне и рассказывайте, как у вас с дневником благодарности. Ну а мы прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луке FM.
1: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки.

0: от наших профессиональных кондитеров молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет 89 сантиметров. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке-ФМ.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Комментирует» Катя Пахомова с вами. И мы тут разговаривали в первом выходе про такие, скажем так, полезности, сколько нужно спать, сколько нужно ходить, чего нужно есть. В общем, это какая-то передача, знаете, не комментирует, получилось, а про здоровый образ жизни, хотя мне кажется, что сейчас такая актуальная тема для очень многих людей. И мои комментаторы, и я лично согласны с тем, что заботиться о здоровье просто необходимо. Но теперь давайте перейдем к другой истории, которая меня немножко поразила. Оказывается, что сейчас у российских туристов есть новый тренд путешествий. Избинг и монастыринг. Монастыринг или избинг? Это поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе. Ну, что касается монастыринга, слава богу, Псковская область может этим похвастаться. У нас есть куда съездить. Вот насчет избинга не знаю. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. Например, участвовать в сборе яблок. Это агротуризм. Я считаю, что такие области, как наша, точно может войти в этот тренд и поактивничать, и создать какую-то программу. На самом деле, комментируют ребята, это очень активно, особенно, знаете, миллениалы, наше поколение, действительно говорят о том, что хочется отдохнуть, выехать, соединиться с природой и вот про весь этот шум мегаполисов забыть. Платить детям за отказ от гаджетов начали московские родители. За время без телефонов и планшетов дети получают деньги, а иногда путешествия, автомобили и даже квартиры. Психологи считают, что такое поощрение работает только в сочетании с правильным воспитанием. Ну, тоже начали мы комментировать всю эту историю, поняли, что большего бреда мы не слышали. Ребят, ну давайте мы начнем с того, что мы сами клепаем своих детей и настраиваем их на правильный, верный жизненный путь. Если мы им платим за какие-то базовые вещи, ну, например, помыть посуду, помыть обувь, это уже делает из них ленивых домочадцев, заседов, переседов, поэтому это полный бред. В частности, как по своему опыту могу сказать, да и девчонки тоже со мной делились, нет, значит нет. Мы смотрим телефон 40 минут, потом его просто выключаем. Все. Если у ребенка начинается истерика или что-то подобное, его к психологу, пожалуйста, на проработку. Я считаю, что вообще в целом много вокруг интересных увлечений и всяких разных занятий, которым можно ребенка занять. Главное, посвятить родителю время на ребенка. Итак, едем дальше. Еще одна тема, тоже касаемая, наверное, деток, только постарше. Цены на татуировки в России взлетели в 2 раза за 6 лет, и по ним теперь все чаще судят о платежеспособности клиентов в 2026 году. Если в 2020 году мини-тату стоило 2,5-6 тысяч рублей, а средние работы 10-16 тысяч, то в 26-м диапазон вырос до маленьких 5-10 и крупных от 15 тысяч рублей. А проекты, которые, знаете, как это, на всю спину, например, они вообще варьируются в ценовой категории 40-200 тысяч. Ну, я знаю людей, которые категорически против татуировок, не считают это искусством, а считают испорченным телом. Да, действительно, может быть. Поэтому Теперь это еще и дорогая история. Женщины перестали дружить с женщинами. Около 60% девушек больше не делятся личными переживаниями с подругами. Психологи связывают это со страхом осуждения и давлением. «Идеальной жизни» — это в кавычках, кстати говоря, в соцсетях, где реальные проблемы часто воспринимаются как неловкие, неподходящие для обсуждения, из-за чего растет эмоциональная дистанция и падает уровень доверия. Мы начали обсуждать эту историю с комментаторами и вообще пришли к выводу о том, что социальные сети, и в частности, различные показы идеальной жизни доводят многих людей до каких-то абсурдных ситуаций, что они друг с другом-то не могут поговорить. Кто-то начинает воспитывать детей по правилам вот этих социальных сетей, умных мам и так далее. Кто-то начинает свою жизнь пытаться выстроить в идеальную картинку, а по факту мы все получаем то, что остаемся у разбитого корыта. Давайте просто придем к тому и уже согласимся, что социальные сети — это просто вылизанная идеальная картинка, которой не нужно следовать и которую, в частности, никто уже не хочет даже смотреть. Я как человек, который социальные сети ведет, вижу тренд на естественность, на простоту, на то, что реально происходит в твоей жизни, а не то, что хотелось бы показать для идеальной картинки. Итак, едем дальше. Вот уже неделя июня прошла. Что же изменилось? Да много чего. Ну, во-первых, открылись многие площадки, в частности, Великие Луки. Пляж уже готов наш городской к тому, чтобы искупнуться, не знаю насчет воды. Импортные товары подорожают с 1 июня из-за новых правил ввоза. Работающие родители с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ, обратившись в соцфонд. Также начнется эксперимент по использованию биометрии в Шереметьево и Пулково для регистрации на рейсы, допуска в стерильную зону и посадки. Еще вырастут госпошлины за номера телефонов для граждан до 100 рублей за номер, поэтому не получится больше 100-500 симок, как у нас раньше было, иметь. Также россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Да, какая интересная история. Еще буквально 10 лет назад мы не думали вообще про то, что можно будет заказывать вообще абсолютно любые категории продуктов, товаров, электротехники и чего-то еще через маркетплейсы, а теперь вот можно. Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Валберис. И это поможет решать проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Любопытная история, кто же поможет продавцам на маркетплейсах, потому что на них давят уже со всех сторон. Покупатели, которые после примерки товара возвращают товар в ненадлежащем виде. Государство, которое вот, собственно, разрешает жаловаться даже через госуслуги. Ну и, собственно, сами маркетплейсы, потому что требования там к тому, чтобы на них находиться, ого-го. Итак, едем к следующей новости, которая меня очень сильно порадовала. Россиянки вошли в топ-5 самых красивых женщин мира. Но это было абсолютно очевидно. Жалко, что не в топ-3. Выше оказались только, внимание, Колумбия, тут есть вопросики, Польша и Греция. Российские девушки на 4-м месте. В исследовании оценивали результаты конкурсов красоты, происхождение мировых знаменитостей и общественное мнение. Ну, здесь как бы сомнительная история происхождения мировых знаменитостей, потому что неадекватная оценка, на мой взгляд. Ну ладно. Россияне имеют право требовать удаленку во время похолодания. Если температура в помещении опустилась ниже плюс 21 градуса по Цельсию и работодатель не в состоянии решить проблему, сотрудник имеет право запросить удаленный формат работы. Очень актуальная история была у нас в прошлом году, когда отопление выключили несвоевременно и было очень холодно абсолютно везде. Ну, не знаю, конечно, наверное, от работодателя все это зависит. Едем дальше. Дипломные работы могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, так сообщил министр образования. По его словам, им на смену придут устные экзамены. Это позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. И вот тут, конечно, высыпали в комментарии бумеры и миллениалы, которые действительно учились без вот этих бесконечных тестов, бесконечных экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, а просто рассказывая своими словами, пересказывая тексты, пиша сообщения и так далее. На самом деле, трезвая оценка знаний – это когда у человека есть что-то в голове. Объективно тесты можно натренировать, да я и сама по себе могу вам сказать, что когда еще ЕГЭ только начинали вводить, у меня это был второй год, получилось так, что я ходила к репетитору по математике, так как в математике я не очень сильна, и мы просто натренировывали задания. Задания были такие же, не знаю, как сейчас. Сейчас ребята, я думаю, что вряд ли пропускают такие же задания, как и при пробных ЕГЭ. Там 100% все другое. Но, тем тем не менее, все это, знаете, бездумные галочки. Устный экзамен — это то, что действительно покажет, насколько в голове у ребенка отложились какие-то знания. Слушание музыки на работе повышает продуктивность и помогает сосредоточиться. Это исследование. Задачи выполняются на 15% быстрее, а концентрация держится дольше. Особенно полезны мелодии без слов. Спокойная музыка помогает в сложных задачах, а энергичная ускоряет рутинную работу. Так что, дорогие друзья, если вас начальник застукал с наушником в ухе, вы можете ему сказать: вот исследования показали, что я буду более работоспособным. Едем дальше и снова поговорим о зумерах, которые хотят зарабатывать от 125 тысяч рублей. Молодежь с 18 до 24 лет рассчитывает на доход от 125 тысяч рублей. Старшие группы меньше. Большинство уверены, что смогут зарабатывать больше уже в следующем году. Эксперты связывают это с нехваткой кадров и ростом зарплат. Мы с вами про политические новости не говорим, но что-то мне подсказывает, что вряд ли они больше смогут зарабатывать в следующем году. Ну да ладно. Едем дальше. Соискатели 30-45 лет начали скрывать часть опыта в резюме, чтобы выглядеть моложе на рынке труда. Причина – растущая возрастная дискриминация и предпочтение работодателей в пользу молодых сотрудников. Знаете, мы тоже начали обсуждать эту историю с комментаторами, да и в целом мое мнение, что это полный бред. Ну, во-первых, опыт, он всегда есть опыт. Молодые сотрудники чаще всего не отличаются особыми знаниями в каких-то, я не знаю, ситуациях, в которых мы раньше, мы могли выкрутиться всегда, да, то есть опыт есть опыт. Его за компьютер не пустишь, правильно? Страх выгорания у россиян начал превышать страх потери работы. Действительно, говорят о том, что есть весенние депрессии. Сейчас весенние и осенние депрессии, да, у нас всегда были в топе, а сейчас уже психологи пришли и к летним депрессиям, когда все вокруг тебя слишком хорошо, слишком красиво, зелено и свежо, а тебе очень грустно от этого. Эксперты отмечают, что людей все больше утомляют постоянные рабочие чаты, высокая нагрузка и ощущение бесконечного рабочего дня. А на самом деле хотят принять закон о том, чтобы рабочий чат был на отдельном телефоне, который сотрудник оставляет в офисе. Ну, и, собственно, последнее, что я, наверное, хотела вам сказать, самая популярная такая сводка новостей, это то, что россияне могут получить компенсации по вкладам, открытым до 91 года. Оплачивать покупки в Китае россияне теперь смогут рублями по QR-коду с российских банковских карт. Протеиновые добавки повышают риск развития различных болезней почек и вредят печени. Школьникам начнут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за навыки управления беспилотниками. Мошенники массово используют высокий спрос на кондиционеры летом для обмана россиян, так что будьте внимательны. Ну и библиотеки начали ограничивать выдачу детских книг. Об этом обязательно поговорим в следующей программе. Я вам желаю хорошего дня. С вами была Катя Пахомова. Оставайтесь на Луке ФМ. У нас интересно. Пока-пока.
2: Новый формат вещания в Великих Луках. Радио «Комсомольская правда» и «Луки FM». Новости, прямой эфир, подкасты и программы передач. Слушайте на 102.6 FM. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. То же самое вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
8: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решают, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынках, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям «Радио Комсомольской правды».
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
10: Россия высоко оценила стремление Турции помочь в урегулировании украинского кризиса. Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил этот вопрос на переговорах со своим турецким коллегой Хаканом Фидановым в Москве. Министр иностранных дел подчеркнул, что наша страна дорожит искренней заинтересованностью Анкары в поиске путей долгосрочного мира.
2: О спецоперации.
10: ВСУ потеряли за сутки порядка 1300 военнослужащих, больше всего в зоне ответственности российской группировки «Восток». Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, ожесточенные бои шли в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что также уничтожены несколько складов боеприпасов противника.
2: О происшествии.
10: 28 человек отравились в кафе в Волгоградской области. Врачи госпитализировали 11 пациентов, включая двоих детей, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что люди почувствовали себя плохо после того, как поели в заведении в Камышине. У них обнаружили сальмонеллез. Эксперты выяснили, что владелец грубо нарушал санитарные нормы. Работу ресторана временно приостановили.
2: О судебных делах.
10: Диане Шурыгиной грозит до 6 лет тюрьмы за распространение порнографии. Столичные правоохранители уже обыскали жилье девушки. Об этом свидетельствуют данные из картотеки судов Москвы. Следователи обвиняют блогера в незаконном обороте интимных материалов в составе группы лиц по предварительному сговору. Синоптики предупредили о грозе в столичном регионе. По прогнозам метеорологов, она начнется в ближайшие часы. В гидрометцентре отметили, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ранее из-за дождей в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Кратковременные осадки сохранятся до вечера среды.
2: Обо всем.
10: 500 богатейших людей мира увеличили совокупный капитал на рекордные 336 миллиардов долларов всего за один день. Главной причиной такого скачка стал резкий рост американского фондового рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается, больше всех заработал Илон Маск. Ранее котировки американских бирж подскочили на новостях о мирном соглашении между США и Ираном.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юаня 10 рублей 70 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, я тебя поздравляю с выходом из отпуска.
13: Спасибо, да, но это был такой кратковременный отпуск. Отпуск мой разделен на две части. Я вот есть дела, поэтому я не могу вот уйти на долгое время в отпуск. Поэтому скажу так, я всегда рад и работать, и находиться в отпуске, потому что и там есть важные дела. Надеюсь, что у всех наших радиослушателей тоже есть возможность и отдохнуть, и поработать с удовольствием. А у тебя, Антон, когда отпуск?
12: Рассчитываю на июльские дни.
13: Нет, в июле я буду целиком и полностью весь в работе. Ну что ж, давайте начинать нашу программу. Я хочу поприветствовать всех наших радиослушателей, пожелать им хорошего настроения, пожелать им быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, независимо от того, какая погода за окном и так далее, и так далее. Да? А сегодня у нас необычный, особенный, скажу, эфир. Я хочу начать с приятного. Вчера был день медицинского работника. Я хочу сегодня именно поздравить наших врачей, медсестер и всех, кто стоит на страже нашего здоровья. Дорогие медики, спасибо вам за ваш труд, за вашу заботу, за ваше терпение. Желаю вам всем крепкого здоровья особенно, а сил благодарных пациентов. Друзья, мы живем сейчас в такое время, когда должны быть сильными как никогда. И в первую очередь не для себя, а для будущих поколений всей страны. А вот сила страны в первую очередь зависит от здоровья граждан. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом и твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. Я давно понял, что то, о чем мы говорим в каждой программе, что называется вот эта программа «На чистую воду», что наша внутренняя крепость – это в первую очередь питьевой режим. Питьевой режим с правильной водой. Она каждый день стоит на страже нашего здоровья, борется с оксидативным стрессом, дает силу, ясность ума. Об этом говорят все больше специалистов, врачей, и это подтверждается тысячами исследований. Поэтому повторю важную мысль. В современных реалиях, друзьям, быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим. Поэтому по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам и больницам в поиске утраченного здоровья. А все просто. Вода. Все дело в воде. Обратите внимание, вот тут хочется привести пример. Вот и обратить ваше внимание на следующее. На тех людей, у которых есть домашние животные. Любой владелец любого животного, будь то собака, кошечка, попугайчик, да, хомячок и прочее, мы всегда им даем корм, да, и разнообразие кормов животных великое множество. Но вот кроме корма, все понимают, что у питомца должна быть емкость с чем? С водой. Не с компотом, не с газировкой или соком, да, не с чаем или кофе, а с водой. Почему же тогда человек разумный, homo sapiens, да, разучился пить воду? Это неразумно, как минимум. А я знаю, почему. И вот тут хочется вспомнить, я не раз его вспоминаю, но нельзя его не вспомнить в данный момент. Это художник-живописец Питер Блейк, он очень точно сказал про воду. И про Землю, про нашу. Да? Земля – это водная планета, на которой качество воды определяет качество нашей жизни. Вот хорошая вода – хорошая жизнь, плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни, друзья. И важно понять, чем одна вода отличается от другой? Как говорится, одна вода в воде рознь. Почему одну воду хочется пить, а другую нет? Хотя и та, и другая является питьевой. Почему одна вода может восстановить нас, понизить сахар, да, в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови, устранить запоры, а другая, наоборот, может ко всему этому привести и вызвать отеки и ухудшить состояние? А все дело в ее свойствах, ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека занимает 3/4. И у нее есть свои особые свойства, стандарты, так сказать. Как стандарты, вот СанПин есть, да, так для человеческого организма есть стандарты. Вы наверняка слышали про антиоксиданты и свободные радикалы. И вот представьте только масштаб. В нашем теле 70 триллионов клеток, и каждая из этих клеток 10 тысяч раз в день подвергается атаке этих самых радикалов. Это и есть невидимый наш невидимый враг номер один, окислительный стресс. Вот научный факт. До 90% всех известных заболеваний от хронической усталости, до серьезнейших недугов имеют корни именно в нем. Вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезней. Но со временем организм расходует свой ресурс и теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складировать, скажем так, в тех или иных местах. Вот там-то и появляется болезнь. И вот 9 из 10 болезней вызвано именно нарушением энергетического обмена в клетках и между ними. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся. С причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нам нужны антиоксиданты. Нам нужен не просто антиоксидант, а идеальный защитник. Такой, который работает прицельно, бьет точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезных. Проникает везде, способен добраться до самых глубин клетки, до мозга. И безопасен в то же время, не оставляет после себя вредных отходов. И такой защитник есть, это не фантастика, это вода с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. Это ионизированная вода. Ионизированная щелочная или ионизированная водородная вода. Вода, богатая электронами, богатая живительной энергией, да? Вода, насыщенная молекулярным водородом. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. Я вот сказал, да, тысячи исследований. В начале программы об этом говорил. Так вот, в 2007 году в журнале Nature, да, было опубликовано открытие. Ученые под руководством профессора Шигео Ото доказали, водород — это не грубый бульдозер, а юркий, умный, быстрый сапер. Его молекула самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда другим не добраться, в митохондрии, наши энергостанции, в ядро клетки. И что критически важно, она преодолевает гематоэнцефалический барьер, попадает прямо в мозг. Там она находит самые опасные радикалы, обезвреживает их и превращается в обычную воду. Никакой химии, никаких побочных эффектов. Чистая работа на благо клетки, природная работа, природное восстановление. И вот тут я процитирую биохимика Тайлера Ли Баррена, основателя Института молекулярного водорода. Цитата такая. «Молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный легко преодолевать гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты непосредственно в мозге. Вот о какой силе и простоте мы говорим сейчас». Да, это не лекарство от конкретной болезни, да, это помощь нашему фундаменту, каждой клетке в ее ежедневной, ежеминутной борьбе за выживание и правильную работу. Когда клетке легче, легче и всему организму. И вот на международной медицинской конференции осенью прошлого года я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет, гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка и анализы, указывающие на метаболический синдром. Давление держалось на отметках там, 150-160 на 90, даже на фоне приема препарата. А качество жизни было на нуле. Не пройтись нормально, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей не увеличивать дозировки лекарств, а добавить к ежедневной рутине важнейший элемент – питье водородной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблем. Хроническое вялотекущее воспаление и окислительный или оксидативный стресс, называйте как хотите, а это одно и то, который появляется в сосудах. Так вот, пациентка начала выпивать по 1,5-2 литра такой воды в день. Через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли». Но главное были цифры. Ее давление стабильно снизилось до 130-135 на 85, а еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие и повысилась выносливость, да, но и в анализах значительно снизился уровень маркеров системного воспаления. Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил водородную терапию для метаболического синдрома. Водород помог ее сосудам расслабиться и восстановить нормальную работу изнутри. Кстати, в клиниках Южной Кореи, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе в нескольких авторитетных изданиях. Мы, кстати, давали на них ссылки в нашем телеграм-канале «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь также и в Максе. У нас канал есть, тоже называемся везде мы «Ионизаторы Аквалайф». Так вот, академик Чучалин проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, и тоже доказал, водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. И знаете, что самое главное? Чтобы использовать молекулярный водород и воду ионизированную, да, с антиоксидантными свойствами, вам не нужно быть олигархом или лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих аппаратов. Нет. Эта технология сегодня доступна абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду дома. А если вы на работе или отправляетесь в командировку, в отпуск или на дачу, берите с собой Aqualife Mini. Это реальные, друзья, здесь и сейчас. И теперь, дорогие друзья, переходим к самому важному вашему шансу успеть сделать этот самый правильный шаг навстречу здоровью. Наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из обычной питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана, нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И сегодня, ко дню медицинского работника, как я и обещал в начале программы, мы делаем следующий подарок каждому из вас. Ионизатор воды Aqualife Premium, многофункциональный, не просто с колоссальной скидкой, но и в комплекте вы получаете второй ионизатор Aqualife Mini по одной цене. Друзья, 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня это первый и последний день такого предложения. Успевайте. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Разговор о правильной воде продолжается с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Aqualife». И Миша, как водится, готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
13: Да, обязательно звоните, буду рад слышать ваши бодрые и активные голоса в нашем эфире. Друзья, присоединяйтесь, не нужно оставаться в стороне. А я пока повторю важную мысль, которую я озвучил в прошлой части. Друзья, в современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим. И вот давайте, друзья, еще раз вернемся к основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов, а это по данным исследований около 90%, имеют своей причиной оксидативный стресс. А что же это такое? По сути, это засилье в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, своими же руками, методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг способна ионизированная вода. Именно она мощный антиоксидант, природный, экологически чистый, да, природосообразный, как я люблю повторять, для человека, да, максимально экологичный и без каких-либо противопоказаний. Это научный факт. Вот как все устроено, так скажем. Вот в одной из передач я говорил о такой проблеме, как инсульты. И я образно рассказывал, как, допустим, густая кровь приводит к трагическим последствиям для здоровья. Потому что без насыщенной кислородом крови, переносимой артериями, клетки мозга отмирают, а поврежденный участок больше не может нормально функционировать. Так вот, изучено воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность кровь разжижать. Данное исследование проводилось среди спортсменов, а мы знаем, что повышенные физические нагрузки провоцируют оксидативный стресс в организме, вследствие этого повышается еще и вязкость крови, которая усугубляется обезвоживанием. И вот в этом исследовании одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH, который течет из крана, который мы можем купить в бутылках в магазине, да? А вот другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5, то есть ту воду, которую мы называем воду ионизированной. В данном случае это ионизированная щелочная вода. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы данного исследования объясняют полученные результаты нейтрализации окислительных процессов. Друзья, еще раз повторю, ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. И что важно, это натуральный продукт без противопоказаний. Еще одно исследование, которое касается такой проблемы, как диабет, к сожалению, актуальной проблемы, и на данный момент очень много людей страдают от этой проблемы. Даже есть люди, которые не знают, что они страдают этой проблемой, списывают это свою усталость хроническую на что-то другое, да? Но они просто не знают, что страдают такой проблемой. Ну вот проводилось исследование среди тех людей, которые знают, да, о том, что у них диабет. И вот доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. В этом исследовании больным диабетом второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой группе воду ионизированную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребность инсулина в среднем на 60%. Почему же так получается? Почему щелочная вода в данном случае снижает уровень глюкозы в крови? Все дело в соке поджелудочной железы, которая является одной из самых щелочных жидкостей в нашем организме. Вы знаете, мы сами являемся щелочной жидкостью в нашем организме, которая, говорю, 3/4 вода в ней, да? Она имеет слабощелочную природу, там, от 7 до 9 pH. И вот при окислении организма pH поджелудочного сока снижается, происходит сбой в ее работе, и отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления, и это происходит на клеточном уровне. Происходит, нормализуется работа всех органов, в том числе, конечно же, и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас просто море отзывов, недаром мы более 10 лет занимаемся изучением ионизированной воды, производством приборов, которые производят ионизированную воду из обычной питьевой воды. И, конечно же, по роду деятельности мы всегда общаемся с нашими покупателями, слышим отзывы, звонят они в колл-центр. И вот встречаемся на выставках, с врачами много работаем. Есть реальные отзывы, которые говорят, что сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду. И я хочу вам в данный момент привести совершенно конкретный случай. Мужчина, ему 54 года, с диабетом второго типа. Он жил годами с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах. Эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история была с мужчиной 52 года. Тоже метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Тоже оставили стандартную терапию, добавили водородной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился, вес уменьшился на 7 килограммов. и улучшилась чувствительность к инсулину. А если есть, допустим, такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, люди, я знаю, годами мучаются с такой проблемой, то здесь на помощь приходит другая вода, которая получается одновременно из обычной, напомню, питьевой воды, которая течет из вашего крана, и она одновременно получается, когда вы готовите ионизированную щелочную, это кислотная вода одновременно с ней получается. Так вот, как это происходит? Вы заливаете самую обычную водопроводную воду, включаете прибор-розетку, он никуда не встраивается, нет необходимости каких-то специальных знаний, нажимаете кнопку, через несколько минут у вас готова и щелочная, и кислотная вода. Щелочную мы пьем, как вы понимаете, для снижения сахара. Она питьевая, она антиоксидант, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный ОВП. А вот кислотную воду используем для компрессов на стопы. Друзья, попробуйте. 7 дней, вот моя практика, мой опыт показывает, сколько людей я уже помог данным советом. И давал ионизатор пользования, и продавал... помогал, ну, получить его с какой-то особой скидкой, ну, уже друзьям, там, своим знакомым. И вам, друзья, в «Комсомольской правде» всегда даю особенное предложение. Сегодня оно тоже, кстати, особенное. Узнаете о нем, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Люди за 7 недель решают проблему с диабетической стопой. Попробуйте. Кстати, тестовый период, о котором я еще ни разу не сказал, 90 дней. Это ваша безопасность, это наша уверенность. Мы подтверждаем свою уверенность в том, что вы получите результат положительный. Но если вдруг нет, ваша безопасность заключается в том, что вы можете вернуть в течение этого тестового периода 90 дней прибора, мы вернем все деньги. Сегодня, еще раз говорю, два прибора идет по цене одного. Один можете оставить себе, другой подарить кому-то. Один можете оставить дома, а другой на работу, на дачу отвезти или взять в поездку. Друзья, сегодня многофункциональный ионизатор воды Aqualife 4 в 1, который готовит все виды ионизированных вод, щелочную и кислотную в разных режимах, водородную воду и воду, насыщенную ионами серебра, идет в комплекте с ионизатором воды Aqualife Mini по цене 34 тысячи рублей. Для заказа, еще раз говорю, звоните 8 800 505 0855. Сегодня первый и последний день такого предложения. Успевайте до 19.00. Я вас не тороплю, но время у вас еще есть, но до 19.00 по московскому времени. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера по телефону, с телефона 495-248-0808. Если увидели этот номер, это мы вам перезваниваем, так что поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855. Юридическое название, которое может отображаться на телефоне, ООО «Фабрика здоровья». Это мы. Итак, кстати, в Японии это официально одобренный вспомогательный метод. У нас, еще раз говорю, накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. Там, кислотная щелочная вода. Неделю там по 2-3 раза примочки в день и решаете вопрос. Но попробуйте. Это, конечно же, не рецепт мой, точнее, это моя рекомендация вам. Попробуйте. В Японии она является медицинским средством, у нас нет такого, к сожалению, юридически. Ну, вы спросите, Михаил, ионизатор стоит дома, на работе, да, в командировке, я уже сказал, что сегодня вы два получаете, поэтому можете один оставить себе, другой подарить, либо отвезти туда, где вы будете пользоваться вторым прибором. Еще раз о том, что такое вода с антиоксидантными свойствами или по-другому правильная вода. Чем она отличается от обычной питьевой воды? В любой жидкости есть свой потенциал. По-другому можно называть заряд. Измеряется этот потенциал в милливольтах, и он показывает, какая энергия у воды, окисляющая или восстанавливающая. И вот этот заряд бывает либо положительным, либо отрицательным. И представьте, что у каждой жидкости, вот это как у батарейки, есть положительный заряд, окислительно-восстановительный потенциал. Это как ржавчина для организма. Такие жидкости ускоряют старение клеток. И, к сожалению, таким жидкостям относится и вода питьевая, водопроводная, и вода бутилированная. Да? Но если мы наливаем такую воду в ионизатор, то появляется отрицательный ОВП. Это уже антиоксидант. И вот такая жидкость помогает клеткам восстанавливаться. Она борется с первопричиной большинства заболеваний, с оксидативным стрессом, друзья. Это самый природный антиоксидант. Друзья, это такая вода, она похожа на воду из горных источников. С ней легко налаживать питьевой режим благодаря тому, что она правильная вода, потому что она похожа на воду в нашем организме. Именно поэтому она правильная. Потому что пока мы живы, в нас течет вода с отрицательным ОВП. В ней есть молекулярный водород, это самая маленькая частица антиоксиданта. Друзья, хочу рассказать еще вам об одном исследовании, которое касается желудочно-кишечного тракта, да, как помогает работа такая вода при решении этих вопросов. Но уже в этой части не успеваю, расскажу в следующей части. А сейчас напоминаю номер телефона колл-центра, успевайте до 19.00 заказать ионизатор воды, два по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
16: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что и Иран, и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается реконструкция сквера напротив бывшего кинотеатра «Родина». Общественный контроль осуществляется со стороны партии «Единая Россия». Ее активисты, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и член партии Сергей Матвеев проверили, как сквер переживает свое второе рождение. Уже проведены работы в чаше фонтана, сам фонтан подготовлен под покраску. Организовано пространство под детскую площадку, которая также предусмотрена проектом реконструкции сквера. Будет благоустроена пешеходная зона, установлены скамейки. Смонтировано освещение. Третий спортивный полет в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей посвятили юбилею мероприятия, которое проводится в Великих Луках. Он состоялся вчера вечером. Особые награды ждут лучших участников соревнований. Организаторы учредили призы для победителей в мужском и женском зачетах. Пилот, который безупречно справится со всеми испытаниями, получит персональный приз в знак признания профессионализма и верности традициям воздухоплавания. В Великолукском драматическом театре сегодня начинаются гастроли Ладейно-Польского драматического театра «Апрель» из Ленинградской области. Спектакли пройдут в течение 3 дней. Для детей это сказка «Старик Хоттабыч», для взрослых очень простая история и «Не дождетесь». Билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра.
11: О валютах.
17: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
11: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
13: Да, спасибо, Антон. Это заключительная часть нашего большого эфира. И, к сожалению, она заключительная, да, поэтому очень хочется вместить ее в нее много-много всего, что еще не сказано. И, как и обещал в прошлой части, я хочу начать сейчас исследование. С той научной работы, которая касается влияния ионизированной воды, воды с антиоксидантными свойствами на работу органов желудочно-кишечного тракта. Она так и называется «Влияние жидкости с различным окислительно-восстановительным потенциалом», о нем я рассказывал в прошлой части, «на органы желудочно-кишечного тракта». Это работа кандидата медицинских наук Колесниченко Павла Дмитриевича. Написана она в 2012 году. Так вот, выводы этой научной работы таковы. Жидкости с положительным ОВП не обладают гастропротективными свойствами. Ну, то бишь вода, которая течет из крана, она не обладает такими свойствами. Просто вода, да? Но вот жидкость с отрицательным ОВП ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка. То есть способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства. То есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. То есть, если по-простому говорить, на бытовом языке, когда мы с вами пьем воду с окислительно-восстановительным потенциалом, с отрицательным, мы способствуем заживлению слизистой оболочки желудка и также помогаем нашей печени. Все просто. И это выводы из научной работы, проведенной у нас здесь, в России. Пьем, друзья, ионизированную воду и помогаем работе нашего ЖКТ. Заживляем слизистую оболочку желудка, помогаем печени справляться с ее функциями. Это все так легко и просто. Я не раз слышал о том, я вот прям видел, когда проводил одну из лекций на тему ионизированной воды в Москве, и когда мы проводим лекции такие, мы делаем, ставим ионизатор, делаем свежую воду ионизированную, она всегда должна быть свежая, чтобы была максимально эффективная, поэтому ионизатор должен быть в каждого дома. Так вот, делаем воду, ставим стаканчики, и кто хочет, подходит, пьет. И все, она всегда расходится, постоянно приходится пополнять, делать новую. Вот, это легко, это просто. И на одной из таких лекций мужчина, в конце, когда вот все задают вопросы, мы предоставляем эту возможность людям, и мужчина говорит: вы знаете, я сейчас не вопрос хочу задать, я просто хочу поделиться своим впечатлением, своим ощущением. Я, говорит, пришел к вам с болью в желудке. У меня 3 дня болит желудок. Я не знал, как помочь. Он попил эту воду, он выпил, говорит, стакана 3, и вот сейчас, говорит, перестал болеть желудок. После того, как он выпил этой воды ионизированной. Друзья, он 3 дня мучился, 3 стакана. Это буквально прошел сколько там, час лекции было, он в конце лекции заявил такое. Я понимаю, как это работает. Вот в том числе диссертация Колесниченко Павла Дмитриевича подтверждает данную. Это научное подтверждение. Еще раз говорю, это все просто. Это не просто цифры. Еще раз хочется сказать еще один пример, да, из жизни. Мужчина из Новосибирска, старше 50 лет, он говорит о том, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом. И гастрит, и изжога, и отрыжка после каждого приема пищи. Кто-то на себя, может, сейчас узнает, да, в этом, этот рефлюкс. Так вот, он принимал множество лекарств, лишь усугубляя оксидативный стресс. И в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он начал пить ионизированную щелочную воду, не отменяя препараты. Пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму около 2 литра в день. И через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. Может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему дозировку препаратов от давления еще. И вот, друзья, еще один реальный результат. И это, еще раз говорю, так просто в использовании. Вам не нужно глотать горстями БАДы. А если и глотаете, то глотайте хотя бы запивая ионизированной водой, потому что они будут легче усваиваться. Вам не нужно постоянно что-то докупать. Купили ионизатор Аквалайф премиум и ионизатор воды Аквалайф мини. Это сегодняшнее предложение на 1 день. Это я вынужден сказать, завтра такого предложения не будет. И на этом ваши, друзья, траты практически закончились. Никаких сверхрасходов. В ионизаторе Aqualife Premium меняются мембраны, но лишь раз в 3 месяца, да, их 16 в комплекте идет. Это на долгие годы активной и здоровой жизни. Комплект этих мембран из 16 штук вам доступен там, по цене 1500 рублей, друзья, еще на долгие годы. Это настолько низко, это настолько мало, настолько немного, небольшие затраты на его использование, но самое главное, это просто. Это легко и просто. Сравните, на капельнице нужно ходить, в клинику, в БАДы, да, нужно покупать постоянно, на курорты нужно ехать, хотя нужно ехать, да, и хочется ехать, но лучше туда ехать здоровым. А здесь нажал кнопку и пьешь. Дома, курорт, уже сразу, потому что это настоящая водолечебница у вас дома появляется. Начните хотя бы с 3-5 стаканов в день. И первые изменения, я уверен, вы почувствуете уже через 2-4 недели. Попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольская правда» вернуть предложение.

0: 0855. Если не дозвонились, мы вам перезваниваем, всегда видим неотвеченные. Но с городского номера 495-248-0808, поэтому поднимайте трубку. Хочется сказать еще о кислотной воде, которая получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Это прекрасное антисептическое, антимикозное, антибактериальное средство. Да? Поэтому прополоскать горло, если оно болит, да, буквально пару полосканий, тройку за день избавляемся от боли в горле. Я это не раз уже демонстрировал своим, на своем. Промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Да? Без химии только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ. Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается, еще раз говорю, одновременно. Ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, никакого мыла, просто кислотная вода. Перхоть, мойте кислотную, мойте голову. Втирайте кислотную воду. Друзья, мужчины, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода, никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, друзья, один прибор, одна покупка, и вы, а вы покупаете сразу два сегодня, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется Анолит. Почему я об этом говорю, сейчас вы поймете. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка, с ней это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, вот о чем я хочу вам сказать. Почему говорю «Анолит» — это вот название научное, да? Что интересно, зайдите на маркетплейсы. Вы, наверное, все уже пользуетесь этими маркетплейсами, не скажу, скажу как есть, да? Так вот, бутылочка кислотной воды «Анолит» называется. Вы вводите, увидите, цена за пол-литра около 300 рублей, а то и больше бывает, да? И это за воду, которую неизвестно, как хранят. Ну, как хранят, наверное, хорошо, но дело в том, что так или иначе она все равно теряет свои свойства со временем. Так вот, а ведь Анолит, он теряет свою эффективность, а у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективная. И вы ее готовите, вот приготовили, использовали. Мы говорим о том, что в течение там, 7 дней лучше, она более эффективно ее использует. Да? Но так или иначе, вот даже на маркетплейсах, если вы увидите, зайдете в отзывы, вы увидите, сколько положительных отзывов об Анолите. Какой там pH? Он там один, да, кислотной воды. А вы можете делать любой pH в ионизаторе воды Аквалайф. До 2,4 такого вы не найдете уже на маркетплейсах. Так что вы можете сами своим друзьям, соседям рассказать о том, какой многофункциональный прибор у вас появляется. И тот, и другой может разные pH делать. И миник, и многофункциональный разный pH может и щелочной кислотной воды делать. Оценка там 5.0, максимальная оценка стоит Анолита. По предевальной шкале, максимальная. И у пользователей ионизатора воды Aqualife тоже только положительные отзывы. Попробуйте, вы сами тоже увидите. У вас есть безопасный период, это тестовый период, который мы вам даем. Безусловно, вы можете вернуть в течение этого тестового периода ионизатор воды, мы вернем все деньги. Так что, друзья, мы уверены в своей продукции. Попробуйте, и вы убедитесь, подтвердите, оставляйте себе, не подтвердите, возвращайте, мы вернем все деньги до копейки без каких-либо вычетов. Сегодня, еще раз говорю, два прибора по цене одного. Звоните 8-800-505-0855. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно и с точки зрения экономии семейного бюджета, и с точки зрения здоровья. Поэтому пробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Один прибор вы можете оставить дома, второй – отвезти на работу, на дачу, взять командировку, в отпуск, куда угодно, ведь они никуда не встраиваются. Просто наливаете воду, простую воду, нажимаете кнопку, и через несколько минут вода из окислителя становится восстановителем, антиоксидантом, и ряд появляется вода кислотная, о которой я сказал, да. Если вы находитесь в поиске полезного подарка, то один из ионизаторов вы можете подарить. Смотрите, как круто. Мы всегда, когда дарим подарки, говорим свои пожелания, всегда желаем здоровья. Тут пожелайте здоровья, и оно будет подтверждено и дело. Так что, когда вы дарите ионизатор, вы дарите здоровье на долгие-долгие годы. Попробуйте, звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают.

0: Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
1: и хорошего настроения.
0: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
1: Ура! Идем в «Атмосферу»!
2: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Еще одна тема. Россия победила Украину в постоянной палате Третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. Судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста, и провалилась также и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив международным с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. В пресс-службе МИД России отметили, что суд признал полностью несостоятельными и бездоказательными обвинения Киева в нарушении Москвой обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия. Какие последствия несет это решение, нам объяснил адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
9: Киев до недавнего времени, да и может быть даже и сегодня, они будут утверждать, что территория Крыма – это суверенная территория Украины, занятая Россией незаконно, и что они имеют суверенитет над этой территорией. И при этом Киев 10 лет назад, как вы заявили, действительно обратились в Гаагу, а это действительно международный, очень уважаемый суд, арбитражный, это Третейский суд, и там постоянная палата, и Киев потребовал признать, во-первых, свой суверенитет над акваторией Черного моря вокруг Крыма. Вы уже перечислили все, да, что там Азовское море у них есть, и Керченский пролив хотели сделать международным, чтобы там военные корабли могли проходить, да, и требовали даже демонтировать Крымский мост. И при этом все их доводы, все аргументы, вот эта постоянная палата из 5 независимых арбитров отвергла, отмела как необоснованные и незаконные. И сейчас действительно, и вот это юридически закреплено, право России, суверенитет, это национальная территория, да, суверенная территория Российской Федерации, все, что относится к Крыму, Азовское море, Керченский пролив, акватория вокруг Крымского полуострова. В будущем любые разбирательства, любые аргументы, которые будут пытаться оспорить данный факт, будет противоречить вот этому судебному акту, который имеет юридическую силу, и сейчас Российская Федерация всегда может, помимо всего прочего, показать вот этот юридический, этот судебный акт о том, что доводы Украины по данным вопросам завершены полным проигрышем этого иска, и они необоснованные, незаконные. Россия закрепила даже вот этим актом свой суверенитет на данной территории, и в том числе на акватории Черного моря. Поэтому никакие репарации, компенсации Украина получить не может за это. И уж каким-то образом действовать без разрешения суверенного государства в этих территориях морских также не может никто, ни Украина, ни кто-либо другой.
8: К другим темам выпуска. Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, вернется к работе после больничного и примет участие в пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Она состоится в эту пятницу. Между тем, мнения аналитиков разделились. Большинство прогнозирует снижение из текущих 14,5% до 14% годовых, но и часть экспертов допускает даже падение сразу до 13,5%. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
10: Банк России проведет 19 июня заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно рискует оказаться самым непредсказуемым с начала текущего года. Мнения экспертов относительно шага регулятора расходятся. Хотя большинство прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых, есть и те, кто допускает более радикальные сценарии – от сохранения ставки на текущем уровне до ее снижения сразу до 13,5% годовых. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что Центробанк будет придерживаться своего курса и опустит ставку на консервативные 0,5% пункта.
11: Конечно, для экономики это ничего не даст, сброс на 50% пунктов, но это поступающий сигнал от Центрального банка, что он взял позицию в любом случае опускать ставку. Вопрос, сколько мы дойдем в этом году, потому что реальная инвестиционная активность может начаться минимум с 10%. И когда только перейдут на 10%, тогда начнется какое-то шевеление инвестиционное. То, что к 10% банки же добавят еще своих 4%, а общая рентабельность по экономике меньше 11%. Поэтому, темпы слабые, но зато они абсолютно однонаправлены. Однонаправлены вниз. Инвестиционной активности можно начать говорить на границе 26-27 года.
10: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радио «Комсомольская правда» также заявил, что ставку опустят на 0,5%, но есть возможность снизить и на процент. Ставка зависит от динамики инфляции, а она снижается.
12: Центральный банк двигается очень аккуратно по снижению ключевой ставки. Последняя информация об уровнях инфляции такая позитивная. По некоторым неделям инфляция даже имела отрицательные темпы роста. Ну, по некоторым неделям очень небольшой рост. Поэтому, на мой взгляд, есть все объективные условия для того, чтобы Центральный банк снизил ключевую ставку. Но при этом он, как я уже сказал, действует аккуратно. Скорее всего, снизит ее на 0,5%. Хотя та динамика инфляции, которая сегодня наблюдается, она, на мой взгляд, могла бы позволить и на 1% пункт снизить ключевую ставку.
10: На предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мерам по урегулированию инфляции возможно дальнейшее снижение ставки. При этом в ЦБ подчеркивают, что итоговое решение будет зависеть от динамики инфляции и оценки рисков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Ну а подростки, которые ищут подработку на лето, оказались в зоне риска, поскольку их стали атаковать мошенники. Каких преступных схем стоит опасаться этим летом и как же уберечь детей от злоумышленников, подробнее расскажет наш коллега Виталия Осипова.
13: Мошенники взялись за подростков, ищущих подработку на лето. О новой преступной схеме рассказали аналитики. Злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку. Жертв завлекают особо выгодными условиями и гибким графиком. Если подросток начинает интересоваться предложением, ему присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, парень или девушка попадает на фишинговый сайт, где вводят личные данные. В результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к всевозможным счетам родителей, которыми пользуется подросток. Еще одной распространенной схемой являются шпионские приложения. Мошенники могут заявить ребенку, что он прошел собеседование, но для работы в их компании необходимо установить специальное приложение. На самом деле такая программа, попадая на телефон или компьютер ребенка, также передает злоумышленнику персональные данные владельца техники или вовсе берет гаджет под контроль, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
14: В отличие от классического фишинга, использование мобильного приложения или приложения для персонального компьютера, оно, по сути, открывает удаленный доступ для злоумышленника, и которому в результате станет доступна полная инфраструктура вашего компьютера, а то и внешней сети. Дело в том, что он получит функцию удаленного управления вашим компьютером, может дистанционно управлять вашей мышкой, клавиатурой, заходить куда угодно, переходить по сайтам, включать банковское приложение и переплатить деньги. Поэтому они считаются наиболее опасными на сегодня. Сегодня и преступники ищут постоянно новые предлоги для того, чтобы внедрить именно мобильные приложения, нелегитимные из нелегитимного источника.
13: Специалисты отмечают, что в последнее время атаки на детей стали более агрессивными. И такая тенденция, к сожалению, неудивительна, так как подрастающее поколение является легкой добычей для взрослых преступников. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
15: Это уязвимая группа. У них уровень развития саморегуляции, то есть понимание того, что они делают, зачем они делают и так далее. Просто объективно еще не сформировано. То есть объективно они интеллектуально и личностно являются незрелыми, и потому они легкая добыча. Они не могут предложение оценить с точки зрения его последствий. Они не могут предложение, которое они получают, оценить с точки зрения той возможной ответственности, которую им придется за это нести.
13: Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты посоветовали всегда проверять компанию, от имени которой вам звонят, через отзывы на специализированных сайтах. К тому же не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Помимо этого, специалисты напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Если вы все же стали жертвой обмана, то необходимо оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Философ Александр Дугин о пути России.
17: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас,
6: а зачастую творить и создавать новые смыслы.
18: К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
6: Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
6: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: Об атаках.
8: Российские средства ПВО сбили 151 украинский беспилотник. Массированная атака затронула более 15 регионов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, зенитные комплексы уничтожали аппараты самолетного типа с 7 часов утра.
6: О политике.
8: Сергей Лавров счел явкой с повинной молчание Запада о действиях Киева против мирного населения России. По мнению министра иностранных дел нашей страны, европейские государства намеренно отказываются комментировать удары по гражданским объектам. Глава МИДа также призвал строго соблюдать международное право при введении любых торговых ограничений. Ранее российская сторона неоднократно призывала международные организации осудить атаки украинских беспилотников на жилые дома.
6: О происшествии.
8: СМИ сообщили, что частный вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку в Карачаево-Черкесии. Авария произошла в горах в районе курорта Архыз, передает телеграм-канал 112. По предварительным данным, на борту находился только пилот. Его состояние выясняется. Воздушное судно принадлежит компании «Солярис». Других подробностей пока нет. Россия достигла технологического суверенитета в цифровизации тяжелой промышленности. Отечественные специалисты создали инновационные программы для станкостроения и машиностроения, которые заменили иностранный софт. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на Международном инвестиционном форуме в Ташкенте. Глава российского Кабмина высоко оценил успехи обеих стран в сфере IT-технологий. Мишустин прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным рабочим визитом. Дептранс предупредил столичных автомобилистов о 8-бальных пробках. Они ожидаются сегодня вечером. Говорится в сообщении ведомства, как отмечается, из-за осадков и временных локальных перекрытий возможно снижение средней скорости движения. Ранее синоптики сообщали о возможной грозе в столице.
6: Обо всем.
8: В России учредят международную премию имени лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой. Указ о сохранении памяти известного филолога подписал Владимир Путин. Президент одобрил эту инициативу к 90-летию со дня рождения академика. Вербицкая много лет возглавляла Санкт-Петербургский государственный университет и была главным защитником чистоты русского языка в стране.
6: О валютах.
8: Официальный курс доллара 72.45, евро 83.80, юаня 10.70. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп заявил, что встретился с Владимиром Зеленским, а Иран уходит на второй план. Как связанное заявление МИД Украины о закупке просроченных ракет «Патриот» и пожар в Киево-Печерской лавре, реплика полковника Баранца, и «Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС. Но тут Дональд Трамп заявил, что встретился с Владимиром Зеленским на саммите стран Большой Семерки во Франции. С этой новости и начнем, пожалуй. По словам американского президента, по мере заключения сделки Иран уйдет на второй план, а Штаты сосредоточатся уже на украинском урегулировании. Повторная встреча президентов США и Украины состоится позже. Трамп отметил, что хочет сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине урегулировать. Ну а в Кремле при этом отметили, что если Зеленский готов говорить говорить ответственно и серьезно, он всегда может приехать в Москву, где его примут. Об этом заявил Дмитрий Песков. Также он добавил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало. На официальных каналах связи между Москвой и Киевом попросту сейчас нет. При этом стоит отметить, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Ну, давайте по следам этих заявлений пообщаемся в эфире с политологом, автором канала «Политджойстик», профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Баширов с нами на прямой связи. Марат Фатович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
20: Марат Фатович, начну с вот какого вопроса. Неужели Трампу действительно больше нечем заняться, чтобы побыстрее якобы урегулировать конфликт с Ираном, и это дело до конца еще не доведено, там все белыми нитками шито и торчит со всех сторон, и он опять заявляет, что готов взяться за украинский конфликт. Это как в детстве был стишок «Драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота». Вот это напоминает.
0: У всех же разные цели на самом деле в этой войне российско-украинской, СВО. У Трампа одни, у Европы другие, у нас, соответственно, третьи. Мы все считаем, что мир – это самоценность для них. Они на самом деле преследуют совершенно другие цели. Поэтому надо рассматривать все это, конечно, через строительство многополярного мира. Есть три субъекта, которые на сегодняшний день обладают определенным влиянием. Это Китай, Соединенные Штаты и Россия. Вот Европа пытается вернуться за этот стол, то есть утвердить свою субъектность. Отсюда, соответственно, и та поддержка, которую они в последнее время оказывают Киеву. А Трамп на это все спокойно смотрит и говорит, помните, он где-то полгода назад сказал, что Соединенные Штаты выходят из процесса урегулирования.
20: Конечно,
0: на Украине. Да, и такой пас европейцам. Если можете справиться с Россией самостоятельно, ну, давайте флаг вам в руки. Вот теперь оказалось, что не могут. И они завели старую шарманку, что, вы знаете, урегулирование украинского конфликта не может быть без участия Европы. Вот это и будет обсуждаться на G7 в первую очередь.
20: И, на ваш взгляд, каковы вообще перспективы для Трампа и для Европы для того, чтобы, ну, как они говорят, мирно завершить этот конфликт, хотя мы прекрасно понимаем, что они хотят перемирия для того, чтобы накачать снова Украину и снова нас обмануть, как об этом недавно заявил еще и Лукашенко, напомнил про 2022 год, про Ватикан, его еврейское лобби, которое попросило Путина уйти из-под Киева, и снова обманули.
0: И снова обманули. Вы знаете, давайте поговорим про цели Трампа.
20: Давайте.
0: Цели Трампа на самом деле в ситуации с Европой, они не изменились. Это сожрать европейскую экономику, забрать оттуда все высокотехнологичные производства. Он их уже загнал на процесс милитаризации и, соответственно, на дотации вот этого перевода. Откуда вот эта история, да? Россия на нас нападет, давайте готовиться. У Европы на самом деле есть ожидание, что республиканцы проиграют выборы в Конгресс в ноябре этого года, и после этого Трамп якобы станет смирным. Так вот, он не станет смирным, даже если республиканцы эти выборы и проиграют. Он, в смысле, потеряет большинство в нижней и верхней палате. Трамп будет гнуть свою старую политику и будет продолжать душить Европу. Вся иранская ситуация, вся иранская война была нацелена на то, чтобы отрезать стабильные, постоянные, надежные поставки нефти и газа с Ближнего Востока в Европу. Вот от России отрезали, да, и то, в общем, покупают втихаря. А вот с Ближним Востоком там гораздо тяжелее, там контроль технический, Армузский пролив.
20: Угу. Марат Фатович, но неужели в Европе не понимают того, что с ними проделывает Трамп? Потому что мы с вами сейчас в эфире российской радиостанции «Комсомольская правда» об этом говорим, и говорим об этом на полном серьезе, да, и говорим об этом объективно и экспертно, благодаря вам. В Европе нет ни одного человека у власти, который не понимает, куда их тащит Трамп, я сомневаюсь. Тогда почему они на это ведутся?
0: Потому что мы с вами наблюдаем специальную кадровую политику, когда во главе ключевых комитетов и комиссий Евросоюза, во-первых, оказываются совершенно глупые люди. Ну, помните, Глад Бербах, был там какой-то испанец, не помню уже его фамилию. Сейчас, соответственно, Кая Каллас. Это специальная кадровая политика, которая на самом деле нацелена на исполнение американских интересов. А здравые политики есть, но те, которые пытаются поднять голову так, как Орбан, да, мы с вами уже знаем, чем это завершилось. Хотя, честно говоря, и новый премьер Мадьяр, на мой взгляд, это новый Орбан. Он просто еще не такой дерзкий. Но этих людей мало. И знаете, для того, чтобы всплыть, вот что называется, наверх, да, в общем, когда ты тонешь, а у тебя руки связаны, у тебя другого шанса нет, как только опуститься и ногами оттолкнуться. Вот этот процесс в Европе мы с вами и наблюдаем. Вот эта деградация, это падение на дно.
20: Давайте останемся с вами вот в этом иносказании, в этих ассоциативных выражениях. Я просто хочу задать вопрос, если вы можете на него, конечно, ответить прилюдно. А что делать России в этом случае? Ведь мы прекрасно понимаем, что цели СВО должны быть выполнены. Не потому, что так было заявлено, а потому, что другого выхода из этого конфликта просто нет, иначе он затянется на долгие десятилетия.
0: Давайте я вам скажу то, что вам, наверное, еще никто не говорил в эфире вашей прекрасной радиостанции. СВО перестало быть просто СВО. Она стала частью такого серьезного мирового пазла. Это совершенно другая парадигма. Поэтому, когда вы спрашиваете, что делать России, терпеть и ждать, еще не все условия сложились для того, чтобы мы вышли на победный фронт.
20: Это очень хорошо, что вы это произнесли в нашем эфире, за это я вас благодарю, но если подняться над схваткой еще выше, на один уровень, то мы тогда увидим, что США не с Европой даже противодействуют. У них основной противник – это же Китай. Каким образом, они пытаются воздействовать на Китай, и какую битву с Китаем они ведут через Европу, и получается, что еще и через Украину и Россию?
0: Европа и для Китая, и для Соединенных Штатов – это в первую очередь рынок сбыта. И задача и китайской экономики, и американской экономики – это не дать воссоздаться Евросоюзу таким, каким он был, когда были дешевые энергоресурсы, поставки дешевых энергоресурсов из России, и, соответственно, не дать упасть до такого уровня, когда они не смогут покупать американские и китайские товары. А Европа пытается все-таки сохранить себя как тот проект, который задумался. Он же был экономическим проектом. Это сейчас там все эти комиссии Евросоюза занимаются военной политикой. А первоначально это ведь речь шла о том, что нужно создать мощную европейскую экономику, которая будет способна сопротивляться американской. Тогда еще мощной китайской экономики не было. Вот какая задачка стоит перед европейцами. Нерешаемая, на мой взгляд, совершенно.
20: А задача, которую поставили перед собой Соединенные Штаты, как всегда, решаемая, потому что у них либо очень хорошие think-танки, так называемые, которые все это просчитывают, либо им просто везет.
0: У них очень дерзкий президент, который действует не в логике политика, руководителя страны, а в логике бизнесмена, который оказался руководителем страны. А вот к этому оказались все совершенно не готовы.
20: Марат Фатович, у нас буквально 30 секунд остается. На ваш взгляд, вот этот нарыв, этот пузырь, как скоро лопнет и как далеко полетят брызги?
0: Как только лопнут надутые компании, так называемые, те, которые занимаются IT, искусственным интеллектом, вот это будет крах, который американцы используют по полной и окончательно съедят Европу.
20: Огромное вам спасибо, Марат Фатович. Это Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Обсудили мировую ситуацию, оттолкнувшись от новостей вокруг Украины. Татнефть ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Подробнее об этом через пару минут.
1: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
20: Главная тема дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. В эфире Сергей Григорьев. И еще одна тема для обсуждения. Татнефть ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. По словам оператора, помимо лимита на продажу топлива, действуют ограничения и по оплате. Принимаются только наличные. Татнефть уведомляет водителей на АЗС в Челябинске о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых автомобилей. Обсудим ситуацию с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. На связи с нами доцент финансового университета при правительстве России Александр Пасечник. Александр Михайлович, я вас приветствую.
24: Добрый день.
20: Александр Михайлович, как вы можете оценить, мало того, что вот эта ситуация с дефицитом топлива в российских регионах возникает, так еще и вот такие, на мой взгляд, странные меры ограничения на отпуск топлива на АЗС Татнефти? Во-первых, ну, лимит понятно, а вот наличными расплачиваться – это не очень понятно. Что это за такие технические причины могут быть, как они связаны с дефицитом топлива?
24: Ну, смотрите, в общем-то, никакого дефицита топлива нет, за исключением там отдельных регионов по ряду причин, да?
20: А логистических, как многие говорят?
24: Да, логистические моменты есть. Значит, смотрите, на прошлой неделе буквально проводилось совещание, как раз, чтобы все эти вещи обсудить и снять с повестки. Было зафиксировано, совещание было под председательством вице-премьера Александра Новака, ну и в общем было зафиксировано, что запасов достаточно, и ситуация находится под контролем. Что касается ценовых параметров, то да, цены прибавляют, но прибавляют в рамках инфляции, что, в принципе, в канве планов правительства. То есть здесь никаких перегибов тоже нету. То есть уровень цен достаточно сбалансированный для всех участников рынка. Второй момент. Да, Татнефть – это одна из группы компаний ведущих российских, да, то есть, но это не флагман. Все-таки Роснефть, большая четверка, если берем, там Газпромнефть, потом там и Сургутнефтегаз, и, конечно, Лукойл. То есть Татнефть это вот входит в пул там тоже пяти ведущих поставщиков нефтепродуктов на внутренний рынок. И у нас есть приоритет насыщения внутреннего рынка над, скажем так, поставок за периметр. Причем поставки за периметр у нас до бензина и дизеля, до бензина 100% до, скажем так, конца июля ограничены. Мораторий может продлеваться экспортный там на тот момент, до того момента, пока это в этом будет необходимость. Так что ситуация контролируемая, я это хотел сказать, и ажиотаж из-за одного кейса делать не стоит, что там панику устраивать не стоит. Я думаю, что еще и плановые ремонты там сыграли свою роль, да, на комплексе Танэко. Ну и, естественно, там по сообщениям западных агентств, если посмотреть, якобы там дроновая активность высокая и есть уязвимости, да, на заводе, поэтому их сейчас решают, эти тоже моменты, если это все на самом деле так. Так что переживать не стоит, 30 литров это, в общем-то, не страшно, но заправился человек 30 литров и проехал на другую заправку, заправился сколько ему надо, если уж там ему не есть необходимость или нет в этой локации, кроме Татнефти, ничего. И понимаете, то есть никто там клеймо ставить не будет. То есть можешь встать в очередь второй раз и заправить еще раз 30 литров, по всей видимости, да? Оплата наличными, что здесь может быть? Ну, я думаю, это технический какой-то сбой еще, в том числе и, возможно, серверы повреждены. Только в этом можно искать причину, да, по логике. То есть, ну вот и все.
20: Больше да вот мне кажется, что не все. Я попробую сейчас уточнить у вас. Мы видим сообщения, которые подтверждаются и Центробанком в том числе. Россия уходит в наличку. С начала года количество наличных рублей увеличилось более чем на триллион рублей. Больше было только в ковидный 2020 год.
24: Это же не серверы. Уходить частное лицо, ну а когда компании будут уходить в наличку, это не совсем логичная история, их мониторят надзорные службы, но когда такие крупные игроки уже на рынке, которые да есть на нефтяном, то есть это крупные компании, винки, что называется, вертикальные холдинги, ну для них там уходить в наличку или как-то затенять доходы, это как бы вообще не...
20: А я вот вспомнил, знаете, согласен, но вот в связи с этим я вспомнил еще одно статистическое исследования, многие, которым даже хвалились, потому что в начале этого года резко увеличилось количество вот как раз субъектов малого и среднего бизнеса. И все тогда говорили, что вы смотрите, какая у нас деловая активность, несмотря на повышение налоговой базы.
24: Нет, может быть, какие-то, знаете, есть еще не обязательно это прямые компании, которые входят в холдинг. Возможно, это франшизные какие-то истории. И там где-то вот в этом моменте какая-то может быть оптимизация. Да, с точки зрения бизнеса, если это какие-то
20: там, где была одна фирма большая, с выручкой там несколько десятков миллионов рублей, да, появилась
24: 3-4. Дробление бизнесов это тоже на контроле, скажем так, регуляторов и надзора, то есть это тоже не считается как бы правильным. Это все следы там можно быстро, достаточно быстро найти. Вот. И это, в общем-то...
20: То есть вы считаете, что все в порядке, есть небольшие проблемы на местах, но в общем...
24: В ближайшие, там, в течение недели ситуация должна, как минимум, вернее, как максимум, надо
20: говорить. Знаете, что беспокоит-то больше всего, что это не в первый раз. что в прошлом году так было уже. А может быть, и в позапрошлом. Значит, не подготовились.
24: Я еще раз хочу сказать, что власти очень, что называется, держат на контроле эту чувствительную у нас историю с бензинами, да? Угу. Вот, и на сцене рынка топливного в целом по стране, вот, учитывая, что у нас, в общем-то, есть целый пул крупных энергетических компаний, которые поставляют бензин и делают бензин. Так что...
20: Угу. Да, Александр Михайлович. Спасибо, да, благодарю вас. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Вот, кстати, в Севастополе с вчерашнего дня, с 15 июня, частично возобновляется свободная продажа топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. С 10.00 бензин АИ-92 и АИ-95 можно приобрести на ряде АЗС. Некоторые заправки все еще сохраняют порядок отпуска топлива по QR-кодам. Вот, но мы видим, что ситуация начала улучшаться. Еще одна тема, к которой хочется прикоснуться в эфире радио «Комсомольская правда», о том, что большинство россиян планируют этим летом путешествовать внутри страны и отдыхать на даче. Вот куда именно хотят поехать, Василий Воронин подробнее расскажет.
2: Россияне поделились своими планами на летний отпуск. Согласно опросам, в путешествие за границу отправится менее 20% граждан. Еще 15% останутся дома. Больше половины граждан же предпочитают путешествовать по России или поездку на дачу. Так, загородный формат отдыха предпочитают 20%. Больше половины из них хотели бы жить на даче все лето. Среди наиболее ценных преимуществ такого отдыха россияне выделяют свежий воздух и возможность жарить шашлыки. Возможность выращивать и собирать урожай, а также релакс-атмосферу. Самым предпочтительным форматом отпуска стал отдых на пляже. Его выбрали около 40% граждан. Из-за этого заметно вырос спрос на курорты Краснодарского края, подчеркивают участники рынка. Также спрос формируют и экскурсионные направления, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
3: В первую очередь хотят отдохнуть с детьми на море. Это и Азовское море подключается сейчас в данном случае, и Черное море, Краснодарский край, естественно, в первую очередь. Да. А потом уже внутренние какие-то регионы, Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Байкал. Ну, там точные такие заезды.
2: Высоким спросом уже не первый год пользуются у россиян и речные круизы. Бронирование туров на этот год началось еще в конце прошлого лета. На фоне высокого интереса туроператоры расширили свои программы. Появились новые маршруты и форматы, например, мультимодальные туры. При этом спрос с классических программ «Москва-Санкт-Петербург» все активнее смещается к Средней и Нижней Волге. А в рамках некоторых круизов можно совершить путешествие по Северному Кавказу. Все это, а также возможность выбрать комфортную продолжительность тура и позволяет расти спросу, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
4: Это уникальный вид путешествий, когда каждый день можно видеть новый город, построить маршруты, как короткие на 3 дня, так и на 5-7 дней и даже на 14 дней. Теперь есть много дополнительных опций в путешествии, и фактически в речном круизе можно собрать и свою дополнительную экскурсионную программу. Фактически это отель 4-5 звезд на воде, и рост по этому году мы видим плюс 10%, а акции раннего бронирования показали большую глубину бронирования.
2: Среди российских туристов чуть больше 50% хотят провести отпуск с семьей и детьми. Еще 15% с партнером. Столько же в одиночестве. С родственниками планируют отдыхать 10% россиян, а 5% с друзьями. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
20: Антарктида плавится в разгар зимы. Что происходит с климатом по всей Земле, обсудим в эфире через 5 минут.
23: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы. плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 22 июня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В Великих Луках мероприятия Дня памяти и скорби впервые начнутся с богослужения в городской крепости. Божественная литургия будет совершена в 8 утра у поклонного креста, установленного на месте разрушенного в годы войны Воскресенского собора. Поминальное богослужение на этом месте совершат впервые за последние 100 лет. Выпускники Великолукской школы номер 1, участники поста номер 1 около памятника Александру Матросову, Константин и Никита Богдановы заступили на главный караульный пост в России у Вечного огня на могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Еще один выпускник Михаил Козак в роте почетного караула города Севастополь. Это не просто почетная обязанность, а знак высочайшего доверия и признания отличной подготовки, дисциплины и гражданской позиции великолучан. В Великих Луках впервые прошел молодежный форум «Воздух» в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодежи. Его участниками стали представители Кыргызстана, Калининграда, Смоленска, Курска, Санкт-Петербурга и Москвы. Это те, кто развивает молодежные и спортивные объединения, а также интересуется воздухоплаванием. Спортивный судья Дмитрий Иванов рассказал о воздухоплавательном спорте, работе судейских команд и о том, как ставить и достигать цели. В программе форума также были встречи с дирекцией Ассоциации студенческих спортивных клубов России и топовыми пилотами-воздухоплавателями, а также зарядки и пробежки с чемпионами.
23: О валютах.
9: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юань 10,70.
23: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
23: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
20: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И еще один момент, который отражен в том числе на нашем портале kp.ru. Антарктида плавится в разгар зимы. Что происходит с климатом по всей Земле? Так называется материал. И если коротко, то в Антарктиде сейчас зима, в отличие от нас, потому что это южное полушарие, там все немного по-другому. Температура кое-где достигает 15 градусов тепла. все равно. И, к слову, это градусов на 20 выше климатической нормы, а ученые говорят, что мы наблюдаем климатическую аномалию невероятной силы, которая подействует на всю планету. Как подействует? Когда подействует? Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Евгений, что удалось выяснить при подготовке к этому материалу? Опять мы пугаем народ.
10: Да, дорогие друзья, я очень надеюсь, что это именно пугаем народ, то есть, что ничего серьезного нет. Ну, смотрите, в Антарктиде сейчас действительно зима, и более того, там полярная ночь. Ну, что не на всем континенте, но даже на северных, то есть самых таких южных по нашему берегах, солнце поднимается очень невысоко. Скоро будет летнее солнцестояние, для южного полушария это зимнее солнцестояние. То есть это самый короткий день. Тем не менее, на севере континента, опять же, север, не будем путаться, это самые теплые места, температура не опускается ниже нуля никогда, вот последние там 3 недели, а временами поднимается до 15 градусов, что является плюс 15 градусов, что является абсолютным максимумом. И, честно говоря, это жутко. Ну, представьте себе, например, Мурманск, да, наш Мурманск.
20: Да.
10: Представьте себе что-нибудь в районе так 10-15 декабря. Солнца почти не видно. И тем не менее, на улице плюс 15. Откуда, от чего? А дело в том, что в Атлантике ходят разные ветра. Теплые ветра, влажные ветра, холодные ветра. И вот сейчас Антарктида оказалась вся под атакой таких теплых ветров. Именно из-за этих теплых ветров там происходят разные интересные вещи. Например, снежный покров полностью стаял. Ну, нет, не на всем континенте. Речь идет только о северных территориях Антарктиды. И ледники, которые... Ну, их нельзя отнести прямо к снежному покрову, это именно ледники. Ледники пустили такие ручейки и, в общем, тоже вроде как дышат на ваду. А места, которые никогда не окрашивались никакой растительностью, вдруг позеленели. Там такая травка, муравка, кашка такая, в общем, незначительная, но когда смотришь на это со спутника или с самолета, или там стоя на какой-то высокой горе, Антарктида прям позеленела. Ну, как Гренландия, когда ее открыли, она тоже была частично зеленой. Поэтому грин это вот, знаете...
20: Откуда там взялись семена, которые проросли, если там никогда не отродясь не было?
10: Ветер, ветер, ветер. Ветер носит все. А это, как знаете, в античности люди думали, что лягушки зарождаются сами собой, потому что, ну вот возьми застойную воду, они там появятся. Ну, люди же не знали, что все вот эти споры, семена, бактерии, зародыши тех же самых лягушек, они просто разносятся ветром, их не видно. Это узнали только в 17 веке, когда изобрели микроскоп. Ну ладно, мы отвлеклись. В общем, в Антарктиде такое бывает, потому что режим ветров, ну, он такой непредсказуемый. Такое последний раз было в 88 году, но тогда температура поднималась до плюс 8 градусов. Что, в общем, меньше, чем сейчас. Сейчас вот 10-15 вот просто, ну, просто, ну, пик такой, но вот 10 у них есть. О чем это говорит? Ну, конечно, это говорит о глобальном потеплении. Конечно, это говорит о том, что глобальное потепление – это, скорее всего, не сжигание углеводородов, не наша деятельность. Это некие медленные земные циклы, которых мы пока не улавливаем, не знаем, сколько они длятся и почему они начинаются, почему они заканчиваются. Внимание, конечно, всех обращено на ледник Судного дня, так называемый. Это ледник размером с Францию, который, что еще хуже, является затычкой для всего щита Западной Гренландии. А это уже триллионы тонн льда, кубических метров льда. И если он растает и сползет в океан, то весь вот этот западно-антарктический щит начнет стремительно тоже обрушиваться в океан, потому что он его физически держит. Мне даже страшно представить, ну, что произойдет. Ну, представьте себе, ну, вот, скажем, Антарктида покрыта льдом, и вдруг она не покрыта льдом, да, ну, это колоссальная история.
20: Но и вся вот, эта вода в Мировом океане, и его уровень, естественно, повысится, и Нидерландов, скорее всего, мы больше никогда не увидим.
10: Да, если они там не подсуетятся, но я не знаю, как они подсуетятся, потому что если обрушится вся Западная Антарктида, это плюс 4 метра,
11: это, в общем, ну, довольно прилично. Мы с вами живем в Москве на высоте 200 метров, нам ничего. Но ведь кто-то живет и на высоте 2, и 3 метра. Это прибрежные города.
20: Ну, вот питерцам не позавидуешь.
11: Да, питерцам придется строить дамбу, но мне кажется, в итоге Питер удастся отстоять. А вот многие-многие территории Юго-Восточной Азии окажутся затопленными, и там живут сотни миллионов человек.
20: Угу. А Венеция станет Атлантидой, возможно, еще, да?
11: Венеция, скорее всего, да. Но нынешнее потепление до 15 градусов ледник судного дня не сорвет. И вообще, по самым таким пессимистичным климатическим моделям, это случится где-то к 2060 году. Но тоже не сказать, что очень не скоро. Это, ну, быстро, скоро, но все-таки не завтра. Это, так сказать, апокалипсис не сегодня. Вот такие дела сейчас в Антарктиде.
20: Спасибо огромное. Не все доживут до этого момента, но дети наши и внуки, может быть, и увидят, хотя, честно говоря, не хотелось бы, но и у нас тоже времена не самые лучшие выдались, так что будут выкручиваться.

0: сейчас в этом списке 27 моделей всего. Впрочем, все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
1: Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В последний раз список машин корректировался в марте. Тогда в него добавили три модели – Havail F7, F7X и Giulion, а также Tenet T7 – это аналог Chery Tiggo 7. Он производится в Калуге. Впервые перечень машин, допущенных к использованию в качестве такси, Минпромторг опубликовал в октябре прошлого года. Он состоит из 27 моделей брендов, среди которых «Лада», «Москвич», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Ума», «Хавейл» и «Теннет». В прошлом году представители сферы перевозок с критикой восприняли закон о локализации. Но сейчас, по словам председателя комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Василия Баранова, список локализованных машин для работы в такси расширяется. И ситуация с первоначальным перечнем сильно поменялась. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
2: Когда появляется большое количество выбора, соответственно, и появляется конкуренция. И от этого выигрывает потребитель, а в данном случае таксомоторный парк. Почему? Потому что люди начинают конкурировать. Я имею в виду, компании начинают конкурировать, производящие автомобили, и у нас появляется возможность получить честную рыночную цену. Но то количество автомобилей, которые сейчас включены в список Минпромторга, недостаточно для того, чтобы реально покрыть всю потребность автомобильных запросов у таксомоторных компаний. Чем больше будет появляться таких машин, тем устойчивость бизнеса и конкуренция будет выше, а от этого выиграет только потребитель.
1: Требования к локализации такси направлены на стимулирование спроса на автомобили российского производства и сборки. Впервые перечень был утвержден в марте текущего года, после чего Минпромторг неоднократно вносил в него корректировки, расширяя выбор доступных для таксопарков моделей. И этот список будет и дальше расширяться, уверен в этом автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: Думаю, что список надо еще дорабатывать, потому что появляются новые автомобили, у нас появляются новые производители, далеко не все уже в этот список попали. Ну, допустим, пока еще только в кандидатах ходят автомобили «Волга», безусловно, должны попасть в этот список. Насколько я помню, должны попасть автомобили марки «Билджи», они пользуются и сейчас популярностью у таксистов. Я не помню последней редакции, но, по-моему, их еще не было. Ну и появляются еще какие-то сборочные производства, у нас появляются новые модели, там новая марка «Джелан» появилась, новая марка «Сенат» и так далее. То есть список должен дополняться. Пока на сегодняшний день он далеко не полный.
1: В мае этого года перечень допущенных к работе в такси машин был дополнен еще одним китайским кроссовером «Амода C5». Его выпуск наладили по специальному инвестиционному контракту. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на

0: Любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Рекламно-информационная программа.
2: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Это программа «Метры и квадраты» из Сочи. Сегодня в моей студии находится Юлия Рыкунова, сооснователь, директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. Юлия, здравствуйте.
5: Юрий, добрый день.
4: Очень рад вас видеть в Сочи на форуме недвижимости «Движение». Мероприятие в этом году задает высокую планку. Как вы оцениваете атмосферу и повестку форума в этом году? Чего лично вы и ваша команда ждете от этих дней? Конкретных ответов для бизнеса, новых инсайтов, ну или, может быть, просто обмена идеями с коллегами?
5: Вы знаете, для нас форум «Движение» — это одно из крупнейших мероприятий, и безусловно, очень масштабная, невероятные спикеры с глубиной докладов. Всегда можно почерпнуть какие-то интересные инсайты и поделиться опытом или почерпнуть этот опыт. Метр квадратный на форум в первую очередь едет для того, чтобы завести новые партнерства. За 7 лет мы в метре квадратном уже взаимодействуем порядка 120 тысяч партнеров. Это и застройщики, и агентства недвижимости, и банки, и страховые компании. Также мы выступаем как технологический партнер, и IT-компании тоже входят в наш партнерский багаж. Конечно же, мы еще любим площадку движения, форум движения, за то, что мы можем себя проявить, потому что вот буквально накануне прошла наша пресс-конференция, на которой мы собрали одних из лучших участников рынка недвижимости. Мы поговорили о том, как прошло первое полугодие, наметили векторы развития текущего года до конца года и поделились прогнозом ключевой ставки на ближайшее заседание Центрального банка, которое случится 19 июня.
4: А вот давайте поговорим об этом подробнее. Если не секрет, поделитесь своими ожиданиями по ключевой ставке, ну и когда мы можем ждать устойчивого рынка, на ваш взгляд?
5: Вообще, конечно, строить прогнозы – дело не очень благодарное, но мы, конечно, делимся своей экспертизой и используем те прогнозы, которые мы запланировали в нашей стратегии. Поэтому, конечно, с удовольствием поделюсь. В первую очередь мы прогнозируем снижение ключа до 14%. Это ближайшее заседание Центрального банка, которое состоится 19 июня. И, безусловно, это повлияет на рыночную ставку по ипотеке. Да, и в среднем мы прогнозируем в районе 18,5%. Вот ту самую рыночную ставку. К концу 2026 года, по нашим прогнозам, ставка будет все еще снижаться, и она достигнет 12-13%, ключевая ставка. При этом ипотечные ставки также пойдут вниз и на уровне остановятся 16,5-17,5%. Но вот та самая комфортная устойчивая ставка, о которой вы спрашиваете, она такая вот психологически устойчивая, она формируется на уровне 12%, ипотечная ставка. И со всеми макропруденциальными надбавками это на уровне 7% ключа. И, конечно, такую ставку мы не прогнозируем ранее, чем первый квартал 2028 года. И вот именно тогда, мы считаем, случится вот тот самый устойчивый объем выдач, на который очень сложно будет повлиять и сезонности, и различным новостным влиянием.
4: Юля, спасибо за ваш прогноз. Давайте поговорим немножко о состоянии рынка недвижимости. мы уже прожили первую половину 2026 года. Какие тренды сейчас на рынке? Падает ли спрос? Берут ли рыночную ипотеку? Вот что происходит?
5: Мы сегодня на платформе «Метр квадратного» видим, как вторичка без ипотеки перетекает во вторичку с ипотекой. И если сравнивать, например, 5 месяцев 2026 года с аналогичным периодом 2025 года, то, например, вторичка без ипотеки составляла 60%, а сегодня это уже 52%, да, то есть это вот период к периоду. А если мы говорим про вторичный рынок с ипотекой, то здесь как раз мы видим рост, который достигается в том числе благодаря снижению ключевой ставки с 15 до 20% за 5 месяцев 2026 года.
4: Ну, то есть такие ставки перестали пугать? Или, может быть, они до сих пор пугают, но если ты берешь небольшую сумму, то вполне можешь себе позволить, да? Если тебе не хватает какой-то суммы до покупки недвижимости. Юля, скажите, пожалуйста, а кто все-таки по таким ставкам берет ипотеку, если у вас какой-то портрет человека, который берет ипотеку?
5: Да, есть, конечно. Мы очень хорошо знакомы с нашим покупателем. И в основном сегодня это мужчины, средний возраст которых 38 лет. Но что интересно, что в прошлом году этот портрет, основную долю покупателей составляли женщины в возрасте около 40 лет. То есть профиль сместился. С чем это связано доподлинно, мы можем только предположить. Доподлинно сказать я не могу, но, возможно, мужчина как глава семьи сегодня берет ипотеку, в то время как женщина в декрете занимается семейным бытом.
4: А ипотека – это, скорее всего, семейная, льготная.
5: Да,
4: и
5: безусловно.
4: Поэтому, очевидно, женщина сидит в декрете с детьми, а глава семьи в этот момент улучшает жилищные условия для своей же семьи.
5: Точно.
4: Ну, тогда все логично.
5: Сходится.
4: Юля, ваша компания известна тем, что создает цифровые сервисы для всех участников рынка, от покупателей до застройщиков, риэлторов. Казалось бы, экосистема уже выстроена, и вы закрываете большинство более аудитории. Но рынок не стоит на месте. Расскажите, над каким новым проектом вы работаете прямо сейчас?
5: Мы активно развиваем нашу партнерскую базу, 120 тысяч партнеров на сегодняшний день в нашей компании. И для наших любимых застройщиков мы приготовили новый инструмент. Он не новый на рынке, но новый в метре квадратном. Почему он будет полезен? Потому что на сегодняшний день мы предоставляем сервис, связанный с регистрацией договора участия. И на сегодняшний день наша доля – это 20% договоров, которые мы регистрируем для наших любимых партнеров в Росреестре. И также мы предоставляем застройщикам возможность регистрировать после ввода объекта в эксплуатацию, совершать пакетные регистрации для оформления объектов в собственность. Но при этом есть промежуточное звено, когда застройщики выдают ключи и, соответственно, подписывают с клиентами акт приема-передачи. И вот это звено, оно сейчас в метре квадратном отсутствовало, но мы все пазлы складываем в единый клиентский путь и для застройщика, и для клиента физического лица.
4: Если говорить подробнее, правильно ли я понимаю, что в сервисе будут учтены все этапы процесса по заселению в новостройку в цифровом формате?
5: Да, в личном кабинете будут доступны сервисы, связанные с информированием клиента о том, что объект готовится к вводу в эксплуатацию или введен в эксплуатацию. Дальше формирование акта приема по чек-листу, контроль исправления рекламаций и регистрация, подписание акта приема передачи и регистрация права собственности в Росреестре.
4: А вот с точки зрения пользы, какие главные преимущества и новые возможности этот сервис откроет для своих основных пользователей?
5: Основные пользователи у сервиса – это застройщики и конечные покупатели объектов недвижимости. Для застройщиков это в первую очередь экономия времени. Кстати, для покупателей такая же экономия времени случится, когда мы предоставляем возможность повысить операционный процесс, унифицировать его, а для клиента физического лица получить вот этот самый классный клиентский опыт при получении такой долгожданной квартиры. И в целом наш сервис позволит улучшить взаимодействие между застройщиком и покупателем объекта недвижимости.
4: Юля, спасибо вам большое. Я желаю успехов в вашей деятельности. Всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что у меня в студии была Юлия Рыкунова, сооснователь, директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 или метр квадратный. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты» из Сочи. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
5: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника, потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
2: Здоровый разговор.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 16 часов. В Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О санкциях.
13: США могут ужесточить ограничения против российской нефти. Белый дом планирует усилить экономическое давление на Москву из-за падения мировых цен на топливо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на саммите стран Большой Семерки. По его словам, Вашингтон временно снимал часть запретов ради беспрепятственных поставок сырья на мировой рынок. Однако вскоре вернет прежние меры. Тем временем нефть дешевеет на фоне новостей о мирном соглашении между США и Ираном. За баррель марки Brent дают меньше $80 впервые с начала марта.
15: О происшествии.
13: Жительница Москвы пострадала в ходе массовой атаки украинских беспилотников в Ярославской области. Врачи госпитализировали женщину и оказывают ей необходимую медпомощь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Глава области также призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов. Ранее Минобороны заявила об уничтожении 172 вражеских аппаратов над регионами страны.
15: О политике.
13: Евросоюз развалится в случае вступления в него Украины, это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Брюссель стремится милитаризировать объединение, а членство Киева окончательно разрушит его экономическую структуру. Накануне Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Украины и Молдавии.
15: Об ограничениях.
13: Департамент транспорта Москвы предупредил столичных автомобилистов о 8-бальных пробках этим вечером. Заторы на дорогах возникнут из-за сильного дождя и ограничений, отметили в ведомстве. Водителям советуют пересесть на общественный транспорт. Ранее синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильного ливня с грозой.
15: Обо всем.
13: Гитариста «Роллинг Стоунс» обязали перекрасить дверь его особняка в Лондоне. Ронни Вуд должен изменить ее цвет с розового на черный. Как сообщает газета Daily Mail, 79-летнему музыканту может грозить штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. В Лондоне строго контролируют любые изменения, затрагивающие исторические здания, в том числе цвет рам и дверей.
15: О валютах.
13: Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юаня 10 рублей 70 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
16: Ну, здравствуй, российский радионарод. В эфире радиостанция «Комсомольская правда», в эфире военное ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск. Кто такие мы? Это Виктор Баранец, и это...
17: Аким Апачев, здравия желаю.
16: Сегодня 16 июня. У этого дня есть одна невеселая, черная отметина. В этот день, 16 июня 1945 года, в Берлине погиб первый военный комендант этого города Николай Эрастович Берзарин. Гибель его была нелепой. Он сидел за рулем мотоцикла, адъютант сидел в коляске. Шла колонна, плотная колонна со стройматериалами, студебеккеры шли. И Николай Эрастович на мотоцикле, которым раньше не ездил, он ездил на других мотоциклах, все пробовал. Но вот почему-то так случилось, что вот этот мотоцикл, который в исправности нашли во дворе одного из зданий гестапо, вот приглянулся Берзарин, он сел за руль, и случилась эта беда. Когда были похороны Берзарина, на улицу Берлина вышли 15 тысяч немцев. Кто-то посчитал, что они возложили к гробу Берзарина 10 тысяч гвоздик. Да-да, это был тот самый Берзарин, когда еще война кое-где гремела на окраинах Германии. А по его приказу по всему Берлину были вывешены лозунги со словами Сталина, выдающимися словами Сталина. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И как только он стал комендантом, немецким детям, берлинцам стали раздавать молоко. Очень много полевых кухонь дымили на улицах поверженного Берлина. И голодные немцы выстраивались длиннющими очередями для того, чтобы попробовать армейской каши. Берзавина благодарные немцы запомнили. Его имени были присвоены улицам, площадям. Появились и доски, именные тех зданий, где он работал. А потом все это стало исчезать. Стало исчезать. А из нашей памяти Берзавин никогда не исчезнет. Будем помнить Николая Ярославича. Ну, а теперь о том, что ждет наша армия от военно-промышленного комплекса. Я посмотрел, какой свежачок вот сейчас делается в цехах нашей оборонки. Я вам назову только несколько типов нашего антидронового, противодронового оружия, которые сейчас только в некоторых случаях только разворачиваются в промышленных масштабах, а во многих случаях оно еще тепленькое из заводских цехов поступает на поле боя, и хотелось бы, чтобы его можно было как можно больше. Здесь очень важно обратить на одну тенденцию. Как же великолепно мы делали зенитные ракетные комплексы, которые готовили для сшибания крупных целей. Ракет, самолетов, вертолетов. Тут вам и С-400, и С-500, и Бук, и Панцирь, и Тор. Все это вот было рассчитано, так сказать, для серьезных, крупных целей. Но почему-то наши высоколобые стратеги просмотрели один очень важный момент, что будущая война, это будет... И война малоразмерных целей, как сказал один академик. Нам надо готовиться к тому, что будут беспилотники размером с майского жука. Ну что, образно сказано, ну понятно. Но что же мы сейчас, какое новье против этой напасти, против беспилотников, который противник запускает уже не сотнями, а тысячами? Что мы сейчас поставляем в нашу армию? Ну, я назову вам несколько устройств, скажем там, которые сегодня на слуху у нашей армии. Это и «Редут», это и «Цитадель», это и «Зубр», это и «Крона». Не путать, пожалуйста, тот «Редут», который на кораблях устанавливается. Этот «Редут» называется «Редут УР». У каждого этого изделия есть своя фишка, что любопытно, да? Ну, вот есть такой панцирь СМД называется, да? Глазастая штука, на 45 километров видит цель, даже малоразмерную. У этого панциря СМД 48 малогабаритных ракет. Я не оговорился, 48 малогабаритных ракет. Сшибать может цель на высоте от 15 метров до 5 метров. Километров. Вот его сейчас с тахановскими темпами и продолжают клепать наши оборонщики. Ну что, армия говорит спасибо. Очень долго испытывали это изделие, пока армия не сказала хорошо, идет. И правильно делают конструкторы, потому что зачастую у нас на этих лаковых обложках рекламных буклетов такие сказки рассказываются. Когда оружие появляется в армии, мы там слышим совершенно другие отзывы. А вот по поводу панцирь СМД мы слышим от армии очень жирные комплименты. Есть такой зенитный ракетный комплекс малогабаритный. «Крона» называется. Не путайте эти батарейки или аккумуляторы, которые мы в своей молодости использовали. Что такое «Крона»? Это симбиоз. Симбиоз ЗРК «Стрела-10М» и «Сосна». И вот, это, вот этот симпиоз состоит из 10 стволов. 6 стрела 10М и 4 сосна. Что здесь фишка? Какая? В чем? Лазерный прицел, который позволяет очень с высокой точностью поражать даже маленькие такие лилипутные цели украинцев. Ну что, мы идем дальше. Дальше мы идем к еще одному очень интересному изделию. Советую обратить на него внимание. Это цитадель. Что такое цитадель? Это, в общем-то, пучок из 30-миллиметровых пушек, который выстреливает так, что снаряды разрываются благодаря прицельному устройству, разрываются как раз вот перед носом или одного беспилотника вражеского, или целой стаи. Причем разрывается необычно снаряд. Если же обычно разрывается, равномерно разлетается во все стороны, ну, примерно равномерно, то здесь строго направленный конус на цель. И что любопытно, уже испытано, когда летели, в общем-то, на небольшом расстоянии друг от друга украинские беспилотники, да, то сразу три беспилотника, попавшие в этот конус, они, в общем-то, были поражены. Ну что, дорогие друзья, вот такое у нас новье делается сейчас в нашей оборонке. Армия просит побольше, побольше, побольше. Но надо думать уже и о том, что за горизонтом. Хорошо, сейчас мы научимся сбивать эти беспилотники малоразмерные. А ведь они могут с каждым новым боевым эпизодом, они могут уменьшаться. Помните, что сказал тот конструктор, которого я однажды опрашивал в своем интервью? Нам надо готовиться к тому, что беспилотники будут не больше майского жука. На этом я ставлю точку. Обращаюсь к Акиму, может, и ему что-то хочет сказать, пожалуйста, Аким. Ну, а так мы ждем ваших звонков. Можно я вам подскажу телефон? Может, кто-то не знает? Я подскажу. 8-800-200-97-02. Не записали? Забыли? Нет, повторяю. 8-800-200-97-02. Мы ждем ваших звонков, и можно уже... А у нас уже на связи Михаил из Гатчины. Здравствуйте, уважаемый Михаил.
18: Добрый день, товарищи военные. Вопрос к Акиму. В 2014 году в Киеве произошел Майдан, а в Луганской и Донецкой области произошел референдум. Почему Россия не признала референдумы, а признала переворот в Киеве?
17: Сразу с провокационных вопросов начинается наша
18: передача. Да, Аким, это не провокационный вопрос.
17: Нет, это провокационный вопрос. Вы,
18: Я серьезно спрашиваю.
17: До свидания. Отключите, пожалуйста, я отвечу. Отключите, пожалуйста, провокатора, я отвечу на этот вопрос. Мне вообще совершенно не важно, признала, не признала. Приехало огромное количество русских добровольцев, подул северный ветер. И если бы не вот этот северный ветер, нас ДНР, как государственное образование, не существовало. А признание, не признание, меня вообще в последнюю очередь интересует.
16: Здесь надо учитывать и другой момент. Ведь все это было не так, как в Крыму. Вот сейчас Аким сказал...
17: Нет, люди пытаются сложную вещь очень упростить.
16: Да. Тут надо уровень подготовки к референдуму. И проглотили бы мы в тот момент или нет эти регионы. Значит, не были готовы. Да.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
19: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
22: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
16: В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире ведущий «Апачек» и «Баранец», которые ждут ваших вопросов и в меру своего жизненного опыта готовы ответить. Пожалуйста.
17: Попробуем ответить. Пожалуйста, полковник. Да, погодите. Хочу одну вещь. Вчера поднял тему цифровизации, роботизации фронта. Сегодня очень грамотную мысль изложил Чадаев. Я хочу поделиться, прям процитировать его. Это как будто дополняет мою историю. В целом мы должны думать вот в одну сторону все вместе. Цитата. «Хватит рисовать стрелки на карте и мыслить физическим контролем территорий. Война окончательно стала трехмерной. И ключевой фактор – это уровень контроля неба с точки зрения насыщения его своими дронами и антидронами. То, что ты физически стоишь на территории, где небо не твое, означает только одно – ты не только не можешь наступать, но даже и в обороне, и просто в тылу несешь потери в людях, технике и стационарных объектах. Чтобы небо было твоим, необходимо не только насытить своими дронами воздух на нуле, иметь систему антидронной защиты над собой, но и иметь возможность мониторить землю на стороне противника таким образом, чтобы в любой момент уничтожить пункты управления и запуска его беспилотных летательных аппаратов. Нам всем, и особенно тем, кто пишет и говорит о войне, надо научиться переходить от двумерной к трехмерной визуализации. Найти способ понятным друг для друга образом красить не только карту, но и ее трехмерную проекцию с точки зрения соотношения сил и совокупной статистики эпизодов войны в малом небе. Иначе устанем объяснять, почему мы 4 года не можем взять малую такмачку». Конец цитаты. Но это очень важно, потому что мы, да, вот сегодня вот с Купянском вот эта вся история. Ну как можно контролировать конкретный кусок земли, если мы не контролим небо над ним? Соответственно, вот эту трехмерную модель надо как-то, об этом говорит Чадаев, надо как-то изобразить. Мы должны как-то на понятном языке друг для друга общаться, друг с другом общаться, что малая такмачка — это не конкретно населенный пункт на земле, а это еще и небо, и вот в этом небе как раз и идут столкновения. То есть их дроны с нашими дронами пытаются, киллзона увеличивается, и вот где-то красная это линия соприкосновения их киллзоны и нашей киллзоны. И вот, ну, и надо как-то, в общем, нам нужен глоссарий, нужны новые слова и нужно новое понимание для того, чтобы описывать происходящее.
16: Да, специальная военная операция для наших генералов получается похлеще, чем Академия Генерального штаба. Потому что это не теория в теплых классах, а практика до поля боя.
17: Кто практика, у нас в эфире? Практика, причем, да. Еще одну. Да. Мы уходим в ту часть, в которой всегда вот в Советском Союзе пользовались. Нам нужна наука на войне. Угу. Вот мы сегодня достаем, вот, я еще раз повторю, то, что мы сегодня проходим, описано советскими генералами как сетецентрическая война еще в конце 80-х годов. То есть представьте, то, что, где мы оказались, советскими военными учеными уже описано было.
16: Итак, кто в эфире, кто нам пытается вопрос? Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи. Вот, товарищи, а вот вы бы президента Трампа поздравили бы с днем рождения или нет?
16: Не знаю, как каким, я бы поздравил.
17: Я бы и черта лысого поздравил, если для дела да. надо.
16: Он нам еще пригодится, уважаемые. Если у вас есть умная голова на плечах, то вы знаете, большие заповеди большой политики. Вчерашний враг может сегодня стать другом и наоборот. И если это в интересах России, и учитывая то, что Трамп тут обещает с Ираном сейчас примириться, то возьмется за Украину. Ну что, давайте Трампу гадить, уважаемый новосибирец, а? Давайте плевать в его протянутую руку, да? Давайте его оскорблять, вам так хочется? Нет. Я бы с ним дружил, если он работает в интересах России. А по некоторым позициям он работает в интересах России. Да-да-да, сейчас скажут, баранец, заткнись. Кто оружие качает на Украину? Это тоже есть. Тут это тоже есть. Но поток его за последнее время очень начинает потихоньку скукоживаться. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте, мужики, обнимаю вас, дорогие мои. Это верная рука друг индейцев, Сергей. Аким, обнимаю, не в обиду, это прекрасно просто. Старые фильмы, это ностальгия.
16: Вопрос к вопросу такой. Переходите, пожалуйста, уважаемый, к вопросу.
3: Да. А вот вы знаете, вот мнение, так или нет, почему
16: не знаю.
3: Так часто прилетают в прибрежные черноморские города? Может быть, нету плавучих рэпов? Вот чтобы не 15 метров, которые разрабатываются, сигнал принимали, а с полутора метра плавающие буйки какие-нибудь нельзя разбросать на морях, на Азовском, на Черном.
16: А в какие конкретно города, позвольте мой хамский контрвопрос?
3: Ну какие? Севастополь, Туапсе, что мало городов.
16: Вот это уже конкретно. Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
3: Ну, высоко улавливают сигнал, высоко. А если не
16: понятно... Я вам ответил уже, вопрос совершенно четкий, дан ответ. Потому
17: друзья,
16: что не можем на 100%.
17: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
16: Потому что это правда.
17: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически на некоторых направлениях отстаем, не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Читайте между строк.
16: Да. Но мы пытаемся ее купировать. Азов у нас, Александр, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые ведущие. Александр, город Азов.
17: Здравствуйте.
4: У меня к вам вопрос. Значит, не только у меня, а у многих болит судьба, за судьбу, душа болит за судьбу наших флотов, особенно малых, Черноморского и Балтийского. Ведь у нас, Виктор Николаевич, я понимаю, вы говорите, и мы согласны, что стреляем, мы ракеты запускаем там с подводных лодок и так далее. Но это они же стоят где-то под защитой портов, это как платформа получается. А вот почему мы в море, когда вот есть что-нибудь такое ведется, чтобы могли мы выходить в море? Потому что флот, стоящий, значит, где-то, это не флот. Вы не хуже меня знаете это. Это мишень дурная. Вот ведутся ли какие, Виктор Николаевич, разработки такие, чтобы мы могли, вот как вы прекрасно, панцирь там дроноводный там, чтобы для воздуха все. А вот для этих чертовых беспилотных аппаратов, которые там и под водой, и над водой как-то немножко, ведутся какие-нибудь... Кроме, значит, там внимательно наблюдать, там такое стрелять, что такое посреди, чтобы мы могли выходить, наш флот мог выходить в моря. И даже не так за Черное, а как беда с Балтийским флотом. Там же вообще,
16: да.
4: Ну, лужа, ну где там повернуться, Господи, прости. Вот,
16: ну а что вы предлагаете, Россия, Балтийский флот? Или попросить украинцев раскопать Балтийский флот, как они выкопали.
18: Ну да, чтобы они вырыли, чтобы они яму вырыли.
16: Что вы предлагаете? Его не сделаешь шире.
18: Я не вижу пока выхода, чтобы...
16: Да я не вижу выхода, вы понимаете? Ничего не могу сделать, чтобы Балтийское море стало шире. Вот не могу сделать.
18: Нет, я не про то. Я просто говорю, чтобы флота наши боевые корабли выходили...
16: Уважаемые, отвечают. Все, спасибо, понятно.
17: Всего доброго, до свидания.
16: Запомните, и Северный флот, и Тихоокеанский флот постоянно несет боевое дежурство. Запомнили, выходят. Наши корабли даже ходят по Ла-Маншу. Правда, там вот сейчас ушел кораблик, один фрегат, и сразу британцы набросились на наш корабль, да? Там и подлодки у нас ходят, кстати, в Ла-Манше, да, но, правда, только в надводном положении. Да, Балтийский флот вот такой, как он есть. Там, по-моему, две дизелюхи есть, но зато немало кораблей. Кстати, чтобы вы знали. Ну и что будем делать? Что вы на Балтийский флот обидишься же вы, обидится, если я скажу, он несет боевую службу. В тех рамках, которым позволяет обстоятельства. Что тут можно еще добавить? Наращивать его, чтобы из рогатки с берега там всякие шведы его долбили. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей Дмитров. Алексей Дмитров.
2: Уважаемый ведущий. Вопрос. Вчера по новостям проходила информация о том, что украинцы готовят эвакуацию предприятий из двух населенных пунктов. Из одного 5, из другого 3. Вот, на Западную Украину.
16: Что 5 и 3? Что 5 и что 3?
2: 5 предприятий эвакуируются.
16: Так так же и надо говорить. Надо, вот,
2: и 3
16: вот
2: предприятия говорить, из другого, да.
16: Если но вы ошибаетесь. Вы, внимание, вы ошибаетесь. Не только из Славянска и Краматорска. Но из Дружковки тоже, из других городов. Правильно вы говорите.
2: Вот, вывозится вот. Если заводы. Проходит информация о том, что эти предприятия эвакуируются, значит... компетентные.
16: Их надо бить.
2: Знают, какие
16: надо бить, да. Надо взрывать.
2: Да.
16: Надо взрывать
2: до,
16: и бить.
2: До эвакуации, да. Да.
17: Спасибо большое. Я думаю, без ваших мыслей, конечно, бы никто до этого не дошел. Да. Спасибо большое, что подкидываете в топку.
16: Да, бить до эвакуации. А может, нам что-нибудь пригодится. Ну что, Аким, нам надо сейчас пойти немножко...
17: Да, прервемся на рекламу, но обязательно вернемся к вам.
16: Да. 8 800 200 ровно 9702. Запомним.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 22 июня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В Великих Луках мероприятия Дня памяти и скорби впервые начнутся с богослужения в городской крепости. Божественная литургия будет совершена в 8 утра у поклонного креста, установленного на месте разрушенного в годы войны Воскресенского собора. Поминальное богослужение на этом месте совершат впервые за последние 100 лет. Выпускники Великолукской школы номер 1, участники поста номер 1 около памятника Александру Матросову, Константин и Никита Богдановы заступили на главный караульный пост в России у Вечного огня на могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Еще один выпускник Михаил Козак в роте почетного караула города Севастополь. Это не просто почетная обязанность, а знак высочайшего доверия и признания отличной подготовки, дисциплины и гражданской позиции великолучан. В Великих Луках впервые прошел молодежный форум «Воздух» в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодежи. Его участниками стали представители Кыргызстана, Калининграда, Смоленска, Курска, Санкт-Петербурга и Москвы. Это те, кто развивает молодежные и спортивные объединения, а также интересуется воздухоплаванием. Спортивный судья Дмитрий Иванов рассказал о воздухоплавательном спорте, работе судейских команд и о том, как ставить и достигать цели. В программе форума также были встречи с дирекцией Ассоциации студенческих спортивных клубов России и топовыми пилотами-воздухоплавателями, а также зарядки и пробежки с чемпионами.
8: О валютах.
7: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юань 10,70.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
23: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
16: Продолжается выпуск военного ревю на радиостанции «Комсомольская правда». С вами Апачев и Баранец. Апачев, вам предоставляется слово. Поехали.
17: Друзья, сегодня очень важно для комсомолки событие. Сегодня свой день рождения отмечает барыительная, лучезарная, светлая, добрая, чистая, нежная, солнечная Мария Баченина. Машенька, мы искренне поздравляем тебя с днем рождения.
16: Как сказал один офицер, глядя на такую женщину, мужчины завидуют ее мужу и забывают свое отчество. С днем рождения тебе, Машенька. Всего доброго. Мы ждем новых вопросов.
17: Мы тебя очень любим.
16: Валерий, Калининград у нас. Здравствуйте. Вас там еще американцы не захватили и поляки, Валерий?
24: Здравствуйте. Я только сидел, возмущался. Калининград, не Балтика, не лужа. Калининград никого не боится. Все в порядке.
17: Слава Богу. Слава Богу. Выдвигаем, если что, мы Якутию выдвигаемся сразу к вам через Нарскую Народную Республику.
16: Вот это
24: а
16: наш
24: я вам
16: человек.
24: Звонил, ветераны. Вот вы правы, одни провокаторы тут скулит там, где лужа. У нас клево, приезжайте на море. Вопрос мой. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот танкера, я сам ходил проливами, досками и ламаншем, а нельзя на танкера садить группу сопровождения? Или из-за флагов иностранных это самое невозможно? Посадите в танкере, они не выходят на берег с оружием. Прошли проливы, сняли, и никаких проблем.
16: Да, есть такие попытки, но адмиралы говорят, что на каждое судно, который тащит нефть, не представишь каждому по нашему кораблику.
17: Вот да, по нашему кораблику. Ну, смотрите, есть пример Ост-Индийской компании. Если мы живем в капиталистическом мире, то сохранение там капитала на этом судне как раз-таки на плечи компании ложится. Ну, несложно нанять специальных людей для этого судна. У нас ЧВК были для этого созданы. Ну, с этого начинался путь ЧВК, хранение вот как раз-таки кораблей.
16: Самую экстраординарную идею предлагал Рогозин, слышали, да? Минировать эти танкеры, если они достанутся.
17: Ну да, так не доставайся же ты никому.
16: Да, конечно, да.
17: Биг Бадаму где-то в Ла-Манше.
24: Спасибо, ну, где можем...
16: Не понял, спасибо кому передать? Повторите, пожалуйста.
17: А, спасибо вам тоже, да. И да, вам тоже. Страшный грех. Не грустим, друзья, самое главное, не унываем. Кто унывает, на подвал сразу идет.
16: Да. Ну, кто там у нас? Олег, Москва. Здравствуйте, Олег из Москвы.
9: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вот Акин вначале говорил о дроновой войне. Ну вот можно ли все-таки в целом говорить о паритете между двумя сторонами в этой дроновой войне? И второе, вот можно говорить о прямом ослаблении ВСУ за счет ударов по дальним тылам Киев и другие области Украины? Это влияет на боеспособность ВСУ? Спасибо.
16: Но как могут влиять на боеспособность ВСУ, как вы говорите, дальние удары куда-то на Урал?
9: Это нет, возможно. Нет, ВПК, Киев, украинские города,
16: военно-промышленный комплекс. Киев, повторяю, все, больше не могу не сказать. Киев, отвечаю на ваш вопрос. Киев, вот и все. Вот так я отвечаю на ваш вопрос. Он достаточно мутный, потому что тяжело было понять, что вы на первом этаже свой вопрос задаете, что второй? Влияет на моральное состояние вооруженных сил Украины. Они радуются, что достают до сердца России. Вот вам ответ, дорогой мой человек. И говорят, что мало того, что мы по Уралу бьем, мы уже будем скоро доставать и до Сибири. Вот так оно влияет на вооруженные силы Украины. Более четкого вопроса я не могу дать. Влияет, уважаемые, влияет. Все, что могу сказать. Евгений Ярославль.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич Аким. Вот я предлагаю вспомнить в этот день, в 1223 году, битва на Калке, 4 дня наши дружины южно-русских князей сражались. Вот последний день сегодня, вот 3-е, 16-го по-новому. И еще вот я не знаю... Наверное, не совру, это по-новому или по-старому стилю вот основание русского города Севастополя в этот день. Вот я не помню, 14-го или вот 3-го, все-таки по-старому стилю, по Ильянскому календарю.
17: Вы... И вот, спасибо, Виктор Николаевич, спасибо большое. Вы такой... Рубрика «Историческая справка». Да, спасибо.
10: Извините, конечно.
16: Вы такой большой знаток русской истории.
10: Ну, у меня записано все.
16: Неужели так, если записано, неужели ж так трудно, если все ходы записаны, что по-новому?
10: Я не помню, честно говорю, когда я вот этот день основания.
16: Но не надо прикидываться, вы все вы знаете, при желании, можно легко нажатием, как говорят молодежь, постучи по клаве, там все написано, уважаемый. Что по-старому, что по-новому стилю. Спасибо, что напомнили о Калке. Андрей Воронеж, здравствуйте.
11: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот раньше информация была, что в зоне боевых действий стаж засчитывается до 1.5 года, да, военным?
16: Да.
11: А вам не кажется, что это несправедливо, потому что все...
16: Нет, вот вы знаете, мне не кажется, что за 1.5 года. Я знаю, что засчитывается 1 день за 3. Вот это я знаю, уважаемый.
11: Кто не, там, ну, там, на передке. Извините, я просто информация по радио проходила, что...
16: А мало один... чего, где она проходит, уважаемые.
17: На заборе там тоже периодически информация проходит, но не на нее ссылаться.
16: Что, паренек? Что же, паренек? Мы тоже.
17: Слушайте, ну много чего рассказывают, но надо проверять информацию, называется факт-чекинг. Но если даже и нас прошу проверять, потому что бывает такое, ты что-то ошибешься. Где-то
16: безусловно.
17: Недочув и там что-то передал. Это называется проверять. ищите в нескольких источниках подтверждения информации, и так, только тогда можно собрать полную картину. Уже пора, это цифровая гигиена.
12: Михаил Тюмень.
17: Информационная гигиена, да. Это должно быть правило информационной гигиены. Вот как с утра вы умываетесь, так и информацию проверяете.
16: И зубы чистите, да. Кто у нас в эфире?

0: Цимпятый, что вам еще непонятно?
1: Все понятно, до свидания.
0: Всего доброго.
2: Слушайте, все так зацепились за лавру. А, не, понятно, ну, понятно, нас пытаются, мы во всем виноваты. Но это хохлажий почерк, товарищ полковник. Я вот, на моей памяти, я, ну, огромное количество церквей, я просто, знаете, с 14 года, вот, ну, Богу повернуло меня, я вот хожу там в эти церкви, мне там разрушенные, горящие. Там они бесконечно эту церковь нам сжигали, они прям планомерно били по этим церквям. Я могу собрать вот пачку из, там, из 10 церквей, сожженных вооруженными силами Украины с 14 года. Но это их тактика, они же антихрист там сидит, управляет им. Ну, я не представляю себе, чтобы кто-то там с целью назначил у нас Киево-Печерскую. Мы ее вернуть хотим, понимаешь? У нас там фрески, мы там все знаем, что внутри. Мы, правда, вот мы с товарищами общались, что нам нужно забирать ее, потому что это духовная обитель наша. И вот они, понимая, как мы к ней тянемся, конечно, бьют по самому больному.
0: Да, да. И даже запустили такую лживую мульку, что это мы таким образом якобы отомстили за оборону Севастополя. Аким, слышишь?
2: Ну, да, идиот. Тотально. Ну, идиот. Да, мы пытаемся, да. Вот сейчас идет штурм, да, в районе Славянска. Там огромное храмовое пространство. Мы пытаемся как-то, чтобы как бы... Вот, а они пользуются этим, в церквях закрывают. Мы же знаем это все.
0: Ну что, едем дальше? Едем дальше, слушаем. Владикавказ.
2: Алан, Владикавказ. Алан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие ведущие, телезрители, радиослушатели. Я из города Владикавказа. У меня такой вопрос. Хотел бы уточнить какой момент. Что должно произойти, чтобы мы реально начали бить уже по законным целям, принятие, где принимаются всякие важные ВСУ, вот типа ГУРов разных. Ну, вы поняли, что я имею в виду.
2: А если решение находится не в самой Украине, в центре принятия решений находится в Европе, в Брюсселе и так далее?
3: Что, ну, как, может, какая-то... Ну, на Украине, как бы, я думаю, принимаются какие-то решения серьезные. Просто они ничем же не брезгуют, а мы как будто вот что-то делаем, но как будто вот в острую фазу вот специально не заходим. Хотел бы понять, просто у меня лично ответа на этот вопрос нету. Вот почему мы оттягиваем, что-то ждем, какие-то моменты. Вот реально интересно.
2: Полковник.
0: Разные ответы были. Отвечу и как мне отвечали. Во-первых, нет приказов, во-вторых, не можем, а в-третьих, боимся поразить гражданское безвинное население. Вот тут где-то в этом треугольнике и лежит мой ответ на ваш вопрос. Если Банковая еще существует, значит, мы ее не трогаем. Да. Перерыв.
2: Всем открыт русский космос. Вернемся в другом формате.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции

0: не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды. «Аквалайф» — это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите. Человек на 75% состоит из воды. Каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. Да? И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, скорость, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, ключевое слово «правильной», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И давайте сразу к конкретным примерам. Нам написала Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет: «После ковида я превратилась в тень, туман в голове, слабость, не могла работать. Невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась. Контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока». Вот вам научное обоснование данного результата. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и с микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические, неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше и больше. Это не может не радовать. Итак, на приеме был мужчина чуть старше 50 лет. Диагноз диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные. Глюкоза 8,5, холестерин 7. Триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию. Ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще и на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. Это закономерно, наука это тоже подтверждает. В исследовании, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы. И вот одна продолжала пить обычную воду, а вторая – ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. Вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Один также врач, с которым мы сотрудничаем, как я уже сказал, рассказал про свою пациентку. Чуть за 30 у нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами по 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали тоже капилляроскопию ей в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился, и невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо-гораздо легче. В 2000, 2024 году вышло исследование, которое говорит, что молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И помогает и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это, друзья, один прибор, который вы один раз покупаете, пользуетесь годами, нет никаких противопоказаний, именно потому что это вода, которую вы готовите из обычной питьевой воды, и превращать ее в считанные минуты в воду-антиоксидант. У вас получается дома целая водолечебница, но уменьшенная до размера чайника. В комплекте к этому прибору идет все. Единственный сменный элемент – это мембрана. Но их мы положили целых 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Вы готовите воду, и эту воду вы можете пить, вы, вся ваша семья. Одна покупка один раз, друзья, и посмотрите, на это также еще с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, допустим, покупаю качественный растворимый кофе. Он каждый месяц дорожает, друзья. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Меньше тратите на лекарства, факт. Меньше на походы в аптеку времени тратите. Время тоже невосполнимый ресурс. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе воды Aqualife, он же многофункциональный. Сегодня именно предложение с ним, сегодня особенное предложение. Скажу, чему оно посвящено. Спойлер такой. Покупаете сегодня один прибор, получаете два. Но сейчас чуть-чуть позже объясню, что и как. Так вот. Плюс ко всему, еще раз говорю, кислотная вода, которая получается в ионизаторе с ионизированной щелочной водой, она полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапинки. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно с ионизированной щелочной водой в разных режимах. Все на цветном дисплее вы видите, какую воду вы готовите, щелочную, кислотную, сами можете установить там разбег 1/10. Просто пользоваться инструкцией в комплекте иллюстрированной, в том числе с ответами на самые часто задаваемые вопросы. Готовится она в ионизаторе одновременно, еще раз говорю, с щелочной и с обычной питьевой воды. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения. Это лучше всякого лосьона. Моя практика и практика моих друзей это доказывает. И опыт большого количества наших пользователей. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества потребителей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете после всего одной покупки и сколько потом вы экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию практически вообще не покупаю. А кошачий лоток, друзья, если там он бывает заванивается из-за всего этого, да. Но кислотную воду обработал, никаких запахов, друзья. Обувь воняет, кислотная вода. Все элементарно. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. Мы производители ионизаторов воды. И в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. А сегодня, еще раз говорю, вот теперь самое главное. Ко дню медицинского работника, который был вчера, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор воды премиум, многофункциональный. Идет не просто с колоссальной скидкой по цене 34 000 рублей, да, но и в комплекте вы получаете второй прибор ионизатора воды Aqualife Mini. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19:00, друзья, успевайте. 8 800 505 0855 – это предложение вряд ли уже скоро повторится. Это предложение прошлого года, его давно не было, очень давно. Сейчас оно повторяется, но на один день до 19:00 акция заканчивается. Я хочу попросить прощения у всех тех, кто звонил сегодня с большого эфира и до сих пор кому-то еще не перезвонили. Все потому, что большое количество звонков. Мы всем перезвоним, друзья. Так что главное, позвоните сегодня, потому что завтра уже мы не сможем предложить это. Это действительно щедрый такой комплект ионизатора воды Aqualife. Многофункциональный, который готовит не только щелочную и кислотную, еще и водородную воду. И воду, насыщенную ионами серебра. Друзья, об этом, обо всем вы прочитаете в инструкции. Можете задать вопросы нашим консультантам, специалистам. Они на все подробно ответят в любой день до 19:00. Поэтому и предложение действует до 19:00. Так что успевайте. Звоните 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магнит. И еще предложение сегодняшнего дня. Вы можете его приобрести со вторым полезным продуктом, циклом Крепса, при этом сэкономить, заплатите за два не 6 тысяч рублей, сегодня они со скидкой, каждый идет по 3 тысячи рублей, но если вы два покупаете, цикл Крепса и магний цитрат, то вы оплатите этот комплект за 5 тысяч получите. Да? Что такое магний? Телефон, кстати, для заказа тот же, 8 800 505 0855. Растворяйте, значит, наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза, в упаковке 120 стиков, то есть это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магний-цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, покричали, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно и пить практически всегда и нужно. Проблемы со сном, тоже недостаток магния, судороги по ночам, беспокойные ноги, недостаток магния, нервничайте слишком, недостаток магния, друзья. Звоните 8 800 505 0855, но если кратко сказать о цикле Крепса, то это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. В его составе 4 ингредиента: гриб чага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Да? Так вот, циклом Крепса не нужны энергетики. Энергия в организме вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пить и устраняет митохондриальную недостаточность. Так что успевайте. Звоните 8 800 505 0855. Все подробности и заказы по этому номеру телефона. 8 800 505 0855.
3: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Финенко о зависимости Европы от США.
5: Почему у нас все мечтают о развале НАТО, оно не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост, потому что они нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Они взбились в кучу, объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой. И проигрываете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете, но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. С нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О происшествии.
8: Более 90% полотна панорамы обороны Севастополя утрачено в ходе теракта ВСУ. Огромный ущерб подтвердили сотрудники музея. Работники успели вынести и спасти лишь несколько фрагментов исторического холста. Ранее специалисты начали противоаварийные работы в здании после пожара из-за удара украинских беспилотников. Пропавших в Петрозаводске девочек нашли живыми. Волонтеры обнаружили их во время поисковой операции в черте города, сообщили в отряде «Лиза-Алерт». Специалисты не обнаружили криминального следа в исчезновении детей. Их жизни ничего не угрожает. Накануне вечером две сестры 7 и 12 лет ушли из дома и перестали выходить на связь.
6: О конфликтах.
8: США и Иран подпишут мирное соглашение на швейцарском курорте Бюргеншток. Это сообщил официальный представитель МИДа Швейцарии. По его словам, дипломаты несколько дней согласовывали детали встречи с американскими, иранскими, катарскими и пакистанскими коллегами. Ранее СМИ сообщили, что представители двух стран забронировали там все отели до конца недели и ведут активную подготовку к церемонии, которая должна состояться в пятницу. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран согласовали рамочный договор для прекращения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
6: Об образовании.
8: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества совместно регулировать нейросети в школах. Москва считает необходимым ограничить использование искусственного интеллекта и соцсетей в детском обучении, отметил министр. По его словам, в российских учебных заведениях разрешено применять только проверенные государственные информационные системы.
6: Обо всем.
8: Netflix купил права на два новых сезона российского сериала «Маша и Медведь». Онлайн-кинотеатр покажет их более чем в 100 странах мира. Об этом сообщило американское издание Deadline. Как отмечается, платформа также продлила лицензию на трансляцию предыдущих серий. «Маша и Медведь» – один из самых популярных мультиков с миллиардными просмотрами. На YouTube у проекта на русском языке больше 60 миллионов подписчиков.
6: О валютах.
8: Официальный курс доллара – 72 рубля 45 копеек, евро – 83 рубля 80 копеек, юаня – 10 рублей 70 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: Все о политике и политиках. Политликбез.
12: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00, а это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И, как я обещал еще весной, мы в этом году, в год 120-летия российского парламентаризма, будем находить возможность говорить, рассказывать о нашем опыте российского парламентаризма, который в основном вытекает из 20 века, конечно. Я уже рассказывал о выборах в Первую Госдуму дореволюционную. Мы вспоминали особенности выборов на местах, в том числе в период Первой мировой войны, в оккупации в нашей Псковской области. Это очень интересная тема. Наверное, когда-нибудь кто-нибудь сделает диссертацию. И сегодня я хочу поговорить об учредительном собрании, насколько это будет возможно за 20 минут. Это тоже уникальный российский опыт. Итак, учредительное собрание – представительный орган в России, который должен был определить государственное устройство страны, новое государственное устройство после февральской революции. Собственно, в названии этого органа и заложен его смысл. Вообще, со времен реформ Александра II императора идея учредительного собрания становилась своего рода символом радикальной модернизации страны. В сознании российского общества созыв собрания ассоциировался, конечно, прежде всего с введением конституционного строя и разрешением самых насущных проблем, которые преследовали внутри страны в течение всего XIX века, но и особенно остро они были вызваны и видны, и заметны. Этим жило все общество в начале XX века. Своего триумфа идея учредительного собрания достигла после свержения царизма, когда атмосфера эйфории, охватившая массы февральские дни 1917 года, дала надежду на обретение единства всех слоев российского общества. Здесь я немножко должен отступить. Нужно понимать, что вот сегодняшние, читаешь разные интерпретации тех событий. Для кого-то это священная корова, кто-то в этом видит некий идеал, идеализирует все те события, саму идею. Слушайте, даже в те времена это так не идеализировали. Хотя общество жило наивными вот этими, как в конце 80-х годов, наивным пониманием демократии и свободы. Но то общество, вышедшее немножко там 4 десятилетия назад из крепостного права, конечно, оно по-другому воспринимало все эти свободы, в том числе избирательные. И этот риск, разрушительный риск, он вылился вот в том числе в событиях февраля 1917 года. Поэтому давайте будем максимально объективными, ничего идеализировать не будем. Более того, сразу скажу, что не только большевики не хотели по факту, да, если называть вещи своими именами, поэтому и разогнали учредительное собрание, потому что они уже взяли власть в виде советов, а учредительного собрания на самом деле не хотел даже Керенский, глава Временного правительства. Я извиняюсь, но какой дурак будет отдавать добровольно власть, хоть называть себя демократом, хоть кем угодно, тем более такой человек, как Керенский, который разрушил вокруг себя не только страну, а вокруг себя все, что можно, ради упоения личной властью, которая неожиданно однажды ночью ему свалилась в кабинете прежнего председателя Временного правительства. Вот так у нас строилась демократия. Итак, действительно была эйфория, от этого много ждали, никто не знал, что это такое, чем это вообще закончится, и в ужасе не мог представить, что это закончится революцией еще одной и гражданской войной. Хотели все слои общества, действительно, монархия не устраивала абсолютно никого. Здесь я еще раз хочу, вот в сегодняшние дни, читаешь там про монархистов, само понятие сегодня довольно странное, в основном как-то по-фанатически относящихся к тем событиям историческим, абсолютно не понимая сути. Это, кстати, очень опасно, и вот этот эффект невыученных уроков может стать очередной трагедией. Ну так, теоретически. Тем более примеры есть не только в нашей стране, а в принципе в других странах. Так вот, после февральской революции надежду на обретение единства всех слоев общества давала именно идея учредительного собрания. После долгих дебатов в ночь на 2 марта 1917 года на переговорах исполкома Петроградского совета и Временного комитета Госдумы стороны, в принципе, согласились, что окончательное определение формы правления страной, а это, знаете, как называлось, прерогатива хозяина земли русской, это учредительное собрание. Ну, хозяин земли русской, монарх, да, это знаменитая фраза Николая II, написанная в рамках переписи населения. Так вот, самое интересное, почему, собственно, большевики разогнали, в чем секрет? Там Железняк, да, произнес, караул устал, мы к этому еще вернемся. Дело в том, что в феврале и летом, почему, собственно, были кризисы политические, правительственные, никто не хотел никакого учредительного собрания. А вот уже летом и осенью, и изначально, почему конфликт возник между советами, где большевики, они же бы победили, да, в Петросовет и в Моссовет в сентябре. Поэтому им никакое учредительное собрание было невыгодно и не нужно. И первая причина этого, что оно, там не будет никаких солдатских депутатов, крестьянских депутатов и рабочих депутатов. Оно должно быть буржуазно-либеральными партиями сформировано. Соответственно, такое должно быть правительство, которое будет управлять. Ну, наверное, какие-то левые представители, если получат мандаты, тоже там будут. Вот так это представляли. И вот этот конфликт интересов, который вылился постепенно, поступательно, причем результатом его стало именно катастрофически неумелое управление болтунов, юристов, таких как Керенский, я сейчас не буду называть всякие версии о предательстве, масонах там и так далее. Это вы в литературе сами найдете, те будете читать то, что каждый предпочитает. А есть вещи объективные. Именно поэтому новое правительство после февральской революции называлось временным до созыва учредительного собрания. Вообще популярность на самом деле, объективно говоря, учредительного собрания в начале 1917 года была огромной. И здесь есть интересный момент исторический. Мы все, ну, особенно взрослые, знаем знаменитый лозунг «Вся власть советам». Так вот, большевики этот лозунг взяли со знаменитого лозунга вся власть учредительному собранию. Он стал непременным атрибутом массовых митингов, собраний и шествий после свержения монархии. И многим тогда верилось, что избранное свободным народом учредительное собрание устроит жизнь в российском государстве на началах добра и справедливости. Выборы в учредительное собрание должны были стать не только первыми в истории всенародными, но и чрезвычайно демократическими. Положение о выборах в собрание разработано еще при временном правительстве юристами, самыми популярными, видными на тот момент, было чрезвычайно действительно демократическим. Его главное отличие – широкий состав корпуса избирателей. В первую очередь имеется в виду предоставление равного избирательного права женщинам, установление более низкого, чем в подавляющем большинстве стран возраста ценза с 20 лет, беспрецедентное наделение избирательными правами военнослужащих. Там вообще с 18 лет. Ну, потому что шла Первая мировая война, и вот эту идею, кстати, почему-то, мне кажется, тоже потом перехватили большевики. Может быть, я ошибаюсь. Когда они ввели Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В условиях войны Первой мировой, которую вела наша страна, фактор военных, солдат имел огромное значение. Поэтому ценз избирательный им был снижен. Отсутствие ограничений по имуществу, образованию и оседлости. Все это делало закон образцом демократичности. Но, как показывает историческая практика не только нашей страны, а в принципе в мире, на самом деле это такая ловушка в хаос, если хотите, в управляемый хаос и развал, в принципе, государственности как таковой. Ожидаемые выборы учредительного собрания в нашей стране должны были стать первым в истории всенародным выборами. Такой масштабный кампания, мировая практика еще не знала. Численность потенциальных избирателей достигала 85 миллионов человек, и в связи с чем предстояло решить сложные вопросы организационного характера, которые, в принципе, не были решены, обусловленные как размерами территории, так и нехваткой технических средств, а главное – компетентных специалистов. О чем вот я и говорю. Когда даются огромные демократические свободы и права всем и каждому, ну, для нас сейчас это естественно, но на тот момент это был огромный риск, конечно, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но очень скоро в условиях стремительно и кардинально меняющихся политической обстановки учредительное собрание из предмета поклонения превращается в объект большой политической игры. То, что я уже сказал, временное правительство всячески оттягивало сроки выборов. Напомню, что сначала они были намечены на 17 сентября, а затем на 12 ноября 1917 года. И вот, чтобы вы понимали, говоря про атмосферу того периода, как, ну, например, Набоков знаменитый, он был управделами временного правительства, как вот они относились, как они это видели. В его мемуарах есть запись о том, что временное правительство, ну, министры, не только Керенский, да, в учредительном собрании видело самый огромный риск, полагая, что созыв его был бы, несомненно, началом анархии. Ну, получилось так на самом деле, получилось только короткая анархия, потому что уже был другой орган власти параллельно в виде советов, который, собственно, это все перехватил. Вообще удивительные слова и вообще понимание роли учредительного собрания, оно, кстати, реалистично, потому что, объективно говоря, исполнительная власть и единственная, в принципе, власть законная, переданная, кстати, от Николая II, пускай в разных созывах и составах временное правительство, как единственная власть, причем которая сделала все возможное, чтобы развалить по максимуму государственные институты. Ну, они, конечно, избавлялись от, скажем так, репрессивного аппарата царских правительств, да, царского государства, но взамен тут же ничего не создавали. Вначале народу было объявлено, что все решат делегаты или депутаты учредительного собрания, я имею в виду, каким быть государство. Ведь надо понимать, что государство – это не просто исполнительная власть, законодательная власть. Государство – это прежде всего сила. Именно поэтому мы видим с вами, что и временное правительство, когда перед началом выборов учредительное собрание, и большевики, обе вот эти стороны – делали ставку именно на большевики потом, да и не только потом, уже в сентябре 17-го это было, на военных. А я напомню, что в Петрограде несколько десятков тысяч находилось в резерве людей, крестьян тех же, которые, конечно, не хотели идти на какую войну, которая длилась уже несколько лет. И вот эту массу, которую и агитировали, и Керенский агитировал, и меньшевики агитировали, и большевики агитировали. И шла борьба либо мир, либо продолжение войны до победного конца. И когда все видели, что политические элиты или лидеры, сформированные после февральской революции, занимаются дележкой власти, особенно это стало понятно, когда был издан указ Временного правительства о выборах внутри армии, да, и отменены все иерархические институции, назовем это так. Конечно, воевать за что? Стимула не было у обычного человека. Все хотели просто жить. Потому что когда им вначале дали вот эту идеализированную, я не хочу называть это грубо, да, не замануху, конечно, что вот выберем учредительное собрание, и все будет замечательно. А ведь шла война, и будущее надо было строить на поле боя. И чтобы мы с вами понимали, вот я помню даже по советским фильмам, как там газета «Правда», «Искра», «Известия», еще какие-то других партий, вот эта агитация была. Но народ не был дурак, абсолютно. И народ хотел, он видел, что происходит, особенно в столице. Это тут же разносилось. Напомню, работала почта «Телеграф». Ого-го, как! В одном из выпусков про газеты царских времен и советскую печать я рассказывал, как работали газеты. Два раза в день, утром и вечером, это тут же разные мнения разносились и уходили в регионы. И, конечно, это расхолаживало всю ситуацию. Ну и, конечно, требовалась сила. И об этом свидетельствуют, к этому по-разному можно относиться, события Корниловским так называемым мятежом. Но о том, что получилось дальше в истории с учредительным собранием, я расскажу после небольшой рекламной паузы.
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
16: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Все о политике и политиках. Политликбез.
12: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о такой демократической процедуре, как выборы в учредительное собрание, о таком моменте в нашей в истории российского отечественного парламентаризма, как избрание и единственное заседание учредительного собрания, все его надежды, все его тревоги и что из этого вышло. Об этом мы сегодня и говорим. Вообще, в своей верности идее учредительного собрания в феврале 1917 года заявили практически все политические партии. Ну, понятно, что никто не понимал, какой расклад будет дальше, чем это все обернется, это мы сейчас с вами знаем. А тогда за это ухватились абсолютно все. Ну, кстати, вот объективности ради говоря, и мы знаем это из истории, да, наверное, со школьной, что идею учредительного собрания дал брат Николая II, который отрекся от престола, Михаил. И в своем манифесте тоже об отречении Михаила, я имею в виду, он отказывался становиться монархом, брать власть как самодержец до учреждения именно учредительного собрания. А своей, значит, первыми, кстати, это сделали большевики, кто поддержал эту идею. Но именно их позиция по отношению к российской, ну, скажем так, созданию будущей конституции, да, будущего государства, в дальнейшем претерпит наибольшие изменения. В борьбе за власть учредительному собранию большевики отвели лишь подчиненную роль. Это был как бы, ну, не механизм, какой-то этап. И, наверное, большевики, кстати, почему победили в итоге? Они были единственные, кто понял, что это лишь предлог, этап. И, наверное, у них у единственных был план, что они хотят дальше. И мы, собственно, видим, как этот план воплотился. В сентябре, когда было, собственно, официально образовано, Российская империя преобразовалась в Российскую республику, в Петросовете, в Моссовете прошли выборы, на которых кто победил? Большевики. Вот вам демократическая процедура. Но план был только у большевиков по дальнейшему. Отсюда, кстати, все вот эти истории про так называемые истерики Ленина, когда, помните, кто знает более подробную историю событий 7 ноября, вчера было рано, завтра будет поздно, надо делать сейчас. Это в том числе одна из подоплек. 25 октября 1917 года. В Петрограде победила революция. Все первые декреты советской власти содержали ссылки на учредительное собрание, что важно, и, по сути, не предрешали основные вопросы политической жизни до ее созыва. Уже 27 октября Совнарком подтвердил дату выборов 12 ноября 1917 года. Предвыборная борьба вступила в завершающий этап, приняв открыто-конфронтационный характер. Вот это самое интересное, да, как же шла борьба. И здесь у нас как-то часто говорят сегодня в историографии, в кинематографе, в литературе о том, что якобы, я не буду это утверждать или опровергать, а говорю, что об этом говорят. Да? Большевики и Ленинская партия были шпионами, их кто-то финансировал, их финансировал немецкий генштаб, но... Теперь посмотрим, как проходили выборы в учредительное собрание. Солидные денежные вливания в избирательную кампанию направили кадеты и эсеры. Последние даже получили финансовую помощь из-за рубежа в размере 2 миллионов долларов. Я сомневаюсь в эту, насчет этой суммы, потому что доллар, тем более в таких количествах, был абсолютно это какая-то мегафантастическая сумма. Напомним, что, хотя, а что мегафантастическое, Троцкий из США тоже приехал, как мы знаем, из литературы, художественных источников, художественной литературы, исторических источников, и исторической литературе тоже завозил деньги. Благодаря такой поддержке эсеры стали лидерами по количеству выпущенной предвыборной продукции. 350 тысяч текстовых и 560 тысяч художественных плакатов. Листовки и плакаты пропагандировали лозунги «Земля и воля», так как вопрос о социализации земли был одним из принципиальных моментов для эсеров. Плакаты и листовки с цифрой 2, это номер кадетского списка кандидатур, расклеивался повсюду. Ну, результаты мы с вами знаем. Меньшевики, кстати, провели агитацию кампанию вяло. Большая часть листовок, две трети художественного раскрашенных плакатов остались на складах. Их никто и не распространял. Большевики поступили хитро, они печатали и распространяли декреты советской власти. Вот такая агитация. В выборах приняло участие 50 миллионов человек, явка составила 63%, эсеры получили 40%, потому что была самая эффективная, самая популистская, естественно, агиткомпания. Большевики 23%, ну почти 24%, кадеты 4,7%, меньшевики 2,3%. Ну и как мы знаем, спустя время учредительное собрание было разогнано, а вот об этом мы обязательно будем говорить. Почему в итоге это не, история не просто матроса-железняка, это тоже продолжение выбора между властью советов или учредительным собранием. И вот эта вторая часть истории с неудавшимся, несостоявшимся российским парламентаризмом под названием учредительное собрание, которое должно было определить будущую государственность. И вот историю об этом мы обсудим в следующем или в одном из наших выпусков. У меня на этом сегодня все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
18: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: Реклама. ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О происшествии.
8: С Спасатели начали разбирать аварийную кровлю здания «Панорама обороны Севастополя». После теракта ВСУ специалисты демонтируют элементы купола и светового фонаря, которые угрожают обрушением. Об этом сообщил представитель музея. Как отмечается, металлический каркас крыши визуально уцелел, однако огонь полностью уничтожил теплоизоляцию. 10 июня украинский беспилотник пробил купол исторического здания, что вызвало сильное возгорание и привело к потере большей части знаменитого полотна.
0: О расследованиях.
8: Подростковая преступность в России выросла на 10%. За первые 4 месяца текущего года силовики расследовали около 9 тысяч таких преступлений. Об этом сообщили в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что дети часто нарушают закон по указанию взрослых. Он поручил подчиненным проверять каждый факт вовлечения несовершеннолетних в криминальные схемы.
0: О Ближнем Востоке.
8: СМИ сообщили, что США отказались показать Израилю проект мирного соглашения с Ираном. Вашингтон держит в секрете содержание меморандума, который стороны планируют официально подписать в ближайшую пятницу. Об этом передает израильский телеканал N12. Журналисты выяснили, что Дональд Трамп сильно разозлился на Бенямина Нетаньяху из-за недавних израильских ударов по Бейруту. Американский президент считает, что эти атаки едва не сорвали заключение исторической сделки.
0: О судебных делах.
8: Диана Шурыгина находится под домашним арестом по делу о порнографии. Решение было принято еще в мае, сообщили в пресс-службе столичного суда. По версии следствия, бывшая участница телевизионных ток-шоу распространяла запрещенные интимные материалы в своих соцсетях. 9 лет назад Шурыгина получила скандальную известность после резонансной истории об изнасиловании на вечеринке в Ульяновске. Прах Людмилы Хворостовской захоронят в Москве на Новодевичьем кладбище в могиле ее сына. Церемонию проведут в эту пятницу, сообщили в Минкультуре Красноярского края. Там отметили, что 18 числа организуют гражданскую панихиду и прощание на Троекуровском кладбище. Мать всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского скончалась в Москве на 91-м году жизни. Сам артист умер от тяжелой болезни еще в 2017 году.
0: О валютах.
8: Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юаня 10 рублей 66 копеек.
0: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 17, завтра до 18 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, в среду до 16 тепла и пасмурно, ливень. Больше новостей читайте на КП.ру.
10: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
22: Добрый вечер.
21: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
22: Добрый вечер.
21: И заместитель генерального директора компании «RecruMix» Юлия Шарова.
23: Добрый вечер.
21: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно. Какие востребованные профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
23: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все, И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
21: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
23: Да, да. Даже, может быть, меньше.
21: Да, это просто пи-пи-пи. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
22: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
2: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
23: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
2: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
23: конечно,
2: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
23: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
2: Согласна.
23: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
2: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
23: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Mm-hmm. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
2: Это действительно так. Элина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
22: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
2: Угу. И тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
23: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
2: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
23: Да, абсолютно
22: хантинг.
23: Верно.
2: Или
23: охотники
2: хантинг.
23: За головами.
2: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
23: И за руками.
2: И за ногами, да, фуд-хантинг. Сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговые агентства. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию. чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос?
23: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
2: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
23: Работа России.
2: Работа России. Не слышала раньше.
23: Ну и прекрасно работают соцсети.
2: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
22: Токарь.
2: Сварщик.
23: Наладчик станков.
2: Наладчик станков ЧПУ.
23: Фрезеровщик тоже.
2: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
3: Реклама.
4: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фа.

0: поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик, ЧПУ. Кто еще?
4: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
5: Электриках.
3: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
5: оператор
3: это...
5: ЧПУ.
3: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
4: Ну, ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
3: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
4: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
3: Это однозначно.
4: В первую очередь обращаемся сразу по
3: персонализация.
4: Имени.
3: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже...

0: уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
1: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
0: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
2: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
0: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая зарплата.
1: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
0: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
1: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
0: Согласна. Элина, поддерживает?
2: Безусловно.
0: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
1: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
0: Должен ли быть наставник?
1: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
2: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
0: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
2: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
0: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Просто космос.
4: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М.
1: Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
3: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
5: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
7: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О политике.
8: Михаил Мишустин встретился в Ташкенте с Шавкатом Мирзиёевым. Российский премьер передал президенту Узбекистана приветствие от Владимира Путина. Как заявили в Кабмине, в ходе переговоров стороны уделили особое внимание проекту строительства первой атомной электростанции в республике. Ранее Путин и Мирзиёев дали официальный старт этому масштабному энергетическому проекту на встрече в Санкт-Петербурге.
3: О расследованиях.
8: Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета в Карачаево-Черкесии. Специалисты осматривают место происшествия и выясняют причины авиаинцидента, отметили в Следственном комитете. Там добавили, что воздушное судно приземлилось в районе поселка Архыз, никто не пострадал.
3: О запретах.
8: Федеральная служба по финансовому мониторингу включила иностранную организацию «Съезд народных депутатов» в перечень террористов и экстремистов. Это решение закрывает участникам движения доступ к банковской системе и замораживает их счета на территории России. Ранее Верховный суд признал это объединение террористическим и полностью запретил его деятельность в стране.
3: О Ближнем Востоке.
8: США уничтожат запасы иранского обогащенного урана после вывоза из Исламской Республики. Это заявил Дональд Трамп на полях саммита стран Большой Семерки. По его словам, Вашингтон не планирует забирать ядерное сырье себе из-за избытка собственных резервов. Накануне Белый дом и Тегеран согласовали меморандум, который обязывает стороны провести подробные технические переговоры по иранской ядерной программе в Швейцарии.
9: О болезнях.
8: Заболеваемость гриппом в России выросла в 3 раза по сравнению с позапрошлым годом. Из-за этого экономический ущерб от простудных инфекций подскочил почти наполовину и превысил 1 триллион рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Врачи связывают такие показатели со снижением охвата вакцинации и наложением пиков 2 эпидемических сезонов.
9: О Путине.
8: Школьная учительница Вера Гуревич назвала Владимира Путина скрытым лидером своего класса. По ее словам, будущий президент России никогда не выставлял себя на показ и не стремился занимать должность старосты или другие руководящие посты. Педагог в интервью телеканалу «Арти» отметила, что одноклассники сами признавали авторитет юноши. 92-летняя Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Российский лидер до сих пор поддерживает с ней общение. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. МИД сообщил о победе России в споре с Украиной в Гааге. Лукашенко ответил на угрозы Зеленского поговоркой «Как поют, так и отпевают». А в Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. Все подробности, друзья, прямо сейчас. Международный арбитраж не поддержал ключевые претензии Киева, включая требования о компенсациях за использование ресурсов в Черном и Азовском морях, пересмотре статуса Керченского пролива и демонтажа Крымского моста. Одним словом, Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном Азовском морях и в Керченском проливе. Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение в пользу России по этому разбирательству, которое длилось 10 лет. Спор рассматривался международным арбитражом согласно процедуре, которая была установлена еще в 82 году. Единогласное решение вынесли 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Южной Кореи. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, приветствую.
10: Здравствуйте.
1: Дмитрий Олегович, вот тут, знаете, разговоры пошли, ну вот в Телеграм я часто сегодня встречала, так на всякий случай решила все-таки с вами это обсудить. Де юра, соответственно, Керченский пролив за нами, Азовское за нами, черное, хотела сказать. Вы понимаете, выдаю желаемое за действительное. Да. Черные моря вокруг Крыма, воды Черного моря. Угу. Означает ли это, де-факто, подчеркиваю, не де юра, что они признают Крым российским?
10: Нет, конечно же, нет. И тут еще вопрос, кто они, да? Вот есть этот международный арбитраж, вы правильно указали, судьи из самых разных стран, из дружественного нам Алжира, вот, в том числе...
1: Южной Кореи.
10: Южная Корея — Мексика. Недружественное государство.
1: Мексика какая там нам?
10: Мексика нормальная, нейтральная, да.
1: Но Великобритания не рассказывать.
10: Ну, Великобритания можно пропустить. Но вообще, если так говорить шире, понимаете, на Западе, как когда-то в 20 веке в разных государствах победила тоталитарная идеология. Но, как мы знаем, даже по нашей истории, иногда вот тоталитарная идеология же победила, она взяла центральную власть, но еще работают какие-то органы, да, как после революции 17-го года еще некоторое время работала полиция, ну, плохо, но работала, да. Ну, все это в фильмах описано, да, вот эти старые следователи приходят и обиженные, но работают на советскую власть. Вот, так и на Западе, как бы сама центральная власть, какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен, они уже, конечно, никогда не признают никаких наших прав и никаких фактов в пользу России они не будут замечать.
1: То есть, по ходу дела буду уточнять, то есть Гаага, фон дер Ляйен до фон дер Ляйен.
10: Я имею в виду, что, смотрите, немецкие исследователи нормально расследовали вот этот самый взрыв газопроводов, да, И вот им поставили задачу: узнайте, кто.
1: Так.
10: И они нормально отработали, они узнали, кто. Оказалось, это украинцы вместе при поддержке. База у них была в польском городе, да, взрывчатку они взяли из стран ЕС, все понятно. Это результат, который совершенно не устраивал центральную власть в Европе, да, потому что им бы хотелось, чтобы обвинили Россию, как всегда, или сказали бы, что это неизвестно. Но вот у них еще существуют островки независимой следственной деятельности, независимой юстиции.
1: Ну, которых политика не прогнула.
10: Которых еще они не успели прогнуть, да, под вот эту свою идеологию. Вот, и это как раз тот самый случай. Есть и в Гааге, и в других местах еще есть суды, которые принимают нормальные правовые решения. Другое дело, что это совершенно не вписывается в контекст общей западной
1: политики.
10: Да
1: и бог с ними, все равно это победа, это однозначная победа. И именно вот тем, о чем вы только что, к чему вы дали пояснение, объясняется это единогласное решение арбитров, что это по закону, это именно так, как должно было быть.
10: Но дело в том, что требования, которые к ним предъявляли западные страны и западное общественное мнение, и газеты, о которых я знаю, они безумные. Снести Керченский мост.
1: Но просто все это начиналось только когда
10: вот он
1: закладывался.
10: Не нужен, да. У них же были резолюции, что Керченский мост, он позволяет изменить, как они там пишут, этнический состав жителей Крымского полуострова, завести туда, значит, людей из России, это ужасно, это меняет все. Вот. Ну, вся эта чушь, да. Понятное дело, что нормальные судьи понимают, никто никогда Керченский мост не снесет. Угу. Вот. И есть какие-то реалии. Россия – страна, выходящая
1: только
10: на Чёрное море.
1: Только это не Керченский мост, а Крымский мост.
10: Вы знаете, по-разному называют. Вообще основное название Керченский, потому что Крымский у нас уже есть в Москве.
1: Это да, но, вот. Но... было бы странно, да, его
10: да,
1: просто...
10: Да, но их два было бы тогда. Угу. Я вот называю Керченский, мне кажется, не обидно.
1: Но... Официально? Нет, это совсем не обидно совершенно, угу. Учитывая исторический пласт, с которым связано замечательное место под названием Керчь. Керчь. Да, оно официальное
10: ну, хорошо,
1: название Крымский,
10: будем
1: чтобы
10: точнее,
1: не было путаний.
10: Спасибо,
1: Крымский. Да.
10: Вот, то есть это тот случай, когда вот уже, значит, высшие органы, особенно исполнительной власти на Западе, они уже уехали в безумие, а остаются вот какие-то судебные, значит, структуры. Даже есть некоторые остатки политических партий, которые не согласны. Масса всяких писателей, значит, музыкантов, которые не согласны. Другое дело, что, обратите внимание, это как любая тоталитарная идеология, нынешняя ультралиберальная идеология в Европе, она стремится все политизировать. Да? В свое время, помните, значит, у нас был виолончелист Ростропович, который выступил против власти. И все кричали: не трогайте его, это гениальный музыкант, у него свое мнение, оставьте его в покое. Сейчас вот Полина Лисица, да, значит, выступила за Россию. Ее какие только не раздавались призывы со стороны политиков, да, запретите ее, уничтожьте ее, поострафуйте ее, да. Значит, ну что, что произошло? Произошло то, что на Западе от музыкантов, от значит,
1: требуют, да, какой-то политики.
10: Требуют политической позиции, да, совпадающей с их.
1: Вот. Понимаете, да, вот самое ключевое здесь слово, на мой взгляд, которое вы произнесли, совпадающий с их.
10: Абсолютно.
1: А потому что политическую позицию никто не запрещает тебе иметь, озвучивать или нет, это твое право. Но я хочу вернуть нас все-таки действительно к политике, если позволите. На ваш взгляд, какие долгосрочные геополитические последствия для нашего Черноморского региона вот будет иметь закрепление в решении арбитража право России осуществлять и суверенитет, и юрисдикцию в этих морских пространствах, которые вокруг Крымского полуострова, Азовское море. То есть мы, соответственно, будем ли де-факто, а не только де-юра, править там?
10: Ну, как показывает опыт, все-таки все решается, к сожалению, последние годы на поле боя, а не в юридических, не в судах и не где-то еще, да. Президент Асад был абсолютно легитимным президентом Сирии. Но вот пришла новая сила, скажем так, вежливо, да, и свергла его. Угу. Вот. И новое это правительство быстренько-быстренько все страны Запада признали. Да и вот и мы теперь вроде признаем, да, ну, потому что это реальность. Помните в фильме «Эйзенштейн и Иван Грозный»? «Будет сильным, признают».
11: Это закон такой, природы причем.
10: Да, к сожалению, это может быть в каких-то случаях и к счастью. Но западная юстиция, она очень неповоротлива. Ну, посмотрите, есть какие-то застывшие конфликты, которые тянутся десятилетиями. Приднестровье, Абхазия. Ну, уже ясно, что это другие страны, отделившиеся уже от своих, так сказать, маточных вот этих структур. Но там все время притворяются, что они это не замечают, не понимают. И вот люди живут в межубочном состоянии 20-30 лет.
11: Я понимаю, я просто немножко форсирую, потому что за время я слежу, Дмитрий Олегович. У меня складывается впечатление, что вот я вчера серьезно праздновала. Я не шучу, у меня такой подъем был. Понимаете, просто я нос даже задирала. Причем я это дома делала, это никто не видел. Это искреннее было.
10: Правовое сознание, значит.
11: Возможно, возможно. И мне кажется, это любовь к Крыму и к родине в целом. Сегодня вы меня как будто такой в ушат с холодной водой окунаете, мол, Мария, а теперь включите
10: анализ,
11: реальность. Да. Вот я правильно понимаю?
10: Смотрите, я бы сказал так, не то, что они признают нашу победу и так далее, нет. Просто раздавались призывы вообще Россию и от Черного моря отключить, да?
11: Да.
10: Такие были призывы. А уж от Азовского в особенности, да, что там основные порты, они на северной части от Азовского моря, где раньше была Украинская ССР. Вот. Вот этого не будет, это уже ясно по ситуации на поле боя. И на Западе юридически не готовы признавать то, чего нет. Вот признать, что Крымского моста не существует, они не могут, да, хотя это было бы верхом абсурда, да, раз мы не любим Крымский мост, раз мы не давали поддержку его строительству, значит, давайте сделаем вид, что его нет.
11: Мне все это напоминает, не поверите, какую сказку. Какой? Голый король. Или платье для короля, если быть точным.
10: Ну да.
11: Да, потому что все кричат, что он одетый, а он голый. А тут с точностью да наоборот. Все хотят кричать, его нету, а он вот стоит и, черт подери, функционирует.
10: Да.
11: Да.
10: Да, так бывает.
11: Дмитрий Олегович, спасибо большое. Но мне кажется, вы со мной согласитесь в любом случае, что вот это был один из таких краеугольных камней, заложенных в начало, ну, я думаю, чего-то большого.
10: Ну, будем надеяться, что признание реальности, реальность все-таки в нашу пользу, в силу просто ситуации с этническим составом крымского населения, да, и близлежащих областей, ситуация на поле боя, все-таки расстановку сил между Россией и украинским режимом, она все-таки в нашу пользу, и ну, отрицать этого невозможно. Да?
11: И вот. Не будем. Дмитрий Бабич, заместитель редактора Международного отдела «Комсомольской правды», большое вам спасибо.
10: Спасибо.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Новая реклама.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
9: Телефон рекламной службы
18: в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых... Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Это итоги дня. Мы продолжаем. Друзья, президенту Украины Владимиру Зеленскому надо быть аккуратнее и осторожнее в своих заявлениях в адрес Беларуси. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко. При этом он заверил, что со стороны Минска, далее цитирую, каких-то военных действий ждать не стоит. Господин Лукашенко назвал президента Украины неопытным, невоенным человеком. Цитирую, может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявление не в попад. Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками. Он должен понимать, у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Именно так сказал президент Беларуси в интервью каналу «Аль-Арабия». Александр Лукашенко призвал господина Зеленского успокоиться и не провоцировать белорусов. Он утверждает, что в Беларуси очень много людей, которые хотят мира точно так, как он и украинцы. С нами на связи депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Вадим Францевич, здравствуйте.
19: Да, добрый день. Здравствуйте.
11: Вадим Францевич, а как, вот, какую оценку можно дать, ну, оценить предупреждение Александра Лукашенко для Владимира Зеленского, что надо быть аккуратнее и осторожнее в заявлениях? Ну вот почему именно сейчас прозвучало это предупреждение, и именно эту позицию мы услышали в данный момент? Как вы думаете?
19: На самом деле оценки президента Беларуси относительно украинского конфликта, да не только по этому поводу, они всегда такие резонансные. Но если вы внимательно посмотрите то, что говорил президент на протяжении всей специальной военной операции, он и предупреждал Зеленского об этом. Не зря же глава государства сослался на свои предупреждения еще в 2022 году. Я напомню, тогда Александр Лукашенко рекомендовал Владимиру Зеленскому согласиться с теми условиями, которые обсуждались в ходе переговоров. Сначала на белорусской территории, затем в Стамбуле. Потом президент сказал, что следующие условия могут быть хуже для Зеленского и для Украины. Так в итоге они дойдут до капитуляции. И вот если вы посмотрите, о чем сейчас говорил белорусский лидер, то он сказал, вот сейчас речь идет о том, чтобы отдать еще остающиеся там незанятыми российскими войсками неосвобожденные 13% территории Донбасса. То есть на самом деле предупреждение Зеленскому быть осмотрительнее, быть разумнее, больше прислушиваться к своим людям, больше исходить из той реальности, которая складывается на земле, они из Минска звучали всегда. Просто сейчас в таком контексте о них говорят, потому что Зеленский стал себя вести еще более неадекватно, чем это было 3-4 года назад. Почему это происходит? Могут быть разные трактовки, и внутриукраинская сложная политическая ситуация, коррупционные скандалы, и то, что его, возможно, науськивают со стороны Европейского Союза. Мы видим резко возросшую агрессию, эскалацию со стороны целого ряда европейских политиков. Все это может быть. Хотя, с моей точки зрения, в поведении Зеленского очень много нерационального, очень много личностного, исходя из его психологических комплексов. Ведь он же постоянно пытается символически оскорбить Россию, символически бросить вызов Владимиру Путину. Ну вот возьмите последнее открытое письмо Зеленского президенту России. Конечно же, это никакое не письмо о мире. Это наоборот, попытка открытым хамством сорвать всякие возможные переговоры и всякие возможные мирные урегулирования в принципе. Возьмите, как Зеленский в последнее время вел себя, скажем, по отношению к Венгрии. Открытые угрозы и в адрес Виктора Орбана и других венгерских политиков чуть ли не военного вмешательства. Посмотрите,
11: да. Да, я просто вклинюсь, с вашего позволения, Вадим Францевич. Но вот во всем этом контексте хочется сказать, что Лукашенко, далее цитирую, каких-то военных действий ждать не стоит. То есть, получается, это послание, которое вроде как должно влиять на общую стабильность Или же это конкретное опровержение про... Помните, когда Киев делал вбросы о якобы готовящемся нападении, вот эту всю историю? Ну, как-то очень мягко, что ли. Мне вот это вот претит. Вот ваша точка зрения на сей счет.
19: Смотрите, то, что заявлял Зеленский на протяжении последнего времени, якобы готовящееся нападение, было фейком. Об этом это даже подтверждали европейские разведки, все наблюдатели. Я, в общем, не слышал ни от одного ОСИНТ-исследователя или какого-то военного аналитика, который бы подтвердил тот бред, что исходил из Киева. Для чего это делал Зеленский, я, как сказал, нужно отдельно разбирать. В данном случае президент Беларуси ведет себя как ответственный государственный деятель, спокойно, неэмоционально, уравновешенно, показывая и другим пример, он рассуждает о реальной ситуации. Действительно, белорусская армия ни на кого не собирается нападать. Наша армия не готовилась к этому. Наша армия готовилась к тому, чтобы защищать территорию своей страны. Вот если кто-то решится на агрессию против Беларуси, да, мы понимаем свои уязвимости. Об этом тоже сказал президент. Но и мы не собираемся сдаваться. То есть мы собираемся сопротивляться. Если мы дадим ответ, то мало не покажется. Ведь президент говорил при этом достаточно жестко, если вы видели.
11: Да, конечно, я с этим согласна. Вадим Францович, президент Беларуси заявил о готовности встретиться с Зеленским, в общем-то, в любой точке, Украина, Белоруссия. А на ваш взгляд, какие конкретные вопросы могли бы стать главными на такой встрече?
19: Вопросы мирного урегулирования. Как это, может быть, не покажется кому-то парадоксальным, но белорусы об этом говорят всегда. Мы готовы обсудить и объяснить реальность, то, что происходит на самом деле. Во-вторых, без добрых услуг Беларуси по обмену пленными, по обмену телами погибших фактически сейчас не обходится в принципе. И украинцы, несмотря на свою такую публичную экзальтацию, прекрасно об это понимают. И, между прочим, украинские военные, общаясь с нашими, да и, я вам хочу сказать, зачастую и с российскими представителями, ведут себя несколько иначе, чем их руководитель киевского режима. Поэтому прежде всего нужно спуститься на землю. Не нужно никаких завышенных ожиданий, поскольку складывается ощущение, что Зеленский, ведя эту пиар-войну, несколько переоценивает, мягко говоря, несколько переоценивает свои силы. Поэтому мне, я полагаю, разговор может быть начаться именно с этого. Опуститься на грешную землю, приблизиться к интересам людей. Получится, не получится, это другой вопрос.
11: Просто меня, знаете, что смущает? Да. Вадим Францович, меня вот смущает, почему я этот вопрос, собственно, и задала. Александр Григорьевич также заявляет, что ему не нравится роль посредника в российско-украинских переговорах. Поэтому я и задала вопрос, когда какие вопросы будут главными на повестке дня, если предположить данную встречу? Или он дистанцируется от этого статуса? Ну, я даже не знаю. Может быть, это, знаете, как... смена вектора, что Беларусь не просто посредник, а полноценный участник процесса обеспечения безопасности. Вот на это может быть заявка. Я пытаюсь как-то нащупать с вашей помощью.
19: В этом вы правы, что Беларусь, безусловно, является участником мирного урегулирования. Потому что невозможно, вот европейцы пытаются представить, как какое-то перемирие между Россией и Украиной. Такого быть не может. Это должно быть полноценное региональное урегулирование. То есть не может быть, вот Россия и Украина заключили мир, и что? А больше 1000 километров между Белоруссией и Украиной. Кто здесь гарантирует? Там целый ряд вопросов, которые завязаны. А то, что в этот конфликт уже открыто вовлечены Литва и Польша, с их стороны звучат угрозы в отношении Беларуси. Поэтому мы, роль посредника, мы на нее никогда не напрашивались. И когда шли минские переговоры, тоже не напрашивались. Но так Господом Богом уготовано, что мы соседи, и Украины, и Польши, и Литвы. Им, может быть, это не нравится. Они этого не хотят. Но соседи не выбирают. Поэтому, когда они ищут посредничество где-то там в Арабских Эмиратах, где-то в Турции, Господь, то есть, пожалуйста, можете туда обращаться. Но, как мы видим, не всегда эффективно получается. Потому что лучше нас психологию региона, психологию народа, психологию политиков попросту никто не понимает.
11: Славян, да, я понимаю, о чем вы говорите. Вадим Францевич, ну, вы только сказали, что риторика Киева в последнее время носит откровенно провокационный характер, и направлена она в первую очередь на эскалацию, как минимум, напряженности и на совместной границе в том числе. В связи с этим у меня вопрос. На ваш взгляд, Зеленский ответит на многое то, что сказал в интервью Александр Григорьевич? В его адрес, я, конечно, имею в виду.
19: Я думаю, что ответ будет. Вопрос, в какой форме этот ответ будет. К сожалению, пока все эти ответы со стороны украинского руководителя киевского режима носили такой, мягко скажем, экзальтированный, порой эмоционально неуравновешенный характер. Ну и посмотрите, как наши лидеры отвечают. Вот хамское открытое письмо Зеленского президенту России. Посмотрите, как сдержанно. Показатель, это был настоящий урок поведения государственного деятеля, на петербургском форуме отвечал Владимир Путин, тщательно подбирая слова, абсолютно эмоционально спокойно и с очень сильным завершением, обратившись к вооруженным силам Российской Федерации. Вот такие примеры взвешенного подхода, разумного подхода, мудрого подхода, они только и могут быть. Потому что вот это экзальтированное поведение Зеленского и некоторых других представителей этого режима, оно ведь и рассчитано на то, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию, спровоцировать необдуманные шаги, спровоцировать какое-то неуравновешенное поведение. А этого не происходит. И таким образом мы расшатываем их позицию, таким образом мы расшатываем их пиар-картину. Ведь они ведут пиар-войну. Не надо забывать, что у руководства Украины сейчас находятся профессиональные пиарщики. Но если люди 40, а то и больше лет мыслили такими категориями, в плане там рекламы, построения сериалов, проведения какой-то телевизионной кампании и прочее, угу. Но они же не перестраиваются, они в этой парадигме остаются до сих пор.
11: Понятно. И благодарю вас, Вадим Францевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
20: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
9: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
0: На Великих Луках продолжается капитальный ремонт школы номер 7 имени Антона Злобина. Он проводится в рамках регионального проекта «Все лучшее детям», который входит в национальный проект «Молодежь и дети» и реализуется в Псковской области с 2025 года. Сейчас ведутся отделочные, электромонтажные и кровельные работы. Планируется, что с 1 сентября учащиеся начнут обучение в обновленных помещениях, соответствующих современным образовательным стандартам. Первые результаты единого госэкзамена по истории, литературе, химии получили выпускники из Псковской области. Хорошие результаты демонстрируют великолучане. Так, высший балл по истории удалось набрать Александре Грибановой из лицея номер 11 города Великие Луки. Мария Россиневич из гимназии имени Софьи Ковалевской стала единственной 100-бальницей по литературе. ЕГЭ в Псковской области в этом году сдают более 2500 выпускников 11 классов. В выставочном зале «Мир искусств» работает выставка картин учащихся детской художественной школы имени Алексея Большакова. Это работы победителя международного конкурса детского творчества «Полет мечты». Экспозиция посвящена международной встрече воздухоплавателей и отражает детские впечатления и мечты о полете.
21: О валютах.
0: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
21: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. А монумент появился недалеко от дома, где он когда-то жил. Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. На церемонию открытия памятника приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков. Они выступили с речью. Во время церемонии открытия за памятником установили большой экран, на котором транслировали кадры из фильмов Балабанова, создавая впечатление, что он путешествует через свои знаменитые картины. С нами на связи художественный руководитель театра на Малой Ордынке, режиссер, продюсер Эдуард Бояков. Эдуард Владиславович, здравствуйте. И позвольте от лица всей редакции радиостанции «Комсомольская правда» поздравить вас с днем рождения.
24: Мария, спасибо огромное. А я, в свою очередь, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Это правда, что у вас тоже сегодня этот праздничный день?
11: Да, правда, спасибо большое. У нас с вами в один день дни рождения. Но я хотела, чтобы не тратить просто очень много тем, которые я хотела бы с вами успеть обсудить, перейти как раз к теме Балабанова. Во-первых, такой бомонд собрался достаточно далеко от Москвы, это тоже как-то надо учитывать. Состав делегации на открытии памятника. Это говорит о том, насколько Балабанов великий режиссер, и если бы вас спросили, насколько вообще Балабанов великий режиссер, что бы вы ответили?
24: Я бы согласился бы, и меня не смущает бомонд, меня не смущает такой высокий уровень государственных деятелей, потому что, Мединский – это действительно такой в разных ипостасях культуртрегер, и работающий в администрации президента, и все-таки бывший министр культуры, и так далее. А Никита Михалков – это Никита Михалков. Кстати, сыгравший в фильме Балабанова «Жмурки», мы все помним эту такую очень-очень острую, очень смелую для Михалкова роль, геньёль. Наверное, это не мой любимый фильм, но то, что Балабанов режиссер великий, большой, это очевидно.
11: А можно ли сказать, что он самый важный, актуальный постановщик своего времени? Ну, то есть, вот если это объяснять людям, которые не выросли на его искусстве, то какие аргументы?
24: Я думаю, что есть два Балабанова. Я думаю, что есть Балабанов фильмов «Брат». Есть Балабанов фильмов, где он пытается сказать что-то о времени, о родине, о России, о политике даже, не побоюсь этого слова. А есть все-таки Балабанов очень интимный, камерный режиссер. Такими были последние его ленты, ну, наверное, начиная с «Морфия».
11: Mm-hmm.
24: И, в общем, это очень такой артхаусный, в самом хорошем смысле слова, режиссер. Это режиссер очень интимный, очень личный, очень глубокий и, в общем-то, тяжелый, наверное, не побоюсь этого слова. Потому что его последние фильмы, они очень тяжелые, очень депрессивные. Но, тем не менее, это фильмы все равно большого русского режиссера.
11: Эдуард Владиславович, а какие смыслы из его фильмов сейчас самые важные?
24: Балабанов не превзойден в своем главном высказывании. Высказывании об актуализации русской темы, темы русского человека, не российского, а именно русского. Да, его часто, особенно, конечно, либеральные деятели обвиняют в таком национализме, не боятся этого слова, но на самом деле просто это никакой не национализм. Он просто напомнил людям, что помимо евреев, чеченцев, аварцев, даргинцев, татаров, якутов, еще кого-то. Есть русские. И русские – это не только вот это вот название, которое объединяет все вышеупомянутые национальности, включая грузин, которых в Нью-Йорке тоже называют русскими очень часто, а еще имеют некую свою, пусть, ну, такую специфическую, ну, как идентичность, если пользоваться вот этим современным словом. Балабанов начал говорить от имени русского человека.
11: Поняла.
24: И герой такого – это, конечно, русский человек. Именно русский.
11: Эдуард Владиславович, вот как раз про Медицкого хочу его процитировать. Он сказал такую фразу: «Будем воевать, сколько потребуется. Боевых ресурсов нам хватит». У меня вопрос, как насчет человеческой усталости? Ну, конечно же, по вашему мнению. Нет ли ощущения, что россияне даже не то что устали от войны, а большинству просто все равно на то, что происходит на фронте? Вот что с этим делать на 5-й год специальной военной операции, по вашему мнению?
24: Я думаю, что это вопрос не только к россиянам, это вопрос к качеству, форме и, не побоюсь этого слова, эстетике нашей пропаганды. Я думаю, что усталость – это не только физические характеристики. Господи, ну, о какой усталости можно говорить? Люди, вот во время блокады в Ленинграде, да, наверное, люди там устали. Но неужели можно сейчас говорить о нашей усталости, когда я вот с вами разговариваю в своем театре и выхожу на улицу, иду по Пятницкой, и, в общем-то, я не вижу усталых людей. Я вижу безудержное веселье, часто очень такое неорганичное, пьяное. Поэтому надо говорить не об усталости, а о потере ориентиров. Мы не знаем, для чего, ради чего мы живем. Поэтому мы бежим в алкоголь, в дешевые развлечения, в чудовищную попсу.
11: Но это же не может быть проблемой только качества пропаганды и эстетики оной. Это еще какая-то проблема воспитания, стержня внутреннего.
24: Да, конечно, конечно, конечно. Это и пропаганда, это и воспитание, это и просвещение. это вопрос культурной политики. Мы должны идти дальше от Балабанова, за Балабановым, неважно, не противопоставлять ему, а просто мы должны дальше отвечать на вопрос, кто мы такие.
11: Поняла.
24: Мы русские. Мы кто?
11: Вы упомянули Великую Отечественную. А тогда культура была непреклонна, как и бойцы на фронте. Ну, приходит на ум стихотворение, как минимум стихотворение Симонова «Убей его». А почему народ поменялся? Вот мы говорим с вами о единении, о восприятии. И нужны ли нам сегодня такие стихи, подобные песни? Сработали бы они?
24: Вы знаете, Мария, это стихотворение действительно очень часто приводится в качестве примера такой, ну, абсолютно уже на грани патологии, да, непримиримости. Такой, знаете, русский джихад Великой Отечественной войны. Но ведь помимо этого стихотворения про то, что надо убить врага, были другие стихи, был Теркин. Была темная ночь, было огромное количество невероятной совершенно лирики. Я бы сейчас разговор об искусстве, о военного времени не сводил исключительно к идеологемам. Нужно говорить о красоте, нужно говорить о красивом искусстве.

0: Вот, ну, от искусства к архитектуре, как говорится, рукой подать. Столько воя буквально накануне поднялось в интернете, когда речь начали люди вести про Лавру. И дело даже не в том, что, ну, искренне жаль этот символ, памятник архитектуры, это сакральное место и прочее, прочее. А про то, что кто-то говорит, нельзя воевать в белых перчатках, кто-то говорит, нельзя, потому что это мать городов русских. Я в этом вижу некий водораздел, потому что часто, каждый день общаюсь с экспертами, выслушиваю их точки зрения. Ваше отношение в контексте заданного мной вопроса вообще к самому предмету. Когда вы были в Лавре в последний раз, как ее сохранить? Или мы об этом не должны сейчас думать, потому что тут, возможно, что-то другое на чаше весов?
1: Вы говорите про Киевскую Лавру?
0: Да, да, я говорю про Киевскую Лавру, конечно.
1: Потому что Лавр много.
0: Да, я говорю про то, что как раз попал снаряд в крышу и так далее. Имела в виду этот контекст, простите.
1: Ну, Лавра – это действительно священное место. Хотя не хочется сводить все, опять же, к пропагандистским и к таким, и в том числе к историческим клише, потому что есть же и популярная историография такая, где действительно говорится о том, что Киев – мать городов русских, начиная с очевидной какой-то грамматической оплошности. Вообще-то Киев же это не мать, а тогда
0: Эдуард
1: отец.
0: Эдуард Владиславович, это, кстати, очень любопытное замечание. Знаете, я просто не хочу прерывать вас грубо, поэтому сейчас у нас будут просто короткие новости, а затем, с вашего позволения, вернемся к этому разговору. Эдуард Бояков, худрук театра на Малой Ордынке, с нами в эфире.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Друзья, с нами на связи художественный руководитель театра на Малой Ордынке, режиссер, продюсер Эдуард Бояков. Эдуард Владиславович, мы прервались на моменте, когда вы стали рассказывать про Лавру. Ну, во-первых, вы заметили, что это не мать городов русских, а отец, с грамматической точки зрения начали. Продолжите,
1: да, пожалуйста. А если говорить о фактической, то ни матерью, ни отцом русских городов Киев, конечно, не является. Если говорить о... Возвращаясь, кстати, к Балабанову, если начинать продолжать и исследовать русскую тему, то любой серьезный историк, любой, ну, об этом еще задолго до 2014 года писал мой любимый русский историк Александр Пыжиков, к сожалению, ушедший недавно из жизни,

0: конечно, скажет, что вот эта формула «Киев, мать городов русских» — это изобретение уже позднего такого украинско-польского вторжения в русскую культуру, которое началось после раскола. Это политтехнология. Тот страшный раскол, который мы пережили в 17 веке, он имел страшные последствия, и они заключаются не только в истреблении огромного количества русских людей, например, при строительстве там, того же Петербурга, но и в историографии. Русскую историю переписывали, русскую культуру перестраивали на европейский, польско-украинский лад, русскую музыкальную традицию убили, крюковая нотация, у нас был другой алфавит, у нас был другой музыкальный алфавит, другая система нотной записи. Об этом можно много говорить, сейчас нет времени. Но просто, ну, в любом случае, тогда было удобно, Романовым было удобно обозначить, что Киев — это главный город. Да, да, действительно, князь крестил Россию, Русь. Это безусловно. Но русских городов во время Киева, и кстати, и о внедрении христианства, оно шло и через север, оно шло через, через Северную, через Балтику, Новгород, огромное количество потрясающих совершенно городов. Кстати, и лавры были на территории России. Поэтому относиться к этому как? Ну, это все-таки, знаете, это не Ватикан, это вот не Рим, это не Константинополь. Не надо делать таких допущений. Киев – важнейший город для русской истории, но после 13 века, после Батыя, он вообще буквально там 4 века практически стоял и был такой полупоселком практически.
1: Полупустой, разрушен. Это правда, да. Да, мигрировали. Да. Это все правда.
0: И что касается лавры, что касается этого, то, что сделали украинцы с лаврой, вот это вот ужас. То, что там со священниками сделали, то, что с нашей церковью там делают, во что превращают вот эти вот нехристи, Господи, Зеленский, Зеленский православие, то есть это же в голове не помещается, это просто катастрофа. То, что и происходило уже много-много лет, поэтому ее бомбили так, что ни одна граната не сравнится с тем ущербом, который
1: нанесла украинская власть, да. Я понимаю, о чем говорить. Эдуард Владиславович, хочу просто успеть сказать, во-первых, нашим слушателям, что с 20 по 21 июня включительно в кинопарке Москино пройдет фестиваль «Традиция». Там будут выступать и Калинов Мост, и Джанго, и Пелагея, Любе, Айол, многие-многие другие. Я просто хочу про русскую культуру, чтобы вы пару слов успели сказать и пригласить на фестиваль. Вот почему туда стоит идти? Это, мне кажется, очень важно. Донести такой вот месседж.
0: Уникальный фестиваль 20-21 на крупнейшей киноплощадке в Европе, в кинопарке Москино. Это Калужское шоссе. От метро идут шаттлы. Очень легко добираться. Это фестиваль, где мы, опять же, вслед за Балабановым, ищем ответ на вопрос, кто мы такие, кто такие русские, где наши корни. Не только говоря, это не фестиваль русской культуры. Группа «Айола» — это башкирская группа, которая взорвала чарты мировых хит-парадов. И, тем не менее, мы учимся. Надо, конечно, учиться у якутов, надо учиться у башки, надо учиться у многих-многих. Надо у турок учиться, потому что то, что турки сделали со своими сериалами, с музыкой. Я вот летаю постоянно, сейчас все вынуждены летать, если куда-то на Запад, то нужно пользоваться без выбора турецкими авиалиниями. Я прихожу в ужас, в шок от того, какое предложение турецкой музыки в самолетах, какое предложение фильмов. Это потрясающая такая правильная организованная пропаганда культуры. Вот нам нужно заниматься этим самым. И мы, не делая фестиваль какой-то отдельной традиционной музыки, мы не делаем фестиваль гастрономии, мы не делаем фестиваль моды, фэшн-дизайнеров. Мы стремимся объединить все, поэтому на нашем фестивале идет очень глубокий разговор. Философы приедут, главные русские философы, поговорить о традиции, о русской культуре. Музыкантов вы уже назвали, к ним я прибавлю и Таисию Краснопевцеву, и Сергея Старостина, и еще целый ряд совершенно выдающихся музыкантов. Целая будет прекрасная программа современных фэшн-дизайнеров. Простите уж за это слово, фэшн-дизайнер.
1: Ну ничего, я тоже посыл заменила на месседж. Слушайте, в эфире, да, когда быстрее, простите.
0: С удивительным вообще таким переосмыслением русского визуального кода. Они очень интересные, и молодежь, я очень этому рад, принимает этих дизайнеров и радуется тому, что у нас идут эти процессы. Так что это фестиваль единения, это фестиваль, где происходит одновременно более 100 событий, и можно ко многим большим писателям, ко многим мыслителям, ко многим исследователям, ко многим художникам подойти и пообщаться. И это фестиваль какого-то такого настоящего прекрасного, радостного хоровода. Я надеюсь, что это случится именно так. Во всяком случае, первые 10 раз получалось так. У нас 11-й фестиваль будет.
1: Мы хотим сделать вам подарок, Эдуард Владиславович. Ну, во-первых, мы все хотим пригласить на этот фестиваль. Это еще не подарок. Мы хотим в эфире поставить песню, которая вам нравится, которая согреет вас в ваш день рождения. Поэтому назовите, и мы выполним ваше желание.
0: Один из главных моментов на этом фестивале будет моя встреча с Андреем Бледным. Мы будем говорить о русском коде, о России, может быть, и Балабанова вспомним. И это моя любимая группа сегодня. Вообще, я считаю 25-17 главными русскими музыкантами. Их последний альбом «Радость встречи и расставаний» просто тронул меня до самого сердца. А первая песня называется «Радость». Поэтому, если можно, поставьте эту песню. Она прекрасная.
1: Мы ее сейчас обязательно поставим. Она прозвучит в честь вас, Эдуард Владиславович, еще раз от лица всего коллектива радиостанции «Комсомольская правда». Мы поздравляем вас с днем рождения. Так, чтобы фестиваль «Традиция» прошел не просто традиционно, а, знаете, как бы лучше, чем все предыдущие. То есть есть куда стремиться, не останавливаться, развиваться и прогресс. Ну и, конечно же, хочется вам пожелать сил в подготовке к новому сезону театра на Малой Ордынке, откуда вы сейчас выходите к нам в эфир. Огромное спасибо и с днем рождения. Ну а прямо сейчас группа 2517.

0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
5: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с Владимиром Зеленским в США. Это сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Зеленский накануне заявил, что в ходе разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в Штатах. Российский лидер 14 июня провел телефонный разговор с главой Белого дома. Как сообщал Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и на Киев по вопросу украинского урегулирования. Консульские сотрудники посольства России оказывают содействие остающимся в Финляндии под запретом на выезд российским морякам. Судно «Файтбург» контролирует соблюдение процессуальных прав российских граждан, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. В декабре прошлого года власти Финляндии задержали грузовое судно «Фитбург» с 8 гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина, капитан и помощники, все еще остаются в стране под запретом на выезд. О школе министр просвещения России Сергей Кравцов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества совместно регулировать нейросети в школах. Москва считает необходимым ограничить использование искусственного интеллекта и социальных сетей в детском обучении, считает глава ведомства. По его словам, в российских школах разрешено применять только проверенные государственные информационные системы. С 1 сентября этого года в отечественную учебную программу будут внедрять специальный профиль по изучению искусственного интеллекта на углубленном уровне.
0: В спорте.
4: Международный союз конькобежцев оставил российских фигуристов без этапов гран-при на ближайший сезон. Организация не включила их в список участников. Там пообещали вернуться к обсуждению допуска спортсменов из России в ближайшие недели. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие атлетов в юношеских турнирах.
0: Обо всем.
4: Британский актер Том Холланд подтвердил слухи о тайной свадьбе с американской актрисой Зендеей. Артист случайно раскрыл секрет во время беседы с журналистами. Репортер спросил его о поддельных свадебных фотографиях в интернете и поинтересовался, не обиделись ли родственники на отсутствие приглашений. На что Холланд ответил, что близкие люди присутствовали на торжестве. Знаменитости познакомились 10 лет назад на съемках фильма о Человеке-пауке. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Может ли саммит G7 приблизить переговоры по Украине? Почему Роснано сегодня чаще обсуждают в связи с судами, не с инвестициями? И ровно 30 лет назад прошел первый тур президентских выборов в России. Вчерашнее заявление Дональда Трампа, прилетевшего на саммит G7 во Францию, о том, что вот теперь-то, уладив все на Ближнем Востоке, он снова вернется к урегулированию конфликта на Украине, как оказалось, очень сильно напрягло других участников встречи. Сегодня на саммите проходит отдельное обсуждение Украины с участием приглашенного в последний момент Владимира Зеленского. Главная задача коллег Трампа – добиться с его стороны поддержки непримиримой позиции Киева. Но кто знает, что решит непредсказуемый президент Соединенных Штатов Америки. По его словам, он собирается сегодня провести еще один отдельный разговор с Зеленским. Намерение президента США сосредоточиться на украинском вопросе, как пишет пресса, не внушает оптимизма главным союзникам Украины в Европе. С нами на связи первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
6: Светлана Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы уже можете дать какую-то оценку итогу встречи президентов США, Франции и Украины на полях саммита?
7: Вы знаете, ну, во-первых, удивительно, как всегда, нас, конечно, волнует наш вопрос, вопрос мирного соглашения по Украине, каким образом все они будут обсуждать санкции, но по большому счету у меня складывается впечатление, что все-таки Трамп в первую очередь поехал туда о том, чтобы подсветить тему Ирана. Чтобы на официальной площадке сказать, что вот, все, можете быть спокойны, канал открывается, нефть пойдет, то есть экономические выгоды здесь налицо, нефть будет дешевле. Ну, то есть, понимаете, ему нужно было озвучить это на площадке, причем обозначить какие-то такие даты значимые тому, что вот мы договорились с Ираном. Ну, как бы понимаете, да, это было основное, мне все-таки кажется, что основное для него. А Украина как бы вроде вот так вот, да, параллельно тоже должна быть, но тут, наверное, больше волнения уже было со стороны Европы, потому что Трамп прекрасно в час поговорил с Путиным на свой юбилей 14 июня, и это было озвучено и Трампом, что вот мы побеседовали, понятно, что им неизвестно, о чем они беседовали, о чем они договорились. И тут, конечно, они начинают пытаться поддавить на Трампа, хотя он дает понять, что он собирается вернуться к этому вопросу. И тоже понятно, почему. Потому что в Анкоридже была встреча Путина с Трампом, а после этого, наверное, не было серьезных продвижений. А тут еще и европейцы выдвигают какие-то там свои 5 пунктов, которые вот в обход России и США, да, как взявшего на себя в роли Трампа переговорщика, у них есть тут свои требования. Я, как я говорю, называю украинская группа поддержки. И вот эта группа поддержки тут таким образом поддерживает как бы Киев. Причем, вот заметьте, очень много сейчас таких недостоверных даже какой-то информации за это время. Ну, например, там, да, Зеленский, ну, не то, что недостоверная, но Зеленский везде говорил, я пригласил Путина на саммит. Ну, во-первых, не Зеленский разве должен приглашать, ну, на такое мероприятие, даже на поля, но явно не Зеленский. А, соответственно, Песков тут же отвечает, что нам не поступало никаких предложений, поэтому не надо спекулировать тем, что вот там Путин отказался. Просто очень сложно отказаться от того, чего не было. И этого приглашения, соответственно, не поступало ни из каких официальных источников. Поэтому сейчас можно этой тематикой манипулировать сколько угодно и обвинять, например, даже нашего президента в том, что он там отказал, например, Зеленскому по-другому в том, что приехать и провести какие-то переговоры во Франции. Так что очень много всяких разнообразных мифов, так же, как, например, миф о том, что саммит собирается вот, там, принять там, чуть ли не резолюцию, хотя мы понимаем, что вот эта резолюция не всегда принимается на саммите. Вот, по поводу того, что на поле битвы, ну вообще они считают, что поле битвы на стороне Украины. Все, там побеждают на всех фронтах, вот, значит, они молодцы, поэтому надо продолжить давление на Россию, в санкции ввести, то есть, понимаете, да, дополнительно финансировать Украину, это было озвучено, но опять же, даже в источниках, которые я, вот, например, пыталась посмотреть, говорится, это не совсем информация, которую, например, обсуждали. Да, для нас вообще сейчас Европа сама по себе является практически союзником Украины, и по большому счету она уже воюет с нами. То есть даже переговорщикам в этом смысле, зачем еще им становиться, если так они уже с Украиной все эти вопросы обговаривают, регулируют, да еще и финансируют.
6: А в дне сегодняшнем вы по-прежнему придерживаетесь того, что Европе не место на переговорах по Украине? И если все-таки да, то почему? Потому что на данном этапе Трамп только возвращается в процесс, а мы знаем его переменчивость, может быть, завтра он передумает, это что угодно, по идее, может случиться. И тут на первый план выходит, по логике вещей, Европа. Ваши комментарии, Светлана Сергеевна?
7: Вы знаете, первоначально, когда когда все это начиналось, процесс, должна ли быть Европа в переговорах, мне, по крайней мере, виделось, что да. Но когда они заняли позицию жестких санкций, жесткой критики, дезинформации, давайте говорить честно, да, фальсификации данных разнообразных, которые так или иначе информационных выходят в паблику, у меня засомневалось. Второе, не то, что сомневалось, даже уверена, что не совсем они уже должны быть. Потом, Европа все-таки это не одна страна. Вот с Трампом все проще. Одна страна, один президент. С ним и поговорить можно, и объяснить можно. А вот тут вот каждому на роток не накинешь платок, и вообще, на самом деле, при отсутствии Орбана сейчас в повестке европейский, который хоть какой-то баланс сил пытался восстановить и хоть какую-то правду донести, такую аргументированную, до коллег. Не то, что даже он был на стороне России, он просто пытался донести более информативно для них то, что им они сами же себя пытаются не видеть. Да? Так вот, у меня просто вопрос к европейцам. А назовите мне того ключевого человека, который у них будет один. Но не будут же все европейские страны одним большим фронтом приходить на эти переговоры, на мирное соглашение. Там Мерц пытается сейчас даже в рамках вот этого саммита там и поговорить, и что-то озвучить, как бы он тут лидер этой повестки. Но я думаю, они что между собой не сильно договорятся. Тем более, насколько я помню, у Макрона скоро закончатся полномочия, и это одни из последних его саммитов, скорее всего. Поэтому вот кто будет тем ключевым человеком, который, а вы же понимаете, амбициозный такой подход политика, я хочу остаться в истории, да, он же, тот, кто подпишет это мирное соглашение, в том числе от Европы, он останется в истории как минимум. Поэтому вот каждый из них не сможет договориться. Вот здесь опять по русской поговорке лебедь, рак и щука. То есть если бы они хотя бы определили этого переговорщика одного, а не так, что каждый раз на повестке появляется новый лидер, который с какими-то заявлениями яркими выступает и что-то говорит. Или это будет Урсула, да? Они как-то сами должны принять решение, кто этот ключевой человек. И пока его нет, Европа мне, например, не видится здесь.
6: Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что хочет сделать все возможное для урегулирования конфликта, призвал Россию пойти на сделку. Как, на ваш взгляд, в Москве стоит вообще реагировать на такие заявления, учитывая, как минимум, что США не особо не демонстрируют готовности учитывать наши интересы, интересы нашей безопасности?
7: Если наши интересы не будут учитываться, тогда и говорить не о чем. Потому что, насколько я понимаю, все-таки анкоридские договоренности были немного другие. Поэтому я бы говорила о том, что если наши условия или... я уж там не знаю, на каких пунктах мы можем все-таки согласиться. Но им очень не нравится, например, что Уитков и Кушнер приедут в Москву вести какие-то там особые разговоры, переговоры. Их это тоже настрягает, и они хотят уже до, наверное, этих приездов наездов, какие-то еще подкрутить нам гайки, какие-то новые санкции ввести. Хотя тот же Трамп сказал, он же бизнесмен, он же мыслит другими категориями, не только как президент, а еще и как человек из бизнеса. Он такой, знаете, вот тут мы смягчили санкции по нефти для России. Ну, мы подумаем, правда, сроки не определяет. В каком-то временном периоде мы опять вернемся к тому, что будем санкционировать российскую нефть. Потому что мы теперь с Ираном договорились.
6: Но все это похоже, понимаете, Светлана Сергеевна, все это похоже на такую игру с несерьезным игроком. А мы серьезная страна, мы ядерная держава, мы самая большая страна в мире, мы нефтяная держава. Я могу продолжать. Понятно, что кто-то мне скажет, а экономика и так далее и тому подобное. Меня это не очень волнует в том смысле, что есть серьезное восприятие самих себя, и этот стержень, он присутствует у нас и у наших переговорщиков, у нашего президента. Тут вообще каждый в мире, противник или союзник, будет с этим согласен.
7: Вы знаете, да, конечно, тут, во-первых, мы всегда выдержанную позицию занимаем, и они там начинают говорить про дипломатические переговоры, да, которые нужно вести, такое слово звучало у них на саммите, но при этом мы всегда стараемся просто понаблюдать, потому что даже пресса, которая так или иначе выдает в эфир какие-то новости, ссылаясь на какие-то источники, зачастую мифические, зачастую сами додумали, потом все это опровергается, Зеленский говорит одно, Трамп говорит другое. Поэтому в этом смысле мы всегда выверенно дожидаемся, во-первых, официальной информации, потом начинаем ее комментировать. И это правильно, потому что зачастую комментировать то, чего не существует, а сейчас создание фейковой информации – это одно из элементов пропагандистской борьбы такие против нас в том числе. Поэтому надо реагировать только на официальную информацию. Вот будет какая-то сейчас резолюция, будут какие-то итоги. На них мы будем четко реагировать. Но мы понимаем, что, к сожалению, Европа сейчас является не стороной, она не сторона, вроде, с одной стороны конфликта должна бы быть, потому что территория Украины, и наша территория
6: находится в конфликте. Ну или страна переговорная. Да, я вас поняла. Светлана Сергеевна, большое вам спасибо. С нами на связи была первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
14: и хорошего настроения.
13: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
14: Ура! Идем в «Атмосферу»!
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое... Итоги дня.
16: На радио «Комсомольская правда».
6: Это «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Буквально через 15, ну, плюс-минус минут начнется вопрос дня, друзья мои. Я напомню, сегодня ровно 30 лет, как в 96-м прошел первый тур президентских выборов в России. Это один из самых драматичных, спорных избирательных кампаний в новейшей истории нашей страны 16 июня 96 года. У меня будет вопрос в связи с этим, поэтому готовьтесь, буду задавать, готовьтесь звонить, жду. 8 800 200 ровно 9702. Ну а пока к теме. В последнее время компания «Роснано» фигурирует в судебных сводках чаще, чем в деловых новостях. Что происходит? Где проходит граница между риском и ущербом? Всплывают или тонут? Давайте разбираться, что с этой компанией. А с нами будет это делать, и с помощью вас, Евгений, мы будем это делать. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков в студии «Комсомолки». Итак, у меня первый вопрос, мне кажется, который возник бы у каждого. Чем сейчас занимается вообще компания «Роснано»? Что они делают?
17: Что они делают? Хороший вопрос.
6: Да ладно. Мне казалось, более примитивного не придумаешь. Но вначале надо разобраться.
17: На самом деле это важный вопрос, потому что я сам раньше тоже абсолютно не понимал, что делает «Роснано», да, чем она как правильно занимается. И вы правильно сделали, что меня позвали.
6: Да,
17: спасибо, потому что я занимался исследованием деятельности «Роснано». «Роснано» выпустил об этом не одну статью. Вот. И, собственно, что такое «Роснано», да? И в чем ее задача? Вообще, на мой взгляд, очень субъективный, да, «Роснано», вот, оно не должно заниматься ничем, ее вообще быть не должно, потому что «Роснано», собственно, занимается тем, чем вообще во всем мире государство не занимается. «Роснано» занимается венчурными инвестициями. Что такое венчурные инвестиции? Это высокорисковые вложения, да, все мы знаем, например, Кремниевую долину в США. Вот это вот то самое место тоже, где процветают венчурные инвестиции, то есть ты инвестор, ты ищешь, находишь какую-то начинающую молодую перспективную компанию и вкладываешь в нее деньги в надежде, что эти деньги отобьются и дадут тебе очень хороший доход. Да? То есть ты вкладываешь деньги не в условный там Microsoft или Газпром, или еще во что-то крупное, доказавшее свою эффективность и так далее, а вот во что-то начинающее, и твоя задача, твой талант и твой опыт позволяют тебе рассмотреть перспективу в этой компании, вложить в нее, в эту начинающую перспективную компанию деньги и ждать отдачи. Проблема в том, что вот эти вот начинающие перспективные компании гораздо чаще загибаются, чем выживают. Да, если она выживает и начинает процветать, прибыль твоя будет очень большой. Если она загнется, то ты попрощаешься со своими деньгами. Вот именно поэтому во всем мире подобными инвестициями занимаются в основном частные лица, у которых
6: которые
17: есть...
6: Которые рискуют своими личными, а не государственными деньгами.
17: Рискуют своими деньгами. В России для этого дела, в частности, была создана госкорпорация «Роснано», цель которой была как раз-таки отыскивать перспективные компании из сферы нанотехнологий, вкладывать в них деньги и зарабатывать для государства.
6: И вот этот российский смартфон, который они однажды представили на суд Божий, это вот как раз продукт не их компании, а тех, кого они нашли и в кого вложились.
17: Дело в том, что да, «Роснано» ничего не производит само по себе. Ну, может, и производит что-нибудь. Вот это уже, наверное, какие-то такие побочные вещи, да. Суть именно в том, что они вкладывают деньги и помогают развиваться другим компаниям.
6: Я поняла. Жень, скажи, пожалуйста, вот дать деньги, не дать, решил Чубайс?
17: Наверное, это было какое-то коллегиальное решение все-таки, да, потому что, ну, даже просто физически невозможно решать по всем компаниям и проводить экспертизу, вкладывать туда деньги или не вкладывать. Поэтому, может быть, и Чубайс решал что-то из этого, да, лично, может быть, и нет. Мы этого не знаем, потому что, ну, деньги направлялись, деньги компании. И деньги, кстати, не только государственные, вот в чем еще одна из ошибок «Роснано». Ей было дано государственное финансирование, но, кроме того, она брала деньги в кредит. Она брала деньги в кредит и вкладывала их в эти самые начинающие компании, которые благополучно загибались, не без помощи «Роснано», между прочим.
6: Ой, слушай, давай для слушателей скажу несколько цифр. Сейчас суды, и из судебных материалов «Роснано» подали иски к бывшему главе компании Чубайсу, к его команде по нескольким направлениям. Один из исков, присядьте, если что, на 11,9 миллиардов рублей по проекту «Крокус». Это создание производства резистивной, наверное, правильно сказать, памяти. Другой на сумму 5,5 миллиардов рублей. Это гибкие планшеты. Направлено в суд уже из прокуратуры уголовное дело о растрате 7,5 миллиардов рублей. Я вообще не понимаю, как эту компанию просто не закрыть. Зачем ей дают второй шанс? Или я что-то не понимаю?
17: Как мне говорили эксперты, конечно, проще махнуть рукой и сказать «умерла, так умерла», да?
6: Да.
17: Но это же еще и имиджевая история. Если мы просто возьмем и закроем компанию, огромную государственную компанию, которая раскручена, да, про которую все знают, мы признаем неэффективность официально. Mm-hmm. То есть это вот не мы будем сидеть, обсуждать и говорить, что там Руслана не нужна, да, mm-hmm. считает некто Евгений, а там некто, не знаю, Анатолий. Некий, да, считает, что нужна, да, и это просто наше мнение. Вот, а если ее взять официально закрыть, рассказывали мне в высшей школе экономики, то это будет как бы признано официально уже, да, и, ну, подорвет доверие, что ли, к подобным институтам, а это ж не единственный наш институт подобный. Mm-hmm. Вот, разве так можно? Нет, так нельзя, поэтому надо ее спасать. А чтобы ее спасать, надо искать, где деньги были неэффективно потрачены. И тут, собственно, мы приходим ко второй вот проблеме, да, почему я говорил, что подобные компании, ну, в мире не принято государству подобными вещами заниматься, потому что когда ты частное лицо и вложил свои деньги, ты будешь свою голову пеплом посыпать. А за каждый государственный рубль все-таки спрос совершенно другой. И поэтому, да, сейчас есть суды, там есть подозрения, возможно, они оправдаются, не оправдаются, поживем и видим, в каком-то криминале, там, да, в выводе денег за границу, там, в слишком больших объемах. Но суть-то в том, что со своими деньгами делай, что хочешь. Вложил их там во что-то, вложил рубль, заработал 20 и купил на эти деньги себе там виллу за границей. Да ради бога, заработал, делай, что хочешь. А вот с государственными деньгами, да, вот за них уже совершенно другой спрос. И вот эти вот вложения к ним и подходили по-другому, и за них и сейчас идет расследование по-другому. Вот ты говоришь страшные цифры, 11 миллиардов.
6: У меня тут цифр вагон. Смотрите, Руснана взяли и подали иск к Чубайсу, к 6 экс-менеджерам. Что взыскали? 3,9 миллиарда рублей и 20,5 миллионов долларов. Это более 5,5 миллиардов. Ребята, они столько наворовали? Ведь у нас столько не зарабатывают. Я не понимаю, как можно было вот раз и отпустить. Я напомню, Чубайс за пределами России с началом СВО он покинул страну, и вот сейчас его имущество арестовано, но как бы вряд ли оно тянет на такие цифры.
17: Ну, пока ведь не идет речь о том, что деньги украли, да, то есть деньги вот они были, кто-то их взял, положил себе в карман и купил на них неважно что, шоколадки в магазине у дома или виллы за границей.
6: Или пол Израиля, да.
17: Да, вот. Речь идет о пока, по крайней мере, да, пытаются понять действительно что-то, что с ними сделали. Потому что куда делись деньги, во многом непонятно. И вот эти вот цифры, на самом деле, они ведь не самые ужасные, которые ты называешь. 5 миллиардов, 11 миллиардов. 146 миллиардов составлял долг компании перед банками на момент 2020 года. То есть это те деньги, которые взяли в кредит. Вот человек берет в кредит, да, деньги, ну, не знаю, под сколько.
6: А у кого? Там. Ну, а у государства или у какого-то банка?
17: У банков.
6: А, у нескольких.
17: Про те деньги, которые дало изначально государство, я уже молчу. Они были вложены, потрачены. Что-то из них, конечно, отбилось, но
6: они же там банкротство проходили какое-то.
17: Конечно.
6: По-моему.
17: Многие компании, да, из этого были официально признаны банкротами, в которые вложились. Вот этот планшет, который нам демонстрировали, да, и вот за который тоже сейчас миллиарды взыскивают. Это украли, не украли, но то, что вложение было явно каким-то не очень сильно неэффективным, стало понятно достаточно быстро, потому что другая венчурная инвестиция, которая в Кремниевой долине оправдалась, эти планшеты начали выпускать за границей другие компании, я имею в виду, да, такие же планшеты, которые стоили дешевле, которые были лучше по всем параметрам. Вот.
6: Ну, то есть их там по-честному начали выпускать, я так понимаю.
17: Ну, а по-честному, не по-честному.
6: Цена,
17: но их...
6: раз государство хотели обмануть.
17: Ну, это нет, дело еще с этими планшетами ведь в том, что они действительно были устаревшими. Эта технология на тот момент уже выглядела не очень перспективной. И если мы сейчас вот начнем выпускать, я не знаю, автомобили вроде «Запорожца» или «ВАЗ-2101» и говорить, что мы на рынке будем его продавать дороже «Мерседеса» и выиграем конкуренцию, звучало бы странно, да, согласись. Вот. То же самое было с тем планшетом. Может быть, я немножко утрирую, но на тот момент он действительно был, если посмотреть на разработки тех лет, то он уже их явно не обгонял. Может быть, они, конечно, что-то в тайне держали, не знаю.
6: У нас остается минута, я хочу подвести некий, ну, пусть промежуточный, но знаменатель. Скажи мне, пожалуйста, вот какие сейчас ставки на Роснано? Что они оздоровятся? Путин сказал, что они почти оздоровились. Они оздоровятся и начнут работать по-новому, по-другому.
17: Ну, да, они сейчас что пытаются? Они сейчас пытаются сделать три вещи. Первое – это при помощи исков выяснить, куда что делось и кто что украл или не украл. Второе – это возродить некоторые свои проекты, потому что действительно некоторые вложения можно было бы оживить, скажем так, да, некоторые из тех компаний привести к прибыли. И третье – это, да, это начать приносить прибыль и не просить денег у государства. Ну что ж, поживем, увидим, посмотрим.
6: Но они снова будут государственной компанией?
17: Та они продолжают быть технология... государственной компанией, конечно, но теперь-то они будут эффективной компанией непременно, а мы будем за этим наблюдать, радоваться и говорить спасибо.
6: Ладно, Евгений, спасибо большое. Друзья мои, у нас в студии был редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскурякова. Благодарю.
18: Спасибо.
16: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
16: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На Великих Луках продолжается капитальный ремонт школы номер 7 имени Антона Злобина. Он проводится в рамках регионального проекта «Все лучшее детям», который входит в национальный проект «Молодежь и дети» и реализуется в Псковской области с 2025 года. Сейчас ведутся отделочные, электромонтажные и кровельные работы. Планируется, что с 1 сентября учащиеся начнут обучение в обновленных помещениях, соответствующих современным образовательным стандартам. Первые результаты единого госэкзамена по истории, литературе, химии получили выпускники из Псковской области. Хорошие результаты демонстрируют великолучане. Так, высший балл по истории удалось набрать Александре Грибановой из лицея номер 11 города Великие Луки. Мария Рассиневич из гимназии имени Софьи Ковалевской стала единственной 100-бальницей по литературе. ЕГЭ в Псковской области в этом году сдают более 2500 выпускников 11 классов. В выставочном зале «Мир искусств» работает выставка картин учащихся детской художественной школы имени Алексея Большакова. Это работы победителя международного конкурса детского творчества «Полет мечты». Экспозиция посвящена международной встрече воздухоплавателей и отражает детские впечатления и мечты о полете.
1: О валютах.
22: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
1: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вопрос дня.
6: Добрались 8800 200 ровно 9702. Сегодня дата, ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, прошел первый тур президентских выборов в России. И это одна из самых драматичных, спорных избирательных кампаний в нашей новой истории. Напомню, если вдруг забыли, основными соперниками стали действующий тогда глава государства Борис Ельцин и лидер Коммунистической партии Российской Федерации КПРФ. Геннадий Зюганов. И вот давайте с вами, несмотря на то, что история не терпит сослагательного наклонения, все-таки вернемся мысленно, как минимум, в 96-й год и ответим на вопрос в прямом эфире. Как бы вы сейчас проголосовали на тех выборах? 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков, ваши комментарии оставляйте под видеотрансляцией. Подписаться можно на наши официальные аккаунты во ВКонтакте и на Рутубе. В общем, для тех, кто не понимает, о чем речь, у нас есть и молодые слушатели, я напомню о том, что ровно 30 лет назад россияне голосовали в первом туре. Это единственный в истории нашей страны выборы, которые потребовали двух раундов. Я очень хорошо помню эти дни. Я тогда была в Москве, хотя москвичка еще не была. Не было живого места, чтобы я не видела плаката. Ельцин спиной у какого дерева только забыл. Точно, по-моему, не береза. И написано «Голосуй или проиграешь». Вот на этом голосовании решалось не только, кто возглавит государство, но откажется ли страна от продолжения реформ, вернут ли власть коммунисты или не вернут. И если немного погружаться в историю, но я сначала попрошу, как только будет звонок, пожалуйста, сразу дайте мне об этом знать. Друзья, жду звонков. Как бы вы проголосовали, если бы вернулись в тот день, вот сейчас, из дня сегодняшнего? 8 800 200 ровно 9702. Так вот, в начале 96-го года, когда первый срок полномочий президента России Ельцина подходил к концу, его рейтинг доверия, то есть рейтинг доверия избирателей, упал до, как сказал кто у нас, Медведев, да, это Медведев фразу принадлежит, пробить дно. Ну, неважно кому, но фраза, ставшая крылатой. Так вот, оно пробило дно. По разным оценкам, этот рейтинг доверия колебался от 3 до 9. 9 – это какие-то заоблачные уже значения. Так вот, почему? Давайте разбираться. Ну, во-первых, война в Чечне, задержки зарплат, разгул преступности, провал приватизации. Ельцин уже не выглядел сильным и уверенным лидером, потому что он на тот момент перенес несколько инфарктов. И вдруг в феврале 96-го он все же объявляет о своем выдвижении. Социологи, конечно, тут же предсказывают ему какое-то, в лучшем случае, четвертое, ну или пятое, хорошо, место на выборах. Итак, за кого вы проголосовали сегодня? Вот в первый момент это на первых двух местах. Это Ельцин или Зюганов. Там самое главное развернулась кампания вокруг этих двух лидеров. Да, там был еще Явлинский, там был еще Жириновский. У нас Рамазан на связи. Откуда? Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Рамазан.
3: Алло, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
3: Пару слов о моих впечатлениях о тех выборах. Так. Я участник тех выборов, да. Это были отвратительные выборы. Это была страшная подтасовка везде. Вся вот эта вот властная структура, которая тогда уже образовывалась, она в основном требовала голосовать за Ельцина. За кого я лично голосовал тогда? Я, конечно же, голосовал за коммунистическую партию. Угу. Я кадровый советский политработник, и у меня просто даже в мыслях не было, потому что тогда уже кто такой Ельцин, что он из себя представляет, уже хорошо было известно людям. Поэтому я считаю, это вот самое позорное голосование было тогда. И, кстати, вот эти вот моменты позорных голосований, когда выборы у нас без выбора продолжаются и по сей день. Точка.
6: А скажите мне, пожалуйста, соответственно, мы бы сейчас жили в другой России, если бы все-таки Зюганову отдали победу?
3: Я полагаю, что да. Я полагаю, что да, и скажу вот.
6: И страна бы наша существовала, извините, перебиваю.
3: Точно, страна бы наша существовала. Россия, вы имеете в виду?
6: Да, знаете, почему я задаю такой вопрос? Объясню. Потому что на тот момент у нас с армией все было плохо. У нас вообще со страной, с экономикой, с армией было все плохо. И это была очень слабая страна. Ее бы можно было взять, как говорится, голыми руками. Поэтому я и спрашиваю, существовала бы она. А потому что почему после победы Ельцина она продолжила? Потому что там были политтехнологии из Америки.
3: Да, она бы существовала, я как раз тогда служил в армии, да, и страна бы точно была другой. Но хуже бы, чем было, оно бы не было.
6: А почему вы за Лебедя тогда не голосовали, если вы служили в армии?
3: Ой, Лебедь, мы тоже знаем, кто такой этот Лебедь, понимаете? Нет, вот нам расхваливает этого Лебедя, какой-то патриот там и так далее. Мы ж кадровые советские политработники. Мы знали про этого болтуна, спасибо, который в конечном счете примкнул к Ельцину.
6: Спасибо большое вам за мнение, Армазан, спасибо. 8-800-200-9702. Жду ваших звонков. Знаете, такой анекдот до сих пор жив. Приходит председателя Центросберкома, ну, неважно, там, Чубайс, например, он не был, или Чубайс, да, а сегодня тем более про него говорили, и говорит: Борис Николаевич, у меня есть две новости, хорошая и плохая. Ну, давай с плохой начинай. Если бы я умела говорить, как Ельцин, я бы, наверное, сейчас сымитировала. Зюганов набрал 51%, ему отвечают. А какая же тогда хорошая? А вы 52% набрали. Ну, вот так и выборы проходили. Там, понимаете ли, 53% телевизионного времени отдавалось Ельцину во время его предвыборной кампании. Он, да, он начал ездить по странам, по городам, весям, танцевал на сцене, чтобы молодежь пришла на выборы, звезд подключили. Деньги тратились немыслимые. Я даже могу об этом говорить вот не на основе исследований моих коллег, журналистов, журналистских расследований, а на основе тех представителей шоу-бизнеса, которые мне лично рассказывали, сколько им платили тогда для того, чтобы они агитировали. 8-800-200-9702. Звоните, пожалуйста. И за кого бы вы голосовали сегодня? За Ельцина или Зюганова, например? Ну, я обещала сказать, что помимо Лебедя там был Явлинский и Жириновский. Да, вот всех перечислила. Геннадий из Самары, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Добрый вечер. Я хочу рассказать, вот как я в 96-м году голосовал. Я решил прийти на избирательный участок в самом конце, вот, в самом конце вот этого времени. И пришел на избирательный участок, приношу свой паспорт, все показываю. А там в моей уже это железной дивизии 7 квартир 2, а вы уже проголосовали. Я говорю, как? Вот мой паспорт. Вот я сам, это подпись.
6: Нет, вы не шутите сейчас, Геннадий? Вот
4: я на полном серьезе. Я поднял шум. Там же эти...
6: Что полиция, вы кричали? Это... Что значит шум вы подняли? Как это может быть? Люди добро смотреть, что происходит, да и полицию позвали?
4: Ну, нет, уже избирательный участок закрывался, да. Но полиция-то там была. Да. Мне говорят, парень, не шуми. Ну, мне тогда 36 лет было, я еще достаточно молодой был. Я говорю, ребята, ну, за меня проголосовали, моей подписи вообще нет, это не моя подпись. Вот, смотрите, в паспорте моя подпись, а это не моя.
6: Так, они
4: это...
6: что, давайте ускоряться, что они...
4: Ну, что-то, парень, и там в избирательной комиссии, сейчас мы отдельные бюллетени, сейчас мы все... Мария Сергеевна, это было, они так перепугались, так все порозовели, покраснели, я
6: вам
4: говорю...
6: А вы за кого шли голосовать-то, Геннадий?
4: Я сам Геннадий, ну, я вы
6: поняла
4: понимаете,
6: уже.
4: За кого.
6: Да нет, это не, ну, как бы,
4: Геннадий в переводе с греческого «благородный».
6: Я поняла вас. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Итак, 17 июня. Да, сейчас Воронеж. Подождите секунду. Просто нужно добавить, раз мы историей занимаемся. 17 июня, то есть завтра, ну, 96-го года, ЦИК подвел предварительные итоги голосования, которое прошло вот в дне сегодняшнем. Ельцин набрал 35,28, Зюганов 32,03. И вот из-за таких цифр победителя предстояло определить во втором туре. И у нас сейчас Воронеж на связи. Как зовут? Анатолий. Здравствуйте, Анатолий. Слушаю вас.
5: А можно после рекламы? Время мало осталось.
6: Анатолий, вы уже в прямом эфире. Вы говорите в эфире. Да.
5: Вы знаете, нет одного кандидата на сегодняшних голосованиях Марии Бачениной. С днем рождения вас.
6: Спасибо большое.
5: Счастья, здоровья, любви от всего миллионного.

0: году я голосовал, да, мне так. было 33 года.
1: О, самый такой сок. И за кого?
0: Я голосовал за коммунистов, за Зюганова.
1: Смотрите, вот все звонят 100% за Зюганова, понимаете, пока что?
0: Потому что, Мария, я думаю, что если бы Зюганов выиграл бы, так. сейчас у нас совершенно другая страна была бы. Мы бы намного лучше жили бы. Я так думаю, да.
1: Не то чтобы я спешу согласиться с вами, хотя вы и моего мнения не спрашивали, но дело в том, что я думаю, если бы не выиграл Ельцин, тут уже было бы все. Но я должна оставаться все-таки лояльной. Хотя очень сложно мне в этом случае. Спасибо вам большое. Так, друзья, у нас остается немного времени. Дальше мы послушаем последние новости. Дальше мы продолжаем принимать звонки. Вот прямо сейчас можете уже набирать, просто подождете. 8 800 200 ровно 9702. Итак, за кого бы вы тогда голосовали 16 июня 96-го?
2: Вопрос дня.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
6: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Итак, вопрос дня. Мы продолжаем. Как бы вы сегодня проголосовали на выборах, которые, первый тур которых прошел 16 июня 96 года? Ельцин против Зюганова. Но вообще, конечно, еще раз повторю, что это самые спорные выборы в истории, новейшей истории Российской Федерации. Споры о том, были ли сфальсифицированы эти выборы президента 30-летней давности, возникают в СМИ и будут еще возникать в сетевых дискуссиях. Ну, потому что у Ельцина, еще раз повторяю, был нулевой рейтинг. Честно, обойти Зюганова, чья партия только что победила на выборах в Госдуму, КПРФ заняла первое место, не знаю, возможно ли это. Но есть и не скептики, а оптимисты, которые, в общем-то, говорят, почему, обосновывают. Но в первую очередь я хочу слышать вас, друзья мои, 8 800 200 ровно 9702. Николай, Ростовская область, слушаю вас.
7: Да, это я.
1: Да, Николай, я слушаю. За кого бы вы голосовали сегодня?
7: Вот. Я за коммунистов.
1: А тогда?
7: Потому что мы жили хорошо. Тогда нет. Ельцина вообще, это безобразие. Это идиот. Нет,
1: это я... Ну, давайте, во-первых, не опускаться до оскорблений. Знаете почему? Потому что, дай волю, мы с вами разойдемся так, что придется закрывать наши
7: вы
1: итоги
7: понимаете.
1: Дня.
7: Понимаете.
1: Да. А тогда за кого
7: у
1: вы проголосовали
7: все.
1: Тогда?
7: Совхозы.
1: Да это я все понимаю.
7: Мне было 41 год.
1: Так, и за кого
7: мне
1: тогда?
7: Было.
1: Ну.

0: Я голосовал за коммунистов.
1: Все, еще один за... Вот, смотрите, у нас 100% вообще не голоса мимо. Не голоса мимо. Вот, пожалуйста, хотя были еще там кандидаты. Спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Новосибирск на связи. Ирина, здравствуйте. Вы в эфире.
2: Да, спасибо большое. Дело в том, что вот у нас получилось так, что проголосовали, но нам пришлось проголосовать за Ельцина, за Путина.
1: Да подождите, при чем тут Путин? Я про 96-й год говорю. Путин это зачем сейчас притягивать?
2: Не, я за коммунистов проголосовал.
1: Вот, вот, я и спрашиваю, в 96-м году, при чем тут Путин?
2: Владимир Владимирович, что-то говорит. Не знаю, почему, извините вас. Дело в том, что... Не, подождите. Дело в том, что, понимаете, дело в том, что мои родители были из Минеральных Вод. Вот, там... И вот я там...
1: Так, все. До свидания. Давайте, друзья мои. Ну, все, это несерьезно. Родители, Минводы. Я спрашиваю четко. Ну, вроде я же тоже не путаюсь в показаниях. Ну, правда, давайте уважать время других. Рязань, Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я проголосовал за Ельцина.
1: Сегодня же, хотя... да, Роман, должна разобраться. То есть, если я вас сегодня перемещаю в 96-й, вы мне вот отвечаете, проголосовал бы за Ельцина, верно я поняла вас?
3: Да.
1: Да, давайте.
3: Да. Угу. Объясню, к чему. Да. Потому что всегда, ну, честно говоря, верю в коммунистов, но вот с тех выборов коммунисты показали, что, ну, по крайней мере, та верхушка, которая была на тот момент и которая сейчас есть, что они не хотят ничего делать. То есть, если бы они хотели что-то сделать, я думаю, они на тот момент могли бы взять, ну, скажем так, власть в свои руки.
1: Интересно, как? Интересно, как? Вот мне правда интересно, ну... искренне. Вы в курсе, что сколько денег стоила компания Ельцина, кто ее финансировал, как между двумя турами задержали Чубайса с коробкой, набитой несколькими сотнями тысяч долларов?
3: Я прекрасно помню, но
1: почему такие вопросы?
3: Никаких действий коммунисты того времени не сделали. Никаких.
1: Я бы сказала вам не про тех коммунистов. Знаете, можно, ну, мы в риторике, мне интересно, вы знаете, не про коммунистов того времени, а про коммунистов до того времени, которые делали исключительно вид, а сами уже в это давно не верили.
3: Ну,
1: по-вашему, Брежнев верил в коммунизм?
3: Ну, я думаю, что да.
1: Да я сейчас рассмеюсь вам в лицо, но не буду этого делать, потому что мне красиво.
3: Ну, вы можете смеяться, но это мое субъективное
1: мнение. Да, нет, на которое вы имеете полное право. Нет, все, вы правы, да, вы имеете... Ну, я просто удивлена до глубины души.
3: Почему я еще за Ельцина, я так скажу.
1: Да.
3: Ну, был Ельцин, и потом стал Путин. А был бы по-другому, может быть, не был Путин, я так скажу. А все-таки, ну, надо отдать должное, Владимир Владимирович, по крайней мере... За свое, скажем так, начало карьеры президентом он сделал просто огромный, я считаю, огромный успех, страна сделала.
1: И не только вы так считаете, я тоже с этим считаю. Он, мне
3: да,
1: теперь она, не страшно ходить по улице.
3: Да. И он ее оставил.
1: Да. И вот с этим да. Но я правда, вот я даже рада, что меня вот так удивили. Нет, серьезно. И правильно вы сказали, что можете смеяться, а я потом поняла, что ну не права. Каждый человек имеет право на мнение. 8-800-200 ровно, давайте успевать. 200-97-02. Челябинская область с нами на связи. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
1: Слушаю вас. Сколько вам было в 96-м году, Александр? По голосу молодо слышитесь.
4: 26.
1: Уже голосовать должны были. За кого тогда голосовали?
4: Я был в больнице, урны приносили.
1: Вы были в больнице, урны приносили. Так, интересно.
4: Приводили.
1: Так. И?
4: Ну, я голосовал за Ельцина.
1: Так, смотри, второй блок пошел.
4: Почему?
1: Почему?
4: Потому что коммунисты в 91-м, Горбачев, как говорится, упустил власть. В 93-м Верховный Совет там.
1: Поняла. А сегодня...
4: А коммунисты, я считаю, Зюганов. Просто формалисты. И был слух, что Зюганов типа победил, но он сам не захотел делами заниматься.
1: Это слух. Иначе бы сегодня его на посту, соответственно, он бы не возглавлял свою партию сегодня, если бы он захотел еще тогда закончить.
4: Он тоже нужен для протекции. Все-таки с Китаем партнерничаем.
1: Скажите мне, за кого бы вы голосовали сегодня, если бы машину времени вам подогнали под подъезд?
4: Так же, Зюганов.
1: Вот несмотря ни на что. Окей. Ребят, вы чё? Мне кажется, мы ходили в каком-то драном ситцевом халате. Вот такая страна у нас была. Белгород на связи. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Мария.
1: Здравствуйте, Владимир. Ваш голос за кого бы вы сегодня отдали?
5: Сегодня бы я проголосовал за Жириновского. Мне тогда было 20 лет.
1: Так.
5: 20 лет мне тогда было, и чтобы не дробить его голоса, я проголосовал за Зюганова. А так всю свою жизнь я верил, любил и верил ЛДПР и Владимиру Вольфовичу.
1: Я скучаю даже по нему, честно скажу. Никогда такого не говорила. Ну, скажу прямо. Спасибо вам большое. 8800 200 ровно. А вот мне пишут, а сейчас в китайском барахле? Нет, не в китайском. А даже если в китайском, то оно отличного качества. Сейчас у меня выбор есть. В китайском или в каком-то другом, или в российском. Да. И образ мой, просицевый драный халат, прекрасно поняли люди. Повторить. Ростов-на-Дону. Виктор, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ваше мнение, Виктор, если бы сегодня вас 96-й...
6: Мое мнение с мнением предыдущего оратора.
1: Так.
6: Я бы тоже проголосовал за Жириновского. В этом бы случае у нас не было никаких соглашений минских, на которых обманули. И не было бы войны на Украине. И все бы было совершенно так, как сейчас цитаты Жириновского на каждом шагу печатают, показывают. Все бы было так, как он говорил.
1: А вы знаете, что у нас в эфире «Комсомольской правды» есть программа, чтобы сказал Жириновский, да? Там целый мой коллега Владимир Варсобин, он погрузился в его предсказания до самого дна, все исследовал и очень любопытные выводы сделал. Вы послушайте, если вас это заинтересует, мне кажется, будет очень полезно. Спасибо за звонок. 8800 200 ровно 9702. Остается очень мало времени. Чебоксары на связи. Роман, слушаю вас.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот я в свои 42 года лежал в больнице. И для того, чтобы Ельцин не победил, три раза сумел проголосовать в этот день. То есть в больнице выписался по месту жительства и еще по пути зашел в приемный избирательный участок и еще там подал голос за Зюганова. К моему большому сожалению, победил. Якобы победил.
1: Вы сейчас говорите то, что в моей голове сегодня не укладывается. То есть вы три раза смогли проголосовать.
7: Три раза? Да, три раза из-за Зюганова. Если бы я знал, что кто такой Зюганов, я бы, конечно, за этого человека никогда не проголосовал. Угу. Это такой же человек, как и Ельцин. Он абсолютно непригодный для неугодный для нашей страны человек. Тем не менее, получилось. Он вроде победил. Но, тем не менее, свою победу он отдал этому, я уж не буду говорить оскорбительными словами, в общем, вот такая
1: спасибо.
7: Ситуация.
1: Спасибо вам за звонок. Друзья мои, приходят разные сообщения, тут читать не перечитать. Знаете, я прочитала все. Комментарии по поводу тех мнений, кто позвонил и озвучил. Я всегда за Жириновского голосовала. Он был единственным, кто не врал. Это Марина, пишет Афанасьева. Все-таки люди за коммунизм, против капитализма, в который нас втянули. И так далее, и тому подобное. Спасибо всем большое, конечно же, за поздравления. И итоги дня вернутся завтра.
8: Вопрос дня.
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Николай Межевич об отсутствии свободы слова в Прибалтике.
11: В Финляндии за альтернативную точку зрения, ну, моего коллегу, например, выгонят из Хельсинкского университета. Но в тюрьму не посадят. А в Эстонии мои коллеги, которые имели альтернативную точку зрения, даже не пророссийскую, в Латвии, в Литве поголовно переехали в тюрьму. В Финляндии процесс деградации полуусловных демократических процедур, он не дошел до конца. В Прибалтике, собственно, никогда демократии не было ввиду отсутствия самой Прибалтики. В межвоенный период мне не встретился ни один эстонский латвийский литовский историк, который смог бы сказать, что у них с 20 по 39 была демократия. Стыдновато им немножко.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
12: Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, прибывшими на саммит России ASEAN. Это сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Эти встречи уже начнутся завтра по прибытии президента в Казань, еще до торжественного приема. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и ASEAN, пройдет в столице Татарстана 17-19 июня. Деловой форум «Россия-ASEAN» состоится 17 июня на полях саммита. Планируют обсудить, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросы международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества.
8: О санкциях.
12: Россия примет ответные действенные меры на новые санкции ЕС, говорится в комментарии постпредства нашей страны при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России. ЕС продолжает преследовать граждан нашей страны за культуру, свободу слова и за веру. Таким образом, ЕСовский Брюссель в очередной раз наглядно продемонстрировал, чего на самом деле стоят его так называемые демократии и европейские ценности. Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористически коррумпированный режим в Киеве, указывается в документе.
8: О космосе.
12: Грозовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил отстыковку от МКС в рамках 34-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Как ожидается, спустя примерно 15 часов Cargo Dragon произведет приводнение у побережья штата Калифорния. Он находился на станции с 17 мая. Корабль доставит на Землю результаты проведенных на МКС экспериментов, включая напечатанные при помощи биопринтера образцы хрящевой ткани, а также материалы для исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями.
8: Обо всем.
12: Непальский спортсмен установил мировой рекорд по скоростному спуску на руках по лестнице. 31-летний Хари Чандрагири, уже установивший множество мировых рекордов, завоевал такой титул. На этот раз он спустился на руках по 100 ступеням в китайском городе Чунцин, преодолев дистанцию чуть более чем за 44 секунды. Спортсмен отметил, что осознает, насколько этот трюк может быть опасным. Падение с высоты 100 ступенек на голову, шею или позвоночник могло стоить ему жизни. Поэтому он страховался, проверял каждый шаг и останавливался, если у него соскальзывали руки или уставали плечи. Чтобы установить такой рекорд, Гири понадобилось полгода каждодневных тренировок. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: По сути дела,
13: Николай Стариков.
14: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире, по сути дела, Николай Стариков сегодня с нами по видеосвязи, а я буду вести программу Андрей Зобов вместе с вами. И наша первая тема у нас, мы будем обсуждать удары по Украине и обязательно обсудим произошедшее на этой неделе возгорание Киево-Печорской лавры. Собственно, начнем, наверное, как раз с того, что Киев, по данным Минобороны, Киев стремительно теряет пункты управления дронами, что очень симптоматично и символично, потому что именно эти дроны доставляют нам в последнее время неприятности. Сегодня, буквально сегодня, впервые была использована ракета «Бандероль». Об этом сообщает военкор комсомолки Саша Коц. Это, если что, более дешевое и, возможно, к массовому выпуску версия ракеты X-101. И вот на фоне того, что наши удары становятся все эффективнее и эффективнее, загорается Киево-Печорская лавра. Насколько это вообще случайность, совпадение, или ее все-таки это была ракета «Патриот», или ее подожгли сейчас и поговорим. Что вы думаете об этом, Николай Викторович?
15: Ну, приветствую вас, уважаемый коллега, приветствую вас, уважаемые соратники. Давайте помыслим логически, потому что вещи, которые происходят в большой политике, надо все-таки обсуждать, но еще и стараться разложить по полочкам. Ну, смотрите, происходит на наших глазах трагедия. Загорается русская святыня, Киево-Печорская лавра. Вопрос, откуда берутся прекрасные фотографии вот этого пожара? Мы видим, что там с прекрасной оптикой фотографы сидят. Откуда они берутся на зданиях, с которых есть этот вид? Ну вот происходит российский удар. Какова вероятность того, что произойдет возгорание какого-либо объекта в Киеве, если вы простой фотограф? Как вы можете это узнать? Ответ – никак. Следующий вопрос. Если там сидят эти фотографы, то кто-то их заранее посадил. И таких случаев в истории мы видели немало. Например, когда Матиас Руст, я напомню вам, немецкий летчик, да, на таком кукурузнике прилетел при Горбачеве из Финляндии, удивительным образом на Красной площади было сразу несколько съемочных групп западного телевидения, которые как будто что-то ждали. Ну что они ждали? Они ждали Матиаса Руста, им сказали, придите, находитесь там, и вы получите редкие кадры. Вот такая ситуация многократно в истории повторялась. Сейчас мы видим ровно такую же. Но давайте дальше помыслим. Наше Министерство обороны справедливо говорит, что возгорание произошло от того, что американская ракета «Патриот», которая украинская только потому, что на ней трезубец наклеен, упала, потому что она просрочена или, в общем, неправильно сработала. Наверное, так и было, и, возможно, это было. Но следующий вопрос. Фотографы, которые сидят, снимая лавру, насколько вероятна вероятность, простите за тавтологию, крупного пожара, если упадет ракета зенитная? Ну, может же не быть большого пожара. Иными словами, я думаю, что перед нами такая многоступенчатая провокация. То есть осуществляется либо имитация, либо какого-то там падения в районе лавры, а одновременно с этим осуществляется поджог. И вот уже понимая, что гореть будет ого-го как, сажают фотографов, все это снимается. И давайте добавим и истории, и, так сказать, стереоскопического взгляда на эту ситуацию. Ведь мы сегодня дальше будем, я надеюсь, об этом говорить, Андрей, о встрече глав так называемой «Большой семерки». Опять-таки, за историю СВО мы видели многократно, когда удивительные провокации случались ровно накануне встреч западных лидеров. Я напомню, начиная от Бучи и ударов, там, которые Зеленский выдумывал. То есть ложка вот такая страшная, горящая, она к обеду готовится. Ну и, конечно, здесь нельзя не вспомнить историю, потому что у меня такое впечатление, что Зеленскому выдали тот же сценарий, что и Гитлеру. Значит, 27 февраля 1933 года Гитлер только-только стал канцлером. И в этот момент загорается Рейхстаг. Официальная нацистская версия гласила, что ее поджег такой, значит, коммунист по имени Вандерлюбе, значит, голландский. Его поймали прямо там в пожаре. Он был такое впечатление, что накачан наркотиками, потому что что-то невнятное говорил, какие-то безумные глаза. Его судят, присуждают к смертной казни. И на этом основании, что коммунисты подожгли здание парламента, запрещают компартии и начинают серьезнейшие репрессии. Очень быстро Веймарская республика прямо на глазах превращается в Третий рейх. Кстати, интересно, там конституцию даже не меняли. Просто принимали последовательно законы, которые запрещали другие политические партии, запрещали евреям иметь немецкое гражданство и так далее и тому подобное. А весь мир все это, конечно же, не наблюдал, не замечал. Вот в 1933 году горел Рейхстаг, а в 1936 году будет две Олимпиады в той же самой нацистской Германии. Поэтому пожар – это такой уже опробованный в истории метод создания политических провокаций. И когда мы сложим саму ситуацию с этими фотографами, которые сидят и чего-то ждут, невозможность случайно угадать разгорание такого пожара, плюс встреча большой семерки, то мне кажется, что перед нами вот такая злостная провокация. Ну и, конечно же, сюда надо сказать, что это для нас с вами это святыня. А для Зеленского и его банды это не святыня. Вообще ни разу не святыня. Поэтому им это вообще не жалко. Им не жалко Лавру, не жалко Украину. Им не жалко русских людей, которые живут на территории бывшей Советской Республики. Им ничего этого не жалко. Им нужна картинка, им нужно что-то показать Дональду Трампу, что-то показать, значит, избирателям Запада. И последнее, что здесь хотелось бы сказать, совсем недавно был злодейский удар по панораме в Севастополе. Что сказала ЮНЕСКО, организация, которая должна защищать памятники? Она сказала, что она не может туда приехать, что у нее нет доступа к Севастополю, нет доступа к панораме, и она вот не знает, что там происходит. Когда это случилось с Лаврой, туда приехали и из ООН, и из ЮНЕСКО моментально. И все это зафиксировали. Ровно так же, как этого коммуниста Вандерлюбе тут же поймали на фоне горящего Рейхстага. Поэтому, когда мы с вами понимаем, что Рейхстаг поджег не Вандерлюбе, а нацисты, то мы с вами прекрасно поймем, кто осуществил и поджег Киево-Печерской лавры.
14: Да, это действительно так. Здесь, пожалуй, можно добавить такой очень интересный факт. В это можно верить, можно нет. Но вот есть факт. До 2002 года, с 1944, это годы жизни, 1944-2002, в Донецке жил святой отец, который основал один из донецких приходов, одну из донецких обителей, и, собственно, звали его Старец Зосима. И он еще тогда, в начале 2000-х, а говорил он как раз 99-й, свои какие-то пророчества, или как в христианстве это пророчество не называется, он сам это слово очень сильно не любил, он просто считал, что это вот какое-то видение. Вот. При этом до сих пор сохранились слова и предсказания этого старца Зосима, и они совершенно удивительно ложатся на то, что сейчас происходит. Потому что еще тогда, во-первых, он говорил о том, что закопайте меня поглубже, потому что нацисты всех будут выкапывать. В 2000 году, когда он это говорил, незадолго до своей смерти, все монахи были в ужасе и думали, что совсем батюшка с ума сошел, потому что какие нацисты, 2000 год. А вот оказалось, что через 20 лет нацисты это будут. Более того, у него было очень символическое, очень яркое пророчество как раз по поводу Киево-Печерской лавры. Опять же, в то время это звучало как безумие. Но вот буквально цитирую дословно. И сейчас, в наше время, колотня, собственно, вы понимаете, что это слово, какой-то негатив, что-то, колотня с Киева вся начнется с матери городов русских, с колыбели, и оттуда покатится эта колотня по всей земле русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование». но Святая Русь не погибнет. Будет падение, но будет потом и великое объединение, как Троица Святая и как Церковь Русская едина на России, России, Украине и Белоруссии быть вместе. Именно после того, как загорится Киево-Печорская лавра, в его словах это тоже было, что лавра возгорится. Вот настолько символично, настолько неожиданно и интересно то, что, ну, опять же, в это можно верить, в это можно не верить, но по совершенно дичайшим причинам великое здание, великий храм сначала оказался отрезан от своих собственных монахов и послушников. То есть мы говорим не просто о том, что лавра загорелась, сначала из нее выгнали церковь. Сначала из нее выгнали послушников, многих отправили на фронт, на передовую, хотя монахов не принято отправлять на фронт никак, кроме как духовниками. Их отправили солдатами на фронт. Украинскую православную церковь буквально уничтожают на Украине. И вот в этот момент это пророчество звучит достаточно символично. И действительно загорелась Киево-Печорская лавра. Будем ждать объединения земли русской. Будем верить пророчеству. А мы встретимся в следующей части. Оставайтесь с нами.
8: По сути дела...
13: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
16: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: По сути дела, Николай Стариков.
14: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков вместе со мной по видеосвязи сегодня. И я, Андрей Зобов, рассматриваем последние новости, самые жаркие новости этой недели. И мы, конечно, не можем пройти мимо разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Это,
15: Андрей, я хотел бы закончить еще, так сказать, положить информационную вишенку на пророчество старца Зосимы. Это очень важно. Ну, во-первых, стоит назвать, что основал он Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой. И вот это название Волновахи мы многократно слышали во время специальной военной операции.
14: Это узловая станция в Донецкой области.
15: Да, что он говорил? Во-первых, он готовил завещание, как раз он умер в 2002 году, как вы сказали, и в завещании написал, что в случае, если будет... отколота украинская церковь от русской православной церкви, то нужно подчиняться патриарху, то есть нужно переходить под ставропигиальное управление, как это называется в русской православной церкви. Действительно говорил о том, что будет единство русского, ну то, что такое триединый народ, да, восстановит свое единство. И еще очень интересное пророчество у него есть. Он сказал, что НАТО будет бомбить Донецк, а потом Киев. Вот с сегодняшнего дня это пророчество звучит очень многогранно, я бы так сказал. И, в принципе, из этого в сегодняшней логике выходит то, что сегодня, это понятно, никакой не ВСУ бьет по Донецку, это НАТО бьет по Донецку, и было раньше, во время так называемой АТО. А дальше, когда Киев вернется в русскую цивилизацию, видимо, НАТО попытается бить по Киеву. Вот я бы его пророчество рассматривал бы именно так. Ну и здесь я хотел рассказать такую короткую историю, буквально она меня потрясла. Я общался с одним священнослужителем, и он мне рассказал историю, как в его семье, это его отец и мать, значит, они родом из Донецка. Это было примерно после войны сразу же. И пропуская все подробности, они пришли к одному из старцу и попросили благословения на свадьбу и, значит, жить где-то внутри Украины. И дав благословение, он сразу сказал, сколько будет у них детей. У них действительно столько детей. Сказал, а вот там вы хотите жить, Мариуполь упоминался. Говорит, Мариуполе не надо, там война будет. Это примерно год 56-й. Вот так вот. Они не стали спрашивать, какая там будет война, потому что после 45-го года слово «война» удивления не вызывало, но послушались. И жили, значит, решили жить не в Мариуполе, а где-то под Одессой. И оттуда уже потом вернулись на Донбасс, дальше переехали в Россию. Но это уже вот как бы история другого поколения. Поэтому такие люди, они видят будущее, действительно видят будущее, и к этому надо относиться, ну, максимально серьезно.
14: Да, это действительно так, ясновидение такое, а мы все-таки переходим к новостям политическим. Поздравление Путина Трампу имело не только вызвало большой резонанс в Европе, где сразу же местные СМИ попытались назвать это попыткой спасти дух Анкориджа тот самый, вот, при том, что ни одного слова об Анкоридже, судя во всяком случае по отчету господина Ушакова, который рассказывал об итогах разговора помощника президента, не было. Вот. Но о чем вообще на самом деле говорили два президента, я кратенько приведу. Дональд Трамп заявил о том, что необходимо заканчивать боевые действия. Сегодня мы знаем, что он продолжил эту мысль. Он продолжил это что заявлением, что Соединенные Штаты после завершения конфликта в Иране непосредственно займутся украинским вопросом. Президент США в беседе с Путиным заявил, что готов воздействовать на Киев и поддерживающих его европейцев для завершения конфликта. В том числе, по словам Трампа, эти обсуждения будут на саммите «семерки», который, в общем-то, начался вчера, и сегодня эти обсуждения были. Сегодня Трамп встретился с самим Зеленским и с лидерами других европейских государств. Также было оговорено, что удары вглубь России мешают достижению мира, что эти попытки нанести ущерб экономике не меняют никак критической ситуации для Киева на поле боя. И наш глава государства предупредил, что европейцы, несомненно, попытаются доказать обратное Трампу в Эвиане. Верим ли мы вообще, что сейчас Трампа удастся переубедить, что ведь у Европы есть совершенно реальный план. Они считали, что именно вот сейчас, именно во время идущего саммита, им удастся перетащить США на свою сторону и заставить США возобновить поддержку Украины. Как вы думаете?
15: Я думаю так, Андрей. Мы верим старцу Зосиме и не верим Дональду Трампу. Потому что один из них жил для души, для России, для спасения, а другой занимается политическим маневрированием. Ну, сейчас, знаете, после того, как Трамп вежливо поговорил с нашим президентом, принял поздравление, поговорил с ним почти час, что, в принципе, много, потому что ему все звонили поздравлять. Да? И час это, ну, как бы, это действительно много. Это проявление уважения со стороны Трампа. Но приехав на Большую Семерку, он делает заявление уже совершенно другого порядка. и как сказал когда-то Дмитрий Медведев, качается на политических качелях. Поэтому пусть себе качается. Я хотел бы вот на какой вопрос ответить, который вижу сегодня многие комментаторы задают. А надо ли было поздравлять Дональда Трампа с 80-летием, если он на большой семерке, вот, значит, там стал делать? Ну, слушайте, ну, конечно, надо. Ну, конечно же, надо. Любой руководитель, который ответственно выполняет свою работу главы государства, должен сделать все для того, чтобы избежать конфликтов и военных ситуаций и решить проблемы дипломатическими способами. Это обязательно. Поэтому, конечно, правильно, чтобы президент позвонил наш и поздравил Дональда Трампа с юбилеем 80 лет. Здесь нужно понимать, что отношения между главами государств, они могут быть человечными. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Но есть всегда формальная протокольная сторона. Если ты, как глава государства, не поздравляешь главу другого государства, ты проявляешь уважение или неуважение к государству со всеми вытекающими последствиями. Ты не Дональду Трампу нахамил тем самым, а ты нахамил Соединенным Штатам Америки. И тут пора задать вопрос. А что хорошего получит Россия от такого поведения? Ничего. Когда-то мы читали обвинение в адрес Сталина, что он там Гитлеру отправил поздравления с каким-то там праздником. В тот момент Адольф Гитлер был канцлером Германии. У него, извините, была легитимность. И этого канцлера Германии, а в нем в лице Германию поздравлял Сталин, который хотел избежать военного конфликта с Германией, а не потому, что ему нравились идеи или практика национал-социализма. Конечно же, нет. Вот эту особенность, обязанность государственных деятелей, мне кажется, наши простые граждане не всегда осознают. Это не значит,
14: мне
15: что
14: кажется,
15: должны...
14: дело же не только в обязанности. В любом случае, давайте просто посмотрим на то, что было при Байдене, когда Соединенные Штаты открыто спонсировали киевский режим, предоставляя примерно половину всех средств на поддержание штанов Зеленского и его друзей. Сейчас Соединенные Штаты не вкладывают в Украину официально, как минимум, ни цента. Да, они продают оружие. Да, они за деньги, за огромные деньги поставляют развединформацию. Там, мы понимаем, как зарабатывает Маск, и когда он станет первым триллионером в мире, мы его поздравлять ни в коем случае с этим не будем. Но факт остается фактом. После того, как мы начали разговаривать с Соединенными Штатами, ситуация изменилась, и ситуация изменилась так, что это помогает в любом случае нашим бойцам на передовой. Если что-то может помочь нашим бойцам на передовой, если это поздравление Дональду Трампу или так далее, я думаю, что наш глава государства ни в коем случае не станет этого избегать. Более того...
15: Совершенно справедливо.
14: Более того, да, действительно, понятное дело, что мы сейчас... вряд ли можем рассчитывать на то, что хоть каким-то образом удастся переубедить европейцев или киевский режим в том, что надо продолжать боевые действия. Их смогут убедить наши военные, которые сейчас уже взяли в клещи Константиновку, и там идут бои, которые, очевидно, закончатся через какое-то время в нашу сторону, и Константиновка будет освобождена. И потом начнется решающая битва за Донбасс, битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, где огромный рубеж. Вот там действительно мы будем переубеждать всех. А пока, если Трамп не будет нам мешать, не будет нам вводить какие-то дополнительные санкции, а именно к этому его и пытаются подтолкнуть европейцы, санкции против танкеров, против нефти. Вот если он не будет это делать, то мы поздравляли его не просто не зря, а это был отличный ход.
15: Да, ну, поздравлять в любом случае надо. Есть дипломатия, ее никто не отменяет. Ну, а, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв на выпуск новостей. Мы продолжим обсуждение самых насущных ситуаций, которые случаются в мировой политике. Но я еще раз
14: планов хочу подчеркнуть, Европы, что... планов Европы по поводу России, то, их тоже обсудим. Оставайтесь с нами.
21: сути дела.
0: Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
22: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках 20.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Представители Псковской области примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Обилимпикс». Это национальное движение развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля. Команда Псковской области состоит из 5 участников СВО. Они выступят в компетенциях инструктор по адаптивной физической культуре, сварочные технологии, оператор беспилотного летательного аппарата, инструктор по оказанию первой помощи и мебельщик. По предварительным данным, в испытаниях примут участие около 600 человек. В пришкольном лагере школы номер 9 воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Маргелов» и дружина имени Александра Невского провели патриотическое занятие. Гости побеседовали со школьниками о важности патриотизма, гражданской ответственности и готовности защищать свою родину. Великолукский драматический театр закрывает 106-й сезон. По этому случаю 25 июня в 18.30 состоится театральный концерт «Капустник». Зрителям предложат спеть, пошутить и обсудить прошедшие премьеры. У каждого будет уникальная возможность задать свои вопросы и поделиться мнением о спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделают этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для тех, кто редко посещает театр. Билеты в кассе и на сайте театра.
0: О валютах.
24: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
0: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
25: Готов помочь за тот же самый символичный миллион, сказал молодой человек. Криптоинвестор Святослав Гусев, с которым встречалась Диана Шурыгина, рассказал комсомолке, что девушка распространяла фото и видео через платформу, где подписчики за оплату получают доступ к закрытым каналам того или иного автора с различным контентом, в том числе из категории 18+. Он предположил, что ей буквально промыли мозги, пообещали много денег, а она ударилась во все тяжкие. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест Диану Шурыгину. 27-летнюю блогершу обвиняют в распространении порнографии. Ей может грозить до 6 лет тюрьмы. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 16 градусов. Завтра ожидается до 18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: сути дела, Николай Стариков.
14: А мы возвращаемся в эфир «По сути дела» и продолжаем обсуждать, что все-таки будет с Россией и Украиной. И действительно, ситуация накаляется. Накаляется, в частности, вокруг саммита в Эвиан-Лебен, Большой Семерки, где Соединенные Штаты пытаются убедить. Более того, собственно, европейские СМИ абсолютно открыто писали еще в прошлый четверг, что у Европы есть и Зеленского. Так и пишется, что это цель Европы и Зеленского. Их три штуки. Первое. Добиться от США разрешения на производство ракет-перехватчиков для ПВО «Патриот». Без сомнения, Киев производить-то их хочет под маркой компании «Firepoint», которая лично связана с Миндичем, а значит и с Зеленским. В общем, пополнять свой кошелек помимо всего прочего. Вторая цель. Добиться возобновления прямой поддержки Украины со стороны Вашингтона. Речь идет и о военной помощи оружием бесплатно, и финансово поддержки непосредственно. Третья цель – это убедить США ввести новые санкции против России, в первую очередь запрет портам на оказание любых услуг для танкеров с российской нефтью. Собственно, этот, по сведениям зарубежных СМИ, этот пункт был должен быть даже внесен в 20-й пакет санкций, но для того, чтобы его поддержали Соединенные Штаты, его якобы немножко отложили. Что мы можем сказать вообще об этой кампании перетягивания Соединенных Штатов? Им удастся или уже удалось? Потому что как бы...
15: Андрей, это даже не перетягивание Соединенных Штатов Америки, это перетягивание Дональда Трампа, которому, мне кажется, такие спортивные состязания очень по душе. Ему нравится, когда он в центре внимания, когда его уговаривают. Но давайте послушаем, что он говорит. Хотя он, конечно, может через два часа сказать диаметрально противоположное, но на Большой Семерке он говорит ровно то, что хотят услышать собравшиеся вот эти вот западные псевдолидеры. Он говорит, мы усилим санкции против России, он не возражает против санкций. Отменят они вот эти лицензии для поставки российской нефти, которую давали отсрочку на их действия, давали для того, чтобы цена на них не была слишком высокой из-за ситуации в Ормузском проливе. Ну и опять он говорит, собственно говоря, следующее. Ситуация такая, мы продаем оружие. Вот был почему-то Барак Обама, он, видимо, спутал Барака Обама, или наоборот намекает, что не Байден принимал решение, а Обама. Дал 350 миллиардов, свою вот эту цифру повторил. А сейчас все хорошо, мы продаем оружие, нам платят европейцы, и мы будем делать это дальше. Честно говоря, думать, что Соединенные Штаты Америки кому-то откажутся продавать оружие, мысль удивительная, ну, для тех, наверное, кто вообще не знает историю Соединенных Штатов Америки. Конечно, будут. Но в сегодняшней ситуации США заняли ту позицию, которая выгодна для США. Производят оружие, продают, деньги напрямую киевскому режиму не дают. Санкции против России либо вводят не с охотой, либо грозят, ну это как стиль Трампа, да, а потом откладывают. Но в целом я не вижу глубинных противоречий между остальными участниками НАТО, ЕС, коллективного Запада и Соединенными Штатами Америки. Если бы у меня была бы возможность встретиться с Дональдом Трампом, я бы, конечно, поздравил его с 80-летием, поскольку я человек вежливый. А дальше я бы спросил, Дональд Фредович, а как там редкоземельные металлы? Как там с договором с Украиной? Что-то ничего не слышно. Не забыли ли вы? Может, обманули вас, не подписали договор? Где эти все супер-пупер важные редкоземельные металлы? Год назад это было так важно, так срочно. Прям все. А сейчас не слышно ничего. Что, не нужны больше редкоземельные металлы? Странное дело.
14: Не производят из них больше полупроводники для, собственно, систем искусственного интеллекта? Разве? Да нет, производят.
15: Ну, Производят.
14: И вообще, кстати, украинские СМИ пишут о том, что из Киева, в частности, страна ЮА писала это буквально неделю назад, о том, что из Киева поступило соглашение на распоряжение тайное не давать ход никаким сделкам по этому как раз... Должна была быть заключена как раз первая сделка по этому соглашению о редкоземельных металлах, но не давать этому никакой ход, максимально тормозить это все на уровне каких-то проверок, комиссий и так далее, и ничего Соединенным Штатам не давать. Так что получается, что в итоге Трампа-то надули. Ох, пропал у нас Николай Викторович, видимо, на какое-то время. А мы пока продолжим. На самом деле сейчас идет достаточно суровое противостояние. И если мы говорим... Ох, вы вернулись снова к нам. Если мы говорим о духе Анкориджа, было бы очень интересно... Было бы очень интересно понять, насколько вот, серьезно мы за это уже не держимся. Мы уже просто разговариваем с Соединенными Штатами, чтобы этот диалог продолжался, и чтобы, как мы говорили в предыдущей части, облегчить нашу задачу солдатам на передовой. Или все-таки есть какие-то перспективы? Потому что после Эвиана, как мы знаем, после саммита Большой Семерки в Москву все-таки приедут и Кушнер, и Уитков, которые уже много раз ездили, которых сначала принимали чебуреками, пирожками и радостно. Сейчас как-то их визит ни у кого большого энтузиазма не вызывает. Есть ли у нас какие-то шансы вообще выйти на эти договоренности, Николай Викторович? Не слышно вас, Николай Викторович.
15: Ага, не
14: вот
15: слышно меня?
14: Вот теперь слышно.
15: Да. Говорите. И есть такое выражение: надежды юношей питают. Мы с вами, ну, далеко не юноши в разной степени, но все-таки, да. Но тем не менее, конечно, каждый нормальный человек всегда полон надежд. Надежд на мирное небо, на то, что все будут здоровы и так далее, и тому подобное. Государственные деятели тоже надеются на то, что им удастся менее радикальными способами решить задачи, которые стоят перед их государством. И делают для этого все необходимое. Это с одной стороны. С другой стороны, надеясь на все это, надо быть, конечно, трезвомыслящим человеком. Я не знаю, какие мысли сейчас в голове Владимира Владимировича Путина. Очень западные журналисты любят говорить, Путин думает о том, чтобы напасть на Португалию. Вот-вот нападет на Польшу. Ну, мы с вами гадать не будем. Переговоры с Соединенными Штатами нужно вести хотя бы по одной причине, что это сейчас самая сильная держава мира. Через некоторое время она может оказаться второй державой по силе, но это тоже не сделает ее 22-й или 102-й. Это тоже будет означать необходимость вести с ней переговоры. Поэтому переговариваться необходимо. Вероятность договоренности. Ну вот у нас же есть ощущение, что Запад поднимает ставки. Он пытается сломить политическую волю России и конкретно нашего президента. Давайте называть вещи своими именами. Политика – это принуждение другого сделать то, что для вас необходимо. Вот они делают это, не получается. Дальше делают. И ничего у них в этом смысле не выходит. Они не достигают своей цели. Наносят ущерб России, захватывают танкер, убивают детей. Они используют какие-то действия, но они не достигают своей главной политической цели. И вот в достижении, в попытке ее достигнуть, они уже почти поднялись до самого максимума. И в этот момент Соединенные Штаты начали от этого дистанцироваться. Вот я считаю... Это важно, потому что самое главное – это военное столкновение с ядерной державой полномасштабное. Они нас провоцируют. Провоцируют для того, чтобы войти в войну и спасти не режим, который им нужен, а для того, чтобы уничтожить Россию частью Запада, пожертвовав. Вот мне кажется, что ситуация развивается в эту сторону. И когда Соединенные Штаты Америки от этого дистанцируются, мы понимаем, что их главная задача – не участвовать в будущей войне. И здесь контакты с американцами еще более важны. Я не верю в то, что российская дипломатия какая-то более доверчивая, чем другая дипломатия, или что она питает надежд больше, чем дипломатия какой-то другой страны. Просто дипломатия так устроена, что если ты будешь откровенничать в прямом эфире, то тебе будет сложно вести эту самую дипломатию. Поэтому тоже поговорку напомню вам. Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать его мысли. Поэтому надо переговариваться. Излишних иллюзий питать не надо, но всегда дипломатические какие-то переговоры лучше, чем

0: не буду их перечислять, времени у нас немного. Вот, но действительно, все производство вывозят из оставшихся вот этих 15% Донбасса, буквально оставляя голый камень. То есть идет непосредственная подготовка к последней битве за Донбасс, и она будет уже очень скоро. Она уже начинается. И мы в ней победим. А мы вернемся к вам в следующей части. Оставайтесь с нами.
1: По сути дела.
2: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого – нет.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные
1: «По сути дела». Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир «По сути дела». С вами Андрей Зобов и Николай Стариков с нами сегодня по видеосвязи. Продолжаем обсуждать самые яркие темы недели «По сути дела». И к тому, что было сказано в конце, действительно готовится последняя битва за Донбасс, и она будет на голых камнях. Вывозят заводы, вывозят все предприятия, оставляют только одно, самое недорогое киевскому режиме людей, чтобы мы просто не вынесли ковровыми бомбардировками этот укрепрайон, огромное количество людей живой щит из тех, кто нас ждут, тех, кто хотят, чтобы Андрей, Россия пришла. Да.
9: Андрей, вы совершенно справедливо сейчас сказали, но просто этот процесс, который обозначило наше Министерство обороны, называется эвакуация. А эвакуируют заводы и что-то ценное в ожидании того, что территория, на которой они расположены, перейдет под контроль противника, то есть нас.
0: Абсолютно
9: Поэтому
0: верно.
9: Действия Киева показывают, какую перспективу он видит, несмотря на бравурные заявления. Потому что,
0: несмотря на то, что Зеленский обещал, что в этом году ни в коем случае Донбасс мы не возьмем.
9: Конечно. Поэтому это просто показывает перспективу. Заводы перевозить — это дорого, сложно, и теряется производство. Поэтому если была бы надежда у них сохранить это, сохранить территорию, они, конечно, бы не занимались этой эвакуацией.
0: Да, потому что там действительно находятся стальные легкие Донбасса, огромное количество предприятий. Кстати, в выпуске наших новостей было сказано, что экипаж адмирала Григоровича, нашего фрегата, на Ла-Манше сделал предупредительный выстрел, и создается такая спорная ситуация. Британские СМИ первыми сообщили о выстреле нашего фрегата в сторону мирной яхты. Вам не кажется, что это вот вот продолжение того, о чем мы говорили, продолжение давления на Россию, что Британия может попытаться из этого одного выстрела, и ведь яхта, как сообщает, опять же, Минобороны, яхта шла на перерез буквально на таран нашего фрегата до момента, пока он не выстрелил. Как только выстрелил, отвернула. Вам не кажется,

0: Это провокация для того, чтобы еще какие-то санкции подвести. И опять же, как мы говорили, это провокация как ложка к обеду, ровно к G7.
1: Ну, мы начали с разбора провокации, связанной с поджогом Киево-Печерской лавры, вероятным поджогом киевским режимом. Здесь тоже налицо провокация. Ну, просто вот мы все взрослые люди, дорогие друзья. Ну, задайте себе вопрос. В каком, ну, может ли в здравом уме находящийся владелец яхты или ее капитан приближаться к боевому кораблю даже своей страны? А если речь идет о корабле чужой страны в нейтральных водах? Ну,
0: да, просто идти на таран, на столкновение с огромным фрегатом на какой-то маленькой смешной яхте.
1: Мы не знаем, что это за яхта, понимаете? Так к боевому кораблю не подходят. Поэтому дальше сигнальные огни и открывается огонь. Сначала предупредительный, потом на поражение. Что там в этих британских яхтах? Водолазы, бомбы. Это такой красиво сделанный новый беспилотник, в кавычках, украинский, да, морской. Никто даже разбираться не хочет и не должен. Продолжает движение, огонь на уничтожение, и все. Поэтому, конечно, это провокация, но во всей этой истории меня огорчает только одно. Что британские газеты пишут об этом быстрее, чем рассказывает Министерство обороны. Вот это меня очень огорчает. А должно Министерство обороны России заявить, что вот сейчас наш доблестный фрегат открыл огонь по судну, которое пыталось приблизиться. В ситуации, которая сейчас в мире, это недопустимо. И недопустимо вообще. Открыли предупредительный огонь, дальше откроем огонь на поражение. Если кто-то попытается приблизиться к боевому кораблю военно-морских сил Российской Федерации. Все, точка. Ну, конечно, поэтому... Просто мне кажется, вот это единственное, что вызывает сожаление. А моряки молодцы, действовали как должны были. Капитан молодец, тоже отдал приказ. Все в соответствии с уставом, с обстановкой. Ну, просто
0: с молодцы. Международными морскими правилами, если что. И последняя наша тема – это иранское перемирие. Мы об этом уже много говорили. Предварительное соглашение между США и Ираном есть. Многие называют его соглашением поражение, потому что еще до подписания какого-то реального меморандума о мире, меморандум это намерение в итоге прийти к миру, вот в момент этого подписания США уже должны разморозить половину денег, которые они, как они очень любят, заморозили у Ирана. И в перспективе вообще конфисковать все повреждения, которые нанесут... которые нанесли в течение вот этих военных действий инфраструктуре и самому
1: Ирану.
0: Андрей,
1: давайте все объясню вам, что происходит. Знаете, как классик говорил, не читайте перед обедом большевистских газет. Вот не читайте перед программой британскую прессу, потому что она все пытается вывернуть. Значит, на самом деле подписывается не соглашение, а некий меморандум, то есть заявление о намерениях. Это раз. Дальше. Этот текст не показали Израилю, для того, чтобы не было никакой утечки. Дальше. Есть несколько заявлений иранской стороны, американской, которые совершенно диаметрально противоположно трактуют различные пункты, называя от того, взимается плата за проход через Армузский пролив или нет, размораживаются активы или нет. То есть фундаментальные вещи не согласованы. Каждая страна трактует их как угодно. Поэтому будет меморандум. Давайте жить дружно, остановим огонь, посмотрим, как это все должно быть и так далее и тому подобное. Но самое главное, что получит Трамп? Трамп скажет, я закончил войну. Я ее вообще-то и не начинал, собственно говоря, но конфликт закончен. Все, все могут плыть, он уже сказал, нефть будет дешеветь, пожалуйста. А там мины какие-то плавают, но мы тут ни при чем. А кто эти мины запустил, есть ли эти мины? И когда мы пытаемся выдавать желаемое за действительное, дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть, никаких симпатий действия США у нас не вызывают. Но мы в этой программе говорили, еще раз повторим, главной целью глобалистов было закрытие Армузского пролива ценой рейтинга Трампа.
0: Вопрос, создание мирового пролив кризиса.
1: Закрыт. Кризис развивается, но не так, как они хотели. Поэтому пролив будет и дальше закрыт. Поэтому Соединенные Штаты не потерпели поражение в этом вопросе. Потому что они пришли туда не воевать, а имитировать войну, не свергать иранскую власть, а имитировать свержение иранской власти для того, чтобы побудить иранцев перекрыть Армузский пролив. Мы об этом с вами говорили. Они имитируют в данном случае свою слабость. Они не собирались ни остров Харк захватывать, не собирались в Тегеране высаживаться. Это не входило в их план.
0: Да, потому что это просто невозможно, в конце концов. Они ни в коем случае не имеют возможности военной провести быструю и успешную операцию. Тут нужно иметь, подразумевать и это в виду. Иран достаточно силен.
1: Ну, конечно, но то есть иранцы молодцы. Они отстояли свою свободу, независимость. К ним, как говорится, вопросов нет. Но, видите, так мир сегодня устроен, что если кто-то выиграл в этом конфликте, это не значит, что другой в этом конфликте проиграл. Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером нефти, получили дополнительные деньги. Трамп теперь говорит, что давайте я буду оператором залива. То есть никакого поражения Соединенных Штатов Америки на самом деле не произошло. И не перешли страны залива на юань. Наоборот, доля доллара в расчетах за нефть арабскую, она будет увеличиваться, потому что американцы показали им, как быстро перекрываются все потоки. Конечно, сейчас, изучив опыт того, что произошло, я уверен, что Саудовская Аравия, там, другие страны будут строить
0: альтернативные пути,
1: Да, в обход Армузского пролива, чтобы туда выйти дальше, в Аравийское море куда-то, чтобы иметь возможность, если американцы опять все это сделают, сами или опять напав на Иран, чтобы арабские страны не оказались крайними. Но ситуация вот такова. Обратите внимание, как легко Трамп манипулирует ценами на нефть. И когда мы говорили, что нефть будет 150-200, нет. Это значит, что, идя на определенный риск того, что они подыграют России, и Россия получит большую прибыль, они все-таки понимали, что в краткосрочной перспективе это произойдет, а в долгосрочной они настолько контролируют все эти вот фьючерсы, биржевые активы и так далее, что Россия не сможет физически получить ту прибыль, которую она получила бы при там кратном росте цены на нефть. Поэтому все несколько сложнее, дорогие друзья. Но я предлагаю, чтобы мы в конце программы вспомнили начало нашей программы, а именно пророчество старца Зосимы. Вот это важно. Народ будет един. Киев будет атакован НАТО, а это значит изменение сегодняшнего статуса КВО. Конечно, мы хотели бы, чтобы матерь городов русских никто никогда не атаковал. Но видите, как сложились обстоятельства, и исходя из того, что старец видел это задолго до того, как эта ситуация сложилась, то здесь, ну, надо вот как-то уже по-другому смотреть на происходящие события. Наверное, становишься немножко фаталистом, но все-таки человеческая воля для того людям и дана, чтобы они вносили свой посильный вклад в происходящие события и формировали то будущее, которое мы хотим видеть. У государственного деятеля, у главы страны этот вклад гораздо больше, ответственность больше. Но у каждого из нас, дорогие друзья, тоже есть свой вклад, есть своя ответственность. И находиться в бодром расположении духа – это в том числе и наш вклад в победу. Потому что уныние, и вот уж старец Зосима бы точно согласился, это грех.
0: Абсолютно верно. Более того, каждое вот сейчас, особенно сейчас, в момент, когда все-таки по нашей инфраструктуре бьют, все-таки экономика находится в данный момент, понятно, что президент обещал в 2027 году выровнять, но в данный момент экономика находится не в лучшем состоянии. Ничего не бойтесь, верьте и работайте просто на благо себя, на благо страны, и все будет хорошо. Всего доброго вам.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин о значении прошлого для русского народа.
4: Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы ища, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим «нет». Это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История — это непрерывный процесс, где мы передаточное звено. Так же, как и традиция. Традиция от по-латыни — предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Москва не получала предложений провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в США. Это сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он заявил, что Путин и Трамп в ходе недавнего разговора не обсуждали возможность организации такой встречи. Они провели в воскресенье телефонный разговор. Как сообщил Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и на Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе и во время контактов на саммите G7 во Франции.
2: О происшествии.
5: Официальный представитель МИДа Мария Захарова иронично предупредила британское посольство после инцидента с российским фрегатом «Адмирал Григорович». Свой комментарий она опубликовала в телеграм-канале. «Адмирал Григорович домой не этим маршрутом возвращаться будет. Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», прокомментировала случившийся дипломат. По данным Минобороны России, в проливе Ла-Манш экипаж фрегата обнаружил гражданскую яхту под флагом Великобритании. Она шла на сближение с российским кораблем. Экипаж несколько раз пытался связаться с яхтой по международному радиоканалу, однако ответа не последовало, а курс судна не изменился. После этого фрегат подал звуковые сигналы и выпустил сигнальные ракеты. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир корабля решил произвести упредительную стрельбу. После этого яхта сразу изменила курс и начала удаляться от российского корабля. В России задумались о введении обязательного страхования для курьеров на СИМ. По данным МВД, за первые 5 месяцев этого года ГАИ зафиксировало свыше 1000 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Рост на 30% к аналогичному периоду 2025 года. В Госдуме предложили что-то похожее на ОСАГО, но для лиц, управляющих техникой, не требующей наличия водительских прав.
2: Обо всем.
5: Компания Universal Pictures выпустила первый тизер-трейлер 5-й части анимационного фильма «Шрек». Главный герой Фиона, их дети и осел отправятся в головокружительное приключение в большом городе, во время которого попадут в тюрьму. Студия уже показывала ролик, в котором раскрыла информацию об актерском составе. К своим ролям из предыдущих частей вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел, и Кэмерон Диас, Фиона. Дочку и двух сыновей Шрека озвучили Зендея, Марсело Эрнандес и Скайлер Гизон. В зарубежный прокат 5-я часть фильма выйдет 30 июня 2027 года. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Джентльмены спорта на чемпионате мира». В студии Андрей Вдовин, Павел Садков и наш прекрасный гость Константин Выборнов.
7: Спасибо, коллеги, за столь прекрасное представление. Приятно быть в вашей компании.
6: Спасибо, а уж нам-то как?
7: Да. А, слушайте, ну чемпионат... Ну и заканчивать на этом можно.
6: Ребят, разливай. Слушайте, идет чемпионат мира по футболу, и естественно, что мы за ним следим очень тщательно, внимательно и порой с определенным трепетом. И, Андрей, передаю тебе слово. Что у нас последние наши результаты? Что из них-то тебя, наверное, удивило, не удивило?
8: Да, давай я сначала их объявлю, вообще напомню, потому что, ну, мало ли, может быть, кто-нибудь и забыл. И за последний день эти результаты были сенсационные. Все ничейные и самая большая сенсация, наверное, чемпионата мира на сегодняшний момент – это ничья 0-0 Испании с Кабо-Верде. И я просто скажу статистику. Удары по воротам 23-6, владение мячом 74% на 26%, угловые 11-1 и счет 0-0. Вот это вот статистика позора сборной Испании и гордости Кабо-Верде. Еще один был матч Бельгия-Египет 1-1. Бельгийцы разочаровали, Египет удивил и должен был, на мой взгляд, выигрывать. Саудовская Аравия, Уругвай 1-1. Здесь уже Уругвай рвет на себе волосы, потому что я тоже уверен, что он должен был выигрывать. Столько моментов не забить, это надо было суметь. Иран, Новая Зеландия 2-2. И дважды Иран уступал в счете, дважды отыгрывался, но им нужна была победа в этом матче. Ну что, с чего начнем? Испания Кабо-Верде?
7: Конечно.
8: Ну что, Константин?
7: Сейчас очень хорошо рассуждать о матче, который уже прошел, и говорить, какие были по этому поводу предположения. У меня просто... Я смотрел в компании с коллегами, и я... Вот не дадут коллеги соврать. Я несколько раз сказал, и мое было глубокое убеждение, что Испании просто в матче с Кабо-Верде не будет. Я посмотрел Кабо-Верде в товарниках, честно скажу, и у меня закралось сомнение относительно того, что эта команда – мальчик для битья с испанцами. Не предполагал, конечно, что 0-0, честно. То есть, в моем понимании, 1-0, 2-0, даже не 1, вот где-то в районе 2-0, но не без труда, что Испания выиграет. То, что 0-0, ну, опять же, да, сенсация, безусловно, но она не более громкая, чем Аргентина-Саудовская Аравия, начало чемпионата мира прошлого, после чего Аргентина стала чемпионом мира. Опять же, да, все вот эти сенсации, сейчас статистику Андрей привел, да, ударов и так далее. Можно такую же статистику посмотреть в матче Швейцария-Катар. Можно примерно такую же статистику, примерно такую же, плюс-минус, пронаблюдать в матче Турция-Австралия. Согласитесь, коллеги, сенсации за первую неделю, если вот это слово употреблять, с лихвой. Просто с лихвой. И все они абсолютно одинакового характера. Били-били, не забили. Как головой об стену. У кого голова покрепче, типа Германии и Швеции, те молодцы. Но когда на 30 там какой-то минуте Германии Кюрасао счет стал, там 1-1 и был 1-1, можно было вставать, отдавать честь кюрасавцам этим, которые влюбили в себя собственную нацию еще раз. И, в общем-то, как обычно, за слабого болеют все ради интереса. Вот, поэтому, еще раз, неожиданностей очень много. Они...
8: А это следствие чего? Того, что 48 команд на этом чемпионате и такое позднее зажигание у тех же самых фаворитов, которые не хотят сейчас выплескиваться, а оставляют силы, эмоции на решающие игры? Или это не имеет какого значения?
7: Ну, смотри, я субъективно, да, мое личное мнение... Когда у нас, начну издалека чуть-чуть, если можно, олимпийская команда ездила на Олимпийские игры, наша, у нас есть такой замечательный человек, профессор практически, тренер выдающийся Грушин, который разработал специальную систему под названием адаптации. В течение года, особенно когда Олимпийские игры были где-то в Азии или в Америке, выезжали комплексные научные группы с федерациями туда, изучать специально место проведения, температура, климат в конкретный момент, масса, там десятки компонентов, чтобы спортсмены, как приезжали, они выходили на нужный уровень. Опять же, Америка, да, другой континент. Время начала матчей. Ночь, ну, для европейских сборных. Европейские сборные, как правило, приезжают и первые матчи на всех чемпионатах мира достаточно сложно, потому что огромный сезон за плечами, да, это чуть в меньшей степени касается других сборных, европейских в первую очередь. Еще раз, другой континент, другой климат. Раннее время начала матчей. Раннее время. Эти все компоненты, они плюс адаптация. Еще не до конца прошли люди, которые приехали из Европы, в первую очередь, адаптацию на континенте. Эти все факторы, они влияют, пусть минимально, на какие-то компоненты, типа концентрация, типа силы, типа точность и так далее. И эти мини-моменты, на мой взгляд, они влияют, безусловно, потому что ты в перекладину попал на 5 сантиметров ниже 1-0 и поехала, понеслась в другую сторону. Не на всех влияет, но, опять же, Испания, да, играет с Кабо-Верде. Ямаль в запасе.
8: Вот тоже
7: Ямаль в запасе.
8: Я обратить хотел на это внимание. Почему? Потому что посмотрел испанскую прессу, а они пишут, смотрите, Ямаль вышел, 5 обводок за 20 минут, успешных обводок. Ни один другой игрок сборной Испании не сделал то же самое за все 90 минут.
7: Надо понимать еще, что нету Фермина Лопеса, атакующего полузащитника, который блестящий сезон провел. Без этих двух ключевых ребят моменты Испания создавала. Но сказать, что да, были вот много ударов по воротам, большинство из них были не такими опасными, как может показаться на первый взгляд. Еще раз, это опять же, это между 0-0 и 2-0. Если бы испанцы выиграли 2-3-0, все бы сказали абсолютно закономерно. Да?
8: Ну,
7: это футбол. Еще раз говорю, есть, на мой взгляд, много факторов, которые влияют на...
8: Но не слишком ли, извините, я перебью,
7: да-да,
8: не слишком ли сборная Испании зависит от Ямаля? Разве может фаворит всего чемпионата мира зависеть от одного игрока, который 18-летнего игрока, я напомню?
7: Ямаль – суперзвезда. Да? Зависеть Испания от него не должна, но с Ямалем и без Ямаля это все равно две плюс-минус разные команды. Плюс-минус. Потому что, ну, еще раз, фактор суперзвезды, особенно на таком турнире, как чемпионат мира, исключать нельзя. Суперзвезды не нашлось у швейцарцев, которые должны были решать. Да, должны были. Не нашлось. Сейчас будет Канада играть, да, фактор. Вот мы посмотрим просто для интереса, если выйдет Дэвис из Баварии,
8: да?
7: Альфонсо будет Дэвис. Будет ли это другая Канада? Потому что, честно говоря, Канада – команда загадка. Одна из загадок, она играет на своем континенте, на своем поле. Там есть футболисты, от которых можно оттолкнуться. Что было с Боснией? Опять же, большой вопрос, при том, что Канада, в общем-то, весь матч проводила в атаке. Что такое сборная Турции сейчас? Опять же, есть ли суперзвезда в сборной Турции? Все считали, что это Орда, да, но пока, опять же, суперзвезда есть у Испании, суперзвезды есть у разных команд. Первый тур, еще раз, казалось бы, играют абсолютно понятная логика, что, ребят, первый матч на фоне акклиматизации, не дай бог кто-то еще травму получит, не дай бог, потому что на фоне вот этих всех факторов, которые влияют на состояние отдельно взятых футболистов, очень легко где-то что-то там потянуть, подвернуть и выбыть там на несколько матчей турнир, а это критично. Поэтому очевидно, что и силы в какой-то степени берегут, и прекрасно понимают, что там даже ничья в одном отдельно взятом сенсационном матче, она, по сути, ни на что сильно не влияет. Все основные главные игры впереди, с учетом того, какая формула и так далее, и так далее. Поэтому, да, сенсации, да, но поскольку они идут в один ряд друг за другом, и самое главное, коллеги, обратите внимание, сборные из Азии же ни одного матча не проиграли. Азиатские сборные, Южную Корею недооценивать ни в коем случае нельзя, и более того, как ее можно недооценивать, она на своем уровне играет. Японцы, которые вышли из группы на предыдущем чемпионате мира, тоже в порядке, пусть у них и Минамино там отсутствует. Команда молодости нашей, я ее так назвал, как команда сравнял. О, команда молодости нашей, нормально, идем вперед. Вот, Саудовская Аравия не проигрывает Уругваю, хотя они аргентинцы в первом матче обыграли. Катар не проигрывает, то есть осталось, чтобы...
9: Даже Катар не проигрывает.
7: Да, осталось, чтобы Иордания, Австрия не проиграла, азиаты идут без поражений, сборная из Африки. Я вот опять же, меня спрашивают, кто... Мне очень хочется, чтобы далеко зашла Бразилия, потому что мне сильно импонирует и давно импонирует, с учетом моего там итальянского бэкграунда, Анчелотти. Вот, несмотря на то, что он играл за клуб Милана, я болею за Интер. Вот, Анчелотти, его стиль работы, и там пару раз мы с ним лично общались, я с глубокой симпатией к нему отношусь, и мне очень хочется, чтобы у него получилось, несмотря на то, что он иностранный тренер для Бразилии.
9: Ну, да-да.
7: Иностранные тренеры вроде как не выигрывают с командами чемпионата мира. Но мне очень хочется, чтобы у него получилось, но было очевидно, что с Марокко будет очень тяжелая игра. Марокко вообще, опять же, да?
8: Ну, в последние годы
7: топ. Говорит, вот Бразилия, да. Да,
8: последние годы топ.
7: Да, финал, скажем так, финал Кубка Африканских наций. Я сейчас не говорю, кто там победил, потому что победил-то, в общем-то, Сенегал. Ну, не суть. Полуфинал на чемпионате мира прошлом. Марокко топ-сборная. С Эйбари переходит в Баварию.
8: По-моему, в рейтинге ФИФА она сейчас на 7-м месте.
7: Ну, я говорю, поэтому то, что Бразилия обыграет Марокко, как многие считали...
9: В одну колетку, да.
7: Скорее всего, будет... Там ничья – это один из немногих матчей, который я в собственном тотализаторе своем угадал. С этим у меня не очень хорошо. Вот. Но, тем не менее, еще раз, африканский, азиатский, а южноамериканский сбор, вроде бы их континент, выиграть ничего не могут. Вот
8: да вам... там понабрали из этого Карибского бассейна людей, и все, и, пожалуйста, никто не выиграет.
7: Ну, вот еще раз, да, и Гаити в Шотландии, в общем-то, играли-то, Гаити вполне мог и не проиграть, поэтому вот вам первый тур, в котором неожиданностей огромное количество.
6: Да, но мы прервемся буквально на несколько минут, потому что первая часть нашей программы заканчивается. Мы, естественно, обсудим, что будет дальше, потому что это на самом деле всегда самое интересное. И по поводу того, что вот Константин сказал по поводу длинного турнира, для команд, которые вышли туда, ну, типа, на шару, кого там никто не ожидал видеть, слушайте, ну, это же каждый матч – матч жизни. Если кто-то там выстраивает стратегию на плей-офф и так далее...
8: А эти... я думаю, что у них главная стратегия – это о себе заявить в первом своем стартовом
6: конечно,
8: матче,
6: пока конечно.
8: Тебя никто не знает, пока тебя никто не
7: изучил. Тактика на большом воздушном шару, как ты сказал, мандаринового цвета, вот и теперь все знают про Кюрасао, вот так аплодисменты стоя, все знают про Гаити, люди-то смотрят, еще раз, мы с вами, кстати, когда встречались в прошлый раз в этой же студии, тоже говорили об этом, ребят, ну это такая возможность показать себя, команду, культуру, болельщиков, радость для людей, вон, как говорят, один телевизор когда-то был на острове, смотрели все, или в стране, там, в Кабо-Верде, все его смотрели там, чтобы, а сейчас люди болеют за свою команду, получают от этого огромное удовольствие, тем более, когда раз и не проиграли. Целая нация
6: или хотя
7: счастлива.
6: Бы забили сборной Германии.
7: А целая нация счастлива.
6: Прервемся буквально на несколько минут. Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира, и мы продолжим говорить о самом интересном.
2: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
10: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Знаменитый комментатор Константин Выборнов у нас сегодня в гостях. Константин, спасибо огромное за то, что пришел. Андрей Вдовин, Павел Садков, ведущий этой программы. И мы продолжаем говорить о чемпионате мира. И, честно говоря, все интереснее и интереснее с каждым матчем. Что бы там ни говорили, как бы там ни долго мы не въезжали в эту историю.
8: Да, а у меня есть продолжение той темы, которую мы подняли в предыдущей нашей части программы, что люди узнают о тех или иных странах. Мне попался на глаза буквально несколько минут назад график, что смотрят люди в России в Википедии. И прям там видно, как вчера где-то в 20:00 всплеск про Кабо-Верде. Там видно, как...
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами. Пицца маргарита. Фокачча с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 527-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
6: Какие-то, знаешь, вот необычные результаты мы предполагаем на первом этапе.
8: Или ты все-таки держал в голове политическую часть?
6: Я держал в голове политическую часть. Мне было интересен антураж до-после матча. Мне было интересно, будут какие-то заявления, какие болельщики, будет ли там иранские флаги, вот эта вся история.
8: Рассказать?
6: Да, конечно.
8: Там, прежде всего, я действительно тоже посмотрел, как они слушали гимн. Я напомню, один из скандалов недавних, относительно недавних, в футболе, в женском футболе, был связан с тем, что футболистки сборной Ирана на Кубке Азии отказались петь гимн. И там был большой вот это, потом превратили, как снежный ком, в это, в большую политическую историю. Здесь многие пели, но все, и все стояли с рукой у сердца. Первый момент. Второй момент про флаги. Большинство флагов на американском стадионе были со львом.
6: Ну, шахского Ирана, да.
8: Шахского Ирана – это дореволюционные флаги, которые считаются провокационными нынешними властями Ирана. И, в общем-то, говорили о том, что они будут запрещены, но все было обвешано. Вот это вторая часть политическая там. Третья часть, я не знаю, можно ли туда говорить или нет, это то, что не было Азмуна, одна из ярчайших звезд сборной Ирана, но он считается самым большим оппозиционером среди футболистов, и, в общем, его отцепили от состава, ну, достаточно давно это тоже было известно.
6: А, Константин, про этот матч, у тебя какие были ставки на Иран-Новая Зеландия?
7: Ничья. Ну, не такая результативная.
6: Угу.
7: Я 1-1. Как-то у меня вот 1-1. Есть вот документальное.
6: Да, пожалуйста, вот документальное подтверждение. Да.
7: Вот, 1-1, но, честно говоря, по мне, она ожидания мои личные, субъективно, она превзошла, потому что я ожидал гораздо более закрытого футбола с гораздо меньшим количеством моментов, честно. А игра получилась очень живой. Я вообще, честно говоря, аплодирую вам практически. Вы смотрите все матчи. Я просто в восторге, потому что всю ночь смотреть, потом целый день работать, и так уже прошла неделя. Это, да, истинной преданности его.
8: Нет, как раз смотрите, это наша работа, а дальше можно спать.
7: Ну нет, спать-то у вас да, ну, да, хорошо.
8: Шучу,
7: на самом
8: конечно,
7: деле, да, это такая интересная история, конечно, чисто летняя. По времени это еще Москва, представляете, там люди, которые у нас там живут где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, там совсем труба со временными этими рамками. Но, опять же, тем местами интереснее, а тут еще один из дней наложился, вот когда вчера это была ночь, да, еще Кубок Стэнли показывали, в общем, можно было распоясаться в плане смотрения футбола. Футбол пока радует, то есть у нас один раз 0-0, но это такой 0-0, который там,
6: да,
7: понятно.
6: Да, стоит много, да.
7: То есть нудных, занудных матчей, ну, может быть, там какой-то один из всех.
6: Ну, кстати, говоря об этом, самая главная была претензия к большому количеству участников чемпионата мира, что будет очень много проходных игр. Возможно, мы их увидим в последнем туре, когда там все будет решено, допустим. И больше того, даже Чиферин об этом сказал, что много там вот этих матчей для белых медведей и прочее. Но, слушайте, правда же нет? Вот ощущение того, что их слишком много матчей, у меня есть. И у меня они в голове немножко теряются.
8: У меня есть
6: теряются.
8: Ощущение, что слишком долго мы вкатываемся в этот чемпионат. Потому что, ну, люди все равно хотят смотреть матчи типа Англия-Хорватия, которые будут через пару дней. Да, ну, а вот это все сначала, да, конечно, на свежачка интересно на Кюрасао посмотреть. Но следующий матч, я не знаю, Кюрасао, имеет смысл смотреть или нет? Я не знаю.
7: А я не соглашусь, честно, потому что, на мой взгляд, да, ну, откатимся к предыдущему чемпионату мира, да, матчей было меньше в группах. формат не поменялся, три матча в группе. Да, выходит, соответственно, сейчас формат позволяет, но мне почему-то кажется, что именно с учетом этого формата в заключительном туре, когда команды будут драться за третье место, дающее право выйти, и таких матчей станет больше, что называется, по сравнению с предыдущими турнирами. И интереса станет больше. Чемпионат мира всегда первый тур, там... Вот это все. А я, честно говоря, можно вспомнить большое количество матчей, которые при том, что выходили две команды из группы, что на чемпионате мира, что на чемпионате Европы, и последний тур для многих команд вообще ничего не решал, а для кого-то спокойно можно было скатать. Памятная совершенно история, когда 2-2 сыграли на чемпионате Европы, Дания-Швеция, по-моему, да? Или кто там был-то? Точно было 2-2 сыграли, и именно этот счет выводил обе команды в следующий
8: раунд. Да-да-да, была такая
7: там
8: история.
7: Что-то Италия, Швеция, Дания. Вот какой-то такой... Блин, забыл просто, да, сейчас вылетел из головы. Вот, но мне кажется, что наоборот, в третьем туре нынешний формат дает возможность большего количества матчей, в которых будет реальная спортивная борьба. Посмотрим. Мне кажется, не надо забегать вперед. Американский континент. Смотрите, что было в Мексике в 86-м году, что было в Штатах в 94-м году. Турнир, на котором неожиданности, возможно, самые разные. Самые разные. Видимо, какая-то аура есть. Не знаю.
8: А есть еще и погода. Есть еще
7: и... Погоде к погоде приспособиться и так далее. Но аура все равно присутствует. То есть, то, что будут неожиданности вплоть до последнего матча заключительной группе, я абсолютно уверен. То есть мы в самом начале этого пути, и понятно, как правильно говоришь, Кюрасао, стоит ли смотреть следующий матч. Теперь Германия выиграла 7-1, теперь каждому нужно Кюрасао обыгрывать крупно и так далее, а пойди их обыграй крупно, если они сейчас еще за что-нибудь там зацепятся. Могут не зацепиться, но прогнозы.
6: У меня такой вопрос. А кто, на ваш взгляд, по итогам группового турнира из фаворитов, кто-то же обязательно облажается? Ну, кто-то обязательно выйдет, а?
8: Бельгия.
6: Не выйдет. Может быть такое, что кто-то из фаворитов, ну, нами признанный, вот этот топ-10, да, признанный, не попадет в плей-офф. Как вы думаете, может быть, есть какие-то соображения?
8: Мне Бельгия не нравится, вообще не понравилось. Ну, я не знаю. Ребята уже все прощелкали, вот это золотое поколение, которое мы принято считать, да, бельгийцев, они все прощелкали уже еще раньше, потому что бронза чемпионата мира 2018 года – это не тот результат, на который рассчитывали вот эти вот звезды. А сейчас Египтом они вынуждены были ждать, поднимать со скамейки престарелого Лукаку, чтобы он им сделал этот гол.
6: Который и сделал результат.
8: Да, да. Это, конечно, для меня совершенно странная команда. Я не скажу, что она мне неприятна, но она мне удивительна с такой, ну, с отрицательной точки зрения.
7: Ну, там уже поколение-то меняется. Там, в принципе, да, появление Лукаку и то, что он тут же забил, это, в общем-то, конечно, тоже событие, на самом деле. Человек без игровой практики. Ну вот, в своем возрасте. Но там от поколения, которое осталось, он, Де Брейн, Минье, ну, я не знаю, можно ли вратаря считать, ну, наверное, да, наверное, Куртуа, да. Вот, а остальные там много уже...
8: Да уже полкоманды.
7: Опять же, первый матч не показатель. Не показать. Тем более, опять же, Бельгия, Египет. Можно вспомнить Бельгию, которая только что громила всех подряд и в товарниках, и там она прям сильно всем нравилась. Это чемпионат мира, выходит тот самый Египет, мы наших костерили тут, ну, не мы, а много критики было, ну, как так, поехали в Египет, но Египет – команда, которую просто так обыграть невозможно.
8: Особенно в день рождения Салаха.
7: Ну, тем более, да, слава Аллаху, Салаху, да. Еще раз, Египет – команда, которую нельзя недооценивать, и то, что бельгийцы с ними намучились, опять же, это было вполне прогнозируемо, не та команда Египет. Из африканцев провалился, ну, там ЮАР-код, там 0-2 только вот этого. Вот. Тунис провалился, ну, там какая-то внутренняя история, судя по всему, потому что уникальная
8: ситуация. Сразу же убрали тренера, сразу же
7: убрали. Там какая-то драка какой-то, ну, опять же, мы достоверно, наверное, не знаем, но там явно что-то внутри произошло, но так тоже бывает, попали под каток. И там,
8: и там что-то явно произошло на правом фланге обороны, потому что там все рушилось, ну, там все прошло,
7: да,
8: что
7: так, можно так было. Тоже бывает, а по большому счету, еще раз, Бельгия-Египет, это был, на мой взгляд, не тот матч, в котором сейчас Бельгия а-ля Улю тут раскатает египтян. Нет, потому что Египет очень хорошая команда.
6: Прервемся буквально на пару минут. Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков и наш замечательный гость, знаменитый комментатор Константин Выборн.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
19: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
20: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
22: США ждут, когда Владимир Зеленский даст согласие на урегулирование конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. «Завершите войну сейчас». Так она прокомментировала встречу, которую провели с Зеленским лидеры стран «Большой семерки». Глава киевского режима отказался встречаться с Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта. В качестве вариантов Зеленский предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке. На Украине официально подтвердили потерю фронтового бомбардировщика Су-24М Хмельницкой области. Авиакатастрофа произошла около 7 вечера. Оба летчика погибли. По данным ВСУ, экипаж выполнял задание в Хмельницкой области. Ранее поступали предварительные данные о падении в этом регионе истребителя МиГ-29.
2: О санкциях.
22: Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, сообщает МИД. Практика расширения стоп-листа за счет действующих против России граждан недружественных стран будет продолжена. Наша страна закрывает въезд членам парламента Канады, чья деятельность направлена на очернение курса и неправомерную конфискацию госактивов России. У маяка «Анива» на Сахалине впервые в истории сел вертолет. Российский летчик произвел посадку на небольшой скале Сивучья, доставив группу путешественников к труднодоступному мысу. Для полета выбрали время в хорошую погоду и когда нет туристов. Обошлось без инцидентов. Транспортная прокуратура, между тем, уже начала проверку. Она оценит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.
2: О погоде.
22: Небольшие дожди в российской столице будут идти практически всю эту неделю. Об этом рассказали в гидрометцентре. Интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться лишь к понедельнику. При этом синоптики отметили, что к выходным температура воздуха в Москве составит плюс 25 градусов. До этого обрушившиеся на российскую столицу ливни привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Также подтоплению подверглись Новый Арбат и Кутузовский проспект. За последние сутки, как сообщил сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в московском регионе выпало более половины июньской нормы осадков. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, завтра 16-18 градусов и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас 17 градусов, завтра днем плюс 16, плюс 18 и дожди.
19: О валютах.
22: Официальный курс доллара на завтра 72 рубля и 14 копеек. Евро стоит 83 рубля 73 копейки. Курс юаня 10 рублей 66 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков и наш гость Константин Выборнов. Давайте
8: вот,
6: продолжим.
8: Да. Вот у меня есть вопрос, Константин, к вам как к профессиональному телекомментатору. Вы профессионально смотрите на картинку. Вам нравится, как показывают этот чемпионат мира?
7: Нравится.
8: Чем?
7: Нравится, потому что, ну, во-первых, нововведение, я как раз в рядах тех, кому это импонирует, вот эта камера новая,
6: камера судьи.
7: Судейская камера. Единственное, как обратил внимание, что в ряде спорных моментов, когда действительно момент спорный, особенно там пенальти или нет, повторов не так много. Угу. То есть я поймался пару раз в разных матчах, нам показывают повторы, а с этих повторов вообще непонятно, не видно там, что было, не было, с учетом того, какое количество камер, возможно, это принципиальная позиция.
8: Константин, я думаю, что здесь все просто. Мы привыкли, что на чемпионате России каждый пенальти рассматривают ВАР, рассматривает по полчаса, и за эти полчаса надо чем-то забивать эфир, и нам показывают и с той стороны, и с этой стороны, и снизу там, не знаю, крот какой-нибудь высовывается с камеры, показывает. Я думаю, что вот дело в этом, в привычке в нашей, что в РПЛ ВАР работает очень долго. А на чемпионате мира ВАР работает молниеносно.
7: Ну и в европейских чемпионатах ВАР тоже работает достаточно быстро, то есть стараются время не тратить, но справедливости ради, да, коллеги, вы можете назвать хоть один, ну, наверное, один матч, в котором можно с натяжкой сказать, что было спорное, скандальное судейское решение, когда швейцарцам поставили пенальти.
8: Есть еще одно, вот как раз вот Египет-Бельгия, там тренер сборной Египта уверен, что было пенальти на его игроке, но там видно было, что да, нарушение было, но оно было за линией штрафной. Но вот сейчас...
7: Ну,
8: сейчас
7: я говорю, для целой практически... Ну, нет, еще не недели, да, но для количества матчей, да, то есть практически нет вопросов, слава богу, там к судейству, к ВАРу и так далее, и так далее, и так далее. С точки зрения картинки, еще раз говорю, в принципе, вот это нововведение... Показ хороший, но с повторами все равно, там, не знаю, к чему мы привыкли, но не уделяют этому, как, это мое субъективное опять мнение, каким-то моментам, которые действительно на то тянут или претендуют, чтобы вот прям показали так, чтобы всем все стало понятно сразу. Пару моментов таких было, не знаю.
8: Да, а я как раз хотел вернуться к этой камере на орбитах. Угу.
6: Они очень смешные. Они вообще как два, как жуки какие-то ходят.
8: Да, да. Каждая камера весит там не более 15 грамм. Это прямо у них такой стандарт. И почему сейчас это, именно сейчас стало возможным? Потому что самая большая была проблема с этими камерами, что постоянно изображение прыгало. Угу. А сейчас с нынешним развитием искусственного интеллекта, этот искусственный интеллект нам чего-то там чуть-чуть дорисовывает, сглаживает, и нам на это можно
6: поэтому
8: смотреть.
6: Поэтому такая пауза, да, между...
8: Да, да, да.
7: Очень
8: да.
7: Забавное представление перед матчами судей на ВАР.
6: Да-да-да, сидят такие ребята.
7: Там непонятно, там это настоящее, постановочное, искусственное, сидишь, смотришь, это реально они или это они, как сказать, их нарисовали таким
8: аватары.
7: Образом.
8: А, коллеги, а вам было бы интересно посмотреть, чтобы такая камера висела на футболисте?
7: Я просто даже представляю, сколько стёба и троллинга тут же сразу, мгновенно, от болельщиков до комментаторов, от специалистов, представляете, камера на Криштиану Роналду, и он бьет мимо, и все, и соцсети сразу взрываются, там просто, я, конечно, понимаю, что приток пользователей и любителей в аккаунты будет максимальным, особенно если камеру установить на каком-нибудь Вазине, и там вот это вот все. Человек мечется между штангами, мяч летает, потом он попадает в эту камеру непосредственно, от камеры отскакивает в поле и так далее, и так далее. Да нет. Ну, не, мы, конечно, идем вперед, скоро на судьях как-нибудь шлем телепортации повесит, и они будут сидеть на лавке, но при этом присутствуют одновременно во всех местах поля, и камера тут же будет показывать, что им нужно свистеть. Шутка.
6: Я так скажу, мне кажется, что наше поколение, нам достаточно и футбол смотреть, а вот уже новым поколением, которые начинают смотреть футбол, наверное, им нужно вот эти эффекты, спецэффекты.
8: Развлекать.
6: Да, развлекать. Изначально, ну, вид спорта, где все может закончиться 0-0, для людей, ну, есть проблемки, да, там, привыкшим к другой скорости. Но я про другое хотел сказать, что у меня-то есть ощущение, что вот с этим мячом, Я так и не понял, в чем его кайф, этого подзарядки этого мяча и так далее.
8: Объясняю. Матч Швеция-Тунис. И там был такой момент, когда была передача...
6: Давайте объясню, во-первых, что есть мяч... Что
8: мяч под... специальный датчик, который фиксирует все удары по нему. И как раз мяч летел, прилетел человек, который его забил, но было сомнение, засчитывает или не засчитывает этот гол, потому что изначально игрок, забивший гол, был вне игры. Но оказалось, что по пути мяч задел другого игрока сборной Швеции, и касание было такое...
6: Минимальное.
8: Такое ювелирное, что только благодаря этому датчику можно было понять, что состоялся этот и второй пас, как раз когда форвард был в правильном положении. Гол защитил.
6: Мой следующий вопрос. Это не извращенство, коллеги? Вот, мы не сходим с ума.
8: Слушай, когда 5-1, возможно, это кажется извращением. А когда это счет 0-0, и гол засчитают или не засчитают...
6: Это ощущение, что какая-то... ладно.
7: Когда-нибудь мы об этом, не мы, а следующее поколение за нами будут об этом вспоминать примерно так же, как мы сейчас можем вспомнить, с чего вообще все начиналось, с мячей. Аргентина-Уругвай, финал 1930 года, команды спорили, не пришли к консенсусу, каким мячом играть. Первый тайм играли аргентинским мячом, Аргентина выиграла первый тайм, а второй тайм играли уругвайским мячом, уругвайцы выиграли, стали чемпионами мира. Вот так, просто разными мячами играли. Сейчас для нас это кажется, что, простите, это как вообще? Невозможно. Когда-нибудь потом скажут, ребят, время идет, каждый...
8: Как вы могли играть без датчика?
7: Да,
8: что случилось?
7: Конечно.
8: Вы что, дикари, что ли?
7: Потом, вы вспомните лет 20 назад, когда начались новые вообще эпоха новых мячей, которых траектория полета вратарей стала неблизкой, все стали хвататься за голову.
8: Еще одно нововведение в этом чемпионате – это паузы для водопоя. Посередине каждого тайма команды прерываются на 3 минуты, чтобы попить воды, вроде как официально, но на самом деле некоторые тренеры очень недовольны этим. Тот же самый Юрген Клопп говорит, что вы разделили матч не на 2 тайма, а на 4. И за эти 3 минуты я сначала как тренер могу придумать какой-то план на игру, который работает 45 минут, а потом его поменять. А здесь получается, что я должен придумать 2 плана на тайм, чтобы его поменять вот как раз вот, чтобы твой соперник не успел к нему адаптироваться, и тренерский штаб твоего соперника не успел подправить что-то в игре своей команды. Так что, как к этому относиться?
7: Не знаю, на мой взгляд, история спорная, честно говоря. Спорная, потому что я, наверное, соглашусь с теми тренерами, у которых это вызывает недовольство, потому что я уверен, что есть тренеры, которые этим очень довольны. Очень довольны.
8: Ну, конечно.
7: Отбегали 23 минуты, так, стоп! Как боксеры. Первый раунд тебя бьют, ты в глубокой защите, в глухой защите. Тебе справа, слева, вот все, к апперкоту идет. Опа, первый раунд закончен. Тебя полотенчиком обмахнули, новые указания дали, водички попил. Пауза. Пауза сбивает с ритма, с темпа те команды, которые играют в атаку. И дает преимущество тем командам, которые обороняются. Это мое, опять же, личное мнение. Такая пауза, когда тебя мутузят. Раз, у тебя гонг. Отдохнул, ты выходишь немножко, как сказать, опять нужно эту атакующую волну ловить, опять это нужно как-то там...
8: Может быть, план менять, может быть,
7: как-то... я говорю, как-то координировать по-новому что-то, вносить какие-то изменения и так далее. Поэтому соглашусь с тренерами, которые говорят, что это странная история. Она, наверное, правильно с физиологической точки зрения.
8: И с финансовой точки зрения, потому что...
7: Да, реклама
8: идет.
7: Конечно,
8: у нас
7: не идет.
8: Так понимаю, что у нас есть какой-то закон, который запрещает целостность соревнований перебивать рекламу.
6: Не буду врать.
8: А в Америке вот они вот предоставляют...
6: Это правило только на чемпионат мира или теперь это правило в любом случае во всех футбольных матчах. Мне не нравится вообще, что нынешнее руководство FIFA очень вольно обращаются с правилами футбола. Раньше каждое изменение в правилах было событием. Сейчас эти правила меняются, вид спорта меняется. Мне кажется, что вот с этим надо быть чуть-чуть построже. Вот это ощущение какое-то, черт его знает, что не завтра придумать, что там будет.
8: Так проснешься на следующий чемпионат мира, там квадратными мячами играют, штрафные, они по углу.
6: Да, вот ты смотришь футбол, фигак, тебе угловой назначили за то, что там 5 секунд продержал вратарь.
8: Не-не-не, это там ошибся комментатор, на самом деле, как раз там ВАР сработал и показал
7: ВАР. Кстати, коллеги, извините, я вот честно, все, что связано с изменением правил, которые борются с затяжкой времени и симуляциями, я вот тремя руками за. Честно говоря, не знаю ни одного человека, которому очень нравится вот это валяние на поле регулярное. Очень хорошо. И вот это пока мяч. Я сильно за. Показал, с поля удаляете, на минуту удаляете, угловой назначаете. Когда команды это знают, посмотрите, совершенно другая динамика. Вот этих... Я еще вообще удивляюсь, что находятся футболисты до сих пор, которые симулируют при наличии там 150 тысяч камер и ВАРа. Все равно посмотрят, все равно увидят, и тебе желтую дадут. А я считаю, что вообще красную надо. Давайте
6: все равно это превращается в какие-то веселые старты. Ты немножко туда, ты на минутку ушел.
0: Но это футбол, ну тут не должно быть так.
7: Нет, Паш.
8: Нет, но это же работает. Еще раз, вот эти есть? Все законы, да. Константин правильно тебе говорит, что эти все законы работают. Посмотри, сейчас чемпионат мира, который сейчас проходит, в очень все хорошей скорости и очень мало фолов.
7: Человек упал, только схватился за ногу, тут же вспомнил или увидел судью, который руку... Встал, побежал как живой. Это прекрасно, потому что такой элемент, как затяжка времени, он раздражает и команды, и болельщиков, и зрителей, и вообще этот элемент... Как с ним бороться?
0: Я тебе отвечу. Когда я моя команда проигрывает, выигрывает в один мяч, и надо затянуть время, я готов, чтобы они валялись, и мне главное результат. Это же тоже часть игры, вот этого нерва.
8: Паша, я тебе отвечу. Кабо-Верде.
7: Мы привыкли к тому, что в футболе всегда есть элемент под названием, это, как это всегда говорят, тактические
0: Маленькие футбольные хитрости.
7: Да.
8: Я хотел по-другому, нецензурно, но ладно.
7: Мне еще раз, но при этом каждый раз все... Все, и тренеры, и в клубах, и в зале говорят, надо, да, надо бороться с симуляциями, особенно с провокациями, которые вот это в штрафной площади, человек там падает, начинает корчить, изображать и так далее, это не симуляция, провокация, по большому счету. Вот сейчас этого практически нет, потому что есть ВАР, еще раз.
0: Вы рушите вот карьеру новому Неймару, я так скажу сейчас.
8: Ну, там Неймар сейчас не выходит.
7: Я за то, чтобы всячески боролись любыми способами, затяжками времени. Да, когда твоя команда выигрывает, и ты хочешь, чтобы она выиграла 1-0, это пусть валяются. А когда твоя команда проигрывает 0-1, нужно, чтобы отыгралась.
0: Ты рвешь на себе волосы.
7: Рвешь на себе волосы, да хватит уже. И так. Это все эмоции, ребят, но это не часть футбола.
0: Давайте выпьем за эмоции, потому что... Не выпьем, естественно, виртуально выпьем за эмоции, потому что это часть футбола, часть

0: электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
3: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
4: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков и Константин Выборнов, наш замечательный, прекрасный гость.
5: Да, мы обсудили, что было. Давайте теперь обсудим, что будет, чем сердце успокоится. И впереди у нас сегодня вечером Франция-Сенегал. Матч в 22:00. Константин.
6: Опять же, да, напрашивается, что могучая Франция со всеми ее звездами утрамбованная, значит, поедет на поезде по железной дороге, а Сенегал – пассажиры, которые, может быть, успеют заскочить в последний вагон. Сенегал – одна из сильнейших сборных Африки. Африканцев на этом турнире мы видели. За исключением, еще раз говорю, там, наверное, Тунис и ЮАР, но остальные в порядке. По-моему, Франция и Сенегал же у нас играли матч открытия.
5: 2002 год,
6: да, 0-1 там, кажется,
5: Сенегал
6: был.
5: Сенегал выиграл. Да. У вас финал? Самая любимая шутка
6: была... Я на стадионе был, с Геннадием Сергеевичем Орловым.
5: Мы тоже.
6: Вот, тоже с Геннадием Сергеевичем?
5: Нет, не так, чтобы с Геннадием Сергеевичем. На самом деле, самая такая шутка ходила. Помните, африканцы играли с африканцами, а проиграла почему-то Франция.
6: Да. Опять же, в моем понимании, скорее всего, это будет что-то в районе ничьей или победы одной из команд, или той, или другой, в один мяч. И не очень результативно. 1-1, 1-0, 2-1, что-то в этом роде.
5: Мбаппе будет феерить?
6: Ну, феерить он, конечно, может быть и будет. Насколько это у него получится именно в матче с Сенегалом, я еще раз говорю, я не верю в то, что Франция легко выиграет. И, собственно, для этого особых предпосылок нет. Первый матч на турнире, опять же, субъективный взгляд. Но мне почему-то кажется, что вообще ничья. Это 1-1.
4: Я верю в футбольные закономерности. Я считаю, что все эти ничьи, они не из воздуха берутся. Это все явно какой-то божественный промысел. Поэтому, да, скорее всего, будет ничья, просто потому что такой чемпионат мира. Хотя, по логике, наверное...
6: Франция, очевидно, записной фаворит. Да. Еще раз, Сенегал – одна из лучших, если не лучшая на данный момент. Ну, наверное, с Марокко они наравне где-то, да, сборных Африки. И поэтому то, что Франция легко обыграет Сенегал, я не верю вообще. Ну, то есть, если будет там 4-0 в пользу Франции, значит, ну...
5: Такой чемпионат.
6: Такой прогноз, да. Спишем это на особенности Америки, да.
5: Да. Мое мнение, да я думаю, что Франция должна выиграть. Но бог с ним. Меня больше волнует матч Ирак-Норвегия.
4: Конечно.
5: В час ночи будет,
4: между прочим. Как вы думаете, есть ли в этой студии уроженцы Ирака?
5: Да, кстати.
4: Как человек, родившийся в Ираке, волею судеб, я должен сказать, что, конечно, я буду всей душой болеть за моих несостоявшихся земляков, но, по-моему, шансов там не очень много.
5: Мне интересно...
6: После Кабо-Верде Испания...
5: Мне интересно с точки зрения Холланда. Вообще, для него это первый такой большой турнир. Как вы считаете, вообще Холланд, он себя проявит там, или нет?
6: Дело в том, что у Норвегии далеко не только Холланд. Если бы там был Холланд и все остальные, тогда это была бы одна команда Норвегии. А с учетом того, что там Сорлот и еще человека 4 как минимум топ-уровня, и мы видели, как Швеция разобралась с Тунисом, и мы видели, как... Ну, то есть, вот Северная Европа, возможно, Норвегия...

0: Веген накидает Ираку прилично, возможно. Я бы поставил вот здесь, поставил бы на победу норвежцев мяча в два. Просто потому, что уж очень мощная атака. Еще раз, я смотрю, Швеция, да, Исак Дьокереш при поддержке... Значит, всех остальных.
1: Разбомбили Тунис вот,
0: разбомбили. Ирак, опять же, не забываем, что азиатские команды пока не проигрывают. Вот остается у нас еще раз Иордания с Австрией, и вот Ирак остается. Но почему-то у меня ощущение, что в этом конкретно отдельно взятом матче Норвегия победит с преимуществом там, в 2, может быть, даже в 3 мяча.
1: А я возвращаюсь к моей теории закономерности. Исходя из того, что сборная Норвегии по хоккею прекрасно выступила в этом году на чемпионате мира, мне кажется, что и у норвежцев футбольных в этом году тоже все будет хорошо. Возможно, это первый шаг к очень высокому результату. Результатов плей-офф.
2: Ну, ничего вот, себе ты зашел.
0: Не, да. Это, кстати, я тут Пашу поддержу, потому что, опять же, вот был контрольный матч в Норвегии, с Марокко играли, и я еще раз контрольный матч сыграли в ничью. Норвежцы мощные, у них может получиться, как и у шведов. Вообще, честно говоря, хочется, чтобы были какие-то и дальше неожиданности, но уже совершенно иного плана, нежели вот в первых турах, когда фавориты не могут обыграть на бумаге аутсайдеров.
2: В 4 часа ночи. Выйдет, забьет, нет?
0: Ну, опять же, выйдет или нет. Ну, скорее всего, выйдет, вроде бы к этому все предпосылки. С аргентинцами отдельная история, я не понимаю, то ли это вброс специальный такой, хитрость от тренерского штаба, потому что весь последний месяц там сплошные такие сетования вокруг, причем не от тренеров, а вокруг, вот столько травмированных, вот половина команды с болячками, вот они лечатся, то есть иногда это, знаете, как это, ой, у нас ничего не получится, потом вышли, как полетели, как побежали, и оказывается, что там это все, грубо говоря, надуманная информация была, но ощущение, что команда, конечно, с 2022 годом лидеры постарели, травмы есть, вообще ни о чем не говорит, куда дойдет Аргентина, покажут только матчи. В каком состоянии команда, мне вот совершенно непонятно, еще раз исходя из того, что многие лидеры, как говорят, где на заборе написано, у Аргентины много травмированных, недолеченных футболистов. Как будет на самом деле, очень интересно посмотреть, и с Алжиром в том числе.
2: Очень интересные у вас заборы, Константин.
0: Нам это, бы не, такие... это не у нас, это американские заборы.
2: Австрия, Иордания, в 7 утра.
1: Ребят, к вопросам... Извините. Можно я к вопросу о заборах еще скажу, да? Вот когда случается такая история, как с Испанией, да, или как с Германией, которую пропустила, да, ну, какие-то моменты, когда фавориты вдруг, ну, не оправдывают 100% ожиданий. У нас бы, вот я представляю себе, сборная России условно не обыграла Гаити в первом матче чемпионата мира. Я думаю, что мы бы тут рвали на себе волосы и немножко плакали.
2: Потому что это единственное наш шанс.
0: Подождите, коллеги, во всех этих странах рвут и меч.
1: Рвут и меч.
0: Ну, да, ну серьезно.
2: Не, ну Бразилию сейчас закапывают так, что
0: да. Там а будет не откопаться. Вот Швейцарию?
2: Испанию еще не успели.
0: Успели уже. Не, ну там все, как сказать, никаких позитивных сейчас тонов нет. Сейчас между хейтом, как это говорят, да, между яростной критикой, между тем, что надо успокоиться, ребят, первый матч, все, давайте, все, всем все понятно, не сумели забить. Ямаль выйдет, все наладится. Ну, вот.
1: Извини, я тебя прервал с Австрией.
2: Да, давай пропустим, а давай лучше Португалия-Конго.
1: О, да.
2: Завтра в 20:00.
1: А Конго же был, по-моему, португальской колонии, да? Вот
0: да.
1: Да, ну как раз тоже, как и Сенегал-Франция. То есть,
2: а, это дерби,
1: как,
2: да?
1: По части.
0: Но, опять же, ДР Конго очень приличная команда, на мой взгляд. Очень приличная, обыграть которую будет крайне сложно, в том числе Португалия.
2: Есть полное ощущение, что это такой, ну, не засованный казачок, да, но вот такой вот фактор.
1: Чемодан без ручки, да?
2: Вот да, который да, надо этот чемодан обязательно поставить в состав.
1: Константин, ваши прогнозы на Криштиану?
0: А в каком смысле?
2: Вот
1: он чемодан без ручки или это козырь у сборной Португалии?
0: Ручка без чемодана. Ручка есть. Вопрос, что там в чемодане у португальцев в принципе. Как они? Нет, состав там укомплектованный, безусловно. У меня есть, честно говоря, сомнение, что во всех матчах он будет выходить в старте. У меня есть по этому поводу сомнение. Вопрос, это же вечная история, как решается вопрос футбольных взаимоотношений между тренером и Криштиану Роналду в сборной. О чем они договариваются? Все факторы понятны.
2: Они договариваются? Если... Или Криштиану говорит, я хочу так?
0: Ну, мы достоверно же сказать об этом не можем. Вопрос его состояния, он, конечно, сильно ругается, когда спрашивают, вот, да, его цитаты, вы что, не смотрели матчи? Я в полном порядке и так далее. Только матчи дадут ответ на вопрос, в каком состоянии Рональдо и в каком... Еще раз климат, еще раз время начала матчей, еще раз желание тренеров поберечь своих лидеров. У меня есть сомнение, что Рональдо выйдет в стартовом составе в первом матче. Именно в стартовом. По определенным причинам. Еще раз. Если дальше это чисто тренерская история, как интегрировать свою мегазвезду даже уже в преклонном возрасте в команду, которая, по идее, должна претендовать на самое высокое место. Если это получается, если мозаик склеивается, вот это последнее решение, оно точно ложится в собранный пазл, будет все прекрасно. И Рональдо будет доволен, и забьет он там пару-тройку своих мячей и так далее. Если это не срастется, Португалия вылетит на первой стадии плей-офф, и все свалят на то, что опять суперзвезда и тренер не нашли общего языка, и из-за этого в коллективе получился разлад. Но это только матч покажет. Мы можем фантазировать сколько угодно. Вот еще раз, у меня есть большие сомнения, небольшие просто сомнения, что Рональдо в первом матче выпустит именно в старте.
2: Мне кажется, он будет провозить стартовый состав в любом состоянии, и для него очень важно выходить, для него очень важна личная статистика, и я думаю, что вот он будет делать все для того, не только на тренировках, но и как бы создавая такую атмосферу, что он должен играть. Англия, Хорватия. Завтра 23:00.
1: Ну, правда, самое интересное.
0: Ну, наверное, да. Вот, кстати, Хорватия, если из группы не выйдет, это сенсация будет?
1: 100%.
0: Да?
1: 100%. По-моему, да.
0: Пока очень, опять же, на фоне контрольных матчей, я понимаю, что контрольные матчи – это черновик, это не показатель. Чистовик будет на чемпионате мира. Но по контрольным матчам впечатление очень тяжелое, ну, на мой взгляд. То есть, с одной стороны, Хорватия остается Хорватией, с другой стороны, в кого-то ткнуть и сказать, вот тут вот точно ребята за счет и дальше за счет кого вопрос? Модрича?
1: Ну да.
0: Но вот в этом
2: сколько
0: вот...
2: можно?
0: Сколько можно? В этом... сколько и можно, так да. далее, и так далее. В центре, ну, нападающим, забивающим кто будет? Ну, серьезно. То есть, это команда... Ну,
1: много вопросов, я согласен.
0: Вопросов много. Опять же, с Англией им будет очень тяжело, потому что Англия играет очень прагматично. Вот, где-то там на 1-0, 2-0, вот что-нибудь такое в этом роде. Англию многие называют, коллега мой, например, Виктор Гусев, уверен, считает, прям ставит на сборную Англии, что Англия станет чемпионом мира. Вот, и так далее. Я в Англию в этом смысле не верю, честно скажу. Не верю в то, что Англия чемпионом мира станет. Вот, но Хорватии с Англией будет крайне тяжело. Крайне тяжело. Если Хорватия проиграет... то дальше будет еще тяжелее. И понятно, что шансы выйти из группы все равно там будут достаточно серьезные.
2: А там у них Панама и Гана, я напомню.
0: С Ганой будет, опять же, очень непросто, что такое Панама или Панама, как мы. Вот честно, кто не знает, что такое сборная?
1: Я нет,
0: Панамы.
1: Я признаюсь, честно.
0: А вот что это за команда, которая. Как она?
1: Ну, вот Андрей знает, я вижу по глазам.
2: Да? Не, я думал, вы про главный выбор спрашиваете, я поэтому так настроился.
1: Ну да, на самом деле интересно, чем закончится. По большому счету, наверное, единственный шанс действительно у хорватов зацепить сейчас как-то
2: пытаться. Да нет, я думаю, что они Англии даже поиграют там дальше.
0: Главное,
2: с Ганой в ничью по нам выигрывают из третьего места, тихой сапой пробираются куда-нибудь.
0: Самый реалистичный прогноз.
1: Коллеги, огромное спасибо вам за этот разговор. Продолжаем смотреть чемпионат мира. Самое интересное еще впереди, впереди, впереди, впереди, потому что мы в самом начале пути. Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков и наш замечательный гость Константин Выборнов. Спасибо.
0: Спасибо, коллеги.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
5: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство цивилизации. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство цивилизации, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и в самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
6: Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с Владимиром Зеленским в США. Это заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Зеленский в понедельник сказал, что во время разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в США. Российский лидер 14 июня провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
3: О Ближнем Востоке.
6: Американские разведывательные сообщества считают, что Иран получил возможность по своему усмотрению перекрывать Ормузский пролив. Это дает Тегерану мощный инструмент давления на мировую экономику. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканала, несмотря на подготовку соглашения об открытии пролива, которое планируется подписать 19 июня, Иран в ходе недавнего конфликта продемонстрировал способность блокировать доступ к ключевой морской артерии. Американская разведка считает, что Тегеран сможет вновь использовать этот механизм и в будущем.
3: О санкциях.
6: Россия примет ответные действенные меры на новые санкции ЕС, говорится в комментарии постпредства при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против нашей страны. ЕС продолжает преследовать граждан России за культуру, свободу слова и за веру. Таким образом, ЕСовский Брюссель в очередной раз наглядно продемонстрировал, чего на самом деле стоят его так называемые демократии и европейские ценности. Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористически коррумпированный режим в Киеве, указывается в документе.
3: О болезнях.
6: Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось за сутки на 4 и достигло 196. Об этом сообщило Конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене. Число инфицированных вирусом Эбола составляет 837, или на 29 больше, чем накануне. Нынешняя вспышка лихорадки произошла на востоке ДРК 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итуре.
3: Обо всем.
6: Французский документальный фильм «Легенды леса» покажут в России. Картину фотографа и режиссера Винсана Мюнье зрители увидят на фестивале «Каро Арт Про Свет». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Лента рассказывает о жизни дикой природы в лесах Европы. Ранее Мюнье уже получал престижную французскую кинопремию «Сезар» за свои документальные работы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: В чем сила? Брат. Как фильмы Алексея Балабанова стали азбукой русской жизни. Спецпроект.
7: В эфире радио «Комсомольская правда» о режиссере Алексее Балабанове, которого еще при жизни называли культовым, сложным, снимающим страшные фильмы. Сам Балабанов всегда стеснялся таких определений и говорил, что просто делает истории о том, что знает, и он совершенно не планировал входить в когорту легендарных режиссеров. О том, каким был творческий путь Алексея Балабанова, я, Михаил Антонов, расскажу в сегодняшнем передачи. Сам себя Алексей Балабанов называл, наверное, с долей скепсиса, номенклатурным мальчиком, хотя действительно по советским меркам он родился и жил в достаточно обеспеченной семье. Мама – доктор медицинских наук и депутат Свердловского горсовета. Папа –
8: известный режиссер-документалист и редактор научно-популярных фильмов на главной киностудии города Свердловской. Так что детство у Алексея было практически безоблачным, а постоянные отъезды матери в командировки приводят к тому, что он довольно много времени проводит с отцом у него на студии и уже школьником видит, как делаются фильмы. Монтаж, склейки, подбор музыки – это и определит его дальнейшее увлечение кинематографом. Но не сразу. Для начала в планах в поступление в хороший институт и, как вариант, стать, например, дипломатом. Поэтому Алексей активно изучает английский, поступает в Горьковский педагогический на переводческий факультет и даже в самом начале 80-х в рамках обмена какое-то время живет в Англии. Там он окончательно понимает, что музыка и кино его привлекают куда больше, чем переводы скучных статей. Он слушает, а потом начинает коллекционировать пластинки, ходит на концерты, общается с музыкантами. А после возвращения и службы в армии, куда Балабанов после института попал в звание лейтенанта, Алексей окончательно решает стать режиссером. Вот, казалось бы, человеку всего 20 лет, а он уже побывал в Великобритании, в Йемене, в Афганистане, и все увиденное там Балабанов впитывает в себя как губка. В дальнейшем то, что он запомнит, найдет отражение в его фильмах. Но для начала нужно набраться опыта. То есть Балабанов, с одной стороны, понимает, что на режиссера нужно учиться, но ничто не заменит практику. И в 23 года он устраивается на работу отца, на Свердловскую киностудию, а параллельно учится на режиссерском отделении. Начинает Алексей так же, как и его отец, с документального кино. В статусе ассистента режиссера он помогает писать сценарии для киножурналов, учится работать по монтажным листам, трудится с архивами. После ему поручают снять несколько самостоятельных сюжетов. Один из них в киножурнале «Советский Урал» будет про свердловских музыкантов и про то, что слушает уральская молодежь. Именно там впервые на экране появится будущий лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
9: Владимир Шахрин, строитель, депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.
10: Музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь, это безусловно. Но, к сожалению, к моему сожалению, это в основном музыка западная.
8: Заодно Алексей Балабанов смотрит, как снимается игровое кино. Он довольно много в то время общается со свердловскими режиссерами и даже успевает поработать на советском боевике о белогвардейцах «Один и без оружия». И вот на дворе вовсю перестройка. Балабанову нужно снимать дипломную работу. И можно было бы взять и показать уже те сюжеты, которые он сделал в Свердловске. Но тут товарищ-оператор из ВГИКа, которому также нужно делать курсовую, предлагает Балабанову снять настоящий фильм. В 86-м году они готовят короткометражку «Раньше было другое время». Ее сценарий написан Балабановым буквально за одну ночь. Сюжет, если вкратце, бытовой реализм. Парень и девушка, они встречаются, гуляют, разговаривают, а потом идут в ресторан. И там, в ресторане, на сцене молодая свердловская группа «Наутилус Помпилиус» поет песню «Взгляд с экрана».

0: Русские.
1: Вот такое кино, вроде бы ни о чем, с непрофессиональными актерами, как будто тоже документалка, но с хорошо выстроенными кадрами и современной музыкой. Кино, максимально приближенное к реальной жизни. Не вылизанная картинка и штампованные тексты, а все как в реальности. Дальше будет еще несколько короткометражек, тоже с музыкой и тоже максимально приближенные к реальности. Сначала картина «У меня нет друга», про школьницу, которая хоть и не понимает современную музыку, но, чтобы соответствовать подруге, начинает общаться с музыкантами и попадает однажды на типичную рокерскую пьянку.
2: Ну, одевайся давай быстрее, чего сидишь-то? Не динамик, как в прошлый раз. Для нее стараешься, как дура.
3: Да? Да? Сама мне идиота какого-то подсунула.
2: Не надо, идиоты. Нормальный мужик.
1: Здесь тоже много музыки, но она уже не только отечественная, но и импортная, та, которую любит Балабанов. Группа Madness, Stray Cats, Billy Idol, Sting. Далее будет еще одна короткометражная работа «Егор и Настя». Псевдодокументальная лента, в которой главные роли сыграли гитарист группы Урфин Джуз Егор Белкин и певица Настя Полева. Белкин в роли самодовольного парня, человека, который озабочен тем, какое место он занимает в истории. Рядом с ним живет талантливая, но скромная девушка Настя, которая пишет гениальную музыку, при этом Егор ее совершенно игнорирует. На самом деле Егор и Настя в реальности муж и жена, и уговаривая их сняться, Балабанов говорит, что этот фильм, который он делает, вряд ли кто увидит. Такова участь всех дипломных работ. Сняли, показали, само кино отправляется на полку. Но эту ленту Егор и Настя не только не оставят на полке, но и в 90-м покажут по центральному телевидению. И Белкина с Настей увидит вся страна.
4: Если раньше доказывал другим, теперь я доказываю себе. Я хочу сам себе доказать, что я не осел. Что я тоже есмь. Есмь не просто как организм, а как личность. Вот что гонит. Боязнь того, что я на самом деле не состоялся, она будет гнать человека. Человек хочет состояться.
1: Дальше в жизни Алексея Балабанова начинается уже большое полнометражное кино. И, конечно, тут надо помнить, что на дворе стоит начало 90-х годов. Отечественных фильмов в прокате раз-два и обчелся. На видеокассетах смотрят либо голливудскую продукцию, либо, как правило, русские боевики. В тот момент начинают популярностью пользоваться милицейские сериалы или сериалы про тюрьму по прозвищу «Зверь», «Мин». Ты авторское кино, которым в дальнейшем станет заниматься Балабанов, вообще мало кого интересует. Да и сама система производства перейдет на коммерческие рельсы. А это значит, что надо теперь искать спонсоров, откуда-то брать деньги за зарплату съемочной группе. Одним словом, платить нужно за все. За аппаратуру и пленку, за тон-студию, за монтаж. И для этого всего нужна предпринимательская хватка, которую очень сложно совмещать с творчеством. Порывами. К тому времени Балабанов уезжает из родного Свердловска и прописывается в Ленинграде. Вместе с Сергеем Сельяновым, своим сокурсником, Алексей Балабанов принимает решение, уж если снимать свое кино, то лучше это делать так, чтобы максимально стать независимым. После этого в Петербурге появляется компания «СТВ», которую Сельянов и возглавит. И в дальнейшем все свои ленты Балабанов будет делать именно на этой студии. Однако первые работы, которые Алексей Балабанов создает как режиссер, проходят практически незаметно. Это касается первой полнометражной картины «Счастливые дни» по мотивам творчества ирландского писателя Самуэля Беккета. На этом фильме зато произойдет знаковое знакомство режиссера Балабанова с актером Виктором Сухоруковым.
5: Она взяла деньги и пошла, а потом побежала. А тут плюнул и не попал. А тут трамвай. Она бежит, зовет, а тут они зазвенели.
6: Иди отсюда.
1: Вторая картина – это уже экранизация Кафки и его произведения «Замок». Деньги на фильм нашлись не только в России, но и во Франции. Сама картина попадает сразу на несколько кинофестивалей.
7: Многоуважаемый господин Землемер, как вам известно, вы приняты на службу владельцу замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе.
1: После этих двух работ, о Балабанове начинают говорить как о режиссере со своим авторским стилем, что он снимает абсурдное, иногда сложно понимаемое или сложно воспринимаемое кино, то есть не для всех. И к тому моменту Балабанова уже определили в российский артхаус, но никто не предполагал, что через 3 года появится лента, которая сделает Алексея Балабанова популярным на всю страну. А об этом в следующей части нашей программы через несколько минут.
0: В чем сила, брат? Как фильмы Алексея Балабанова стали азбукой русской жизни? Спецпроект. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
16: Я слушаю радио «Комсомольская».
0: В чем сила, брат? Как фильмы Алексея Балабанова стали азбукой русской жизни? Спецпроект.
1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это продолжение рассказа о творческом пути режиссера Алексея Балабанова. К началу 1996 года ситуация в российском кинематографе продолжает оставаться тяжелой. Проката отечественных картин практически нет, часть кинотеатров еще советской поры закрыты, а в остальных показывают американские фильмы. И пробиться на рынок нашим картинам совсем непросто. Выручают видеокассеты. Именно на них зрители смотрят наши фильмы. «Ширли Мерли», «Ты у меня одна», «На Дерибасовской хорошей». Хорошая погода. Делать картины в таких условиях крайне тяжело, в особенности таким режиссерам, как Алексей Балабанов. У него была идея снять фильм про начало века и фотографа, который начинает заниматься эротическими фотографиями, но денег на картину не давали, говоря: «Да кому оно нужно? такое кино. И Балабанов отступит. Он чуть позже снимет картину про уродов и людей. А пока, летом 1996 года, он приезжает на фестиваль «Кинотавр», где видит фильм Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник». Там главные роли исполняют сын режиссера Сергей Бодров-младший и Олег Меньшиков. После просмотра фильма Балабанов знакомится с Сергеем, и спустя 10 минут общения он произносит: «А давай вместе кино снимем. Бесплатно. Про парня, который вернулся домой после армии». Бодров тоже не станет раздумывать и отвечает тут же: «Ну, давай». Вернувшись с кинотавра, Балабанов запирается на месяц на даче, а после выходит со сценарием брата.
17: «Человек был на войне, понимаете? Что человек может делать после войны? Он либо бандитом становится. Человек умеет только воевать, и все. Когда пацанов берут совсем, мальчишек, они школу заканчивают и идут людей убивать. И 2 года этим занимаются. Потом они приходят, они никому не нужны. Что они будут делать? Они либо бандитами становятся, либо вот такими-такими-то людьми за справедливость, которые борются с бандитами».
1: Ленту «Брат» снимают действительно за копейки. Сначала повезет с пленкой. Один из знакомых Балабанова расскажет, что на Ленфильме была французская съемочная группа, которая работала над картиной «Анна Каренина» с Софи Марсо в главной роли. И после них остался запас пленки «Кодек». Вот на нее и начнут снимать «Брата». С трудом удастся собрать около 10 тысяч долларов. Большинство актеров работает на картине без гонорара. Количество дублей ограничено. 2, не больше. Одежду артистам покупают либо в секонд-хенде, именно там будет приобретен свитер главного героя, либо они снимаются в своем. Павильонных съемок практически нет. Квартиры либо снимают на несколько часов, либо договариваются с владельцами поработать в помещении бесплатно.
18: «Вот ты говорил, город – сила. А здесь слабые все».
19: «Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу».
1: Самое интересное, что чем больше трудностей, тем больше энтузиазма у команды. И это несмотря на то, что фильмов с подобной полукриминальной тематикой огромное количество. Но почему-то все верят, что «Брат» выстрелит, и они окажутся правы. Месяц съемок, 2 месяца монтажа. В 97-м году «Брата» представляют зрителям. Критики вначале обрушиваются на фильм со всей своей мощью. Каких только слов не звучит в адрес балабановской работы. Слишком жестоко, слишком натуралистично, непрофессиональные актеры. Кто-то даже напишет: «Очередная российская чернуха появилась на экранах». Однако зритель проголосует рублем. «Брата» показывают всего в 5-7 кинотеатрах, зато массово покупают видеокассеты с этим фильмом. Сергей Бодров в одночасье становится знаменитым на всю страну. И, видя зрительский ажиотаж, тон критиков меняется. Теперь это уже не пошлость и чернуха, а новое слово в российском кино и появление чуть ли не первого настоящего постсоветского героя, которому хочется подражать.
20: «Пуск твой с американским. Говно.
21: Мюзик? А, ля мюзик. Эль трэ бьен, экселлен. Радо.
20: Ну чё споришь? Тебе говорят говно музыка, а ты споришь.
21: Мюзик?
20: Да и сами будем. Скоро всей вашей Америке кирдык».
1: Чуть ли не сразу начинают говорить о продолжении. Буквально в каждом интервью у Балабанова спрашивают, что будет дальше с Данилой. История продолжится. Режиссер лишь пожимает плечами. У него наконец-то появляются деньги, чтобы снять то кино, которое он задумал еще несколько лет назад. Алексей Балабанов говорит: «Времени у меня было полно, я гулял по городу, придумывал новый фильм. В эротических музеях рассматривал фотографии начала века. И мне понравилась идея сделать кино о такой любви. Для нас как бы неестественной, но для моих героев единственно возможной». Вот так в 1998 году появляется фильм про уродов и людей. Рассказ о фотографе начала века, который делает эротические фотографии с элементами садомазохизма. Ожидая от Балабанова в следующих лентах нечто похожее на брата, зрители разочарованы. Черно-белая картина с элементами эротики, со сложными взаимоотношениями персонажей и никаких перестрелок и бандитов. Но зритель лишь недоуменно пожмет плечами. А вот критики снова начинают соревноваться в сарказме. Балабанов опять вернулся в колыбель авторского кино. Очередной малопонятный русский артхаус. Порнография под видом эстетства. То ли эти пишущие не могут простить успех брата, то ли действительно про уродов и людей им кажутся слишком сложным, но разносят они эту картину в пух и прах. Итак, в течение года с небольшим Алексей Балабанов стал инородным режиссером для большинства тех, кто посмотрел «Брата», и чуть ли не главным создателем отечественного, как о нем говорили, непонятного кино. Как-то с этого перепутья надо было сворачивать, и Балабанов снова возвращается к истории Данилы Багрова. Теперь уже не нужно экономить на всем, поэтому «Брат 2» делается с бюджетом под миллион с лишним долларов. Это для 99-го более чем прилично. А сама камерная история в питерских антуражах разрастается до международного проекта. Выезды на съемки в США, приглашенные для саундтрека музыканты, уже не прямолинейная, а более расширенная история. Как говорится, все по просьбам зрителей. Самое интересное, «Брат 2» в прокате не окупит своего бюджета. И на это есть снова ряд причин. Первое. Русские фильмы по-прежнему считаются на порядок хуже, чем западное кино. Вторая причина – пиратство. Едва появившись в кинотеатрах, «Брат 2» уже через неделю продается на самопальных видеокассетах и DVD. Однако все эти финансовые проблемы никак не скажутся на самом кино. Зрители в восторге, меломаны тоже, лента буквально напичкана русским роком. «Брата 2» разбирают на цитаты. В начале 2000-х то тут, то там слышится прямое цитирование. «Нет, Киркоров мне не нравится, слащавый он какой-то, вы мне, гады, еще за Севастополь ответите, мальчик, водочки нам принеси», и, конечно, знаменитое.
2: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?
1: Изначально Балабанов хочет снимать сразу две части. Действие первой происходит в России, второй в США. После решает объединить эти истории в одну. А после премьеры режиссеру скажет, что история Данилы Багрова закончена. А вот с Сергеем Бодровым он еще встретится. Это будет через 2 года, когда Балабанов начнет снимать свой очередной фильм «Война». Вообще наброски сюжета режиссер делает еще во время Первой Чеченской, когда увидит по телевизору сюжет об убийстве британцев. Инженеров. Так и рождается история про английских актеров, которые оказываются в заложниках. Балабанов и сам видел боевые действия, поэтому решает снимать крайне натуралистичное кино, причем рядом с теми местами, где военные действия продолжаются. К тому же фильм такого масштаба и с таким количеством задействованных людей ему еще делать не приходилось. Так что «Война» — это не только возможность показать зрителям всю неприглядность и мерзость происходящего, но и возможность доказать себе: я могу снять масштабное кино, да еще и с иностранным актером в одной из главных ролей.
3: Это очень тяжелые съемки, потому что это очень большой масштаб, и с нашими возможностями такой масштаб освоить очень трудно. Учитывая то, что государство практически просто не помогало. Сейчас все у нас как так или иначе решают деньги. Армия раньше, вот, например, Озеров снимал, ему армия давала все, он там мог... Захотел, там 3 эскадрильи у него пролетели. Захотел, там полк туда побежал, там дивизия туда пошла. Вот. А у нас заплатил деньги, прилетят вертолеты. Не заплатил, не прилетят.
1: Кстати, британец Йен Келли едва не удрал со съемок. Балабанов был постоянно недоволен игрой англичанина, снималось большое количество дублей, а у Келли едва не случилась истерика. Иностранца успокоила актриса Ингеборга Дабкунайте, которая сказала, что у русских так принято работать до тех пор, пока не получится по-настоящему. Лента хоть и не будет лидером проката, но о ней станут много говорить. Особенно на фоне трагической гибели Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье.
22: Миллионы кубометров льда, двигаясь со скоростью более 200 км в час, накрыли ущелье за считанные минуты, не оставив людям шансов выжить.
1: Это происшествие окончательно опустошит Балабанова, который дружил с Сергеем. Режиссер едва оправился от автокатастрофы, в которую попал и в которой погибла одна из актрис его так и незавершенного фильма «Река». И вот теперь известие о смерти Бодрова. «В тот день, — скажет Балабанов, — я умер вместе с ним». Но впереди еще 6 фильмов и 10 лет жизни. О них я расскажу через несколько минут.
4: В чем сила, брат? Как фильмы Алексея Балабанова стали азбукой русской жизни? Спецпроект. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
6: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское и итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания Европейского сообщества в Боннском договоре, Парижском договоре 52-го года. Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
23: Участники саммита «Россия-АСЕАН» обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие Владимир Путин. АСЕАН была создана в 1967 году. В нее входят 11 стран. Это Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами этих стран.
4: О Ближнем Востоке.
23: Рамочное соглашение Вашингтона с Тегераном включает создание частного инвестфонда на 300 миллиардов долларов для привлечения капитала в иранскую экономику. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на знакомый с условиями сделки источник. По его словам, инвесторы из Соединенных Штатов, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки уже подтвердили готовность перевести в фонд больше половины указанной суммы. Предполагается, что деньги фонда будут вкладываться в иранскую энергетику, логистику, производство, транспорт, восстановление объектов, включая сталелитейный комплекс Мабараке, НПЗ, аэропорты и другую инфраструктуру, уточнил собеседник агентства. Создание фонда предусмотрено лишь после подписания финального соглашения между Ираном и Соединенными Штатами.
4: О болезнях.
23: Заболеваемость гриппом в России выросла в 3 раза по сравнению с позапрошлым годом. Из-за этого экономический ущерб от простудных инфекций подскочил почти наполовину и превысил 1 триллион рублей. Это сообщил Роспотребнадзор в своем ежегодном докладе. Врачи связывают такие показатели со снижением охвата вакцинации и наложением пиков 2 эпидемических сезонов. 5 лет назад, во время пандемии, основной экономический урон стране наносил ковид.
4: Обо всем.
23: Австралийские метеорологи сообщили о начале Эль-Ниньо. Это природное явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменения климата. Как правило, Эль-Ниньо приводит к снижению количества осадков и повышению температуры в восточных и юго-восточных районах Австралии, что увеличивает риск возникновения засухи и масштабных пожаров и ведет к снижению урожаев. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля и 14 копеек, евро стоит 83 рубля 73 копейки, курс юаня 10 рублей 66 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 15 градусов со знаком плюс, завтра днем синоптики обещают 16-18 градусов и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: В чем сила? Брат. Как фильмы Алексея Балабанова стали азбукой русской жизни. Спецпроект.
1: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И в эфире радио «Комсомольская правда». Третья, финальная часть рассказа о режиссере Алексее Балабанове. После гибели Сергея Бодрова Балабанов не снимает почти 3 года. Он и так был не самым общительным человеком, а теперь и вовсе становится практически затворником. Однако время, может, и не лечит полностью, но все-таки затягивает раны. И в 2004 году старинный друг Алексея Сергей Сельянов приносит ему сценарий с подзаголовком «Для тех, кто выжил в 90-е». Балабанов читает его и, к удивлению многих, соглашается снимать это кино. А удивление было от того, что Балабанов до этого по чужим сценариям не работал, а тут сразу согласился. Правда, сама сюжетная линия будет немного доработана, поэтому в титрах фильма «Жмурки» сценаристов уже двое: Алексей Балабанов и Стас Махначев.
8: Так, теперь давайте с эфиопским футболистом. Я русский. И в Эфиопии никогда не был. Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был. Стволы на тебе будут. Легкое что-нибудь возьми, но с глушаками. И одно что-нибудь тяжелое, на всякий пожарный.
9: Ну что именно?
8: Сам на месте смекни. Все?
9: Все.
8: Ну вот и хорошо.
1: Еще одно, что вызывает удивление: Балабанов снимает комедию. Да, юмор тут черный и совершенно не политкорректный, да и кровища льется много, и тем не менее. Наверное, это единственный фильм Балабанова, где играют практически все профессиональные и уже популярные актеры. Прославившиеся после «Бригады» Дмитрий Дюжев и Андрей Панин, уже работавшие с Балабановым Маковецкий и Сухоруков, а также Литвинова, Серебряков, Сукачев и ветераны отечественного кино Жанна Болотова и Никита Михалков.
10: А скажи мне, Сережа, разве я велел вам их убивать? Ну ты же знаешь, что мне доктор нужен, а?
24: Сергей Михайлович, ну не первый начали.
10: Чего первый начали? Судак ты белоглазый, отмороженный! Ну, если ты видишь, что ситуация накаляется, ну, переведи стрелку на другой день!
24: Но мы же...
10: Да
24: но мы же...
10: Пороть вас надо!
24: Сергей Михайлович, ну мы же...
25: А вас-то пороли?
10: Меня? А как же? Пороль?
1: И снова после премьеры фильма «Жмурки» недоумение у критиков. Это комедия? Тогда зачем столько трупов и крови? Или это какой-то тонкий стёб? Режиссер от таких вопросов уходит очень просто, говоря: зритель разберется. А «Жмурки» станут называть и черной комедией, и фарсом, и сатирой. Алексей Балабанов всегда с какой-то легкостью расставался со своими картинами. Он снял кино, а дальше оно, этот фильм, эта картина, в зависимости от реакции посмотревшего, либо существует дальше в домашней видеотеке, либо забывается. И как только работа над одной лентой закончена, он, режиссер, про нее забывает и начинает трудиться над очередным проектом. И новая работа снова удивит многих. Алексей Балабанов пробует себя в новом для себя жанре – мелодрама. Снова чужой сценарий, снова нетипичный жанр, но Балабанова это не останавливает. Из предыдущих «Жмурок» в картину «Мне не больно» переносятся Маковецкий, Дюжев, Михалков, Литвинова. Впервые с Балабановым работают Александр Яценко и Инга Оболдина. Это будет самая небалабановская лента. Наверное, подобную историю мог бы снять любой, но снимает именно Алексей. Проката у картины в России практически не будет, а критики в очередной раз напишут, что режиссер играет не на своем поле. От Балабанова ждут чего-то другого.
9: Тут уже нужно чувство какое-то. Любить, может, самому надо.
1: Те, кто ждал другого, дождутся его в 2007-м. «Груз-200» назовут самым страшным балабановским фильмом. «Времена Черненко», «Цинковые гробы из Афганистана», «Садист-милиционер» – все это сопровождается надписью, что лента создана по реальным событиям, что делает ее просмотр еще страшнее. Балабанов чуть позже пояснит, что часть эпизодов он взял из собственного опыта, а о каких-то моментах слышал от друзей.
11: Он знал конкретно, что такое «Груз-200». Он знал эти города, он их видел.
1: Это будет самая тяжелая работа. И дело не в том, что трудности будут на съемках, и не в самой истории. Уже на стадии прочтения сценария от предложенных ролей отказываются друзья Балабанова – Сергей Маковецкий, Евгений Миронов. Потом будет еще несколько отказов. Более того, оператор Сергей Астахов, который работал с Балабановым на 7 картинах, также говорит, что снимать такое кино он не будет. А когда «Груз-200» готов, директора кинотеатров массово начинают не брать его в прокат. Некоторым зрителям не продают билеты или уговаривают не ходить на этот фильм. «Груз-200» забраковывают к показу в Каннах. Одним словом, если Балабанов и хотел шокировать общественность, то у него это получилось.
12: Ну, сейчас совсем плохо. Народу, слышь, совсем нет. А у нас, кроме него, еще 6 200 этим рейсом идут.
13: Как зовут, говоришь?
12: Полковник Сухина.
13: Да не тебя, «Груз».
14: А, это, Горбунов, старший сержант.
13: Когда «Груз»?
12: Послезавтра,
14: 26 августа, сюда на наш аэродром в районе полудня.
1: И вновь Алексей Балабанов – самый непредсказуемый режиссер, от которого можно ждать чего угодно, хотя многие замечают, он изменился. И без того не самый открытый в общении. Наконец, он уходит в себя окончательно. И если на площадке Балабанов активен, то остальное время проводит либо с семьей, либо в одиночестве. После «Груза-200» и реакции на него Алексей практически не общается с журналистами. Алексей Балабанов по-прежнему тяжело переживает гибель Сергея Бодрова. И спустя 6 лет после его смерти режиссер находит в себе силы взять в работу сценарий, который передал ему Бодров. Сергей когда-то прочитал записки врача Булгакова и довольно быстро сочинил сценарий по рассказу «Морфий». Он вначале хочет снимать его самостоятельно, но в итоге станет работать над картиной «Сестры». А «Морфий» так и останется нереализованным проектом. Вот его в память о друге Балабанов и решает снять самостоятельно. Получится камерное повествование о молодом враче, который превращается в наркомана.
25: Хорошее лекарство морфий. Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем.
1: Алексей Балабанов при этом искренне считает, что смотреть «Морфий» люди не пойдут. «Им это просто будет не нужно», — говорит он. «Это не народное кино. Большинство зрителей хотят от фильма развлечения, а не серьезности». И он окажется прав. «Морфий» окупится 30% затрат, не спасет ни имя Булгакова, ни хороший подбор актеров. Такая же участь постигнет и фильм «Кочегар», хотя тут на месте фирменный балабановский почерк. В кадре минимализм, начало 90-х, и к молчаливому кочегару в подсобку бывшие сослуживцы, ставшие бандитами, периодически приносят трупы, которые он сжигает, а затем убивают дочь кочегара, и он решает мстить. Чем-то это даже похоже на брата, но Данил Багров – молодой, сильный и любящий жизнь, а якут в «Кочегаре» – человек, чья жизнь уже прожита, да он за нее и не держится. После «Кочегары» многие начинают замечать, Балабанов часто говорит о смерти. И если в его фильмах она бывает разной, в «Разборках», как в «Брате», трагической, как в «Морфии», фарсовой, как в «Жмурках», в реальности все по-другому. Приступая к своему последнему фильму, Алексей Балабанов говорит, это будет мое финальное кино, и все. Больше он ничего не пояснял. Картина «Я тоже хочу» станет единственной, где Балабанов сам сыграет небольшую роль. А фильм описывает путешествие пяти человек к мистической колокольне счастья, которая, по слухам, находится в некой зоне, где-то между Санкт-Петербургом и Угличем, чуть ли не прямая отсылка к пикнику на обочине Стругацких и к походу аргонавтов за золотым руно. Но именно в последний год жизни, работая над этой картиной, Балабанов начинает говорить о смысле жизни и скорой смерти.
9: Люди не знают, когда, что и кто. И меня не будут знать. Важно, интересно будет смотреть кино людям. И мне интересно.
1: В 2013 году на майские праздники Алексей Балабанов отправляется в санаторий под Санкт-Петербургом. Это была уже традиция. Работая над очередным проектом, он, как правило, уединяется и возвращается к прежнему образу жизни лишь после того, как сценарий будет написан. И все было как обычно. Традиционный созвон с родными, короткий разговор с женой и сыном, дальше снова за письменный стол. Ходили слухи, что у Балабанова в самом начале 2010-х нашли онкологию, но это так и осталось на уровне ничем не подтвержденных сплетен. Примерно так же регулярно говорили и о запоях режиссера, которые якобы были. Но его друзья утверждают, что Балабанов хоть и выпивал, но при этом не был алкоголиком. Его так и найдут за рабочим столом. Приехавший скорой лишь останется констатировать смерть, записав в карте «острый инфаркт». Вот так в 54 года оборвется жизнь человека, фильмы которого вызывали споры, нравились и не нравились. Но, тем не менее, Алексей Балабанов навсегда вписал свою фамилию в историю русского кинематографа.
7: В чем сила, брат? Как фильмы Алексея Балабанова стали азбукой русской жизни. Спецпроект.
0: Сказана реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь

0: булочки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская». Я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В начале года на ипотеку по госпрограммам приходилось 90% выдач на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. В пресс-службе Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 2030 году. Как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготных выдач искажает рынок. Строить госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, неправильно, отметил замминистра. При этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдач будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. Как это скажется на спросе на жилье? Эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Владимир Шмелев считает, что если ставка по рыночной ипотеке существенно снизится, нужда в льготных кредитах отпадет сама собой. Вот что он заявил радио КП.
4: Первым и основным является, конечно же, величина ключевой ставки. То есть если ключевая ставка будет снижена до 10% или ниже, то, собственно, и такая зависимость рынка от льготных программ, она пропадет. То есть с радостью будут приобретать жилье с использованием ипотеки по обычной рыночной ставке, например, не более 10%. И льготные программы уже перестанут быть основным драйвером. Поэтому основным направлением, вектором здесь является именно Центробанк с его определением ключевой ставки. И от этого спрос, конечно же, будет зависеть. То есть если мы говорим о том, что, например, рыночная ипотека будет примерно на тех же уровнях, как сейчас, там, условно, 17-20%, при этом льготные программы станут доступны определенным небольшому проценту населения, то, конечно же, это повлияет на спрос, прежде всего, как мы все понимаем, на новостройки, так как все льготные программы, они несут в себе эффект не только поддержки, в частности, вот семейной ипотеки, семей с детьми, но и поддержку строительной отрасли. То есть, если льготная ипотека станет мало кому доступна, то, прежде всего, это будет удар по застройщикам.
3: Ранее Кабинет министров поручил Минфину и Минстрою до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей. Предварительно озвучивались следующие параметры: 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя, 4% с тремя и более. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей и не зависит от числа детей. 6% годовых. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

Великобритания станет очередной страной, которая ограничит доступ к соцсетям для несовершеннолетних. О планах принять такой закон до конца 2026 года заявил премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, а крупные технологические компании угрожают счастью и безопасности детей. Запрет соцсетей – это

0: Попытка вернуть детство современному поколению. За основу в Великобритании взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в социальных сетях. К тому же с июля прошлого года там уже действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасности для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
1: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
0: В середине февраля этого года советник президента Румынии Сорин Кострей также заявил, что законы по ограничению доступа к подобным ресурсам для несовершеннолетних будут приняты странами ЕС в течение года. Вот только и австралийские ограничения, и британскую верификацию подростки уже научились обходить. Гораздо эффективнее могут быть детские версии популярных соцсетей. Например, YouTube Kids, в котором видео проходит жесткую модерацию, а в рекомендации попадают только видео, подходящие для детей. Комментарии же там отключены вовсе. Большинство экспертов согласны, что массовыми запретами чего-то добиться вряд ли удастся. И о ментальном здоровье ребенка в первую очередь должны заботиться не правительство, а родители. Как это происходит в Британии уже сейчас. Многие родители договариваются и коллективно не дарят своим детям смартфоны, рассказала Евгения Слепченко.
1: Массовый запрет непонятно к чему приведет. В идеале, чтобы родители это регулировали, потому что каждый ребенок уникальный, у каждого ребенка своя психика, своя впечатлительность, свое восприятие. Есть действительно такие дети, кому социальные сети часто бывает вредят. Конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие. Не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то механизмы воздействия на это.
0: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумываются все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. А во Франции подобный закон уже ждет утверждения в Сенате. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Книжные магазины продолжают терять покупателей. В первом квартале 2026 года количество проданных книг в нашей стране сократилось практически на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот книжной розницы за то же время упал примерно на 5%, а средняя стоимость книги превысила отметку в 600 рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что динамика роста издержек издательств по подсчетам Минцифры начала замедляться, расходы все еще достаточно высоки. По бизнесу бьют изменения в налоговом законодательстве, растущая арендная ставка, удорожание логистики и рекламы и серьезный рост цен на типографские работы. За последние два года он составил порядка 30%. К тому же, помимо роста себестоимости, серьезно ударил по отрасли переход покупательского спроса из офлайн-магазинов в интернет. В конце прошлого года представители Российского книжного союза даже пожаловались на демпинг со стороны маркетплейсов, а также большое количество контрафактных книг, которые там продаются. По словам экспертов, на сегодняшний день через онлайн-магазины продается больше половины всех книг, около 55% от общего рынка. К тому же, как рассказал радио «Комсомольская правда», издатель, соучредитель книжных магазинов «Фаланстер» Борис Куприянов, издательства нередко предоставляют товар интернет-магазинам по более выгодным условиям.
3: Маркетплейсы давно составляют большую угрозу для сетевых магазинов. Но это касается сетевых магазинов, а не независимых магазинов, куда приходят за определенным авторским выбором книг и их подборкой. Мы знаем европейский опыт и американский, когда были скандалы с Амазоном. Для сетевых магазинов это действительно прям серьезная проблема, потому что многие издательства, у которых продажи на маркетплейсе составляют 30-40%, выставляют неравные условия магазинам и маркетплейсам. Маркетплейсы получают априори по более выгодной цене цене на более выгодных условиях, чем магазин розничный.
2: Однако представители рынка электронной коммерции не согласились с претензиями. По их словам, у интернет-магазинов меньшие издержки на аренду помещений и зарплату продавцов, что и позволяет им устанавливать более привлекательные для покупателей цены. К тому же ценообразование определяет только продавец платформы, а не сам маркетплейс, который может только предоставить дополнительную скидку за счет собственных средств. Проблема контрафактной продукции действительно имеется, подтвердили эксперты. Но в этой ситуации распространители книг должны обращаться к самим маркетплейсам, ведь онлайн-площадки уже давно разработали механизмы по защите прав и интеллектуальной собственности производителей того или иного товара, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Александр Лгунов.
4: Вместо того, чтобы обращаться в Федеральную антимонопольную службу или в Роспотребнадзор, Минпромторг, как любят наши производители, они должны защищать свою интеллектуальную собственность. Книга – это интеллектуальная собственность, набор авторских и интеллектуальных прав. И для того, чтобы их защищать, предусмотрены все законодательные механизмы, все законопроекты и постановления правительства есть. Издатели книг должны находить продавцов на маркетплейсах, выяснять, что за товар они продают, почему этот товар такой дешевый, и после этого обращаться к маркетплейсам с требованием удалить такую продукцию, либо ее проверить.
2: Постоянный рост издержек привел и к другой серьезной проблеме отрасли – падению тиражей и ассортимента производства. Некоторые участники рынка даже называют его катастрофическим. В первом квартале 2026 года тираж сократился на четверть, а число выпущенных наименований – более чем на 10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
7: Политолог Николай Межевич, а предложение президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
8: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи.
9: Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
10: Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, прибывшими на саммит России-АСЕАН, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Встречи начнутся завтра по прибытии президента в Казань до торжественного приема. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в столице Татарстана 17-19 июня. Деловой форум «Россия-АСЕАН» состоится 17 июня на полях саммита. Планируют обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестке, обсудить углубление сотрудничества между государствами.
9: О Ближнем Востоке.
10: Вооруженные силы Ирана пригрозили Израилю жестким ответом, если он не прекратит нарушать перемирие в Ливане. Это говорится в заявлении Центрального штаба Хатам Аль-Анби иранских вооруженных сил. По их информации, за последние два дня израильская армия уже 84 раза нарушила режим прекращения огня в Ливане.
9: О санкциях.
10: Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, сообщает МИД. Наша страна закрывает въезд членам парламента Канады, чья деятельность направлена на очернение курса и неправомерную конфискацию госактивов России.
9: О школе.
10: Министр просвещения Сергей Кравцов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества совместно регулировать нейросети в школах. Москва считает необходимым ограничить использование искусственного интеллекта и социальных сетей в детском обучении. По словам главы ведомства, в российских школах разрешено применять только проверенные государственные информационные системы. С 1 сентября в отечественную учебную программу внедрят специальный профиль по изучению искусственного интеллекта на углубленном уровне.
9: О работе.
10: Российские работодатели расширили наем сотрудников пенсионного возраста. Более трети отечественных компаний теперь берут таких специалистов на работу наравне со всеми остальными соискателями, сообщает Суперджоб. Как отмечается, чаще всего пожилых людей приглашают на позиции инженеров, водителей, врачей и квалифицированных рабочих. Руководители предприятий пошли на такой шаг, чтобы справиться с дефицитом кадров.
9: Обо всем.
10: Гитариста Rolling Stones обязали перекрасить дверь его особняка в Лондоне. Ронни Вуд должен изменить ее цвет с розового на черный. Как пишет Daily Mail, 79-летнему музыканту может грозить штраф 30 тысяч фунтов стерлингов. В Лондоне строго контролируют любые изменения, затрагивающие исторические здания. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии, напротив Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал. Здравствуйте, Артем.
12: Добрый день.
11: Вы недавно вернулись с фронта.
12: Да.
11: Да. Надо что-то рассказать, как там. Я понимаю, что вы сейчас будете фильтровать в некотором смысле.
12: Ну, честно говоря, не все расскажешь. Не так давно вернулся как раз с большой поездки по всему фронту в конце апреля, от Курской до Херсонской. И вот буквально несколько дней назад вернулся еще раз с Курской и Брянской. Тут дело даже не в том, что фильтровать. Тут дело в том, что... Ну, там тяжело. Там тяжело, и я уже...
11: Мы и подозревали и до этого.
12: Что, в общем, да. Но то, что для меня каждый раз не становится новостью тоже, потому что это ожидаемо, но то, как с каждым следующим разом становится тяжело, оно же приобретает новые грани. Ну, вот в данном случае в апреле я как раз застал, я писал об этом по возвращению в конце апреля, и тоже это вот к вопросу офильтровать. Вот я, уже будучи там, попал и не раз, и не два в ситуацию вот этих вот хорнетов, которые...
11: Хорнет – это вот эта система, да? Ну, это беспилотники. Планетир-система, Хорнет-беспилотник.
12: Хорнет – это беспилотники самолетного типа, которые оборудованы искусственным интеллектом. Да. Вот, искусственным интеллектом достаточно уже таким изощренным, то есть там у него захват цели, у него опознавание цели, он там уже выявляет, много чего выявляет сам. Причем, как я понял...

0: сам выбирает себе цель, ну, по факту невозможно, потому что там он пикирует со скоростью 200 с лишним километров в час. Как я понимаю из разговоров со специалистами, все вот эти вот идеи, которые, конечно, уже возникают там по поводу камуфляжного этого, по поводу дымовых завес и всякого прочего, с искусственным интеллектом тоже не очень будет работать. Поэтому из того, что я как бы понял, почему вот я говорю, что тяжело, стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по... скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует. С учетом их дальности действия, с учетом их эффективности. На данный момент, как я понимаю, это только антидроновые сети, которые натягиваются, которые должны натягиваться. При том, что про эти самолеты и про то, как далеко они могут залетать, ну, точно не в апреле стало известно. Ну, это, видимо, уже такая традиция наша. Я думаю, сейчас будут заниматься. Хотя, в общем, всем все было понятно. Я вот в Донецке для меня было показательно. Там часть объездной Донецкой, ее вот еще осенью сделали, там, ну, такая сюрреалистическая картина, когда вот там со стороны Горловки ты подъезжаешь к Донецку, а там вот, ну, МКАД, кусок МКАДа, разделительный, разметка, все-все-все. Там, правда, сразу отвороточка в сторону идет, 300 метров, и лунный пейзаж Авдеевка. Но это прям вот такая вот, и, ну, круто. Все, сейчас уже приехал в апреле, уже ты сначала проезжаешь через коридор из антидроновой сетки, а потом въезжаешь туда. То есть там уже тоже как бы летает. То есть это все, скажем так, еще один виток возвращения назад. Я вот, вот как раз сегодня надевал, вспомнил. Вот сделано под обстрелами.
1: Прикольная футболка.
0: Да, кстати, прикольная футболка. Вот мне ее когда года полтора назад товарищ мой дарил, один из тех, кто, я так понимаю, к этому имеет отношение. Ну, я тогда подумал, ну, прикольная футболка, классный мем. Но, слава богу, подумал я, уже все-таки сделано на Донбассе, ну, не совсем прям под обстрелами. Ну, вот сейчас я на все это посмотрел. Вот. Поэтому к чему я говорю, что сложно? Сложно в том смысле, что противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок. И я бы сказал, технологический рывок, который он, ну, сопроводил некими, наверное, тактическими решениями. Потому что фактически, ну, как я понимаю, а я понимаю, потому что я под всем этим ездил, они, ну, обрезают нашу логистику. Вот. И судя по тому, что в некоторых местах эти налеты идут, это не то, что там один самолетик, там, а они могут там и роями налетать. Вот я в нескольких местах, где я ночевал, в детали вдаваться не буду. Просто вот, да, я в Телеграме себя выкладывал вот тогда в конце апреля. Ну, то есть вот в одном месте налет продолжался часа полтора-два, наверное. Ну, я где-то после 15-го я перестал считать. Вот. Ну, то есть это о чем говорит? О том, что они их, в общем, не берегут. Ну, не то, что не берегут, не экономят. Еще одно средство биться с ними – это, конечно, перехватчики. И перехватчики у нас есть, и «Соколы» есть, и, ну, в основном там «Соколы» работают. Вот я в этой поездке встречался с парнями из 11-й десантно-штурмовой бригады. Мне там, ну, прям там активно работают ПВОшники по этой теме. Они сбивают. Но опять, они-то сбивают это над районами боевых действий. Они там молодцы, герои, мужчины, все. Но кто это должен сделать на трассе, не очень понятно. Наверное, кто-то появится, кто должен это будет делать на трассе. Но мы же понимаем ее продолжительность. Учитывая, что большая часть трассы, трасс Новороссии проходит ни разу не по лесу. Там, в общем, почти везде лысая... Да не почти везде, а везде. Там кое-где есть лесополки, но в основном это вот такое лысое голое пространство. Ну, натягивать антидроновую сеть на такой протяженности – это тоже... Но спасает. Вот я буквально на Донбассе, когда был, вот парни, которые ехали оттуда, куда я должен был заехать, вот они попали. Их спасло то, что именно в тот момент, когда на них спикировало, он попал в сетку. То есть он, ну, это все равно его отклоняет, хотя понятно, что там 30 метров разлет, все равно ранение, но живы остались. Поэтому как бы средства противодействия этому, наверное, будут найдены, но поиск начался тогда, когда проблема стала уже вот, ну, прям... насущные. Я вот в апреле, конечно, был под впечатлением. Я про сам фронт и сами боевые действия, честно говоря, воздержусь от рассказов, потому что, да, мы движемся вперед, да, мы освобождаем населенные пункты, да, стратегическая инициатива в этом смысле у нас. Ну, как сказал один уважаемый мной человек, но есть нюансы. Вот в нюансы, мне кажется, и так ситуация достаточно сложная, чтобы еще вдаваться в эти нюансы. Нюансов очень много.
1: Что касается вашей поездки, уточнить бы, как вы ездили, потому что не всех пускают вообще туда. Очень, очень тяжело попасть на фронт вообще-то нынче.
0: Ну, сейчас, наверное...
1: Да и опасно, прямо скажем.
0: Ну, вопрос, как я ездил, учитывая, что это опасно, он странный. Ну, в целом, опять же, я вот, ну, тут не хочу как-то нагнетать, но дело в том, что вот новость буквально свежая, как говорится, пассажирский автобус в Енакиево. Да. Енакиево – это те места, которые еще недавно были вообще не опасны. Ну, то есть, если там что-то могло случиться, то могло случиться, ну, какая-то вот из ряда вон. А тут все, автобус, семеро погибших.
1: Да у нас и ЛНР освобождено.
0: Вот, и ЛНР освобождено. Вот,
1: Старобельск.
0: Ну, по Старобельску прилетела ракета. Это вот тут нужно...
1: Ну, говорят, три волны и беспилотники.
0: Быть каретнее. Ну, беспилотники, ракеты, там, неважно. Но освобождение ЛНР, имея в виду освобождение территории, к тому, что они будут совершать налеты, по большому счету не имеет к этому отношения. У нас и Брянск территория Российской Федерации, его никто не, как говорится, никто туда не входил. Но, тем не менее, 7 ракет по центру Брянска-то прилетело некоторое время назад, как мы все знаем. Вот. И, ну, прилетело так, что называется, прилетело. Обломков, как мы сейчас говорим, обломков было много, и многие обломки принесли много вреда.
1: Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин. Кстати, телеграм-канал Шенин, подписывайтесь, пожалуйста. Программа «Время героев», Первый канал. Сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
4: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там 4 пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, Балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
9: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал.
0: Я к чему говорю, что по поводу того, что опасно, ну вот вам, пожалуйста, Енакиево. Автобус, кстати, Москва-Симферополь. И в этом смысле люди, которые ехали из Москвы в Симферополь, у них вообще никакой идеи рисковать не было. Никакой. Вот. Ну, это то, с чего я начал, про вот то, что сложно, а вы говорите, ну, это мы и так все знаем. Ну, вот, честно говоря, представления о сложности меняются, я думаю, что с каждым днем. Вот мой товарищ, с которым я езжу там постоянно, который обычно, он скорее такой, я скорее более, скажем, ну, сосредоточенно, напряженно, он такой, да, Григорьевич, нормально, типа, пропетляем, проскочим, все там, типа, я еще в апреле обратил внимание, что нам нужно было как раз съездить, кстати, в Енакиево там к парням, и мы поехали какими-то окольными путями, мы не поехали по вот тому месту, я говорю, а что такое, дядя Слав? Да, Григорьевич, так спокойно, да все нормально, но так спокойно. А вот сейчас уже некоторое время назад он мне написал, что типа, ну да, так как бы просочиться можно, вот, но неприятно. То есть тенденция. И то же самое на Запорожье. Тенденция. Вот. Поэтому, что касается опасности, в принципе, в 22-м году, когда я начал ездить, в Мариуполе, в общем, тоже было достаточно опасно в апреле, в мае, потому что еще лазили недобитки, и Азовстали так. Дело не в опасности. А по поводу того, что всех пускают и не всех пускают, ну, дело в том, что я-то же езжу не просто так вот как бы на фронт, как турист. Я же гуманитарку вожу. Вот. Причем я гуманитарку вожу в боевые подразделения. У меня на канале, моем телеграм-канале, сбор. Вот. И я, в принципе, ну, там, регулярно вожу все, что нужно, в том числе для, прежде всего для боевой работы. Там мавики, инкубаторы и так далее. Вот. Поэтому, ну, тут такое себе. У меня ни разу не было такого, чтобы где-то там меня остановили.
1: Узнают, значит. Просто.
0: Ну, во-первых, честно говоря, узнают. Узнают. То есть в этом, конечно, смысле, да. Усы, лапы и хвост — мои документы.
1: Да, да.
0: Это
1: да.
0: Правда. Вот. Хотя бывает все равно. Во-первых, узнают не все. Вот в этот раз, ну, неважно, в каком месте, куда я ездил, вот в крайнюю поездку. Например, там нас остановили на одном блокпосту, но это прям уже вот там близко. И там, например, комендачи. Первый раз у меня такое за 4 с лишним года. Телефон проверяли. Согласно там федеральному...
1: Ну, проверяют, да.
0: Федеральному закону.
1: Имеют право.
0: Вот. Причем,
1: да.
0: Самое для меня было неожиданное и отчасти забавное. Проверяли, я говорю, а вы что там хотите найти? Ну, вот там украинские номера.
1: Ну, конечно.
0: Я говорю, ну, вы красавцы, я тебе вам сейчас сразу покажу, где у меня украинские номера. Потому что половина моих донецких, у них у всех был, а у многих и остался Феникс. А это как бы выглядит как украинские номера. И, ну, там и так далее. Ну, вот там уже пришлось...
1: Да обменять. И нет запрета общаться с украинцами. Так,
0: да, я к тому, что, да, я к тому, что бывает и не узнают. Вот, поэтому и, в общем-то, по большому счету, и не всем туда надо ехать. Большинству туда и не надо ехать, на фронт. Но нужно ехать только тем, кто может, приехав туда, либо что-то привезти полезное. И тогда уже ты не думаешь о том, что это там опасно, не опасно, там, и как туда проехать. Если ты везешь конкретную гуманитарку в конкретное подразделение, это вопрос решаемый. Потому что ну, я не вожу кому абы, значит, соответственно, все официально. В конце концов, за тобой пришлют сопровождение с БР-кой, с боевым распоряжением. Вот. Поэтому это вопрос решаемый. Почему я... Ну, стараюсь, и, в общем, у меня получается, слава богу, и туда, и обратно, слава богу. Потому что, ну, с самого начала войны для меня поездки эти, конечно, это была часть не только, вот, не только гуманитарка, и начиналась не с гуманитарки, а такая своего рода, скажем так, военно-политическая работа, пропагандистская, если угодно. Сейчас с этим стало мне сложнее, потому что у меня у самого раньше было больше ответов, чем у парней вопросов. Потом в какой-то момент количество вопросов и ответов сравнялось. Сейчас на многие их ответы у меня не до конца есть точные... На многие их вопросы не до конца есть точные ответы. И у меня еще у самого целый ряд вопросов, на которых я порой ответы нахожу с трудом. Вот, поэтому это к вопросу о том, чтобы фильтровать. Мне там приходится больше фильтровать, чем здесь. Потому что, ну... Я должен приезжать и пользу приносить, а не плодить вопрос. А их и без того выше крыши.
1: Ну, теперь к тому, что называется фильтровать, опять-таки, или не фильтровать. А вот, ну, многие вещи, понятное дело, лучше не говорить, потому чтобы не давать козыри врагу. С другой стороны, встает вопрос. А начальство точно знает о тех проблемах, которые есть там на фронте у наших бойцов? Как думаете?
0: Ну, мы, по-моему, с вами... В предыдущий раз, когда я был, по-моему, мы об этом уже разговаривали, у меня тут подход очень простой.
1: Проблема немножко увеличилась.
0: Проблема где-то немножко, а где-то не немножко увеличилась. Я исхожу из того, что начальство, если мы имеем в виду прям вот начальство, оно точно черпает информацию не из телеграм-канала.
1: Но мы с вами вот сейчас не телеграм-канал.
0: Да, мы не телеграм-канал обсуждаем. Угу. Значит, на мой взгляд, вопрос не в том... какая информация начальству высокому известна, а какая неизвестна. Я думаю, что учитывая, что эта информация собирается ну, по разным линиям и, скажем, через разные службы, я думаю, информация так или иначе туда доходит вся. Вопрос в том, насколько эта информация, скажем, адекватно оценивается, адекватно в том смысле, что насколько оценивается ее опасность. Понимаете ли, это, ну, это же свойство... психологии людей вообще и людей государственных думают, тем не менее, в частности, что когда информация идет, условно говоря, там, с передка, где до противника всего ничего, и где ты постоянно ежедневно рискуешь жизнью, и от того, о чем ты говоришь, зависит жизнь твоя и твоих товарищей, и многих из них, то чем дальше от фронта, тем, скажем так, экзистенциальный вес этой информации, он уменьшается. И появляется, и это тоже естественно, и не только на войне, но на войне в особенности, что когда ты находишься уже от фронта, там даже в 200, а тем более там в 1000 километров, то, что приходит оттуда в виде того, что типа это трындец, надо что-то делать, это такой, нет, ну как бы, ну понятно, что проблемы есть, но мы будем... То есть чем шире угол и горизонт зрения... тем острота доносимой информации меньше, она снижается. И часть из нее, конечно, по ходу фильтруется, потому что, ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли?
1: Малую такмачку надо вспомнить еще.
0: Можно много чего вспомнить. Дело не в этом. Дело в том, что кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привести, чтобы они в этом убедились. Это же кто-то доложил, но те люди, которые докладывали об этом с земли, они не могли докладывать, что они там, потому что они не там. То есть с какого-то момента начинается потребность или необходимость докладывать не то, как есть, а докладывать то, как безопаснее и то, как хотят услышать. Я не знаю до конца и не берусь рассуждать о том, где возникает эта необходимость. Но она где-то берется. То есть вот в какой момент возникает вот этот вот вакуум, входя в который новости с Земли как бы вянут, а на выходе получаются вот эти вот доклады, я не берусь про это рассуждать. Честно говоря, опять к вопросу фильтровать, я в данном случае, даже если бы знал точно эту механику, я бы ее обсуждать не стал. Почему? Потому что, ну, как на фронте говорят, вопрос не по окладу. Имеется в виду, что, ну, для этого есть специальные службы, и не одна, которые в том числе должны... А это несложно. Про это, в общем, на фронте, там, ближе к зиме, ближе к земле, примерно знают все. Что докладывается на уровне роты, батальона, полка, дивизии, а что оказывается там. И, ну, это... Я никаких тут секретов не выдаю, потому что, ну, есть... И не буду рассуждать там о десятках ситуаций, про которые я знаю, но не считаю нужным рассуждать, но я поэтому и упомянул про Купянск и Красноармейск. Но это факт, это данность... Реальность, данная нам в ощущениях. Эти доклады публично на камеру были сделаны осенью, в ноябре, если мне память не изменяет. И люди, которые их сделали на камеру, они на своих местах, как я понимаю. А это значит, что несложно всю цепочку пройти от того человека, который это доложил, вниз, и понять, на каком моменте тяжелые бои с переменным успехом, которые идут, превращаются в то, что город под полным контролем, и можно объявить о том, что мы туда можем завести журналистов, чтобы они в этом убедились. Это все несложно сделать.
1: Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин. Кстати, телеграм-канал Шенин. Подписывайтесь, пожалуйста, участвуйте в помощи. Программа «Время героев», Первый канал. Сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
12: Если посмотреть на историю любой войны, этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев. И она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было. А как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда? Вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали. Ну как же так? Мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
13: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной. И российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О важном.
15: Россия и ASEAN наращивают экономические связи. За последние 10 лет совокупный товарооборот достиг 22 миллиардов долларов, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и работает деловой совет России и ASEAN. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между нашей страной и объединением, пройдет в столице Татарстана 17-19 июня. Деловой форум России и ASEAN состоится 17 июня на полях саммита.
16: О Ближнем Востоке.
15: В рамках соглашения по прекращению конфликта США позволят Ирану сразу после подписания документа возобновить продажу энергоресурсов. Это пишет газета Wall Street Journal. Санкции на продажу нефти, связанные с ней услуги, банковские операции, транспорт и страхование, снимут немедленно после подписания меморандума о взаимопонимании, пишет издание. Сегодня иранский супертанкер с сырой нефтью вышел из порта Чебохар и направился через Оманский залив. Первый такой случай с начала американской блокады в апреле. Дальнейшее и более существенное снятие ограничений будет зависеть от выполнения Ираном ключевых требований США, включая свободную навигацию через Ормузский пролив и шаги по ядерной программе. Тегеран при этом не получит немедленного доступа к замороженным миллиардам долларов. Сенат США, между тем, заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Исламской Республики. В России задумались о введении обязательного страхования для курьеров на СИМ. По данным МВД, за первые 5 месяцев этого года ГАИ зафиксировало свыше 1000 ДТП с участием таких средств индивидуальной мобильности. Рост на 30% к аналогичному периоду прошлого года. В Госдуме предлагают что-то похожее на ОСАГО, но для тех, кто управляет техникой, которая не требует наличия водительских прав.
16: О спорте.
15: Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егоян завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию. Соревнования проходят во Франции. В феврале Егоян уступила испанке Луси Мартин Португес со счетом 13-15. Егоян 32 года, она трехкратная чемпионка мира и шестикратная победительница чемпионатов Европы. Все награды высшей пробы на европейских первенствах она завоевывала в командном турнире. Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. И о погоде. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Завтра днем будет 16-18, и синоптики обещают осадки. В Санкт-Петербурге сейчас 17 градусов, завтра до 18 и также дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
16: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Артем Шенин. Программа «Время героев», Первый канал.
0: Вопрос в оценке опасности, экзистенциальной опасности этого. Вот в чем вся фигня. И когда вы сказали, что у противника там тоже есть проблемы, да, разница, я про это много думаю, вот почему так. Во-первых, у них страна меньше сильно. У них от фронта до не фронта расстояние меньше. Но самое главное, я так думаю, думая про это, что у верхушки киевской хунты, как мы ее снова сейчас, я вот обратил внимание, что да, какое-то время, тогда сейчас вот она опять стала киевской хунтой, террористическим режимом. В общем, некоторое время назад вроде как сменился этот тренд, сейчас он вернулся. Так вот, у этой самой хунты, как к ней не относись, а я отношусь однозначно плохо, у нее есть абсолютно точное представление о том, что для нее угроза поражения военного экзистенциальна. Для этих людей они понимают, что если они не вывезут, то им кранты. Слава богу, я имею в виду по ситуации, у множества наших лиц, принимающих решения, пока нет ощущения, и в этом смысле они правы, экзистенциальности проблем. Вот в чем вся история. То есть, Ни у кого нет сегодня идеи, что может случиться что-то такое в этом конфликте, от которого экзистенциально зависит судьба государства, судьба там, их лично, если угодно, и так далее. Но минус этого в том, что и подход немножко другой. Что, ну, как бы, да, проблемы есть, но мы над этим работаем. Там, да, как бы не быстро, но мы... И ведь действительно, мы же очень многое, о чем мы обсуждали 2 года назад, мы же это исправили. Там, ну, мы отстали там на какой-то момент в FPV-шках, да, сильно отстали. А вот сейчас я слышал... Буквально на днях Мантуров сказал о том,
1: 15 тысяч
0: да,
1: в сутки,
0: что мы раньше могли производить по 15 тысяч в месяц, а сейчас мы производим 15 тысяч в сутки. Я про себя, конечно, задал вопрос сам себе.
1: Где они?
0: Ну, даже и не только где они, но и в том, что... И это опять к вопросу о критериях и об экзистенциальности. Дело в том, что вот, ну, скажем... Когда производится 15 тысяч FPV-шек, неважно, в день или в месяц, на определенном уровне осознания проблемы, ну, как бы, это хорошо, да, вот, ну, хорошо, было меньше, стало больше. А когда эти FPV-шки приезжают на передовую, там уже дело не только в том, сколько их приехало, а вопрос в том, сколько из них полетело. Сколько из них полетело туда, куда надо долететь, и сколько из них, так сказать, ну, выполняет свою функцию.
1: Да, долетели до цели.
0: Да, и это касается не только FPV-шек. Я FPV-шки взял все-таки, ну, для примера. Потому что то же самое, например, там вот с коптерами. Я говорю про разные критерии. Я лично, и, конечно, я не буду, как всегда, называть ни подразделения, ни людей, ничего. Но я в данном случае отвечаю за каждое свое слово, если вдруг мне кто-то хочет что-то предъявить. Я бывал на складах в свое время многих подразделений беспилотных систем, где там большой угол склада завален десятками беспилотников, название которых, вот я специально каждый раз, когда в разговоре с парнями упоминаю, их всех аж трясет. Вот их поставлялось, сейчас не знаю, вроде бы уже нет, но их поставлялось в какой-то момент очень много. И в этом смысле, ну, по KPI, ну, вот мы же поставляем, с ними была только одна беда, они не летали ни хрена. Но к вопросу опять мы возвращаемся о докладах. Но ведь по докладам, по, скажем, по формальному признаку, они же есть. Их же кто-то произвел, их же кто-то принял, их же кто-то отправил туда, и кто-то отчитался о том, что в такие-то подразделения отправлены там десятки, наверное, сотни и тысячи вот таких-то вот коптеров. И по, ну, скажем так, по формальным признакам они там есть. И они там действительно есть, потому что они лежат на складах, просто они не летают. И таких моделей, ну, их ни одна, ни две. Кто связан с этой темой, они знают, о чем я говорю. Я ничего этого говорить не буду, потому что потом окажется, что кто-то там частный производитель, не частный производитель. Нафиг надо. Но это тоже секрет Полишинеля. Об этом на фронте знают все. Но есть, конечно, объективное обстоятельство, что часть и немалая часть... этого того нового, чего у нас раньше не было, и мы сами не делали, а теперь начали, что хорошо. Оно очень хорошо себя показывает на полигонах, но на полигоне действительно нельзя его проверить в боевых условиях. Тут тоже нужно быть объективными. И я все время себе говорю, типа, Артем Григорьевич, не заходись, потому что это самое вредное, что можно, вот говоря о проблемах, заходиться и, ну, за грань здравого смысла заходить. Потому что, ну, когда... та или иная система, которая, может, прекрасно показала себя на полигоне, когда она попадает в условия воздействия вражеского РЭБа, который тоже не стоит на месте, ну, на полигоне ты это не воссоздашь. Вот и все. Но я к чему говорю? Что вот эти вот критерии представления о том, как все там... Вы же меня спрашиваете, вот, а вот люди вообще представляют себе? Они представляют себе. Ну, точно так же, как они представляют себе, что там 15 тысяч FPV-шек там в день произведено. То есть, они как бы есть. А вот информация о том, насколько они эффективны есть, это требует времени. И это требует обратной связи. А с обратной связью у нас тоже есть некоторые вопросы. Я вот и в прошлый раз, и в этот, да и каждый раз я задаю. Вот многие ли производители того, что приезжает на фронт, вообще интересуются обратной связью, прямой обратной связью. Вот не через всю вот эту вот цепочку, а от конечных пользователей. Я вот у себя в телеге, когда выкладываю сборы с отчетами, я всегда говорю, вот я доставил конечным пользователям. К вопросу о том, вот, ну, зачем я на фронт еду. Я езжу на фронт, чтобы это все в руки конечных пользователей передать, тем, кто на этом будет работать. Если это инкубатор и Мавик, то тем, кто будет на этом летать конкретно. Если это связь, то тем там, штурмам, которые будут с этим ходить и так далее. Так вот, и я интересуюсь, а много вот у вас спрашивают обратной связи? Потому что вообще, по моим представлениям, представители вот этих вот компаний производящих, которые вот там Mavic, ну, много чего производят, они должны вообще не вылезать оттуда. И я их там встречал. И, ну, чтобы соблюсти равновесие, я и их упоминать тоже не буду, чтобы потом, как всегда же у нас начнутся разговоры, ну, вот, конечно, там, Шейнин. Вот. Но я знаю точно, что вот инкубаторы, которые я вожу ребятам, вот уже третья вышла модель, вот была двойка, потом появилась тройка, сейчас вот 2.10. И я знаю просто, что эти люди, они собирают обратную связь. И поэтому, ну, они эту модель, скажем так, они ее приспосабливают под нужды фронта. Я знаю, что производители одного нашего очень продвинутого этого самого коптера на оптоволокне постоянно собирают обратную связь. Постоянно. А про других я спрашиваю, а эти нет. И эти нет. Это вот к вопросу о том, из чего складывается представление о том, как оно все есть. Оно где-то складывается более адекватно, где-то складывается менее адекватно. И мы же сейчас говорим про такую военно-техническую составляющую. Что касается военно-политической, ну, как бы, ну, то же самое. Мы вот много можем рассуждать о том, и в том числе мы с вами, поскольку отчасти это имеет отношение к нашей профессии, да? Вот, грубо говоря, что нужно сначала? Сначала нужно жахнуть чем-нибудь по Киеву там, чтобы у них глаза на ниточках
1: вывезли. Возмеет ли
0: или,
1: это?
0: Или сначала, стоп, или сначала нужно заявить, что вот мы сейчас, все, наша чаша терпения переполнена, и мы сейчас начнем, как это там было, последовательные системы. Да, я когда услышал это заявление, это вот к вопросу о ну, понимании. Я ничего в этом не понимаю и не претендую
1: в дипломатии.
0: В дипломатии, вот в этой информационной глобальной истории. Но в моем понимании, если мы заявляем о том, что мы начинаем теперь, когда наша чаша терпения переполнена, наносить последовательные и системные удары, я не политкорректно не могу не задуматься о том, а мы до этого 4 года наносили непоследовательные и несистемные, мы тогда 4 года что делали, если мы теперь только начинаем?
1: Там есть уточнение по Киеву.
0: Хорошо, дальше я тогда спрашиваю, а почему мы тогда раньше не били по Киеву? Мы били по Киеву.
1: Тут получится у нас сами конфликт, потому что я тоже спрашиваю. Ничего не выйдет, извините. Понимаете, я спрашиваю, вы спрашиваете, а кто будет отвечать?
0: Нет, тут вопрос в чем, что если, ну, в какой-то момент, если мы все спрашиваем, там же, как это, в старом советском анекдоте, вы что думаете, там дураки сидят?
1: Да-да.
0: Вот, там не дураки сидят. И если количество этих вопросов, ну, оно... Тут же вот в чем баланс, что, с одной стороны, количество этих вопросов у многих людей должно быть таким, что его уже нельзя было бы сверху не замечать, но, с другой стороны, почему мы начали с вами с того, что я тоже многое фильтрую, потому что если количество этих вопросов без ответов, оно неконтролируемо нарастает слишком быстро, то мы в этом смысле в какой-то момент начинаем работать на замысел противника. Потому что, конечно, замысел противника заключается в том, чтобы всеми возможными способами, и у него это, к сожалению, не раз получалось, нас раскачивать изнутри. Поэтому самое главное вот для этого адекватного представления – это вот этот вот баланс. И я надеюсь, соответствующие службы, вот, может быть, они телеграмму не читают, может, они разговор наш послушают, вот, они разного уровня службы, они это дело ну, отфильтровывают.
1: Паузу сделаем. Иван Панкин, Артем Шейнин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале. Скоро вернемся.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
14: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
19: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев

0: Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Артем Шейнин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале. Но, тем не менее, несмотря на то, что малое небо, как некоторые говорят, контролируется украинцами, малое небо – это то, что на фронте, это так называемая киллзона. Украина сейчас контролируется чаще и в большей степени украинской стороной, скажем так, аккуратно, да? Тем не менее, ну, так войны не выигрываются, как, собственно, и ракетными обстрелами, которые мы наблюдали вот недавно, ударами возмездия и прочее, прочее, прочее. Как войны выигрываются, я, честно говоря, понятия не имею, потому что таких войн еще не было, и как сейчас можно выиграть войну, я не знаю. Исходя из этого, какие мысли по поводу того, что нам всем делать, собственно, с тем, что происходит?
2: Вот это, на самом деле, возможно, самый важный на данный момент вопрос, а не то там, есть адекватное представление, нет, что там с информацией, что там с тем, с этим. Я буквально вот про это же размышляю и даже уже пишу у себя в телеге, что проблема во многом, которая вызывает раздражение у людей и много вопросов, она заключается в том, я же всегда себя стараюсь ставить на место, там, говоря о противнике, на его место, говоря о наших лицах и, так сказать, уровнях принимающих решения на их место. И в данном случае я понимаю, что сложность заключается в том, что ответа на ваш вопрос о том, как выигрываются войны или как они не проигрываются сегодня, адекватно сегодня дать либо невозможно, либо это очень сложно по причине того, что все старые представления о том, что такое война,
1: не работают.
2: Они не работают. Да. Потому что с того момента, когда сложились наши представления о том, что такое война, и парадигмы, в которых живут многие люди, которые до сих пор на высоких уровнях принимают решения, они очень сильно, ну, скажем так, размыты. Ну, пример. Когда складывались представления о том, что такое война, вот мы там часто рассуждаем, вот условно говоря, европейские страны НАТО, сообщники Украрейха, вот они все еще являются теми, кто помогает Украрейху, или они являются стороной конфликта. И уже тут начинается размытие понятий. Мы все время говорим, так, мы не воюем с ними, мы не ведем с ними войну, они не ведут с нами войну. Дальше я спрашиваю. Значит, если они предоставляют деньги, технологии, вооружение, более того, если они, и это уже не факт, я про это год назад начал писать, если тыл Украрейха все более активно, и я думаю, что уже в основном переезжает туда, становясь недоступным для наших ударов. Мы же все говорим про ударом возмездия по Киеву и по объектам ВПК, как будто бы мы не знаем, что огромное количество объектов их ВПК уже находится не там, а ну, здесь находятся какие-то там конечные точки. Так вот, значит, деньги, технологии, непосредственное вооружение.
1: Воздушное пространство.
2: Воздушное пространство. Они там скрывают их тылы, которые становятся недоступны для нас, при том, что наши тылы становятся все более подвержены их ударами. Дальше я спрашиваю, а где та грань, с которой начинается представление о том, что противник участвует, ну, точнее так, что те, кто как бы помогает твоему противнику, они участвуют в войне. То есть, где он, этот критерий? Если этот критерий, мы, вот как сегодняшний миропорядок, который уже, ну, это не секрет, и об этом и Сергей Викторович Лавров говорил не раз, что нынешний миропорядок, он деградирует, да? Он деградировал. Но этот нынешний миропорядок, он складывался с 45-м году, с 45-го года начал складываться, и где-то там 60-е, 70-е, еще отчасти 80-е дотачивался. На тот момент представление о том, что такое война, было все равно, что нужно типа перейти границу, и чтобы твои военнослужащие участвовали в боевых действиях. Никто не мог представить себе на тот момент, что сегодня, а ситуация сегодня такая, для того, чтобы вести войну и участвовать в ней, по большому счету, тебе в течение очень долгого времени солдат своих вообще в эту, так сказать, войну включать не надо. Да, мы понимаем, что война не выиграна до тех пор, пока солдат не пришел и

0: сапог свой не поставил в определенное место. Но тут мы опять попадаем в такую немножко в ловушку. Потому что это если войны, как мы привыкли, ведутся для того, чтобы взять территории под контроль. Но разве наш противник ведет с нами войну для того, чтобы взять территорию под контроль? Ему не то, что наша. Ему, по большому счету, своя территория, как таковая, не нужна. И население на ней не нужно. Вот эта восточная, юго-восточная Украина, на которой все это происходит, тем в Киеве и тем, кто ими управляет, им вообще плевать на эту территорию. Для них эта территория – это такой разменный ресурс, на который они нас как бы истощают. А они наносят нам, скажем так сказать, вред, вообще не пересекая нашу границу. И их солдаты, ну, если и участвуют, а я уверен, что участвуют там и те же поляки, и много кто. Ну, они там либо отпускники, либо в командировке, ну, и, понятное дело, спецназа. Они могут в эту войну вообще никогда не вступать. Но они-то ее против нас ведут. Поэтому вопрос о том, в чем измеряется война, он первичен, потому что пока мы не ответим на вопрос о том, а что такое сегодня война и участие в ней, мы не ответим на вопрос, а что такое победа. Как победить в войне, если не определены рамки войны? Ну, я вот слушаю буквально вот на днях Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что СВО может закончиться...
1: В течение суток.
0: Не в течение, да, не до конца года, а до конца суток, если киевский режим примет решение об уходе, и дальше он сказал, из российских регионов. Дальше я опять не совсем понял, из российских регионов, имея в виду Донбасс, о чем наш президент говорил в июне 20...
1: Ну, если российские регионы, ориентируемся на Конституцию, на
0: да,
1: конституционные
0: по,
1: регионы.
0: Да, по Конституции у нас и Херсонская, и Запорожская, и ДНР, и ЛНР.
1: Да.
0: Значит, но даже если представить себе, что они зачем-то, а я вот честно, я вот не политкорректно сейчас скажу, я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
1: Я тоже.
0: Вот честно, я не понимаю. И что его заставляет оттуда уходить, этих вот...
1: Ну, слова Пескова не заставляют, видите.
0: Слова Пескова, видимо, не заставляют, предупреждения Министерства иностранных дел не заставляют, могло бы заставить что-то другое. Но дело даже не в этом. Допустим, они уйдут из этих регионов. Вы же меня спрашиваете о том, вот, ну, победа, в чем она измеряется. Ну, если они уйдут из этих регионов... Дальше вопрос измерения победы будет заключаться в том, а что будет с этим режимом? Потому что вот сегодня, то, с чего мы с вами начали, про эти самолетики, которые долбят нашу территорию, там и трассу Новороссия, и ну, мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской, там и Ростовской областях, это, ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территории. Так вот. Что будет, если они уйдут с этих территорий и СВО прекратится с этим режимом? Ведь мы же, и тут я ведь ничего нового не говорю, ничего не придумываю, мы же начинали СВО, заявляя среди целей СВО, что демилитаризацию и денацификацию. Я не очень понимаю, каким образом уход киевского режима с территории российских регионов, как мы с вами это определили, даже оставляя в сторону, ну, почему и как это должно произойти, как это решает эти задачи. Я могу, например, представить себе и достроить эту схему, что если они оттуда уйдут, то, вероятно, внутренний надлом на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики будет таким, что, ну, там их либо скинут, либо, ну, то есть, что там начнутся некие процессы. Я эту логику могу себе представить. Но тогда я выхожу в пункт первый и говорю себе, так если мы это понимаем, так вся эта кодла хунта киевская, как мы ее
1: называем. Это тоже понимают.
0: Они же тоже это понимают. И тогда возникает вопрос. Мы ему регулярно напоминаем о том, что как только он уйдет, СВО закончится. Но если он исходит из того, что он уйдет, и для него тоже все закончится, чего бы он ушел? На людей, на украинцев ему... Мы же все время... Вот тут еще в чем вопрос. Что мы же все время исходим из того, что он... относится к своим территориям, к своему населению, к своим людям так же, как относились бы мы. Но это же не так, и мы все это прекрасно понимаем. Ведь удар по Старобельску – это же удар по его недавним согражданам.
1: Ну, как, за которых они борются.
0: За которых как бы он сражается. Это удар по тем территориям, которые они не хотят отдавать, потому что Донбасс их. Дальше возник... мы тысячу раз задавали вопрос. Так значит, территории их, а люди, которые на этих территориях не их – да им и на территории, и на людей, в общем-то, по большому счету, плевать. Поэтому вот эти вот представления, что, ну, вот он в какой-то момент там что-то такое поймет, да он все уже давно понял. И он вообще не за это воюет. И те люди, которые им играют, он-то сам по себе кто он? Никто. Люди, которые им играют, они все это прекрасно понимают. А им-то на украинцев наплевать с еще большей степенью безумия, чем ему. там, ну, в условном Лондоне и в Брюсселе, не будем углубляться в это, да. Ну, понятно, кто сейчас этой аватаркой, кто за этой аватаркой сейчас работает. И поэтому в нынешней ситуации я вот механику, как они уходят, а если они уходят, то что происходит с Киевом, я ее не очень понимаю. Но мне, как говорится, и по чину, и по званию не положено. Может быть, есть какие-то представления там, где я не бываю, и где мне вот это вот, как на военном языке говоря, не доводят. Но вот поэтому эти вопросы, они пока все, что называется, подвешены. Ну, я себе в этой ситуации говорю, что типа, ну, наверняка есть игра сложная. Есть стратегия.
1: Полная картина.
0: Сложная. Есть полная картина, которую мы не видим. И в рамках этой картины, ну, иногда же бывают, ну, некие признаки. Вот условные те же там прибалты, которые вроде бы уже совершенно слетели с катушек, да, и вроде уже и свое воздушное пространство предоставляют. И с той информацией, которую я знаю, я ее вот подтвердить не могу, но источники мои достаточно надежны. Они ничего уже не предоставляют, а просто многие из этих беспилотников там же делают и оттуда же запускают. Это для меня ответ на вопрос, почему они их сбить не могут, когда они туда залетают. Они их сбить туда не могут, когда они туда залетают, потому что они оттуда вылетают, на мой взгляд. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, после определенных предупреждений с нашей стороны, ну, вроде началось, там, мы не разрешали, да мы сделали. Дальше вопрос, верить этому или не верить этому. Я лично не верю. Но ведь я же с ними не разговариваю по закрытым каналам. Возможно, по закрытым каналам что-то такое сказали. Ну, понятно, не этим там вырожденцам прибалтийским, а ну, тем, кто ими играет. Возможно, что-то такое сказали, что какое-то... Но я не знаю, что.
1: Есть идея разделить Украину по Днепру. Считается, что эта концепция должна как-то помочь. Не знаю, как она поможет. Против беспилотников, которые залетают сильно далеко и через Днепр смогут перелетать спокойно. Но вот как один из вариантов.
0: Ну, только дело за малым, дойти.
1: Дело за малым, да, дойти. Все. Спасибо большое. Артем Шейнин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале, Иван Панкин были здесь, остались, я обычно говорю, остались довольны, сейчас скажу, остались в недоумении. Ладно, пусть будет так лучше. Спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
4: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где на секундочку погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев, и она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было, а как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда, вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали, ну как же так, мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.